0: Израильскую землю часто называют «Святой землей» или «Пятым Евангелием», так как большинство событий, описанных в Библии, произошли именно здесь. Некоторые библейские события имели такое огромное значение, что нашли отражение в календарной жизни разных народов и стали частью их культуры и традиций. Так у финнов четверг перед праздником Пасхи имеет особое название – «Кирос Торстай», то есть «Четверг очищения». А в русских традициях его называют «Великий» или «Чистый» или «Страстной четверг». Чтобы приоткрыть историческую завесу этих причинных событий, мы отправились в наше путешествие в Гефсиманский сад. Название сада на иврите звучит как «Гат Шманим», что означает «масличный пресс», потому что там исторически выращивали оливы и получали масло. Гефсимания находится у подножия западного склона Елеонской горы в долине Кедрон, и добираться туда на автомобиле не очень-то и просто. С учетом одностороннего движения у восточной стены Старого Иерусалима необходимо двигаться от Явских ворот по часовой стрелке вокруг стен Старого города. И на 417-й трассе напротив Золотых ворот сделать резкий поворот налево и двигаться вверх по крутому склону Елеонской горы. Желательно, чтобы мотор у автомобиля был мощным, а покрышки в хорошем состоянии. Тогда вы будете себя чувствовать более уверенно на крутых подъемах.
1: Отсюда, из Гефсиманского сада, начался последний путь Иисуса Христа, который закончится на Голгофе. Здесь он молился у камня. Здесь он был взят под стражу после предательского поцелуя Иуды. И отсюда его доставят к первосвященнику Каиафе на Синедрион, чтобы вынести ему последний приговор. И этот путь мы с вами проследуем сегодня с израильским гидом Мариной Затульской.

Перед нами открывается вид сейчас на Иерусалим, на Храмовую гору. И мы видим с вами стена старого города, зубчатая стена старого города. И также можно видеть на Храмовой горе два здания. Один с золотым куполом, называется «Купол скалы», и второе здание с серым куполом называется «Мечеть Эль-Акса». Итак, оба эти здания находятся на Храмовой горе, там, где стоял иудейский храм. И вот, собственно, где золотой купол, там находился иудейский храм. И об этом как раз говорил Иисус, что «я каждый день учил в храме, и вы не брали меня». То есть там, где было много людей, там, где могло быть возмущение в народе, там его не арестовывали. Арестовали его в Гефсиманском саду ночью, когда он был один, и это у подножия Елеонской горы, вот там, где заканчивается кладбище, белая постройка, это надгробие иудейского кладбища, там был Иисус арестован. Мы также видим с вами православный русский храм Марии Магдалины, храм с золотыми куполами, так называемая русская Гефсимания. Итак, там Гефсимания, там Иисус молится Отцу, если возможно, доминуй чаша сия меня. Там он арестован и оттуда веден сюда, на гору Сион, где был дом первосвященника Каиафы.

0: Мы находимся на территории церкви, так называемая Питер Ингаликант, или церковь Петушиного Крика. И здесь не только великолепное здание с его мозаиками и витражами, не только руины византийского храма, но также раскопки Иерусалима времен Христа. И я сейчас нахожусь возле улицы, настоящая улица, Иерусалимская улица того времени, первый век нашей эры, и по этой улице люди спускались с более высокой части горы Сион, спускались вниз, в Кедронскую долину. Мы с вами сейчас видим барельеф, где изображается, как Иисус с учениками по этой улице спускается после того, как они приняли вечерю, совместную вечерю, то, что называется Песах. И они спускаются вниз, чтобы пойти туда, в сторону Елеонской горы, чтобы пойти в место Гефсиманского сада для молитвы. По этой же улице Иисуса будут поднимать, и мы видим уже следующий барельеф, где показывается арестованный Иисус из Гефсиманского сада. По этой же улице поднимается в город, чтобы быть приведенным сюда, в дом Каяфы. Мы находимся сейчас во дворе дома Каяфы. И не случайно здесь эта скульптурная композиция «Петр, который греется у костра, и к нему подходит служанка». Давайте мы прочтем из Евангелия от Матфея. «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. Он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно, ты один из них, ибо и речь твоя обличает тебя“. У галилеян был особый акцент, и можно было понять, что человек из Галилеи, из северной части страны. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. Мы с вами видим, что поверх колонны обязательно поставлен петух, который напоминает о том петушином крике, о котором говорил Иисус. Иисус об этом говорил в горнице. Мы говорили с вами об этом. Когда Иисус принимает вечерю с учениками, Он заранее говорит Петру: «Не пропоет петух, ты отречешься от меня трижды». Друзья, это происходит здесь, сейчас.
1: Мне кажется, ты один из них.
2: Нет, я не из них.
3: Сегодня вечером в карауле стоять. С подружкой не увижусь.
4: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
3: Прекрати.
5: Я не понимаю, о чем ты говоришь.

0: Господи, прости меня, грешу. О, как я грешу. Господи.
1: Как мог ученик Иисуса, избранный ученик Иисуса,

Иисуса, избранный из апостолов. Ты скала, Петр, на сей скале я построю церковь мою. Как он мог отречься от Христа? И, в общем-то, Иисус об этом знал заранее. Что произошло, друзья? Давайте немножко попробуем понять, что происходит с Петром. Мы с вами сейчас находимся на фоне Елеонской горы. И там был въезд Христа в Иерусалим. Мы с вами говорили, вербное воскресенье, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Иисус спускается с той горы, его приветствует масса людей, а ученики Иисуса находятся рядом с ним. И они, знаете, о чем они говорят между собой? Кто из них будет первым в Царстве Небесном?

0: Учитель, прикажи ученикам своим замолчать.
1: Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют.
2: Друзья, ученики, которым Иисус заранее говорил: «Я иду в Иерусалим, меня арестуют, меня убьют, я воскресну». Когда они входят в Иерусалим, их окружает масса людей, которые приветствуют Иисуса, они между собой рассуждают и говорят: «Кто из нас будет первым в Царстве Небесном?» То есть, кто из нас будет князем, тот, которому Иисус даст полномочия? И сейчас, когда Петр сидит здесь у костра и греется, учителя арестовали там, в Гефсиманском саду. Учителя привели в этот дом, где здесь был дом Каиафы. Синедрион присуждает ему смертную казнь, и все, учителя отдают на казнь. И теперь, может быть, Петр говорит сам себе: может быть, он и не Мессия? Может быть, мы ошиблись? Разве Мессия умирает? Разве Мессия может умереть? Друзья, это то, что ученики будут усваивать. Еще займет у них время, пока не усвоят, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы мир спасен был через Него, и чтобы принести эту жертву, искупительную жертву за грехи многих людей. И ученики поймут, что прежде всего Мессия приходит для исполнения первой части пророчеств, говорящих о Мессии страдающим и умирающим, и только во второе пришествие, которое ожидается, может быть, оно уже очень близко, он придет как потомок Давида, чтобы установить царство Бога на земле. Итак, друзья, мы с вами видим, как Петр сидит у костра и как он отказывается. Я никогда не знал этого человека. Итак, друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер Ингаликанто, или церковь петушиного крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену суда над Иисусом. Я напомню, друзья, Христа арестовали в Гефсиманском саду, его привели в дом первосвященника Каиафы и спешно ночью собирают Синедрион. Синедрион – это высшая правительственная и судебная власть того времени для иудеев. Я напомню, после Вавилонского плена у евреев уже не было своего царя, не было своего князя, были уполномочены со стороны персидской власти, потом греческой власти, римской власти, но царя уже не было. И поэтому Синедрион изначально был орган, регулирующий религиозную жизнь иудеев, принимает на себя практически функцию правительства. И вот ночью Иисус уже находится здесь, в доме Каиафы, быстро, спешно собирает членов Синедриона, чтобы судить Христа. Дело в том, что Каиафа, первосвященник, он сказал эти слова: «Слишком много народа идет за ним. Как бы ни сделалось волнение в народе, как бы ни пришли римляне и не взяли города, лучше пускай умрет один за всех, чем народ умрет из-за одного». И не знал, что пророчествует, потому что был в тот год первосвященником. И так было постановлено на Синедрионе, что Иисуса нужно будет арестовать, когда он будет один, чтобы не было волнения в народе, чтобы не поднялся мятеж против религиозных лидеров. И вот ночью арестованного Христа приводят сюда и спешно собирает Синедрион.
3: Скажи, значит, ты есть Христос?
4: Если скажу, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать. Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией.
3: Так значит, ты Сын Божий?
4: Ты говоришь, что я.
5: Овен, Овен.
6: Его мы сами слышали из его.
5: Пилат его. Правильно, судить его нужно.
7: Какое же свидетельство еще нам нужно?
8: Виновен, мы сами слышали из его уст.
3: Отведем его к Пилату.
2: Трагедия заключается в том, что он стоит здесь, среди них. И они своими устами говорят: «Ты Христос, Сын Бога Живого», но при этом не видят в нем ни Христа, ни Сына Бога Живого, и осуждают его на смерть. Суд над Иисусом происходит здесь. Синедрион выносит смертный приговор, видя в словах Иисуса богохульство. Вынести смертный приговор не имеет власти, поэтому идет к Понтию Пилату, чтобы добиться от него смертного приговора.
8: Я ничего достойного смерти не нашел. Я велю высечь его и отпустить.
9: Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника.
3: Отпусти нам Вараву. А этого казни.
2: В нижнем этаже храма Отречения Петра, и то, что говорят нам историки, то, что говорят археологи, что это хозяйственная часть дома первосвященника. Стены, окна внутри стен. Может быть, здесь были складские помещения, может быть, здесь даже содержали животные. Может быть, вполне может быть, Иисуса содержали здесь перед заседанием Синедриона. Вы сами говорили, что Иисуса привели из Гефсиманского сада ночью, и нужно было ночью созвать членов Синедриона. Конечно же, это заняло какое-то время, хотя бы несколько часов, я думаю. И поэтому вполне может быть, что Иисуса содержали здесь, в этих подвальных помещениях дома первосвященника, перед тем, как его вывели на заседание суда. Мы сейчас видим скульптуру Иисуса, когда он здесь находится в доме Каиафы до суда, и как он взывает к Отцу, продолжает взывать Отцу. И здесь приводится цитата из пророка Исаия, 53 глава, 12 стих. То, что Господь говорит о Мессии, о страдающем Мессии, что за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, когда как он понес на себя грех многих и за преступников сделался ходатаем. Друзья, он уже здесь, на этом месте, ходатайствует о тех, кто уверует в него, ходатайствует своему отцу. Раб Господень. И мы видим с вами сейчас еще место, на которое хочу обратить ваше внимание. Мы видим с вами постройку монастыря, обнесенного стеной. Это то, что называется Акелдама, земля крови. Друзья, на 30 серебряников Иуды приобретается эта земля для захоронения странников. Итак, Иуда идет к старейшинам, первосвященникам, может быть, здесь, в этот дом, где мы были, в дом Каиафы, и говорит: «Сколько денег вы дадите мне?» И ему дают 30 серебряников. Исполняется пророчество Захарии. «Вот цена оценивших меня 30 серебряников». Что можно было купить на 30 серебряников? Люди говорят: «Что? Чего стоили эти деньги?» Изначально в законе Моисея описывается, 30 серебряников – это цена мертвого раба. Итак, если у господина погиб раб по чьей-то вине, нужно было заплатить за этого мертвого раба – 30 серебряников. С другой стороны, это деньги, на которые можно было купить участок. И монастырь располагается на том месте, где приобретают землю для захоронения странников. Деньги крови не могли внести в сокровищницу храма, поэтому приобретается земля для тех, паломников, которые приходили в Иерусалим на поклонение и могли и умереть. Есть многие люди, пожилые, в пожилом возрасте, могли взойти в Иерусалим и могли просто умереть в святом городе, поэтому для захоронения странников. Куплено на деньги Иуды.
10: В завершении этой телепрограммы «Путеводитель по Израилю» хочется сказать, что это небольшое путешествие от Гефсиманского сада в местечко Галиканту, который так и переводится как «крик петуха», напоминает нам о различии значения человеческих и Божьих слов. Петр обещал Христу, что никогда не отречется от него, но петух не успел пропеть дважды, как Петр трижды отрекается. А Иисус говорил Петру, что ему надлежит пострадать от рук человеческих и на третий день воскреснуть. Так это и произошло.
11: В этом путешествии мне было очень интересно побывать в тех же самых местах, где был Иисус Христос в свои последние дни, в свои последние часы жизни здесь на земле. Очень интересно было увидеть оливковые деревья в Гефсиманском саду. Они такие корявые, фактурные, но очень интересные в тот же момент. И возле церкви мне было интересно увидеть дорогу, по которой вот шел Иисус Христос. Эти камни... Интересно прикоснуться к этой истории, увидеть это своими глазами. И также я вам рекомендую обязательно посетить эти места и увидеть историю вживую.
2: Друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер и Галикант, или церковь Петушиного крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену.
12: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
13: А, прекрати.
14: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Хорошо, я буду проповедовать тогда, и проповедь моя сегодня, я не знаю, догадались вы или нет, может быть, какие-то сторисы вы уже увидели. Проповедь моя сегодня будет о талантах, о том, что у каждого из нас есть с вами разные таланты. У каждого из нас есть с вами разные дары, разные таланты. У нас много всего в жизни есть, и мы об этом часто говорим в наших евангельских церквах. И правда, я заметил так, что часто евангельские церкви или протестантские церкви, они являются таким кузницей кадров в этом мире. Да? Мы с вами замечаем много разных исполнителей, которые жили или живут в Штатах, и многие из них, они начинали свою, как бы, ну, в кавычках, карьеру в церкви. Они пели в церковном хоре, пели в прославлении, пели еще где-то, и потом они стали популярными на весь мир. Некоторые из них сохранили веру, некоторые не прошли испытания финансами в своей жизни. Но так или иначе, церковь или протестантская, христианская, евангельская церковь часто является вот этой кузницей кадров. Почему? Потому что в церквах у нас мы говорим место любви, место роста, место до края земли, и мы говорим, давай, развивай свои таланты, развивай свои дары, и будь смелым в том, чтобы использовать то, что Бог вложил в твою жизнь. Мы об этом часто говорим, и поэтому, конечно же, в церквах это часто происходит. Хотел бы, прежде чем пойдем с вами в пункты и так далее, рассказать одну историю про одного моего любимого человека, которого вы знаете, друга моего. Историю про Карена, правильно ведь? У меня есть две истории, одна плохая, другая хорошая. Плохую не буду сегодня рассказывать, не тот день, но расскажу хорошую. Однажды у нас были летние туры, когда мы с нашей командой, 50 человек, мы

Садились в автобус и ехали по всей стране. Мы проповедовали Евангелие, мы останавливались в городах, проводили большие концерты, большие площадки, потом делали творческие встречи. На этих творческих встречах мы говорили о Боге, говорили о спасении. 50, 100, 150, 200 человек принимали Иисуса Христа в свое сердце, и мы ехали в следующий город. И вот перед всем этим событием, как мы только садились в автобус, у нас была генеральная репетиция нашего концерта, нашего шоу. Да? И мы здесь все это репетировали, я помню. Это было много лет назад. Вот здесь, на этой сцене, мы репетировали. И была такая группа, которая называлась Тикома. Да, вот, фанаты есть. Ну, группа грустная была, сразу скажу, да, там ничего интересного не было в ней. Все по-честному. И вокалист тоже грустный был. Ну, я не знаю, почему он был грустный, но он вот так он пел. Как будто из группы Scorpions, вот сейчас уже, который ходит еле-еле. Такой он, рок-группа, барабанщик играет, поет там что-то, все. Гитаристы там выкладывают по полной, а вокалист вот он, то ли сейчас погибнет, то ли позже маленько. Я смотрел на это дело, думаю, какая-то ерунда. Но я знал, что вокалист когда-то играл на барабанах. Знал я это. А барабанщик сидел там и играл и пел. И если бы это была бы съемка концерта, лучше бы его показать, потому что там была вся харизма. Здесь харизмы не было. Я помню, тогда попросил, говорю, а можно поменять вас местами? Говорю, давай ты за барабаны, а ты сюда. И знаете, получилось хорошо. Карен перешел оттуда сюда и максимально использовал свои таланты и дары. И была харизматичная группа, и мы поехали по всем городам и странам и проповедовали Евангелие. И знаете, было прикольно. Но я увидел, когда один талант был не на том месте, другой талант был не на том месте. Мы поменяли их местами, и получилось достаточно хорошо. Мы создали нового фронтмена для той группы. Поэтому сегодня будем говорить про таланты и дары, которые в нашей с вами жизни есть. Ну, я к тому, что теперь Карена с этой сцены вообще никуда не отправить. Да? Ну, кстати, он вернулся к своему первому искусству и во вторник на молодежной молитве играл на кахоне. Да? Может, и за барабаны когда-то сядет, если наши барабанщики так себя будут вести дальше, правда? Вот. Поэтому, если вдруг вы умеете играть на барабанах, да, это такая скрытая реклама, приходите. Мы все разные. У нас у всех с вами разные таланты и дары. И знаете, я недавно поймал себя на такой интересной мысли. Мы стояли с тремя друзьями. Вы должны понимать, я из этих друзей был самый маленький. У меня есть один друг, его зовут Сева. Он здоровый. И мы говорили о наших собаках. У меня собака йоркширский терьер. Она больше на кошку похожа, потому что она так лапами стоит, смотрит на тебя и просится на ручки. У моего друга собака чуахуахуа. А у третьего баллонка. Я стоял и думаю, а как это так произошло? Ведь если бы 25 лет назад мы подумали, мы хотим собаку, у меня была бы овчарка, у моего друга был бы питбуль, а у третьего был бы боксер минимум. Ну как мы так изменили, что у нас чуахуахуа, йоркширский терьер и вся эта история? Мир сильно изменился в последнее время, я смотрю. И мне даже страшно, что дальше будет происходить. Но мы стояли, сегодня у меня друг есть Авель, у него собака, я не знаю, как порода, но похожа на этого вот питбуля. И мы думаем, какая-то агрессивная, что-то неправильное с ней. Мы даже хотим, может, даже митинг собрать против этой собаки, да, ну то есть шутим. Потому что должны быть собаки добрые. Но я к чему об этом говорю? Я со своей собакой иногда пытаюсь бегать. Я помню, когда я первый раз со своим Йорком побежал, он через километр смотрит на меня и думает, а что мы делаем? Через 3 километра он вообще сзади где-то отстал. Последний его нужно вдохновлять. Давай, давай, давай, давай, друг, нам надо еще пару километров пробежать. Мой Йорк не предназначен для бега. Но есть одно животное, которое предназначено для бега. И я хотел бы посмотреть с вами одно небольшое видео.

Барт бесспорно является королем скорости, удерживая наземный рекорд скорости в природе. Разгон до 100 км за 3 секунды или всего за 3 прыжка. Гепард движется так быстро, что его конечности дольше находятся в воздухе, чем на земле.

самое быстрое животное – это гепард. Я думаю, мне надо гепарда домой завести, потому что с ним лучше бегать. Ну почему у меня йорк? Да, и если ты посмотришь на гепарда, ты поймешь, что его талант – это скорость. Он, я не знаю, чем другим обладает, кроме того, что он, ну, выглядит еще, он тут красиво выглядит, да, так как-то снято все правильно. Ну, так обычно какая-то кошка здоровая. Но его талант – это скорость. Его талант – это бежать или это скорость. Это то, что есть в нем. Я думаю, ну здорово, на гепарда ты смотришь и понимаешь, в чем его талант. Сегодня я хотел бы с вами начать с того, что, или продолжить с того, что когда мы смотрим с вами на Евангелие от Матфея, 25 главу, она делится на две части. И между ними есть такой 13-й золотой стих. Первая часть, она звучит так. «Было пять дев мудрых, пять дев было неразумных. Одни приготовились, другие не приготовились. У одних было масло, у другого не было масла. Жених пришел ночью, эти спали, пришли за маслом к другим. Те сказали, и нам не хватит, и нам, и вам не хватит. Короче, идите куда-нибудь». В общем, все вот так вот. Эти вот пять дев таких, пять дев таких. Помните эту историю, правда? Такая как бы история, ты думаешь, иногда до конца не понимаешь, куда ее применить. Но потом в 13 стихе написано следующее. Написано, «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному Он дал пять талантов, другому два таланта, иному один талант, каждому по его силе. И тот час отправился». В этой истории я вижу очень интересную вещь. Во-первых, как бы глава разделяется на две части. Первая из них говорит про дев, другая из них говорит про таланты. А посередине есть история, о которой люди все спорят. Когда же придет конец? Ну, люди хотят узнать. Да, часто люди там что-то где-то прочитают, что-то где-то на пророчество, что-то где-то наговорят, что вот сейчас вот последнее время. Я помню, однажды у пастора Мацулы спросил, а когда последнее время? Он говорит, ну, апостол Павел говорил, что он живет последнее время. Я подумал, ну, тогда ладно. Все последнее время. Для меня точно последнее время. Ну, для нас всех это вряд ли у нас будет еще какая-то жизнь здесь на земле. То есть наша с вами здесь жизнь, это для нас с вами последнее время точно. И люди часто любят говорить об этих конспирологических идеях, когда же будет конец света или когда же все закончится. Но послушайте, что-то есть очень важное для нас с вами, как для верующих людей. Мы видим с вами, что Иисус говорит, вам не стоит столько тратить времени, чтобы говорить о том, какое последнее время, как стоит чем-то заняться до тех пор, пока оно не пришло. Очень удивительный момент. Он говорит, что не знаете часа и дня, в который он придет, но послушайте, он поступит так, как поступит человек, который, отправляясь куда-то, дал что-то нам с вами. Он дал людям что-то и ушел куда-то. И вот это интересно. И когда он вернется, дальше будет очень интересно. Написано, что он призвал и дал одному пять, другому два, другому один талант. Дальше написано очень интересно, что он каждому дал по силе его. То есть он посмотрел на человека, это столько талантов, столько талантов, столько талантов. Я даже подумал так, для меня, например, сегодня в современный мир транслируя, думаю, тому, которому дали пять талантов, наверное, это был человек многозадачный. Ну, он мог сразу какими-то вещами управлять. А были люди однозадачные, точно. Он смотрит, так, не, хорошо, ладно, хотя бы одно дело делай, хорошо, уже хорошо. Ну, дали ему один талант, и все. Но что я увидел? Я хотел бы с вами сегодня поразмышлять на три таких момента для меня, да, таких пункта. И первый из них звучит так. У каждого из нас с вами есть талант. Вот нет ни одного человека в этом зале, у которого бы не было таланта. У нас у всех с вами есть таланты, и знаете, я когда смотрю на людей, которые находятся в моей команде, когда мы трудимся с кем-то, сейчас мы молились перед богослужениями, много людей, у нас у всех есть какие-то таланты, каждый важный, каждый нужный, каждый помогает, каждый что-то делает, и я понимаю, что у всех есть таланты. Вчера мы ужинали с нашими друзьями вместе, и знаете, в тот момент я подумал о такой интересной вещи. Часто мы думаем так, что если я не пою, не танцую, что-то еще такое не делаю, видимое, то у меня, скорее всего, может быть, нет таланта. Но знаете, что интересно? Библия вообще нам про петь и танцы мало чего говорит. И что именно это является талантом. Я подумал так, но быть молитвенным лидером – это тоже талант. Правда же? Ведь тебе хотелось бы прийти к такому человеку, который помолился бы за тебя и помолился бы с силою. Правда же? Ну, да, я помню, однажды я на себе это пережил. Мы молились вместе с пасторами за людей, мы так стояли впереди, люди подходили к нам, а потом они просто вышли, и мы так молились за них. Я помню, подошел к одной женщине помолиться, она глаза открыла и смотрит на меня и говорит, я хочу, чтобы за меня пастор Мацула помолился. Я понял, все, один талант дали, все нормально. Скромненько сложил ручки и ушел дальше, я помню этот момент. Но послушайте, быть кем-то не танцующим, не поющим и все такое, это тоже талант. Да, у нас у всех с вами разный талант, об этом мы поговорим позже. Но мы должны понимать с вами, что у каждого есть талант. Мы все с вами уникальны, нам необходимо это принять. Нам необходимо взять это для себя. Было 5, и 2, и 1 талант. И когда мы думаем, что у нас нет таланта, мы как бы Богу говорим, что Он нас создал никчемными. Ну, то есть вообще, зачем мы здесь находимся на этой земле? Когда мы говорим, что у нас нет никаких талантов или даров, мы как бы претензию к Богу выкатываем. Мы говорим, а вот я кто? Что это у меня вообще в жизни происходит?
И хотел бы с вами прочитать два места Писания, которые помогут нам. Первое из них находится в 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Написано так. Петр говорит: «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Апостол Петр говорит: у каждого из вас есть дар, у каждого из вас есть талант, служите каждый тем даром или талантом, который у вас есть. Вот, это же так здорово.

Петр увещевает нас и говорит, что у каждого из нас есть какой-то дар или талант, и мы должны им служить. То есть таланты не принадлежат нам, таланты принадлежат тому, чтобы мы их использовали или взяли их на какое-то вооружение, что-то делали с ними. Поэтому нельзя сказать, что у меня талант или дар, он есть у каждого. Что еще интересно? Иногда мы как бы думаем так, что если у меня талант не такой, как у него, значит, у меня нет таланта. И вот есть, например, различные, вот мы посмотрели с вами про гепарда, понятно, его, он бежит, у него скорость, все с ним понятно. Но есть, например, Божья коровка. А я думал раньше, что ее талант, это вот мы песню пели, Божья коровка. Вот. Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки. Если Божьей коровке перевести, что мы о ней поем, она скажет, да вы что, с ума сошли, что ли? Ну, представь, Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки. Ну, ладно бы они там тлю кушали, но они там конфетки едят. А какой талант у Божьей коровки? У нее простой талант. Мы его с вами, может быть, не все знали, но талант ее в том, чтобы есть тлю. А если она тлю есть не будет, тля нападает на растения и сжирает их. Поэтому Божья коровка, она не для того, чтобы лететь на небо и там конфетками кормить детей. А у нее есть другой талант, о котором, возможно, мы даже не догадывались. И я так вам скажу, что каждый человек на этой земле выполняет какую-то функцию. Если взять Иосифа, и он бы сказал, не-не, это не мое, я вообще не должен это делать, то целый народ погиб бы. Но Иосиф использовал свои таланты, использовал то, что Бог вложил в его жизнь. Он знал точно, что Бог его к чему-то призвал. Я помню какое-то время назад, когда я начал лечить зубы. Мне вырвали два передних зуба. Я это помню, знаете, картина так себе. Ну, во-первых, мне было сложно говорить. Я понимал, что меня люди не понимают. Потом мне пришлось научиться говорить без двух передних зубов. Потом люди, во-первых, улыбаются дальше, да, они на тебя смотрят, ну, что с ним? Хоккеисты тебя записывают. Я сейчас тоже понял, современное поколение, опять же, другое. У меня друг есть один в Астрахани, ему 6 лет. Он хоккеем занимается. Я ему показываю свою фотографию, где без двух зубов. Смотри, говорю, а похож на хоккеиста? Он говорит, нет. Как нет? Без двух зубов точно хоккеист? А он говорит, нет, сейчас поколение хоккеистов тоже другое, видимо. Но смотрите, двух зубов не было, говорить трудно. Обветривал всю вот эту вот часть постоянно. И в два раза больше уставал. Я подумал, а как же важно два зуба? Ведь я когда раньше в детстве приходил в поликлинику, мне говорили, я говорю, зуб болит, они говорят, что делать? Я говорю, да вырывайте. Еще там 30. Дошло до того, что осталось чуть больше 20. Но знаете, все важно. И апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 7 глава, 7 стих, он говорит так. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». И вот, братья, да, наставление для вас от апостола Павла. Он говорит, я желаю, чтобы все были, как я, не женаты. Но он говорит, нет, у каждого свое дарование. Поэтому не оправдывай себя порой, как апостол Павел. Он говорит, у каждого есть свой какой-то дар. Я бы хотел, чтобы были, как я. Может быть, писали бы богословие столько же много. Может быть, проповедовали бы столько же. Может быть, служили столько же церквям. Может быть, заботились столько же. Может быть, делали много разных вещей, которые делал апостол Павел. Он говорит, но у каждого свой дар. Поэтому делай то, что ты должен делать. Это хорошо, признать, что точно у Бога есть дар в моей жизни. От Бога есть дар в моей жизни. Какие бы таланты ни были у тебя, ты должен понимать, что ты получил их от Бога. Бог дал тебе что-то. Пускай эта мысль посеется сегодня в твоем сердце, в твоем разуме. Да? И первое, то, о чем мы говорим сегодня, то, что у тебя точно есть талант. Скажите аминь. У каждого из нас есть талант или дар. Вторая вещь. Таланты и дары у всех разные. И когда мы сравниваем себя с кем-то и думаем, что если мой талант не такой, как у него, то значит, у меня нет таланта. Я вам точно могу сказать, если я буду смотреть на Алину, когда она играет на пианино, и подумаю, а я тоже, может быть, пианист, то я потом пойму сразу, что у меня вообще никакого таланта нету. Ну, потому что если я начну себя с ней сравнивать, я подумаю, ага, ну я бесталантливый полностью. Я не знаю, переживали вы когда-то или нет, но это есть кризис и среднего возраста, и чуть там где-то больше-меньше, у всех он по-разному происходит. Мы время от времени начинаем себя сравнивать. Ага, Александр Македонский, 25 лет. А мне 30. А что у меня есть? Ну, я работаю курьером. Окей, все плохо. Но, может быть, если бы Александр Македонский работал курьером, может быть, он хуже тебя бы работал. Никто не знает. Если бы он сравнивал тебя с собой, он подумал бы, да что же я сделал-то вообще такое? Вот человек выдающийся. Посмотрите, они с какой скоростью на велосипеде в гололед несутся. Кто так может? Македонский вообще не знал про велосипеды ничего. Да? Но когда мы начинаем себя сравнивать, мы думаем, что у нас нет таланта. Потому что мы хотим быть как кто-то. И когда ты хочешь быть как кто-то, ты, конечно, не тот. Я помню, в детстве мы посмотрим фильмы с Жан-Клод Ван Даммом. Мы выходим после кинотеатра, нам даже кажется, что мы как Жан-Клод Ван Даммы.
Я помню, однажды мы затеяли эту идею, тут тубаретку поставили, тут тубаретку поставили. Ну, дальше вы знаете. Ничего у нас не получилось. Слава Богу, не навредили себе. Да? Но мы пытались, как Жан-Клод Ван Дам. Но нет, мы не Жан-Клод Ван Дам. Есть только один Жан-Клод Ван Дам. И он скоро на небо отправится. Он уже старенький. Но мы уже другие. То есть мы другие люди. Поэтому, когда мы пытаемся соответствовать какому-то другому человеку, у нас не получается, мы переживаем и думаем, что мы не они. Но мы точно не они. Нам не надо сравнивать свой талант с кем-то другим. У нас Бог создал уникальными. Мы все разные. Аминь. И вот я смотрел на многих разных людей, которые окружали меня, и думал, почему у меня не так? Я смотрел на них и только отчаивался, отчаивался и отчаивался. Я вам более того скажу, я так в депрессию впадаю, когда я вижу, как Антон Рахимов на своем 10-м айфоне снимает сторисы лучше, чем я. Он так вот как-то у него плывет. Я думаю, что он делает? Мне даже хочется попросить его, чтобы он для меня снимал сторисы. Он только это классно делает, а я не умею. Я вроде так же повторяю, но не получается. У него талант есть, у меня этого таланта нету. Я помню, когда я рассказывал уже много раз об этом, я помню, когда я только покаялся и решил служить в церкви, у нас было два служения, прославление и служба порядка, меня сразу отправили лавочки таскать. Петь не умею, играть не умею. Все, меня сразу определили. И знаете, я долгие годы, скажу вам честно, думал, а какой у меня талант? Петь не умею, играть не умею, танцевать не умею. Я даже пытался рэп читать, плохо все. Я много чего пытался делать в своей жизни, но не получается. И знаете, я однажды обнаружил, Бог дал мне энергию. Я энергичный человек. Я люблю что-то делать. Я даже написал в Твиттере много лет назад о том, что мне казалось, что Бог создал меня для работы. Он подумал, надо работу сделать, и надо человека придумать, и меня придумал. Мне так казалось. И у нас есть даже такое правило в нашей церкви, среди молодежи, я помню, мы шутили. Некоторые из них, они когда приходили в наше служение или начинали работать вместе со мной, они хотели работать столько же, сколько я. Я их сразу предупреждал. Как только вы начнете работать столько же, сколько я начну работать больше, и вы умрете. Поэтому не пытайтесь. И это мой талант. И у нас Армен, я помню, однажды он пришел, или Лера, они сказали, я не Алексей Романов, у нас есть такая исповедь такая. Мы все разные. Я слушаю, когда Лера что-то рассказывает из теологии, из богословия, думаю, да как это у нее все в голове помещается? Со мной про теологию говорить трудно. Ну, я мало чего могу дать людям про теологию или богословие. Потому что мы все разные. Мы все разные, у нас разные таланты и разные дары. И когда мы думаем, что мы кто-то, а мы не этот, нам нужно обнаружить наш талант. Нам необходимо понять, а на что же мы способны. Если ты не понимаешь, какой у тебя талант, это не означает, что у тебя нет таланта. Аминь. Если ты еще не понял, для чего ты создан или что Бог от тебя хочет, это не означает, что у тебя нет таланта. Послание к Коринфянам, 1, 12 глава, 4, 6 стихи написано так. «Дары различны, но Дух один и тот же». И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Дары различны. Поэтому давайте с этим смиримся и не будем подражать кому-то, чтобы быть таким, как он, и потом думать, что у нас не так. Дары различные, служения различные. Есть такая фраза, она мне очень нравится, написано так, что «не бывает плохих людей, бывают люди не на своем месте». И это правда. Потому что если талант находится не там, где он должен находиться, он делает не то, что должен делать. И поэтому все как-то не получается. Но когда пазлы сходятся, все встает на свои места. Когда человек занимает свою позицию или то, что он должен делать. Поэтому если ты не нашел еще свое место в служении, старайся, ищи, и ты обязательно обнаружишь это в своей жизни. Аминь. И тоже очень важно. Нет какого-то важнее таланта или не важнее таланта. Нет какого-то дара, который важнее или который не важный. Каждый дар важен. Каждый в служении важен, каждый в служении необходим. Хотел бы рассказать вам одну историю. Еще у меня будет две истории, одну из них хотел бы рассказать. Был такой человек, его звали Эрик Лидл. Возможно, вы где-то слышали про него или, может быть, фильм смотрели. Он был олимпийский чемпион по бегу. И однажды в 1924 году на Олимпиаде во Франции он, пройдя все квалификационные забеги, должен был бежать для того, чтобы в своей 100-метровке стать еще раз чемпионом мира по бегу. Но знаете, что произошло? Он это, об этом заранее предупреждал всю комиссию, заранее предупреждал свою команду о том, что забег на эту дистанцию должен был быть в воскресенье. Он сказал, я не могу бежать в воскресенье, потому что, он так и сказал, я люблю свою страну, но я не могу пойти на такие жертвы. Я должен быть в церкви. А подумал, как это вообще? Это же так, думаешь, так можно вообще? Да? И что самое интересное, когда другой человек побеждал в его дистанции в тот день, Эрик читал проповедь в церкви. Он так отказался, чтобы быть в церкви.
Он сам о себе говорит, потом позже, он говорит, если я думаю, что Бог дал мне, он говорит, я думаю, что Бог дал мне быстрые ноги. И другое он сказал, я помню тоже на свою

футболку-то разместил. Он сказал так: когда я бегу, мне кажется, Богу это нравится. Вот представь себе, когда ты делаешь motion дизайн и пишешь: мне кажется, Богу это нравится. Или когда ты делаешь дизайн для компьютерных игр, ты думаешь: вот это, мне кажется, Богу нравится. Конечно, поколение 20 лет назад тебя не поймут. Или что-то ты другое сегодня, может быть, делаешь. Вот можешь ли ты, вот когда ты это делаешь, можешь ли ты представить себя, что Богу это нравится? На той 100-метровке он никуда не бежал, он был в церкви, не стал снова чемпионом олимпийским по бегу вот в этой дистанции. Но ему предложили через несколько дней бежать на 400 метров. Мы все с вами понимаем, тут много арифметики не надо. Человек, который бегает 100 метров, 400 метров не должен бежать. Но он не готов, да? Ты понимаешь, что есть разные дистанции, разные дисциплины, разная подготовка. Он не был готов. Но он решил бежать 400 метров. И его массажист говорит так. Перед забегом массажист увидел на руке Эрика клочок бумаги с цитатой из первой книги Царств, 20 глава, 30 стих. Написано так. «Ибо я прославлю прославляющих меня». Вау. Я думаю, как бы хотелось это вернуть в церковь. Представь себе, ты так думаешь. Я прославлю Бога, Бог прославит меня. Я сделаю то, что я должен сделать, Бог сделает дальше. Что интересно, он поставил мировой рекорд на 400 метров. Пробежал за 47 секунд и за 47,6 секунды. А потом выяснилось, его спросили, а как он так пробежал? Ну, потому что у него не было подготовки, и никто не знал его стратегию. А еще он бежал по внешнему кругу, где не было бегунов, на которых он мог бы ориентироваться и бежать на них. Потому что, ну, вы понимаете, это стадион. Его спросили, как ты так побежал? И он сказал так. И моя тактика была такая, он сказал. Сначала я бежал изо всех сил, первые 200 метров. Другие 200 метров я бежал еще быстрее. У нас была тактика, и мы ее придерживались. Что это? Ну, это вообще не, ну, понимаете, то есть это, ну, шок на языке бега, да? То есть это вот, ну, не так, это как это вообще возможно? Но он выиграл. И поэтому он говорит, когда я бегу, мне кажется, Богу это нравится. И он может позволить себе не бежать 100-метровку в воскресенье, потому что должен проповедовать в церкви. Я подумал, он точно знал свой талант. И он точно понимал, что его талант – бег. Но была верность Богу, которую он также хранил в своей жизни. Поэтому у каждого из нас есть талант, у каждого из нас есть разные таланты и дары. Аминь. Третье. Каждый даст отчет за то, что он сделал со своими талантами. Это грустная часть проповеди, но я должен о ней говорить, потому что она подводит нас к тому, что мы что-то должны делать в своей жизни. Евангелие от Матфея, 25 глава, 24 стих, написано так. «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет». Подумал, как же жестоко поступили с этим первым, с человеком, у которого был один талант. Он говорит, ты все знал, ты был просто ленивый и не хотел делать то, что нужно было делать. И знаете, правда в том, что мы часто оказываемся ленивыми в том, чтобы понять, что мы должны делать. Знаете, я недавно был в Америке, и интересно, что часто у людей, у русских людей осталось такое впечатление, что я пойду в Америку, там все будет классно. Но знаете, что я увидел? Если ты работать не умеешь в России, ты в Америке не сможешь. Там работать тоже надо. И много. Поэтому если ты не научился работать, где бы ты ни находился, все будет плохо. То есть суть не в том, где ты находишься, а суть в том, кто ты. И вот этот парень, про него написано, что он был ленивый раб. И у него забрали вообще все, что он имел, отдали тому, который употребил свои таланты и дары. И знаете, я вижу, что проблема не в том, сколько нам дали талантов, а порой проблема в том, что мы делаем с теми талантами, которые у нас с вами есть. Он закопал свой талант. А его задача была обнаружить, в чем его талант, что с ним делать, и дальше, и дальше, и дальше. Он не приложил усилий к тому, чтобы понять, чем он должен был заниматься, а пошел просто и скрыл. И знаете, это наша с вами задача – понять, что же мы должны делать. Написано в этой истории, что так оно происходит. Он дал и ушел, и дальше он ничего не говорил им. Однажды был на одной конференции и слышал страшную проповедь Джона Бивера. Я помню, мне вообще не понравилась его проповедь, и он вообще не понравился мне в тот момент. Почему? Потому что он проповедовал такую проповедь, и суть была в том. Он говорил о том, что Бог спросит нас не за то, что мы делали, а за то, что мы должны были сделать и не сделали. Я сидел, думаю, не говори мне ничего. Не хочу слушать такую проповедь. Мне не нравится эта проповедь, потому что я так много хороших вещей делаю, откуда я знаю, что я должен делать?
И вот наша задача в том, чтобы раскопать, а что же мы должны делать? Потому что правда в том, что этого парня судили именно за то, что он не сделал, а должен был сделать. И его задача была понять, что он должен был делать. Бог дал нам таланты не для того, чтобы мы их закапывали, а для того, чтобы мы употребили их для Его славы. Мы получаем разные таланты, но все эти таланты от Господа. И написано Колоссянам 2 глава 23-24 стихи. Написано: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Апостол Павел говорит здесь Колоссянам: «Все, что вы делаете, делайте максимально хорошо, как для Господа». И мы должны взять это в своей жизни. Мы не делаем что-то, потому что мы должны сделать, или как-то мы еще там, а потому что я делаю для Бога. Если я делаю для Бога, я должен сделать это гораздо лучше, потому что я делаю это для Бога. Если это бы делал для кого-то другого, может быть, было бы похуже. Но из-за того, что я делаю для Бога, может быть, если я за деньги бы это делал, я бы делал бы это похуже. Но из-за того, что делаю для Бога, я делаю это максимально хорошо. Аминь. У нас есть, его сейчас нету, могу про него нормально сказать, у нас есть подростковый молодежный пастор Армен. Но знаете что? Армен много лет верил, что он КВНщик. Ну, тогда еще КВН был нормальным. Ну, или как, КВН был КВНом, да, вот что такое. То есть вы должны понять, христианство сильно меняется, и в одно время в христианстве КВН смотреть было нельзя. Сейчас тоже нельзя, но по другим причинам, да. Но суть в чем, что Армен думал, что он КВНщик. Правда. И мы ему постоянно говорили: Армен, ну хватит уже, не смешно. Теперь мы видим, что Армен – это наш лучший подростковый пастор за всю историю. Реально, молодец, много подростков, там жизнь целая кипит. У них тинс-пати, конфирмации, тинс-дэй, там чего у них только нет вообще. Подростковые эти собрания, там, знаете, просто у него целая какая-то армия этих подростков. Но знаете что? Проблема не в том, что Армен думал, что он КВНщик. Классно то, что Армен искал, кто он. Он не останавливался, он все время хотел понять, что он должен делать. И куда-то постоянно что-то делал. Часто бывает проблема в том, что люди не делают этих усилий. Они не понимают, кто они сидят. Но он все время копал, все время искал, все время думал, а кто я? И нашел. И мы нашли классного подросткового и молодежного пастора в нашей церкви. Аминь. Центр нашей жизни – это Божье Царство. И все строится вокруг. Не все строится вокруг нашей с вами жизни, а все строится вокруг Божьего Царства. И наша с вами задача в том, чтобы прославить Бога на протяжении всей своей жизни. Римлянам 14 глава, 7-8 стихи написано так. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли мы? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем всегда Господни». Представь себе, мы с вами живем не для себя, но мы живем для Бога. Мы не живем для популярности, мы не живем для каких-то еще разных вещей. Мы живем для Бога. Если посмотреть на нашу с вами жизнь и подумать так, я вчерашний день прожил как? Я прожил его для Бога. Я живу для Бога. Я стараюсь угодить Богу во всем, что я делаю в своей жизни. И Бог дал мне какие-то способности, Бог дал мне какие-то таланты и дары. И я хочу этими талантами и дарами прославить Бога. Это цель моей жизни, потому что я живу для Бога. И каждый человек на этой земле, где бы он ни находился, может точно так же жить. Я верю, что бухгалтер внутри третьего кольца тоже может жить для Бога. Дизайнер, который, может быть, сегодня на удаленке где-то работает в Грузии, тоже может жить для Бога. Где бы ты ни находился сегодня, смотришь наш записи, что бы ты ни делал, ты можешь все это делать для Бога. Ты можешь не делать это для Бога только по причинам, если это Галатам 5 глава, где написано «дела плоти», нам известны. А все остальное ты можешь делать для Бога. Ты можешь делать для Бога так много всего в своей жизни, что ты даже порой не представляешь. Нам необходимо сместить фокус с нас самих на Бога, а не как бы нам было хорошо и как бы нам было комфортно. Я хотел бы закончить свою проповедь одной историей. Я не могу вам про нее не рассказать, она одна из самых любимых историй в моей жизни, потому что я только спасся тогда, и эта история стала ключевой для меня, как для христианина. Эта история случилась в ноябре 1996 года, как раз в тот год, когда я принял Христа в свое сердце. В то время происходила интересная вещь. Был один такой боксерский бой между Майком Тайсоном и Вандером Холифилдом. Да, есть такой человек, его зовут Эвандер Холифилд, про него мало чего знаем, но вот он сражался на ринге с Майком Тайсоном. В чем был парадокс? В том, что Тайсон начал готовиться, и они оба начали готовиться к этому бою еще задолго, потом Тайсон попадает в тюрьму, и в чем парадокс этого боя? В том, что когда они шли на ринг, ставки были 22 к 1. Я разговаривал сегодня с Тимофеем, он боксер, он сказал, это практически в него никто не верил. И выходить на ринг, когда в тебя никто не верит, это такое себе.
Во-вторых, Тайсон был тот человек, который на протяжении 10 лет пугал всех на ринге, и многие из них, они выходили на ринг уже проигравшими, потому что, когда они мерились взглядами, он смотрел на них, как питбуль. Если сегодня питбуль посмотрит на моего Йорка, мой Йорк долго на улицу не пойдет.

0: Эвандер Холифилд выходит на ринг в халате, на котором было написано Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». У него усы, глаза добрые-добрые. И думаешь, как такое вообще возможно? Давайте мы посмотрим с вами это короткое видео. А мы не видим видео, что-то не... А это не видео же, да? Это тоже не видео. His new bride. He just turned 34. His first defense of his reacquired WBA heavyweight title. Former undisputed heavyweight champion.
1: Round like a champion, like the overachieving warrior that he is.
2: Oh, down goes Tyson.
3: And here comes the knockdown. Now, the knockdown is a surprise to, I think, everybody.
1: With a shot in the chest, Ferdy, he hit him with a left hook in the chest. It was a balance shot.
3: Let's get on to boxing. How did you fight such a brilliant fight?
4: Well, you know, I'm led by the Spirit of God. And like I told everybody, whatever the Spirit lead me to do, that's what I would do. And it wasn't nothing that so much that I did. And everybody knew that I would wash up. But with God, I'm not washed up.
0: Это вообще история, потому что он говорит... Дух Святой подсказывал мне, что нужно делать. Я подумал, вот это интересно. Дух Святой говорит, хук справа, хук слева, да? Как это происходит? Но Эвандер Холифилд вышел туда для того, чтобы прославить Бога. Это его была главная задача. Все, что он умеет, он драться умеет. Но никто в него не верил. Но у него был талант. Я подумал, я с этим талантом лучше что-то сделаю. Он вышел на ринг, когда его талант вообще никак, может быть, один или половинка, и ты смотришь, думаешь, да что у него вообще есть? Он выходит туда. Один из пасторов молился за него до этого боя. У него были проблемы с сердцем. Бог исцелил его. Он шел туда для того, чтобы показать, прославить Бога в своей жизни. Моя жизнь для Бога. И знаете, я думаю,

приходил на это место много раз и думал, а какие у меня есть таланты, я ни это не умею делать, я не такой или не такой. Но давайте сегодня побудем в молитве какое-то время. Дорогой Небесный Отец, я прошу Тебя, чтобы эта истина прямо опустилась в наше сердце о том, что у каждого из нас есть талант и дар. Ты каждого из нас для чего-то призвал в этом мире. Ты каждому из нас что-то дал. И я молюсь, Господь, чтобы первое, о чем мы думали сегодня, это о том, что у нас правда есть талант от Тебя. Во имя Иисуса. Молюсь, Господь, чтобы эта истина пульсировала в нашем мозге. Чтобы мы думали, да, у меня есть талант от Бога. Второе, чтобы мы понимали, что таланты и дары разные. И может быть то, что мне кажется сегодня неестественным, оно может быть прославить Твое имя. Господь, я молюсь Тебе, чтобы мы не мерили только клише и думали, что если я не пою, не играю, не танцую, то у меня талантов нету. Я молюсь, Господь, чтобы мы увидели различные таланты. Увидели много разных талантов, которые могут существовать. Но я также молюсь, Господь, чтобы Твой страх был в нашей жизни. О том, что если мы таланты не используем, Ты рано или поздно спросишь у нас за это. Я прошу Тебя, Господь, чтобы мы были руководимы также ответственностью за таланты и дары, которые есть в нашей жизни. И понимали, что важно это использовать. Важно, если Бог призвал нас к чему-то, если Бог дал нам талант, мы должны обнаружить его, и мы должны использовать его на максимуме. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы будем петь Тебе, поклоняться Тебе и просим Тебя, Господь, чтобы Ты реально коснулся нашего сердца.

0: Нового проекта «Территория реальности». Мы рады, что вы здесь сегодня вместе с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, согласны ли вы с тем, что когда человек попадает в трудности, в трудные жизненные ситуации, находит из них выход, с успехом их преодолевает, он становится сильнее. Правильно? Сегодняшняя наша тема звучит так. Успех в жизни Иосифа через искушение. Скажите, вы знаете, кто такой Иосиф? Те, кто были на нашей прошлой встрече, уже сталкивались с этим человеком, с этой библейской личностью. Итак, через какие искушения Иосиф прошел в своей жизни? Сегодня мы об этом узнаем. О каких искушениях идет речь, когда мы говорим о достижении успеха? Как мы прокачиваем себя, переборов искушения? И как не поддаться искушениям, где черпать силы и мотивацию? Давайте эти непростые вопросы мы сегодня разберем с нашим гостем и специалистом. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте.
1: Здравствуйте.
0: Дмитрий.
1: Да, Вадим, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Итак, вкратце расскажи, какую сегодня мы тему затронем, точнее, какие аспекты этой темы.
1: Ну, сегодня у нас будет искушение в таком очень узком смысле этого слова. Мы будем продолжать с вами говорить об Иосифе и будем рассматривать историю, когда молодого, красивого парня искушала молодая, красивая девушка.
0: Отлично. Будьте активными. Вы можете поднимать руки и задавать свои вопросы по ходу программы, либо вы можете их задать позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Друзья, я снова рад общаться вместе с вами. В прошлый раз мы говорили об Иосифе, мы немножечко сказали о том, что это за человек, при каких обстоятельствах он родился, какие у него были взаимоотношения в семье, как сильно любили его братья, помните, да? И в результате этой любви, где он оказался? Он оказался проданным, преданным своими родными братьями, оказался в Египте. И сегодня мы будем продолжать читать его историю. Мы будем с вами размышлять над 39 главой книги «Бытие». И мы посмотрим с тем, что еще ему пришлось пережить. И что действительно еще сделало его более сильным и более успешным. Итак, 39 глава книги «Бытие». Иосиф же отведен был в Египет. Ну, раз его там продали, там в пустыне, да, мадианитянам, в общем, он отведен был в пустыне, в Египет. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Попал он, скажем, чуть ли не при дворе фараона, Потифар, который был начальник телохранителей. В общем, это где-то было недалеко от фараона, при дворце фараона. Где-то он стал рабом, как мы говорили. «И был Господь с Иосифом, он был успешен». Вот слово, которое является как бы, проходит через все наши программы, да, через все наши темы. «Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему». Помните, в прошлый раз мы сделали акцент на этом слове особым образом, да? Потому что, когда мы в прошлый раз сказали, в чем же успех был Иосифа, когда его предали, в чем вообще... Потому что, если посмотреть на эту историю с перспективы вот вырвав эту историю с перспективы Божьего замысла о спасении человека,

человечества, и о спасении израильского народа через Иосифа, и о спасении человечества через Христа, то можно сказать, что просто Иосифу не повезло. Потому что свободный человек, будучи молодым подростком, практически сколько он там, если его в 17 лет продали в Египет, и только в 30 лет он предстал пред фараоном, и после этого он уже приобретает другой статус. Мы об этом будем говорить в следующей нашей передаче, в следующей нашей теме. После 30 лет он становится высокопоставленным человеком в Египте, вторым после фараона. Но это 13 лет жизни куда? Хотели бы кто-то, может быть, самые лучшие годы своей жизни, 13 лет лучших лет своей жизни, просто вот так вычеркнуть, да? Быть где-то там рабом. Может показаться, что Иосифу просто не повезло. Если вот выдернуть эту историю из Божьего замысла какого-то, да? Вот, но в 4 стихе мы говорим, что Иосиф служил. Мировоззрение, которое отличило Иосифа, да, и отличало его, может быть, от других, ко всем своим бытовым делам, к тому, что он там делал в доме Потифара, то, что, может быть, выполнял какую-то грязную работу, а потом, может быть, какую-то другую, позже... Может быть, он стал уже управлять и другими рабами, и все прочее. Но он все это воспринимал как служение. Делал это для блага того общества, той семьи, в которой он жил, в которой он служил, для блага Потифара, для блага его родственников, для блага его рабов. Вот. И написано дальше, что с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Кроме хлеба, который он ел. Вот удивительная история. Вот успех, правда? Тебя позавчера, так если условно, предали и продали, но ты... не обиделся на жизнь, не обозлился на людей. Можно же было обозлиться, и там, где ты находился, ну, все делать сквозь рукава, а можно было, наоборот, там, из-под тишка мстить и так далее, и так далее. Ну, а зачем? Че стараться, че напрягаться, когда твоя жизнь уже все? Просто вот все. Когда тебя дома продали и предали, когда ты здесь чужой, зачем? Нет, вот Иосиф все делает по-другому. Написано, Господь благословил. Благословил дом Потифара. Там все бы у него было хорошо. Все. И он отошел от дел. Очень удобно. Такие люди, вот Божьи люди, которые попали в такую ситуацию, они очень удобны, правда? Ну, а что Потифару надо было большую часть делать самому там чего-то там, управлять рабами там, домом, все. А Иосиф все делает сам. А Потифар только там своими служебными делами занимается. Головная боль... о доме, о семье, там, о всех делах уже все. Голова не болит, все отлично. И кажется, что у Иосифа вот все хорошо. Вот все наладилось. Все пошло как положено, да? Ну, хотя бы здесь. Да, да, не свободен. Да, раб. Но все-таки некоторые свободные, наверное, в Египте в его время так не жили, как зажил Иосиф в доме Потифара. Да? У него были большие привилегии. Наверное... Ну, хлеба, написано, он ел. Тут, да, зарплату, возможно, ему не платили, потому что какая зарплата? Он раб, но если чего-то он хотел, или чего-то он просил, или чего-то, да. Всегда, наверное, Потифар к такому своему рабу всегда шел навстречу, потому что удобно было, потому что понимал, что с ним Бог, потому что вот. Но жизнь, к сожалению, друзья, такая штука, когда не бывает долго хорошо, одинаково хорошо. Да? Нет, кто-то спросил, может ли быть всегда хорошо? И некоторые считают, что всегда хорошо быть не может. Говорят, что полосатая жизнь, да? Черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. А кто-то сказал по-другому, может ли всегда хорошо быть? И ответ такой, всегда хорошо может быть. Одинаково всегда не может быть. Одинаково всегда не может быть. Поэтому то, что произошло дальше с Иосифом, о чем мы будем сегодня говорить, непонятно. Плохо это произошло или это тоже было для него хорошо, но не одинаково, не так, как он привык. Но в любом случае, очень часто так бывает, что
все нормально, все хорошо. Какая-то вот ерунда, какая-то вот неприятность, она вот... И чаще всего эта неприятность, она рождается не из-за тебя. То есть Иосиф сейчас не за себя пострадал, а родилась в голове какого-то глупого человека. В голове, в данном случае она родилась в голове, ну... Иосиф мог, так сказать, в голове какой-то бестолковой женщины эта идея родилась, да, из-за которой он потом пострадал. Но на самом деле, насколько она была бестолковой, насколько все, вот мы будем сейчас с вами дальше читать. Шестого стиха, шестой текст, вторая половина стиха заканчивается такими словами. «Иосиф же был красив станом и красив лицом». Он, помимо того, что имел внутренний сильный стержень, он еще был красавчик, да? На самом деле, давайте попытаемся представить, сколько было Иосифу лет. Вот на тот момент, когда мы будем сейчас читать вот историю с женой Потифара. Какие у вас есть предположения, сколько ему было лет? Я уже вам временной отрезок дал. В 17 лет он попал в дом Потифара, в 30 лет он предстал пред фараоном. Пред фараоном, когда с ним случилась история с женой Потифара, когда она его соблазняла. Сколько ему было лет? В промежутке между 17 и 30, да, получается. Все очень просто. Но на самом деле, если так пробовать считать от обратного, сколько времени он потом будет сидеть в темнице, сколько там еще. Но мне кажется, что где-то было около 25. Плюс-минус. 25 лет. Ну, это, в принципе, уже... Мужчина в расцвете сил. Вот. И он, конечно же, он был, как тут написано, красив станом и красив лицом. И обратила... А, кстати, как вы думаете, а сколько было Потифару лет? Не знаем мы, сколько было Потифару лет. Написано, обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Вот так вот радикально, так просто и так понятно. Вот вам библейская история. Молодой парень, 25 лет, раб. Скорее всего, у него не было семьи. Да? Скорее всего, у него не было жены. И он, ну, находился в зоне риска вопросов сексуальных искушений. Наверное, так, да? И вот, пожалуйста, сколько было жене Потифара лет? Почему-то в голове представляется, в первую очередь, что она была намного его старше. Но совершенно не обязательно, правда? Совершенно не обязательно. Ведь Потифар тоже мог быть молодым, а жена его могла быть еще моложе. Но эти подробности у нас здесь на страницах Священного Писания не оставлены. Оставлена только заметка, что искушения и испытания не обходят стороной даже таких классных и хороших мужчин, красивых лицом. И станом, как Иосиф, с таким сильным внутренним стержнем, человека, который мог пережить предательство, человек, который реабилитировался после всего этого, человек, который не обиделся ни на людей, ни на жизнь. Ну вот, написано, обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Но он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом? Вот интересно, что... Он с ней мог спокойно поговорить на эту тему. Ну, во всяком случае, когда она его... Ну, то есть, когда ему она это говорила, каким-то образом он ей отказал. Ну, то есть, понятно, как он ей отказал, здесь написано. Но когда написано, что он отказался и сказал, то есть он ей объяснил, может быть, объяснял ей это несколько раз. И чуть позже мы посмотрим здесь вот 3 на 3 пункта, пока просто скажу, что здесь есть 3 пункта, 3 причины, по которым он ей отказывает. Чуть позже мы обратим на них внимание. Вот. Ну и в 10 стихе такая деталь. Когда

0: Когда так она ежедневно говорила Иосифу. Вот представляете, это было не раз, но отказал девушке, да, женщине. Отказал. Она ежедневно. Сколько времени это могло продолжаться? Ежедневно это сколько? Сколько дней подряд?
1: Возможно, 10 дней.
0: Возможно, 10 дней. Ну, мы не знаем опять сколько. Эти вопросы на самом деле такие, просто как бы они помогают нам представить. Но это было не раз, не два. Это было какое-то время, это было ежедневно. А может быть, это длилось, может быть, это было с какими-то промежутками, а потом снова повторялось. Ну, в общем, когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. И далее мы читаем уже с 11 стиха. «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое. Никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мною. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так, «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой и пересказала ему те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но вот я подняла вопль и закричала, и он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Подстава, правда? Ну, как назвать эту женщину? Ладно, мы здесь не для того, чтобы как-то назвать эту женщину, а попытаемся вот над этой историей, может быть, как-то в комплексе и в целом поразмышлять. Во-первых, вот хочу ваше внимание снова обратить на один текст. На 9 текст. Когда Иосиф пытается ей что-то объяснить. Он говорит, нет больше меня в доме сём. Кстати, нет больше меня в доме сём. Когда-то Иосиф был больше в этом доме, кроме Потифара. Но чуть позже он станет самым большим во всем Египте, кроме фараона. Но Христос, помните, сказал, кто верен в малом, тому дастся больше, да? Вот он здесь, вот, будучи верным в малом, готовится к тому, чтобы получить нечто большее. И он говорит, нет больше меня в доме сём. И он не запретил мне ничего, кроме тебя. У меня вот возникает вопрос. А как он мог вообще Иосифу, запретить свою жену? Он что, беседовал с Иосифом на эту тему? Он что говорил? Он что говорил? Иосиф, слушай, я хочу с тобой поговорить. Я знаю, что ты парень молодой, тут у меня полно девушек хороших, но свою жену я тебе запрещаю. Так, что ли, было? Как вы себе можете вообще представить, что господин говорит своим рабом вот так вот на такие темы? Но на самом деле все равно написано, что запретил. Во всяком случае, Иосиф это очень прекрасно понимал, что здесь запрет. И на самом деле, если мы понимаем немножечко исторический контекст того времени, мы понимаем, что Потифар очень сильно Иосифу доверял. И притом доверял с самого начала. Потому что Потифару ничего не мешало сделать из Иосифа евнух. И тогда у него вообще никаких проблем с Иосифом не было бы ни относительно жены, ни относительно других женщин там из его двора там, или из его дома и так далее. Но он этого не делает. Скорее всего, и Потифар даже не был против, чтобы Иосиф мог задуматься там, о своей там, семейной жизни, там, или если бы захотел иметь женщин, наверное, бы Потифар ему мог бы в этом вопросе помочь. Но Потифар доверяет, и Иосиф оправдывает это доверие. Потом еще эта история напоминает один библейский сюжет. «Не запретил мне ни

ничего, кроме тебя. Где вы встречаете еще, где вы встречаете в Библии еще такой вот оборот речи, когда Бог разрешает все, кроме чего-то? В Едемском саду. Абсолютно верно, правда же? Ведь очень похожая ситуация. В Едемском саду тоже есть история о том, когда Бог разрешает людям все, кроме чего-то одного. Мы можем прочитать это во второй главе книги «Бытие», 16 стиха. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Интересно, правда? Очень похожая ситуация. То есть получается, что на самом деле каждый человек в своей жизни переживает такой момент, когда он находится как бы у дерева познания добра и зла. Согласитесь? Но это образно. Например, у Адама с Евой это было дерево познания добра и зла. А у Иосифа это была другая ситуация, в которой он стоял перед выбором остаться верным Богу или согрешить, или съесть запретное, перейти вот эту грань. И наверняка у каждого из нас в нашей жизни, да, можете себе вспомнить, когда в вашей жизни были подобные ситуации, когда вы стоите перед выбором остаться верным Богу, послушаться Его повеления, послушаться Его заповедей или сделать что-то против Его воли. Каждый из нас переживает подобное. Каждому Бог допускает подобные вещи. И вот если человек проходит через это испытание, скажите, это успех? Да, конечно, это успех. Ну, размышляем над этой историей. Мы знаем, что третья глава книги «Бытие» говорит о том, что Адам с Евой вкусили от запретного плода. И с этого как бы началась новая история нашей земли уже в контексте грехопадения, в контексте греха. Вот. Но интересно, что Иосиф, находясь у дерева, вот так, у дерева, я имею в виду, в кавычках, познания добра и зла, он преодолевает это искушение. И многие говорят, вот смотрите, Христос в искушениях победил. Да? Христос в искушениях победил. А, и мы, значит, можем победить. Но некоторые говорят, мы же не Христос. Христос – Бог, а мы. Но Иосиф-то человек, и он все равно победил. То есть это выйти победителем из искушений – это возможно. Вот. Ну, дальше, что из этой истории, на что хочется обратить внимание, хочу показать вам три этапа искушения, во всяком из жизни Иосифа. Три этапа, ну или как сказать, три пункта, три шага, которые проходил Иосиф в момент искушения. С 10 по 12 стихи написано, когда она ежедневно говорила. Первый этап я назвал, исходя из этой главы, это возможность. У Иосифа была возможность согрешить уже давно, потому что она ему говорила. Но никаких действий после этого не было. То есть говорила, у каждого из нас с вами есть возможность сделать грех. Правда? Вторая часть этого процесса. Ну, она говорила Иосифу, он не слушался, да? Случилось, в один день он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Написано, никого из домашних дома не было. И второй шаг я назвал это зона риска. То есть первый шаг – это возможность, второй шаг – это зона риска. То есть здесь вот Иосиф уже попадает в зону риска, он не хочет, но он оказывается в зоне риска. Ну, потому что да, потому что по-другому как. Теперь он не просто может, ну, в общем, зона риска. И третий этап здесь – когда написано, что она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мною. Но он, оставив одежду в своих руках, и убежал. И вот третий этап – это принуждение. Принуждение. То есть, смотрите, возможность – это у каждого есть возможность. Зона риска – это уже нечто другое, да? Когда тяжелее уже стоять. И принуждение. Ну да, здесь мы говорим об искушении, когда... Ну, девушки искушают парня, но есть другие области, да? И примерно процессы те же самые, правда? Ну, например, кто-то чего-то вам предлагает, ну, сделать, ну,
ну, пойдем со мной, там, пойдем что-то украдем, или пойдем там чего-то покурим, или пойдем там еще чего-то, да? Это что, это возможность? У каждого из нас потенциально есть такая возможность. Пойдем там, ну, но когда у тебя есть такая возможность, ты, но ты этого не хочешь, это одно. Но мы можем попадать с вами в зону риска, да? Ну, вот, когда человек попадает в зону риска в момент искушения? Ну, когда он оказывается, например, ты пришел в компанию какую-то своих друзей, и они, например, собрались там как раз там чего-то там как раз либо покурить, либо распить, либо пойти там на какое-нибудь дело. И ты с ними. У тебя зона риска. Потому что ты можешь не пойти, а можешь пойти. А даже если ты не пойдешь, ты все равно в зоне риска. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда тебя твои друзья или обстоятельства еще вынуждают сделать плохо. Ну, ты просто думаешь, что вот, да, даже может не люди, даже обстоятельства какие-то могут вынуждать тебя сделать плохо. Ну вот Иосиф здесь проходит вот эти вот все три этапа. Все три этапа. Но он, наверное, проходит не по своей воле все эти три этапа, да, потому что он чего? Все-таки он раб, и у него есть определенная обязанность. И получается, что он, ну как, ну, получается, что это был умысел. Ну, умысел. То есть его подставили, и это было конкретно спланированное против него акция. Я вам говорил про Иосифа Флавия. Вот он тоже очень интересно описывает эту ситуацию. Попробуйте найти, если у вас будет желание почитать. Он подробно описывает диалог между женой Потифара и Иосифом. Как она ему говорила, как он ей отвечал. Эта книга «Иудейские древности», которая вот эту ситуацию комментирует. Очень интересный диалог. Сегодня, к сожалению, мы не сможем его прочитать. Вот. Ну, что еще сказать, ну, исходя из этой ситуации? Вообще про искушение вот конкретно такого рода, когда девчонка искушает парня, когда, может, наоборот, парень искушает девчонку, а то что все, да, что все девчонка, это, в принципе, большой роли не играет, да? Вот причины, почему Иосиф отказался. Давайте, мы увидели три шага, как Иосиф какое искушение пережил. А давайте попробуем увидеть три причины, по которым Иосиф сказал нет. Как Иосиф вообще мыслит? Я предлагаю вернуться к 8-9 стиху. На мой взгляд, там есть три причины. Вот, давайте я снова их прочитаю. «Но он отказался и сказал жене господина своего: вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя». Первая причина. Какая? Запретил. Первая причина. Господин запретил. Господин запретил. Второе, дальше мы читаем. Не запретил, потому что ты жена ему, как же я сделаю сие великое зло? Вторая причина. Как же я сделаю сие великое зло? Да? То есть он считал это злом и говорит, как я могу это сделать? И третья причина. И согрешу пред Богом. Какая третья причина? Грех пред Богом. Ну, может показаться, что вторая и третья причина очень схожи. И значит, первая причина – запрет, вторая причина – зло, и третья причина – это грех. Ну, а вот если поразмышлять, ну хорошо, жена Потифара, она была замужней женщиной, и Потифар запретил каким-то таким образом. А если вот, если не в браке люди, кто кому запрещает? Никто кому не запрещает, человек сам волен, да? Может этот принцип, вот такой подход может сработать, если, например, речь идет об искушении, когда там парень и девушка... Они еще не замужем, да? Но они вообще не замужем. И кто-то, например, кого-то начинает соблазнять, или там, как это сейчас, не соблазнять, просто они так решили. Принцип запретил, подходит или нет? Я просто пытался об этом как-то так, ну, прикинуть, может, как-то поразмышлять. Смотрите, но потенциально, если человек не замужем, и кажется, что ему никто ничего не запрещает, но у этого человека в будущем должен быть муж или жена, правда?
Так может быть, надо спросить у тех, кто в будущем будет

мужем или женой, будут они против или нет. Но это как говорят, если, например, тебя кто-то соблазняет, да, и ты говоришь, ну, я не против, наверное, в принципе, нет, не то, что не против, говорит, я, давайте я спрошу у своей жены, там, позвоню, да, или позвоню своему мужу, или спрошу, или своей девушке, да, если они не будут против, то это... Так вот, такой подход. Мы не думаем никогда об этом, вот с этой перспективы, да, но на самом деле интимные отношения были сотворены Богом для семьи. И если ты не женат или ты не замужем, это еще не означает, что тебе разрешил твой будущий муж или твоя будущая жена сегодня делать все, что ты хочешь. Правда? Поэтому этот принцип, он тоже остается. Запретили. Да, это под запретом, потому что если ты бы, ну, имел возможность пройти в будущее и спросить у твоего супруга или супруги, то я думаю, что тебе бы не разрешили. Ну и вторые две причины, они понятны. Зло, потому что... Почему зло? Потому что именно испытание или искушение... В этой теме, в этой сфере больше всего приносит боли и страданий, потому что касается как физической, так и эмоциональной сферы деятельности человека. Но особенно, когда люди расстаются, и если они, ну, как сказать, человек, когда создает семью, это все равно определенная ответственность друг перед другом.

как отказал девушке, трус, бежал, да? И так далее, и так далее. Мы можем с этой перспективы на это посмотреть, правда? Ну и можем сказать: Иосиф, где же ты, успешный человек? Но на самом деле успех заключался не в том, чтобы поддаться на провокацию, поддаться на искушение, а успех заключался как раз в том, чтобы руки в ноги и валить оттуда, пока не поздно, правда? Потому что иначе ты бы сделал бы зло, ты бы нарушил запрет, ты сделал бы зло, и ты согрешил пред Богом. Вот, к сожалению, в нашем мире все очень часто напутано. Часто напутано, нас могут брать на понт, нам могут говорить, а вот ты, да такой, сякой. Но на самом деле нужно бояться не человеческого мнения, а Божьего мнения, да, Божьего мнения. Когда ты боишься Божьего мнения больше, чем человеческого, и когда ты готов руки в ноги эта история очень удивительна, да. Получается, что Бог создал ноги для того, чтобы быстро бегать из тех мест, где ты можешь согрешить пред Богом, где ты можешь провалиться, где ты можешь поломать себе жизнь и жизнь другим людям. Если бы... Представьте, чтобы Иосиф согласился, чем бы это все закончилось? Мы можем вкратце, давайте мы вкратце дочитаем эту историю, у нас уже подходит время, поэтому я должен буду как бы отдать время для ваших ответов и вопросов. Но на самом деле, мы когда читаем эту историю дальше, мы читаем, что он сбежал, а она его сдала. А если бы он не сбежал, как вы считаете, сдала бы она его? Сдала бы и себя, и его бы. А даже нет, она бы себя бы не сдала, а его бы, да? Ну, не знаю, как бы она там выкрутилась, но все равно бы Иосифу было бы в любом случае. Все, он просто попал. Ситуация безвыходная. Ну, в плане того, что будущее его по-любому должно будет измениться. Но одно дело, твое будущее изменяется, и совесть твоя остается чистой или нет. Вот это вот разные вещи. Вот. Оставил одежду у себя до прихода господина своего. Но это мы все прочитали. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: «Так поступил со мной раб твой», то воспылал гневом, взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И там он был в темнице, и Господь был с Иосифом, простер к нему милость, даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Иосифа продают дважды, уже второй раз. Там братья, а тут... И все равно он попадает в темницу. Помимо того, что ты раб, ты еще и попал в темницу как преступник, как будто вот ты наказание терпишь, тем более за то, чего ты не делал. Но он там находит благоволение в очах темниц. Так вот, вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, если она его так любила, так он ей понравился, так зачем она его предает? Зачем она его сдает? Никто не знает. Хочется сказать: таковы женщины, да, но не буду. Таков грех. На самом деле мужчины тоже так могут поступить. Таков грех. Грех, он иррационален. Просто она его не любила, хотела достичь своих определенных эгоистических целей и порывов. Но на самом деле она могла думать о чем, что ей надо опередить Иосифа, потому что Иосиф мог ее первый сдать, да? И так далее. Но Иосифу бы вряд ли поверили. Но какой вот... Какой вывод можно сделать? Да, ладно, наверное, надо делать вывод, заканчивать и давать место вашим вопросам. Хотя я не все сказал, что планировал. Возникает вопрос вот из этой истории. В чем успех Иосифа? Давайте попробуем подытожить. В чем успех Иосифа в этой истории? Первое, наверное, что хочется сказать, как мы уже сказали о том, что эта история учит нас тому, что иногда лучше убежать, лучше остаться верным Богу. И верность Богу, она и делает человек... В этом и есть высший успех. Верность Богу в момент испытаний, искушений, высший успех, самое главное, что человек может пережить в своей жизни. Ну и вот еще, знаете, сейчас может быть не совсем модно или популярно это говорить, но раньше христиане так очень часто говорили. Лучше пострадать, чем согрешить.
лучше пострадать, чем согрешить. Это Иосиф здесь переживает. Он остается верным Богу,

Получается подстава, получается опять 25, получается опять не пойми что. Но лучше пострадать за доброе, лучше пострадать за свою верность Богу, чем все будет по-другому. Ну, спасибо за ваше внимание. Будем считать, что мы с вами разобрали и эту историю.

0: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Давай мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Также вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Как быть, если ты повелся на искушение? Есть ли шанс все исправить?
1: Очень глубокий вопрос. На самом деле, милость Божия, она бесконечна. И, конечно, если ты не как Иосиф, если ты уже в своей жизни сделал какие-то шаги, но Христос сказал, что Он пришел в мир, чтобы спасти грешников. Я думаю, что на основании учения Священного Писания мы всегда имеем право на прощение и на новый шанс.
0: Спасибо большое. Какие-то вопросы из студии, может быть, есть? Не стесняйтесь, можете подготовить свои вопросы, задавать их. Итак, второй вопрос. Иногда искушения очень скрыты. И тот, кто ведется на них, даже этого не осознает. И тот, кто ведется на них, даже не осознает, что его искушают. И как быть в этой ситуации?
1: И даже больше скажу, что бывает такое, что тот, кто, что кажется, что тот, кто искушает, тоже даже не подозревает о том, бывает, что он искушает.
0: Бывает такое. Да.
1: Но здесь какой совет можно дать? Но если ты в своей в своем сердце очертил для себя определенные границы, очертил для себя определенные, ну, нравственные нормы, то я думаю, что ты рано или поздно все равно увидишь. Вот если мы говорили о трех этапах, вот искушение, да, первый этап — это, получается, возможность, она гипотетически есть, второй этап — это, получается, зона риска, и третий этап — это принуждение, то, может быть, просто вот в ситуации, которую ты, Вадим, сейчас описал, ты, может быть, перед самим искушением окажешься неожиданно. Но в любом случае вряд ли, что ты его проглотишь и не заметишь. Просто из-за того, что, может быть, оно было скрыто, ты перед ним неожиданно окажешься. Может быть, уже несколько ближе, чем ты мог бы остановиться, если бы раньше бы это разглядел.
0: Спасибо большое. Еще вопрос. Как прокачать свою силу воли?
1: Берешь и качаешь. Как?
0: Ну, может, какие-то есть универсальные советы, или все же нет? Нет универсального.
1: Но вы думаете, что Иосиф благодаря прокачанной своей силе воли?
0: Нет, я, наверное, может, не в факте.
1: Вот я поэтому темы и говорю, что я что ж так ответил шуткой, что здесь вопрос не в силе воли, а вопрос в твоих ценностях. Вот. А ценности, они формируются, исходя из, ну, там, скажем, может быть, твоих убеждений. Соответственно, вот есть такой текст в Священном Писании, очень хороший, написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если ты хочешь в своей жизни не наломать много лишних дров, то читай Библию и смотри, какие ценности она тебе предлагает. И если ты послушаешься и будешь эти ценности, ну, применять по отношению к своей жизни, будешь их внедрять в своей жизни, то я думаю, что это и будет прокачка твоей воли. То есть тебе нужно как бы, ну, больше читать Библию, размышлять о принципах и нравственных ценностях, которые предлагает Священное Писание. И это поможет тебе в период испытаний и искушений однозначно.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Скажите, а как быть неискушаемым?
1: Не. Я думаю, что...
0: Ну, извините, я добавлю, потому что у нас есть подобный вопрос. Можно ли добиться успеха легко, без искушений? То есть вообще возможно ли такое?
1: Ну, да, вопрос в том, что такое успех. Да, просто видите, успех в искушениях — это в том, чтобы из искушения выйти победителем. Даже если потом все обстоятельства обернутся против тебя. Вот. Поэтому можно ли добиться успеха без искушений? Я думаю, что в какой-то другой области, конечно, можно добиться успеха и без искушений. Просто нужно прилагать какие-то усилия, там, чтобы, например, поставить какую-то цель и ее выполнить. Вот. А вот, отвечая на вопрос, что значит, можно ли быть неискушаемым, жизнь наша состоит, как я сказал, из определенной череды обстоятельств. И вообще, если вы посмотрите на жизнь Иосифа, ну вот, грубо говоря, мы сказали, что в 25 лет это с ним случилось, а предыдущие 7-8 лет что было? Было более-менее нормально. И жизнь была относительно нормальной, ровной. Он, конечно, придерживался своих ценностей и убеждений на протяжении этого времени, но такой критический момент, он возник однажды. На самом деле, вот такие критические ситуации, они не приходят нам в жизни каждый день. Бог слишком милостив, чтобы давать нам такие переживания слишком часто и каждый день. Он жил спокойно. И вот, как я уже сказал, вот просто вот, ну, там, по прихоти какого-то человека. Вот так часто бывает. Кто-то тупит, а праведник страдает, да? Ну, хорошо, не тупит. Кто-то там, ну, это... Там в голову стрельнул, а святые мучаются.
0: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Как избежать сексуальных искушений, когда ты находишься на или в воздержании? В частности, я про парней, которые еще не женатые.
1: Как избежать сексуальных искушений, если ты находишься, я плохо расслышал.
0: В воздержании. Или на воздержании. Это, к примеру, что речь идет про парней, написано про молодых людей, которые еще не женатые.
1: Вопрос.
0: То есть, сегодня, что сегодня диктует индустрия, то есть, как в этом остаться непорочным, скажем.
1: Ну, тогда, наверное, так. Исходя из наших сегодняшних тем, исходя из сегодняшнего нашего размышления, не заходить на зону 2 и зону 3. Не ступай там, где у тебя зона риска, и где, более где зона принуждения. Понятно, что сексуальные желания, они будут, и это так устроен, ну, человек, любой нормальный человек здоровый, у него сексуальные желания в той или иной мере, они присутствуют. Но если ты не подходишь к дереву познания добра близко, то и сорвать плод у тебя получается проще не сорвать, когда ты далеко. Поэтому здесь много можно дать советов таких так, второстепенных. Но, как я уже сказал, читайте Библию, займите себя чем-нибудь, много-много чем-нибудь, да? Чтобы у вас не было лишнего свободного времени шарахаться там, где зона риска и тем более зона принуждения.
0: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
3: Вот на прошлой программе вы сказали то, что у нас самооценка должна быть такая, как о нас думает Бог. А как узнать, как о нас думает Бог?
1: Да. Вот смотрите, очень часто человек недооценивает себя, то есть страдает либо низкой самооценкой, да, либо чересчур он о себе думает больше, чем нужно думать. Но Бог о нас думает следующим образом. Когда мы читаем, во-первых, мы узнаем это из Библии. И мы, когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем такую вещь. Мы узнаем, что мы грешники. И если мы, например, будем относиться к себе только как к грешникам, то это может сработать как бы на занижение нашей самооценки. Ну, это постоянно самобичевание. Я грешник, я неудачник. Ну, это вообще, что я могу сделать, если я постоянно грешник? Но я, когда смотрю, как Бог относится ко мне как грешник, Он меня любит, Он умер за меня на Голгофском кресте, Он меня спасает, то я понимаю, что в глазах Бога, несмотря на то, что я грешник, я ценен. Вот это я имел в виду. Когда ты понимаешь, что, с одной стороны, что ты грешник, у тебя есть и опасность согрешить, и искушению поддастся, и все. Но ты несовершен, потому что греховная природа — это, ну, не то, что изначально было задумано Богом. И, с одной стороны, ты понимаешь свою неспособность и спастись, и все. А с другой стороны, ты понимаешь, что ты ценен. Ты настолько ценен пред Богом, что Бог умер за тебя на Голгофском кресте. Это очень высокая цена. И поэтому, когда ты думаешь и смотришь на себя с такой перспективы, ты многие вещи себе просто не сможешь позволить. Как, если я настолько ценен пред Богом, как я могу сделать вот это и вот это? Ну и тогда просто твоя самооценка исцеляется, потому что ты понимаешь, если Бог ко мне так относится, несмотря на мою сущность, то тогда я не должен заниматься постоянно самобичеванием, самоуничижением.
0: Спасибо большое. И давайте последний вопрос зачитаем. Получается, что если парень поактивнее и уже желает близких отношений, а девушка все еще сомневается, то лучше расстаться, и чтобы это вовремя, чтобы вовремя эту ситуацию разрешить.
1: Не понял я вопроса, зачем расставаться? Ну, нет, на самом деле зависит от ситуации. Не обязательно расставаться, иногда можно договориться. Если вы дружите с кем-то, со своим, ну, дружите, парень, девушка, дружите, и вы видите, что один вот так понимает, а другой так понимает. У одного шире границы, у другого уже границы. И когда вы попадаете в ситуацию, когда вам дискомфортно, когда, например, парень больше инициативы проявляет, или девушка, например, склоняет к тебе к тому, что-то не можешь позволить в результате своих убеждений, тогда просто обычный нормальный разговор, когда вы эти границы друг с другом оговорите, они могут спасти, ну не то, что спасти, они могут продолжать вам продолжать дружить, узнавать друг друга. И, то есть здесь спокойный разговор. Возможно, я бы не говорил.
0: Возможно, здесь речь идет именно о временном расставании, потому что пишет он, чтобы время разрешило эту ситуацию. Возможно, временное расставание.
1: Но если по-другому вы не можете договориться, попробуйте расстаться. Может, время разрешит.
0: Хорошо. Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Это были все вопросы к этому часу.

Лен и студия из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях президент Soul Music Group и четырехразовый завоеватель призов Эмми Фрэк Уилсон, артисты Soul Music Group, Straight Vocals, Hush Company, Brent Jones и TP Mob. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Добро пожаловать на передачу. Мы будем петь для вас. И мы будем петь во всех музыкальных стилях. Это будет та программа, когда вы скажете: «О, я так рад, что включил сегодня телевизор и посмотрел программу «Леон с друзьями». Потому что Господь может обращаться к вам со всех сторон и любыми стилями музыки. Если кому-то не нравится что-то одно, обязательно понравится другое. Это для вас.

0: Yes. That's what we're talking about, you kids.
1: Вот об этом мы и говорим, о вас, ребята. Я знаю, что у вас есть проблемы, и вы с чем-то боретесь. Я знаю, что тяжело, вас что-то привлекает, но вы думаете, как же мне это сделать? Но я вам скажу, все, что вам нужно сделать, это просто настроиться и дождаться того времени, когда Господь не скажет, что пришла пора. Все будет здорово. Я говорю, что все будет хорошо у вас в жизни. У нас есть свидетельство о том, что произошло в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы написали мне, те из вас, которые пишут песни, напишите мне что-нибудь, чтобы я смог спеть с экрана. Тогда твое свидетельство услышит вся страна и по всему миру. Я хочу представить вам своего друга сейчас. Он уже однажды был на нашей передаче, и сегодня он привел много групп. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Фрэнка Уилсона. Фрэнк Уилсон. Да, ты приносишь класс в программу. Большое спасибо. Но ты знаешь, когда ты живешь с Господом, Он добавляет к тебе чего-то. Да. Зрители, возможно, иногда не знают, что этот брат длительное время провел с разными артистами компании Motown, которых мы слушали разные годы, такие как Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey. Этот человек так много лет был продюсером, у него на стене висит так много золотых и платиновых дисков, что во время землетрясения эта стена даже не шевелится. Так что потому что там так тяжело, потому что золото и платина. Так или иначе, мы поговорим с тобой о возвращении домой Мотауна, это новый твой альбом. Знаешь, мы сидели недавно в твоей гостиной и молились за то, чтобы Бог сделал нам что-то особенное в 94-м году. Помнишь об этом? Да знаешь, Конгресс прислушался к этому и провозгласил 94-м годом, годом евангельской музыки. И Мотаун вернулся домой, пройдя весь этот путь. Имеется в виду, что артисты их... Продюсеры признали тот факт, что мы живем, работаем и существуем в Господе, и мы должны воздать должное тому, кто дал нам жизнь и спасение, тому, кто все время избавляет нас. И Мотаун возвращается домой. Это как знамение того факта, что Иисус — это Господь, вне зависимости от того, веришь ты в это или нет, Он Господь. Аминь. Правильно. Знаешь, мне бы хотелось послушать об одной из тех групп, которые говорится здесь. А мы поговорим о некоторых из них. Сегодня у нас в гостях группа Hush Company. Они хорошие? Hush Company, ты увидишь. Просто садись и смотри. Они принесли новое значение и глубину в музыку поклонения, прославления и славы. И это то, что мы раньше не испытывали. Таким образом, я горжусь тем, что представляю их на твоей передаче. Аминь. Итак, поприветствуем группу Hush Company.

0: Аллилуйя!
1: Здорово, аллилуйя! Группа Hush Company. Я хочу, чтобы люди знали, что будет в альбоме «Матан возвращается домой». В нем будут Стиви Вандер, Станис Уилсон, Смоки Робинсон, Хауард Хьюитт, The Temptations, Трей Харрис, Джонни Гилл, Boyz II Men. Это будет просто потрясающий альбом. Я вижу, что Straight Vocals будет там. Да, Straight Vocals — это молодые люди из Южной Калифорнии. Интересно то, что двое и трое из них — выпускники колледжей. Один из них недавно закончил семинарию. Но выдающимся является то, что они любят Иисуса Христа. Иисус Христос — это их приоритет. Именно это мы и ценим в них больше всего. И кроме этого, они чрезвычайно талантливы. Они очень талантливые ребята. Ну хорошо, здорово. Давайте же поаплодируем. Группа Straight Vocals.

0: Слава Господу! Группа Straight Vocals. Straight Vocals. Это здорово. Это просто прекрасно. В этом вся прелесть, что это самое главное. Господь сказал, чтобы выходить на дороги и за оградой, нужно привлечь внимание людей. Сидя в четырех стенах, этого нельзя сделать. Нужно выходить в мир, где много людей. Straight Vocals представляет нам эту возможность. Они пример для подражания для нашей молодежи. Это здорово. Это абсолютная правда. Знаешь, у нас сегодня есть и хор. Да, у меня не было хора с тех пор, как здесь были Кен Армор, пастор Кен Армор из Центра Веры. Он пришел сюда со своим хором. Это замечательный хор. Да, это было потрясающе, так хорошо. Но хорошо, что ты привел хор, потому что мы любим это. Я знаю, что это будет звучать немного личным, но моя мама просто с ума сойдет от этого. Это ей очень понравится, она любит. Она позвонит мне и скажет, мне понравилась твоя программа. Я говорю тебе, мы позвонили со своего города об этом хоре и об этом молодом человеке. И опять-таки около 25 или 30 молодых людей отдали своей жизни Господу и поют ему славу. Но они это делают так, как это привлекает внимание молодых людей. Молодых людей в церкви и молодых людей на улице. Так что для меня это действительно привилегия поддерживать с ними отношения. Они также включены в альбом «Мотаун возвращается домой» вместе с Straight Vocals, которые собираются с ними выступать. Так что мы услышим сейчас этот хор. Хорошо, давайте поаплодируем Брент Джонс и T.P. Moe.
1: Here we go! Woo! Yeah! Oh, come on and clap your hands, y'all. Come on. Hey. Yeah. TP in the house. Listen.
2: I want your spirit to take control of me.
1: TP, come help me.
2: I want
1: your spirit
2: to take control
1: of me. My favorite part.

Прекрасно, прекрасно. Большое спасибо, большое спасибо. Спасибо тебе, Леон. Это мой новый друг, христианин. Это блудный сын, который сбился с пути. Знаете, как он, блудный сын, ушел, и потом он пришел назад к своему отцу. Отец говорит: «Быстро принесите самую лучшую одежду, принесите ему кольцо и наденьте на его палец, обудьте его в сандалии, и приведите жирного теленка, убейте его, потому что у нас будет праздник и пир, и мы будем праздновать, потому что мой сын был потерян, а теперь нашелся. Давайте будем веселиться, потому что то, что умерло, опять ожило. И мы будем это делать. Давайте оторвемся с группой МОБ. Присоединитесь к нам. Благословит вас Бог. Пока». Oh!

0: power connection.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс. До сих пор силовая команда не работала с таким количеством льда. Толщиной 3,5 метра. Брэд Тёртл, который весит 130 килограммов, пробьет эту стену. Нам потребуется 10 человек, чтобы удержать это. Лед будет лететь в различные направления, поэтому все оденут каски. Насколько мне известно, никто до сих пор не пробивал такое количество льда. Никто, никто и никогда.

Вам приходится сталкиваться с жизненными проблемами. Вы не можете их обойти, вам приходится идти напрямик. Когда я буду сегодня ломать этот лед, то, что движет мною, я думаю о дьяволе, о том, как он пытается утащить маленьких детей из этого поколения и украсть их. У меня есть 3-летняя дочь, и я думаю о тех временах, когда он пытается сделать ее больной, чтобы она не попала в больницу, пытается убить ее. Но во имя Иисуса ему никогда не удастся это сделать. Он не может этого сделать.

0: Когда мне было 12 или 13 лет, я ходил в церковь каждое воскресенье и каждую среду вечером. И об одном не нравилось слушать с большим вниманием. Когда начинали говорить о том дне, когда небеса раздвинутся и снова вернется Иисус Христос. Я помню, как мне говорил мой пастор, когда мне было 13 лет. Он говорил, в Библии 7000 обещаний, и Бог выполнит каждое из них. И дальше он говорил, однажды, как вор в ночи, когда вы не увидите, что происходит, и мои уши слушали, и глаза смотрели, потому что я не мог представить, как это будут трубить трубы, раздвинутся небеса. Мой пастор был великим библейским учителем, и другие великие библейские учителя говорили, когда вы увидите, что такое происходит, знайте, что он возвращается. И так я начал слушать и вспоминать. И я все это помню через много лет. Однажды, смотрите, что говорили библейские пророки, когда евреи станут переселяться из Москвы в Иерусалим. Посмотрите, когда мировые лидеры начинают провозглашать мир и безопасность. И сразу после этого случается землетрясение. Смотрите и наблюдайте. Знаете, тогда это приближается. И я вдруг помню, будучи мальчиком, мне говорили, когда ты видишь, что такое происходит, когда мужчины начнут любить мужчин, смотрите, и это происходит. Дамы и господа, заголовки газет сегодня гласят одно. Например, в журнале USA Today «Земля сотряслась, как будто пришел Бог». Дамы и господа, в послании к Тимофею сказано, когда вы увидите, что такое происходит, землетрясение в разных местах, все это происходит. И сейчас вы видите, существует более половины миллиона гомосексуалистов. Гомосексуализм. Пройдите по улицам Сан-Франциско в США. Что вы видите? 4 или 5 видов гомосексуалистов. Я даже не могу этого описать. Мужчины даже отвернулись от естественного влечения. Вы говорите, что их наказывает Бог. Нет, я просто говорю, что сказано в Библии. Когда будут происходить землетрясения в разных местах. Почему, когда будут происходить землетрясения? Почему так было во времена всемирных серий? Помните? Миллионы людей, более четверти американцев смотрели мировые серии. Дамы и господа, послушайте. Недавно в новостях я слышал, что евреи снова перемещаются из Москвы в Израиль. Снова идет эмиграция. Восточная Германия дала свободу 70 тысячам из их населения. И когда Михаил Горбачев в своем выступлении Объединенных Наций, в своем выступлении в ООН заявил, что хочет объявить мир и безопасность и вывести все войска из Европы, через несколько дней случилось землетрясение в Армении, и около 20 тысяч человек были убиты в этом случае. В первом послании к Фессалоникийцам, в главе 5 сказано, когда говорят, что все мирно и спокойно, но неожиданно настигает погибель, то тогда смотрите, Господь придет неожиданно, точно так же. Он придет, словно вор в ночи. Он придет тогда, когда никто его не ожидает. Дамы и господа, никогда мировые лидеры не объявляли мир и безопасность. А в Библии сказано, когда неожиданно наступает погибель. Когда неожиданно наступает погибель. И сразу после этого нужно быть готовым.
1: Behold, I've given to you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Check it out.

И не говорите мне, что Иисус не хочет вернуться назад, когда один из трех детей подвергается сексуальному насилию в своем собственном доме. Вы когда-нибудь могли предложить и предположить, что наступит день, что миллионы детей будут принуждаться к сексу своими же собственными родственниками? Дамы и господа, не говорите мне, что мы не близки к пришествию. Когда более 10% населения увлечены людьми своего же пола. Дамы и господа, вы знаете, что мы не можем стрелять в кого-то, кто скажет, что идет в ад. Потому что они скажут, я знаю об этом. Мы не можем кричать на них и говорить. Но Бог создал Адама и Еву. Дамы и господа, вы представляете, что сегодня 75% подростков, они не узнают о сексе от своих родителей. Вы знаете, откуда они узнают об этом? 75% из порнографии. Порнография уже не та, что была раньше. Это более не секс между мужчиной и женщиной. Это между женщиной и женщиной, между женщиной, женщиной и мужчиной. Дамы и господа, вы не понимаете, хорошие люди понятия не имеют, что происходит, но в Библии сказано, что когда вы видите, что это происходит, то близок конец. Человек будет трудиться в поле, а другой уйдет в один момент. Он придет, как вор в ночи. Дамы и господа, в Библии 7000 обещаний, и Бог выполнит их все. Он исполнит все. И в Библии говорится, что когда люди меньше всего этого ожидают, как во времена Ноя, когда люди выпивали, танцевали, веселились, Библия говорит также, что во втором пришествии Сына Божьего все будет не так, как сейчас. Церковь сегодня об этом забыла. Я не слышал, чтобы кто-нибудь об этом проповедовал за последние 2 года. Но об этом говорится на протяжении всего Нового Завета, что когда случаются такие вещи, помните, недавно я смотрел новости и видел, как это все происходит, и уже есть знамения по всему миру. Дамы и господа, вы знаете, что в Европе есть компьютер высотой в 7 или 8 этажей, и он называется «Зверь». И вы знаете, что печатаются радужные деньги, которые называются обычные деньги, и они будут использоваться по всему миру. Дамы и господа, я хочу вам что-то пообещать. Бог хранит свои обещания. Он когда говорит, когда вы видите, что это происходит, вам следует быть готовыми. Но помните, христиане в ранней церкви. Христиане в ранней церкви, когда апостол Павел сказал Иисусу возвратиться, особенно не поверили ему. Они отпали от веры. Сначала они считали, что Иисус вернется, но потом они отошли от веры. Они отошли от своего желания служить Богу. Они отошли от того, что их жизнь изменится перед тем, как Иисус вернется. Дамы и господа, я считаю, что церковь и многие из нас отошли от веры в то, что однажды небеса раскроются и зазвучат трубы, и мы сможем встретить Его на небесах. Иисус вернется. И знаете, откуда я это знаю? Потому что в дни Ноя этого никто не ожидал. Все ели, пили и веселились. Но также будет второе пришествие Сына Божьего. Дамы и господа, церковь и многие вообще отошли от желания служить Богу, и мы отошли от предназначенного. Мы забыли, что нам нужно сделать больше, чем быть просто христианами. Но Бог держит нас здесь с определенной целью, прежде чем вернется Иисус. Дамы и господа, не теряйте надежды, не теряйте желания служить Богу, и не теряйте того факта, что жизнь — это предназначение, прежде чем Он вернется. Иисус возвращается. И мне кажется, что это может быть сегодня вечером. Если не сегодня, то может быть завтра. Может быть, это сегодня. Может быть, завтра. Я не знаю. Это может быть в любой момент. Вы знаете, я хочу быть с вами откровенным, друзья. Мне кажется, что окружающие нас люди больше верят, что скоро наступит конец света, чем церковь. Некоторые группы людей... Они говорят, что нужно хорошо отпраздновать 99-й год, потому что 2000-й не наступит. Певец Принц об этом поет. Они верят в окончание мира, но они не понимают, что это будет иначе. В Библии сказано, что небеса раздвинутся перед Его приходом, и мы встретим Его, и мы увидим Его в воздухе. Мир и спокойствие будут объявлены во всем мире. Но неожиданно начнется погибель. Нужно быть готовым. Мы должны встретить Его в воздухе. Я действительно хочу вам кое-что пообещать. Иисус возвращается.
Я проснулся с широко раскрытыми глазами, и я сказал себе: «Иисус может вернуться сегодня. И если не сегодня, то Он придет завтра». Знаете, мне верится, что Иисус может вернуться до того, как мы закончим эту службу. Я действительно в это верю. Я жду этого, потому что мы не можем потерять наши мечты, что Он возвращается. Мы не можем потерять нашего желания служить Богу, и мы не можем не согласиться, что наша жизнь — это часть судьбы. Вам лучше не дожидаться, пока придет Иисус, и думать, что вы сможете вскочить и коснуться Его в воздухе. Вам нужно подготовиться. А, например, Иисус не вернется еще 50 лет, и вы умрете прежде. В Библии сказано, что есть рай и ад. Но мне кажется, что Он вернется сегодня. Я жду Его прямо сейчас, потому что в Библии сказано, что Бог уже расставил все точки над «и». Бог сделал 7000 обещаний, и представьте, что Он не забыл ни одного из них.

0: Dear Lord, I ask you for a miracle.
1: Дорогой Господь, я прошу Тебя чудо прямо сейчас. Я молюсь за чудо для каждого человека, который здесь, и за каждого, кто смотрит нас на телеэкране. Я прошу чудо. Опустите головы и закройте глаза. И помолимся давайте со мной. Все, кто смотрит по телевизору, все, давайте все скажем. Повторите, Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Я исповедую своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Начиная с этого дня, Иисус станет Господом моей жизни. Иисус, я верю, что Ты возвратишься, и я хочу быть готовым. Я не хочу этого пропустить. Не оставь меня. Царство Бога, войди в мою жизнь. Иисус, стань Господом моей жизни. Пусть воля Бога исполнится в моей жизни. Я не отрекаюсь от своей веры. Я не отказываюсь от своего желания служить Богу. Я верю, что в моей жизни есть судьба. И что у Бога есть для целей и план для меня. И я получу эту цель и план. Я принимаю это. Если Бог за меня, кто же может быть против меня? И с этого момента Бог будет со мной. И никто не сможет этого остановить. Во имя Иисуса. Аминь. Я чувствую, что пришло для этого время. Я ждал 7 лет, слушая указания Бога. Я ждал этого. А сейчас я чувствую, что у меня просто не хватает времени. И Господь говорит, Джон Джейкобс действует так, как будто бы эта кампания последняя перед приходом Иисуса. Мы делаем все, что мы можем, и все, что знаем. Этой осенью мы отправимся в 14-й раз по всей Америке. Завоевывать территорию дьявола. Основные города, такие как Хьюстон, Майами, Сиэтл, Даллас, Орландо, и другие, Уэст Палм-Бич, Рэпид-Сити, Южная Дакота, Лос-Анджелес, Калифорния, крупнейшие города Америки, которые мы пытаемся завоевать. И самое приятное, это то, что Бог вручил нам инструмент, силовую команду, силовые трюки, необыкновенное помазание. И мы видим, как приходят люди. И это невероятно. И стоит прийти ради того, чтобы посмотреть, кто придет. Торговцы наркотиками, наркоманы, лидеры бандитских группировок. Сильные мужчины, серьезные, грубые, неверующие в Бога. Они приходят тысячами. Генералы сатаны. Они были привлечены к нашим собраниям. И по милости Бога они меняются сторонами. Дамы и господа, я сижу здесь, глядя вам в глаза и говорю, что мы увидим Америку, которая будет покрыта кровью Иисуса, и весь мир. Но эта работа мне не по силам одному. Я хочу вам сказать, будем ли по-прежнему мы качать головой и смотреть новости по телевидению, будем ли просто говорить, ну, господин президент, идите и боритесь с наркотиками, когда это наша работа, быть рядом с ним и вести войну с адом. Дамы и господа, я хочу сказать вам, что у меня есть вера. Вера в то, что мы можем быть покрыты кровью, что я буду одним из тех, кого Бог будет использовать, чтобы распространить сообщение добрых вестей, рассказать всему миру о Христе. Я хочу попросить вас стать моим помощником. Помогите мне. Я верю, что вы устали от того, что неправильно, и мы должны сделать что-то, чтобы все изменить. Я хочу попросить вас сделать что-то прямо сейчас. Есть то, что вы сможете сделать, и это особенно нанесет вред дьяволу. Вы должны сказать, Джон Джейкобс и силовая команда, я позволяю вам стать моими помощниками и моим голосом. И я сделаю свое дело. Я буду отстаивать за мир, который будет покрыт и омыт кровью Иисуса Христа. Я хочу попросить вас сделать кое-что. Сейчас нам приходится тратить много денег на устройство таких встреч и событий, ездить по городам. Но нам нужна также и ваша поддержка в молитве. Нам нужно, чтобы вы поддерживали нас по всему миру. Но знаете, дело даже не в деньгах. Мы видим, как тысячи отдают свои жизни Христу и принимают новые обязательства каждый день. И я хочу сказать, если дьявол может что-то сделать, он может поглотить финансы, понимаете, он хочет это сделать. и мы не можем позволить Ему сделать это. И мы хотим, чтобы вы поддержали нас в молитве прямо сейчас. Понимаете, мы не сможем просто войти куда-то без поддержки в молитве. И пришло время, чтобы встать с нами и сказать, мы можем изменить этот мир, мы можем изменить Америку, мы можем изменить весь мир. Дамы и господа, перо истории в наших руках, и пришло время начать писать. И я попрошу вас сделать что-то, я прошу, чтобы вы поддержали нас в молитве, поддержали нас финансово. Я хочу, чтобы вы написали нам письма и рассказали нам, что вы поддерживаете нас, что вы смотрите нашу программу, что вам интересно ее смотреть, и что вы всецело доверяете нам, и что вы хотите, чтобы эта программа приходила к вам, и что вы рады, что люди приходят ко Христу через наши программы. Дамы и господа, если вы пойдете со мной, то мы промаршируем до ворот ада, и мы увидим, как это поколение снова возвратится к Богу. Сейчас пока не поздно, не ждите ни дня и не ждите другую неделю. Благодаря вам, каждая спасенная душа — это звезда в вашей короне. Напишите нам, и мы будем молиться за вас, мы будем верить Богу. И вы начнете говорить, «Господь, благослови их, храни их». И это может быть как раз тоже помощь для вашей семьи, мы будем молиться за вас. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но вы очень значительны для Бога. И я хочу сказать, что все, кто смотрит, вы можете считать, что ваша помощь и ваше участие незначительно, но она очень значительна. Ваша молитва может достичь Бога и помочь нам очень сильно. Итак, я прошу вас прямо сейчас, адрес появится на экране, запишите его, напишите нам и скажите, «Джон Джейкобс, я буду с вами». И вместе с тобой мы увидим покрытую кровью Америку и покрытую кровью весь мир, кровью Иисуса Христа. Итак, напишите нам по адресу на вашем экране. Благословит вас Бог. Спасибо вам за поддержку. Пишите нам. Храни вас Бог. Аминь.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в три больших меры муки, потом замешивает их до тех пор, пока все тесто не вскиснет. Когда Бог касается вас, когда Бог проникает в вас и затем прячет вас в некоторое место, то через какое-то время культура и общая атмосфера этого места может полностью измениться под вашим влиянием.

Иисус рассказал ученикам притчу о закваске. Закваска — это вещество, которое добавляли в тесто, чтобы оно поднялось. Брали тесто и добавляли туда немного закваски, и эта закваска начинала заполнять все это тесто. Тесто начинало увеличиваться в объеме, и затем из этого теста пекли хлеб. Иисус не просто рассказывал притчу о закваске. Это было не просто так. Дело в том, что смысл этой притчи в том, что есть вещи, которые не видны, но они оказывают огромное влияние. Мы не видим, как закваска работает в тесте, но она точно работает. Закваска неизбежно оказывает влияние на все тесто. Тесто изменяется под действием закваски, оно принимает ее природу. Не хлеб оказывает влияние на закваску, а наоборот, закваска изменяет хлеб. Маленькое количество закваски оказывает влияние на весь хлеб. Это заполняющее влияние чего-то очень маленького. Сегодня я как раз хочу поговорить с вами о заполняющем влиянии маленьких вещей на вашу жизнь. В притчах Иисуса много смыслов. Некоторые толкуют, что в притче о закваске Иисус имел в виду свое учение. Он был один и взял 12 учеников. Бог послал его на землю как закваску, и через какое-то время вся земля подверглась влиянию этой закваски. Вот почему об апостолах говорили, что они перевернули весь мир. Один человек собрал около себя 12 человек, и эти люди понимали, что происходит, потому что это влияло на весь мир и влияло до такой степени, что мы сейчас об этом с вами говорим. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в три большие меры муки, и замешивает это до тех пор, пока все это тесто полностью не вскиснет. Некоторые толкователи считают, что это принцип, который применим ко всем людям, что когда Бог касается людей, касается вас, когда Бог проникает в вас и затем прячет вас в некое место, то через какое-то время культура и общая атмосфера этого места может измениться под вашим влиянием. Бог поместил вас в вашу школу, и если вы побудете какое-то время закваской, вся ваша школа может измениться. От вас нужно только быть верным в том, к чему Бог призвал вас. Если Бог спрятал вас в мертвой церкви, вы можете все изменить, если просто позволите Богу действовать через вас, чтобы изменить то, что Он хочет изменить через вас. Не пугайтесь от масштабов того, что Бог призвал вас изменить. Главное, чтобы от вас исходило желание быть спрятанным и быть верным. Помните это. Аллилуйя. Бог может спрятать вас в семье, которая не служит Богу, и вместо того, чтобы постоянно проповедовать им и попрекать их, просто оставайтесь там и живите по-христиански, и вы спасете всю эту семью. Вы можете спасти своего брата-наркомана, вы можете спасти свою гуляющую сестру, вы можете спасти маму и отца, если позволите Богу спрятать вас и останетесь верными. Если вы позволите Богу сделать это, то тогда чудеса возможны. Через вас будет действовать Бог. Царство Божие подобно закваске, и вы, допустим, 15-летний парень, можете повлиять на свою семью, и ваш 55-летний отец спасется. Аллилуйя! Вам 16 лет, и вы еле-еле знаете Библию, но вы можете спасти отца от просмотра нехорошего видео. Просто позвольте Богу спрятать вас в вашей семье и оставайтесь верными. Царство Божие подобно закваске. Вы это слышите? Также интересно и расположение этой притчи. Иисус рассказал ее после двух других притч. Это ведь тройка из притчей. В первой притче он говорил о пшенице и плевелах. Эта притча была о человеке, который засеял поле пшеницы и лег спать. И пока он спал, как мы знаем, пришел враг и посеял плевелы, сорняки. В следующей притче Иисус рассказал, что Царство Небесное подобно горчичному зерну. Как мы знаем, это самое маленькое зернышко из всех зерен, но когда его бросают в землю, из него вырастает дерево, и птицы небесные укрываются в его ветвях. Давайте поговорим о первой притче. Человек засевает поле пшеницей, но приходит враг и сеет плевелы. Посеяли и добрый хозяин, и злой враг.
Хозяин посеял семя, и враг тоже посеял семя, но другое. Из этой притчи мы с вами можем понять тактику врага, тактику дьявола. И мы с вами видим, как враг хочет помешать росту царства. Точно так же, как в Царстве Небесном, где малая закваска квасит все тесто, в этом мире враг тоже бросает свою закваску, чтобы маленькая закваска повлияла на все тесто. В качестве инструмента сатана использует подмену. Вместо пшеницы — плевелы. Библия также говорит нам, что сатана делает так, что многие будут думать, что это не плевелы, что это Бог, что это нормальные семена, из которых вырастет нормальный урожай. В этом и есть цель Антихриста. В книге Откровения, 13 глава, сказано, что Антихрист получит смертельную рану, но она будет исцелена, и он воскреснет из мертвых. Кого вам это напоминает? Иисус был ранен. Он умер и воскрес. И враг тоже попытается сымитировать Бога и сымитировать дела Божьи. Божье царство работает по принципу закваски, и царство врага тоже работает по принципу закваски. Когда я начинал изучать эту притчу, то я нашел там кое-какие факты о закваске. Закваску клали в тесто и затем ставили в тесто в угол и закрывали его полотенцем. В этих условиях закваска начинала действовать. Когда тесто было покрыто, закваска начинала работать. Враг заражает нашу жизнь самыми разными грехами, и мы вместо того, чтобы разбираться с ними, покрываем их. И в таких условиях закваска врага тоже начинает работать, потому что мы создаем некую специальную среду для развития закваски. И она начинает развиваться. Многие из нас знают, что ходить в церковь и при этом держать свои грехи под полотенцем — это зло. Мы встречаемся с пастором, и мы ходим в домашние группы, но при этом держим грехи под полотенцем. Многие из нас с этим злом знакомы. Вы можете покрывать свои грехи тем, что активно участвуете в жизни церкви, но тем, что вы покрываете свои грехи, вы от них никогда не избавитесь и не избавляетесь. Тесто ставили в угол и накрывали его полотенцем. И там, в темноте, в этом углу, под покрывалом, закваска разрасталась, она проникала во всю массу теста. Точно так же и ваш прикрытый грех заражает все ваше существо, всю вашу жизнь. Вам кажется, что вы смотрите порно, и никто об этом не знает. Ваш грех прикрыт. На самом же деле, он разрастается все больше и больше. Вы можете прикрыть похоть активной деятельностью в церкви, но грех от этого не исчезнет. Тесто покрывали полотенцем и ставили его в угол, и о нем больше не беспокоились. Просто поймите, враг не ходит за вами по пятам каждый день. Все, что он делает, он бросает в вашу жизнь немного закваски и перестает беспокоиться, потому что дальше закваска уже работает сама, она работает без него. Все, что ему нужно, это бросить семена в почву, и затем он уходит и занимается другими делами. Он знает, что если бросить свои семена в почву, то они сами начнут прорастать без его присутствия, и ему не стоит об этом беспокоиться. Он не атакует ваш разум каждый день вашей жизни. Все, что он делает, это один раз подбрасывает вам семя, а потом уходит в сторону. И когда вы прикрываете его, а не разбираетесь с этим семенем, оно начинает все больше и больше разрастаться. Вы слушаете меня? Один из основных принципов закваски состоит в следующем. Эффект от воздействия закваски всегда гораздо больше, чем кажется по ее внешнему виду. Эффект от воздействия закваски всегда больше, чем кажется по ее внешнему виду. Женщины брали 3 меры муки и клали туда немного закваски. Казалось бы, ну что может сделать небольшое количество закваски с таким большим количеством муки? Но, как мы знаем, закваска влияет на всю муку. Вот почему в Библии сказано удерживаться от всякого рода зла. То, что вам кажется маленьким, на самом деле может иметь огромный эффект.
Небольшое количество закваски квасит все тесто. Также и маленький грех. Он разрастается и охватывает в свои оковы всю вашу жизнь. А начинается все с того, что, путешествуя по интернету, по глобальной сети, вы оказываетесь на сайте с фотографиями, которые вы не должны были видеть в этот вечер. И вы уходите с этого сайта. Через 4 месяца вы снова оказываетесь на подобном сайте и опять закрываете его. Затем через 3 месяца вы попадаете на подобный сайт и снова с него уходите. И постепенно промежуток укорачивается. Вы все чаще и чаще заходите на подобные сайты. Теперь это уже не раз в полгода, а раз в месяц. А потом это уже не раз в месяц, а раз в неделю. Но вы все еще не беспокоитесь, ведь это не раз в день, как у всех остальных ребят из класса, как вы считаете. Вы все еще держите все под контролем, вам кажется, что вы все контролируете. Но потом это уже не раз в неделю, а каждый день. А потом и несколько раз в день. Перед сном, утром перед школой и днем после школы. А потом это не только утром, но и в обед. А потом еще и после школы и перед сном. Постоянно. А затем вы начинаете рассматривать эти картинки не только утром, в обед и после школы, но и в перерывах между уроками. Затем это настолько цепляет вас, что вы смотрите эти картинки уже на уроках. А началось все с того, что полгода назад в вашу жизнь была подброшена закваска, и за это время она полностью заразила вашу жизнь, и вы полностью стали ей порабощены. Вот как действует грех. Вот почему грех смертельно опасен. Сначала вы начинаете встречаться с подружкой. Затем вы уже не просто гуляете по улицам, но приходите к ней прямо домой и начинаете делать то, что вы не должны делать. Сначала вы держите дистанцию, но потом вы срываетесь, и вы чувствуете себя очень плохо, так плохо, что вы идете к пастору, вы каетесь, плачете, вы молитесь. Но проходит полгода, и вы делаете это снова. Только на этот раз вы никому ничего уже не рассказываете. И теперь все это повторяется не через полгода, а через 3 месяца, а потом уже каждую неделю, а потом уже каждый день. Вы начинаете сгорать от страсти. Вы ложитесь спать и думаете обо всех этих вещах, чтобы сделать их снова. Вы знаете, что это грех, но уже ничего не можете с этим поделать, потому что закваска заквасила все тесто. Вы были призваны иметь потрясающую молитвенную жизнь, быть пастором, быть участником служения, быть музыкантом в церкви, но небольшое количество закваски квасит все тесто, если сразу не разобраться со всем этим, когда это только происходит. Самое сложное заключается в том, почему вы не сразу начинаете бить тревогу. Это потому, что вы считаете, что у вас еще есть время, чтобы за всем этим разобраться, пока все не станет уже слишком плохо. Вы не разбираетесь с проблемой сразу же, потому что вы считаете, что знаете, что у вас все еще есть время. В Библии об этом сказано так. «Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Опасность в том, что чем сильнее становится одержимость, тем слабее вы становитесь. Когда вы впервые оступаетесь, когда вы впервые идете на компромисс, вы чувствуете себя так плохо, что вы готовы покаяться. И вы готовы рассказать обо всем вашему пастору, вашему отцу, вашей матери. Вы готовы, еще готовы в тот момент рассказать обо всем молодежному пастору. Вы тогда еще хотите облегчить свою душу. И вы рассказываете обо всем друзьям, чтобы они помогли вам держать себя в руках. Вы чувствуете, что нужно убрать эти вещи из своей жизни. Вы чувствуете раскаяние, но проходит какое-то время, и вы перестаете чувствовать необходимость рассказать обо всем этом. Если сначала вы молились и плакали, то теперь слез уже просто нет. И ваше раскаяние, которое у вас было первоначально, полностью остыло. Теперь огонь греха стал сильнее,
чем ваш огонь по Богу. В притчах об этом сказано так: «Где нет больше дров, огонь погасает». Когда в вашей жизни горят два огня, только от вас зависит, в какой костер подбрасывать дрова, а там, где уже не остается дров, огонь погасает. Реальность такова, что если вы действительно хотите освободиться от греха, то не встречайтесь с девушками до свадьбы, не подбрасывайте дрова в этот костер. Кто-то из вас уже знает, что значит просыпаться по ночам, сгорая от тяги к греху. Вы горите похотливыми мыслями, вы горите фантазиями, вы горите всеми этими вещами. Кому-то из вас это уже знакомо. Это похоже на лесной огонь, вышедший из-под контроля. Вы никогда и не думали, что все это загорится. Но я вам точно говорю, где нет больше дров, огонь погасает. Когда вы ослабляете сопротивление греху, грех

0: начинает одерживать верх. Я знаю людей, имевших великий призыв от Бога, и они могли сотрясти весь мир, но они ослабли. После того, как однажды они уступили греху, а потом они полностью попали под власть греха, и теперь они продают обувь в магазине, хотя были призваны сотрясти мир для Бога. Теперь они вообще ничего не делают для Бога, а все это из-за того, что они не понимали, что малая закваска квасит все тесто. А иногда вы оправдываетесь тем, что ваша подружка не забеременела, значит, можно еще и еще продолжать. А почему вы думаете, что она не забеременела? Нет. Вы что, думаете, что Бог смилостивится над вами, что Он даст вам время раскаяться, что Он подождет, пока вы нагуляетесь? Вы оправдываетесь тем, что родители не застукали вас вдвоем, и вы этому радуетесь. Вы думаете, что Бог покрывает вас. Но смотрите, как бы все ни зашло уже слишком далеко, исправьте все прямо сейчас, иначе потом будет уже слишком поздно. Апостол Павел говорит, «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». Когда закваска уже положена в тесто, ее нельзя оттуда вынуть. Каким же образом можно очистить старую закваску? Я не знал этого, но одна Божья женщина рассказала мне об этом, как это сделать. Хотите узнать, как очистить закваску? Нужно бросить ее в огонь. Когда закваску бросают в огонь, она перестает расти, потому что закваска не выдерживает огня. Вот почему Павел сказал, что нужно очистить старую закваску. И как это сделать? Поместите себя в такую огненную среду, где вся ваша старая закваска полностью погибнет. Хотите убрать из своей жизни все грехи, которые сжигали вас дотла? Для этого примите новый огонь во славу Божью.
1: Друзья, друзья, Господь удивительный. Когда пришел на землю грех в дни Адама и Евы, то пришло поражение. Это пришло поражение. Это противоположность победы. Согласитесь, что это поражение, да? То есть люди духовно умерли, а потом и физически стали умирать. Это поражение. Когда пришел грех, то написано, смерть стала царствовать. Смотрите, царство — это победа, но победа неправильной личности, то есть смерти. Так не должно было быть, понимаете? Это была украденная победа у людей. Это было похищенное, люди были обмануты, и они проиграли. И вот некоторые побеждают лукавством. Но вот они, да, на этом мире так бывает. И есть разные, и такие самые разные, так называемые победы. То есть победы на выборах нечестные, ну, но это не победа. Как бы перед Богом это не есть, правда. Есть победы в каких-то неправильных, скажем, судах, когда победило не добро, а зло. Это грустно. Это называется поражением. Кто-то говорит поражение на выборах, да, кто-то говорит поражение в суде. И есть разные-разные поражения. Когда человек повержен, поражен, повержен грехом, поражен там, болезнью, поражен болезнью, есть такое выражение, поражен болезнью. Неприятное слово, правда же? Вот. Написано, Бог поразил проказы, вот там, ну, этого человека, который обманул, да, обманул, он был поражен проказой, которая была раньше на Неймане, пророк поразил его, ну, своего слугу, который обманул его и там присвоил имущество, это Библия говорит, и так далее. Так вот, поражение – это плохо. Это плохо для самого человека. Господь всегда остается победителем, но человечество или человек, общество страдает. И поэтому поражение – оно неприемлемо, не должно быть приемлемо нами. Мы должны стремиться всегда к победе. Скажите, вера, Библия говорит, верой мы побеждаем, да, написано, отражаем. То есть это победа. Если, естественно, неверие или нет веры, тогда будет поражение. И вот любой пример сейчас мы возьмем, да, то, что

над нуждами, над плотью, над дьяволом и так далее. Подумайте, победа в нашей жизни. А если беспокойство человека охватило? Его так тревожит, его такие беспокойства, такие тревожные, бессонные ночи, то получается, он как бы в поражении. То есть у него нет победы, а нужно победить беспокойство. Скажите, правда же, друзья? Поэтому, когда у человека покой, это божественный мир, это победа. А если у человека беспокойство, это попытка его победить. То есть поэтому тревожные новости в мире, события, они могут нас тревожить и выводить нас из состояния покоя, соответственно, из состояния победы. Итак, есть область покоя, это область победы. И поэтому, когда человек имеет божественный мир внутри, он победитель, он парит. Ему хорошо, вот как сейчас. Ну, просто хорошо. Вот. Но сатана будет пытаться потревожить, то есть побеспокоить страхом, экономическим страхом, потому что общество меняется, налоги увеличиваются, автомобильные налоги, там какие-то другие счета. И это может человека беспокоить. И если мы примем беспокойство как и поверим в него, что нам будет трудно, что мы не сможем, тогда мы мир Божий упускаем и оказываемся, к сожалению, в поражении. Поражение. И поэтому это поражение может называться депрессией, то есть печалью, это может быть отчаянием, поражением. И это ужасно. И некоторые настолько были этим побеждены, что они решили больше не жить на земле. И об этом мне недавно рассказывали. Вот, когда молодой мужчина не выдержал, что у него долго не было работы, и он решил свести счет с жизнью. То есть он оказался в поражении. В поражении. И это не то, что хочет Бог, чтобы было в нашей жизни. Скажите, пожалуйста, аминь. И поэтому любую ситуацию, которую мы возьмем в жизни, она может быть либо победоносной, либо проигранной. Но Бог хочет, чтобы мы были победители. И победители в духовной жизни, победители в физической жизни. Вот, давайте подумаем о победе. Сегодня мы с вами отмечаем в эти дни победу Иисуса Христа над смертью. Это самая великая победа. И я начну, наверное, с этого стиха. Это он у меня под пунктом 7 идет, но я прочитаю вначале. 1 Коринфянам, потому что я слышу, 15 глава, 57 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Апостол Павел говорит: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу». Не просто победившему только лично для себя, а нам подарившему победу. Иисусом Христом. Когда вот в Великой Отечественной войне там побеждала Красная Армия, они как бы победу подарили, получается, своей стране, своим семьям, своим там соседям. Ну, так можно сказать. Так вот, когда Иисус Христос победил, Он победил не просто за Себя, Он победил за нас. Он все сделал вместо нас. Он и грех победил за нас. Если мы принимаем Иисуса, мы становимся победителями над грехом. Скажите аминь, пожалуйста. Аминь. Вот. Он победил болезни наши. У Него не было болезни. А если Он победил, восстав из мертвых, значит, мы имеем в Нем победу. Это значит, Он даровал нам победу во Христе. Победитель – это тот, кто над, находится выше, на высоте. На земле есть разные победы. Кто-то победил гору, кто-то даже Эверест победил. То есть, но это на самом деле земная победа, лишь победа физической возвышенности. Это победа, скажем это, недостатка кислорода там в горах, победа восхождения. Это земная победа. Но это суть о том, что человек как бы оказался выше вот этих самой высоты. И я этого не понимаю, что зачем так рисковать себя. Там так много усыпано телами, так много людей там. Они там в вечной мерзлоте. И все-таки находятся те, которые думают, что это... Они рискуют свою жизнью. Они приносят страдания близким, потому что близкие потом плачут, переживают. Но они хотят победить во что бы то ни стало. Вот я не думаю, что вот именно к этой победе нас призвал Господь. Потому что из последних сил, знаете, от... Недостаток кислорода, недостаток еды, нехватка силы, потеря сознания. Но люди хотят достигнуть вершины. Так вот, чтобы быть над. Есть победа над водой. Я считаю, победа над водой – это не только, чтобы проплыть дальше всех, а вообще держаться над водой. Когда человек над водой,
Он плывет, и вода его не побеждает. Это победа. Правда?

Даже, согласитесь, это победа. И, а если человек еще в плавании побеждает других, получается еще и победа над другими людьми. Но мы, наша не цель победить других людей, наша цель победить обстоятельства. Держаться на воде — это победа, быть высоко. Вот почему поплавок для меня всегда пример. Он легче, чем вода, и он всегда наверху. Поплавок, который у рыбака, он наверху, потому что он легче. Масло, оно выходит на поверхность также, пятна масла, да, оно как будто легче воды, но оно поднимается вверх. И как будто бы оно побеждает. И если это масло хорошее, и там немножко, то одно. А когда это вот нефтяные пятна, то это плохо. Но с другой стороны, хорошо, когда они поднимаются вверх, тогда можно их как-то собирать. Но суть о том, что человек, который парит над водами, то есть плывет, он победитель. Человек, который парит в облаках, он победитель над воздушными массами, да? И поэтому люди радовались, когда у них получился планирование, полеты, там братья Райт и другие. Так вот, они тогда радуются, что они могут лететь, перелетать леса, озера, даже моря. Они могут оказаться гораздо быстрее и гораздо дальше, чем они могли бы идти пешком или ехать на скакать на лошадях или на автомобилях. Но это еще не та победа, которую победил Господь. Есть самая главная проблема. На земле можно ходить, не летая по воздуху. На земле можно ходить, не плавая в водоемах. Ну, можно жить. Люди многие живут в пустынях и никогда не видели таких больших рек там или озер. Но как войти в Царство Божие? Как получить благословение Божие? Все, что есть на небесах, все, что есть, это могут получить только победители Божьи. И об этом сказано Откровение 21, 5 или 7 сказано, побеждающий наследует все. Он получает все. Побеждающий наследует все, получит наследие. И я буду ему Богом, и он будет моим сыном. Побеждающий наследует все. Вы знаете, есть победа лично каждого, и есть победа Господа одна за всех. Есть особенная победа, которую мы не могли сами победить, но за нас это сделал Господь. Но Он эту победу нам подарил, то есть полученная победа. Полученная победа. То есть, когда кто-то на земле побеждает в спортивных играх, то вот этот кубок или какой-то приз, он остается потом, ну, наследие детям. Ну, если это не переходящий приз, а такой постоянный. Но вот Господь даровал нам удивительные победы. И Он хочет, чтобы мы были победителями. Как я уже сказал, победителями над беспокойством, над волнением. Потому что от волнения приходят болезни, от волнения приходит бессонница, от волнения нервная система расстраивается, от волнения давление высокое поднимается, от волнения приходит тревожность, теряются силы. И человек получает как бы поражение, а мы должны быть в победе. Скажите, мы должны быть в победе, правда же? Аминь. И поэтому Бог говорит, и поэтому есть разные победы на земле, но одна из великих побед, который я прочитал, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, какую победу Господь имел в виду. Там говорится очень сильно. Смотрите. 50 стих. Это 1 Коринфянам 5:50. «Братья, плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». Павел говорит нам радостную весть, что, оказывается, наши тела, которые такие несовершенные и немножко иногда стареют, они, слава Богу, что они будут преображены. Это нас утешает. Потому что тленное не наследует нетление. Там же нетление. Зачем там надо, чтобы было тление, было в нетлении? И зачем, чтобы смертное вдруг находилось среди всего бессмертного? Поэтому Господь хочет, что сделать изменения. И в следующем стихе Бог говорит так, через Павла, «Говорю вам тайну». Тайна — это значит еще непонятно людям. Но он говорит, что мы не все умрем. То есть часть людей не успеют умереть,
когда Иисус придет. Но мы все изменимся. Мы все изменимся, Он говорит, вдруг, то есть внезапно, мы все изменимся во мгновение ока. Вот как моргнул глаз, все. И в одно мгновение уже вместо людей, как ангелы, да? Дальше. При последней трубе, потому что трубы будут звучать, вот в книге Откровения трубы, при последней трубе, ибо вострубит, то есть ангел, и мертвые воскреснут нетленными. Смотрите, тленное тело получит действие силы Бога с небес, то есть ангел затрубит, это будет Божий сигнал. И тленные тела, которые вот на земле, они вдруг станут нетленными, то есть они изменятся. Это называется в английском языке трансформация, по-русски преображение. Преобразователь, вот есть энергия, преобразователь. Нужно одну энергию преобразовать в другую. Например, есть 220, а нам нужно 12. Вот Валера об этом лучше знает. Спросите у Валеры, что такое 12? Он скажет, нужно такой 12-вольтовый аккумулятор, нужно 12 вольт. Нельзя 220 ток пустить в машине. Представляете, 220 по всем панелям, приборам. Что будет, если человек дотронется, он тогда умрет. Поэтому, чтобы в автомобиле должен быть ток вот такой. 12, по-моему, да, Валера? Да, или 12. И сколько? И 24. Так вот, 12 и 24. Тогда вы, когда коснетесь случайно замыкания будет в сети, вас не ударит током. Вы же должны ехать на машине десятки лет. И поэтому должен быть преобразование тока. Должно, чтобы ток был не 220, а он был преобразован именно в 12 или в 24 вольта. И поэтому такой же аккумулятор дается с такой мощностью. Это уже, ну, простые такие, но изменение тока происходит. А есть наоборот, что нужно в машине, да, преобразовать от двигателя 220, да, это специальные приборы, наверное, отопительные такие системы бывают, вибаста или что-то так называют. А? Как? Инвектор. И вот, видите, так что потом к брату подойдите, и нужно наоборот преобразовать в мощный ток. Так вот, смотри, что мы тут проповедуем, да, сестры, скажите. Так вот, суть в том, что преобразователь, то есть изменение, трансформация, от слова трансформатор, ну, вы слышали трансформатор, трансформаторная будка есть, там изменяется ток, потому что туда приходит ток огромной мощности, не 220, туда приходит очень мощный ток. А нужно распределить по квартирам на 220, в Америке 110. Так вот, чтобы это преобразовать, должно быть изменение произойти. То есть там, ну, уже по этим законам, которые там физики и электродинамики, преобразователь. Так вот, Господь говорит слово «преобразовать» о нас с вами. Что раньше мы были в тленном теле, а теперь из тленного тела Бог хочет из 220 преобразовать в 12, то, чтобы приемлемо. Вот. Нужно, чтобы из 10 тысяч вольт сделать 220, преобразователь. Есть преобразователь ржавчины, да? Когда металл ржавый, ему касаются химическим элементом, и вдруг ржавчина уходит, тление уходит, и он очищается, и тогда его красят, преобразователь. Так вот, друзья, Бог хочет преобразовать тебя и меня. Мы будем внешне выглядеть, может быть, вот так, и мы узнаем друг друга. Мы с Валерой там будем, с Сашей обниматься, все будем радоваться, но мы уже будем другими. Это и есть победа, трансформация. То есть мы все, Павел говорит, изменимся, то есть преобразуемся, трансформируемся. И вот мы с вами получим победу, когда наше внешнее физическое тело станет нетленным. Вот эта победа, самая великая победа, это больше, чем покорить Эверест или там любую гору там, Кавказа. Это победа жизни над смертью. Это победа духа над плотью. Это победа вечной жизни над временной жизнью на земле, 70, 80, 90, 100, там с небольшим лет. Павел говорит,
что плоть и кровь тленная не может наследовать Царство Божие. Плоть и кровь не могут. Вот мы состоим из плоти. А это еще это недостаточно для славы Божией. Кто из вас помнит слова Господа, которые Бог, Он сказал Моисею? «Моисей, меня нельзя увидеть, если и остаться в живых». Вот эта плоть, которая из крови и плоти, плоть, состоящая из крови и плоти, она не может выдержать той силы и энергии, которая есть в Боге, потому что Он ярче, чем солнце. Он будет своим сиянием освещать все Царство Божие. Там не будет светильников, там не будет свечек, лампад. Там будет один Господь. Написано, для вас, благоговеющие, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. То есть Господь будет освещать. Там не будет ночи и дня, потому что Господь, Он там будет всегда. Раз Господь всегда, Он никогда не меркнет. Там не будет потребности в ночи отдыхать, набираться сил, потому что мы не будем состоять из плоти и крови, будем состоять из нового человека. Представьте, какая прекрасная жизнь нас ожидает. И это все написано, вы взыграете, как тельцы упитанные. Мы настолько возрадуемся, как телята вот прыгают на поле, они прям подпрыгивают ногами, вот они поели там травы, и все, у них тут вся тут энергия. Вот так Бог говорит, вы будете выпрыгать и радоваться, как тельцы упитанные. Потому что для вас зайдет солнце правды. И вот когда солнышко, полянка и все это, друзья, Господь Иисус Христос это все сделает благодаря своей победе, когда Он воскрес из мертвых. Потому что, смотрите дальше, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Кто такой мы, которые остались живых? Которые до пришествия Христа остались живых. Ну, допустим, кто-то из нас, возможно, если Господь не придет до того, как наша жизнь прервется, то мы изменимся, будучи мертвыми. Но если мы останемся кто-то в живых, то до пришествия, тогда написано, мы оставшиеся в живых. Павел говорит, вместе с ними будем восхищены Господу на облаке. И так всегда с Господом будем. Это победа. И дальше сказано, дальше что говорится? Ибо тленному сему, тленному телу, нужно облечься, то есть одеться в нетление, и смертному сему, то есть смертное тело, облечься, одеться вне бессмертия. Друзья, вот это особенно для пожилых и вообще для всех. Вот эти места Писания запомните, напишите их у себя дома. Что будет с нами происходить? И утешайте себя. Вот этими словами Библия говорит, что мы всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4 глава, 18 стих. То есть, потому что там, ну, там то же самое описывается. 1 Фессалоникийцам 4 глава, конец. Но здесь сказано, смотрите, вернемся сюда в Коринфянам. Когда же тленное, Павел подчеркивает опять, тленное, скажите, давайте скажем вместе, когда мое тленное тело облечется, то есть оденется в нетленное тело, в небесное, скажем, и смертное это, облечется в бессмертие, тогда сбудется слово. Какое слово? Поглощена смерть победой! Поглощена смерть. Представьте, смерть поглощена. Вы знаете, когда поглощение происходит, это значит то, что поглощаемое, оно как бы растворяется, оно уничтожается. Вы знаете, вода, она поглощает сахар и соль. И в определенной мере это очень много. То есть, помню, в школе наш учитель по там, биологии, так, сейчас мы сделаем эксперимент. И она вот сахар, она трясла в этой колбочке, сахар в воде, и пока это растворялось. И дальше уже получался как сиропик, уже не очень хотел сахар растворяться уже. Она говорит, это состояние называется насыщенным. Как бы вот так интересно было. Была женщина такая вот. Так вот, соль также растворяется в воде. Но вот, когда ее очень много, она там кристаллизируется. Так вот, смотрите, смерть, не соль, не сахар. Смерть будет поглощена победой Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Дадим слава Богу!

Аллилуйя! И это будет, это не та победа, которую Господь, когда воскрес лично, вот, вот это уже была победа Его над нами, но это уже победа будет каждого верующего, представьте. И тогда скажут, смотрите, какой будет брошен вызов. Жало. А, скажут, смерть, а где твое жало? Ну где? Чем ты можешь нас ужалить? То есть у смерти вырвано жало. Это как вот ядовитая змея, которая, у которой нет жала больше, нет яда. Смерть, где твое жало? И ад, где твоя победа? Кто эти слова скажет? Я не знаю. Господь точно скажет. Ангелы, наверное, тоже скажут. Наверное, и мы, верующие, такие будем смелые, из-за спины Господа выйдем и скажем, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И за Господа опять спрячемся. Может быть так. А может быть, мы смело скажем, смерть, где твое жало? Моя мама теперь на небесах с Иисусом живая. Папа, мы, мои братья и сестры, там, ну, которые друзья на земле, которые, пастор Рейн, я имею в виду те, которые братья во Христе и сестры. Мои еще, слава Богу, пока живы. Но те, которые ушли туда, мы скажем, смерть, где твое жало? И что дальше Павел говорит? Жало смерти – это грех. Вот где смерть начала жалить. Именно смерть жалила посредством грехом. То есть змей предложил очень вкусный плод, но он сказал, не, вы не умрете, у вас откроются глаза, вы сами станете как боги. То есть это было привлекательно. Так вот, когда они это сделали, они жало получили смерти. И теперь грех – это жало смерти. Смерть жалит грехом. Если человек совершает грех, сделанный грех рождает смерть, написано в Библии, Иакова 1:13. Похоть зачавшая, то есть зачавшее желание, получив зачатие в человеке, желание, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Поэтому, если ты вкусишь смерть, умрешь. Поэтому жало где? Жало будет побеждено. А сила греха, закон, кажется, закон – сила греха. Что значит? И не в смысле, что грех сильный законом. Нет, просто закон показывает, насколько силен грех, насколько он ужасен грех, в смысле силы греха, что, потому что там были, ну, очень суровые наказания Божьи. Это говорит о силе греха, то есть насколько ужасен, не в смысле силен, как бы он возвеличен, а насколько он имел силу над человеком, что закон обозначал. И поэтому по закону нужно было получить определенные очень сильные наказания, потому что грех был очень, как бы имел, взял силу над людьми. Так вот, Павел здесь рассказывает, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Тленное не наследует нетление, и смертное не наследует. Вот. А когда наше тленное станет нетленным и смертное бессмертным, то исполнится слово «смерть, где твое жало?» То есть, где сила греха? И Павел говорит, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом. Нам победу. Можете ли со мной сказать, Бог даровал нам победу? Подчеркните, пожалуйста. Бог даровал нам победу Иисусом Христом. Поэтому Пасха наша, Христос, это наша победа. Это за нас Он совершил. Это не просто событие мы отмечаем. То есть люди отмечают события, слава Богу, что они отмечают события. Говорят, даже Христос воскрес что-то. Но мы понимаем, мы празднуем значение Пасхи. Не только события, но значение. А значение, оно очень многогранным. И это одно из значений Пасхи, то есть воскресения Христа, это победа Господа, дарованная нам. Поэтому человек, который ждет встречи с Богом, он уже победитель над смертью. Понимаете, его невозможно запугать пытками, невозможно запугать репрессиями, там, смертной казнью, потому что он уже умер со Христом. Он понимает, что его тело изменится, он понимает, что он будет с Господом на небесах. Он уже победитель на земле. И вот эта победа, есть очень разные области. У меня 7 написано здесь, 7 пунктов о победе. Но я начал с последнего, потому что, ну, вот, может быть, вдруг я не успею. Друзья, что, так как Пасха, то победа над смертью. 1 Коринфянам, благодарение Богу, который даровал нам победу. Поэтому мы говорим, наши родители в Господе, они там мы увидимся. Это победа.
мы наследуем нетление. И Бог говорит, побеждающий все получит, наследует все. Так есть особенная победа, которую никто не мог победить. Написано, не было никого на земле, ни на небесах никого, кто мог бы, только один. Это Агнец. Это Откровение, 5 глава, 5 стих. Один из старцев сказал, не плачь. То есть Иоанн плакал, что вообще он ему так хотелось знать эту тайну, эти печати, и никого не было. Это, очевидно, показано во всей драме, вот это все было показано. Никого нет на земле, не нашлось. Вот. Кто достоин открыть эту книгу, снять печати? Никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, не посмотреть в нее. Мы сейчас смотрим на это поверхностно, но картина, которая была показана Иоанну, она была очень важная. Там была какая-то тайна, представьте, и он начал плакать, и он много плакал. Не просто плакал, много плакал Иоанн, что нет никого. Очевидно, было время, была вот эта пауза такая. И вдруг старец один на небесах говорит, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил. И он может открыть эту книгу. И вот эти тайны, которые потом были открыты, это благодаря Иисусу Христу. Лев из колена Иудина, то есть Иисус Христос, он победил. Слово «победа», давайте обратим сегодня внимание в Библии на слово «победа». Мы не говорим сейчас о земных победах. Вот. Мы говорим о духовной победе. И есть области, в которых нужно победить. И вот это самая великая победа, которая есть, это победа над смертью. То есть это победа вечности над временным. То есть небес победа над адом. Потому что мы на земле живем ограниченное количество лет, а там проводить будем всю вечность. Нам нужна вот эта важная победа там. И Господь говорил в книге Откровения, кто побеждает, и соблюдает мои дела до конца, тот тому дан власть над язычниками. То есть в книге Откровения, тут во 2-3 главе, написано о победителях. В каждой церкви Господь говорит, кто побеждает, тот получит вот это. Тот получит камень и имя новое. Кто побеждает, кто побеждает, кто побеждает. Тому дам власть, да, силу, кто побеждает. И так Бог тебя и меня рассматривает как победители. Он предлагает нам жить в победе. Скажите, пожалуйста, радость может быть победой над печалью? Аминь. Правда же? Свобода может быть над победой над давлением. То есть, правда же? Когда под давлением человек находится, написано, Павел говорит, стесненных обстоятельств. Да, это победа. И поэтому благодаря во Христе мы имеем все это, все победы. Но нам важно пребывать в Нем. И тогда мы будем жить жизнью победителя. Слава Господу. И есть разные победы на земле. Есть победа над страхом. Недавно об этом говорил Байо Оневинде. Но я только коротко. Евреям 2.15. Что через всю жизнь были подвержены рабству, значит, от страха смерти. Итак, страх смерти приносит рабство. Рабство – это не победа, это поражение. Вы знаете, рабство – это поражение. Человек находится побежден. Он в послушании неправильному, значит, руководителю. Рабство. И люди были подвержены рабству. То есть они были в поражении от страха перед смертью. То есть смерть пугала, люди жили всегда со страхом. Но Христос пришел избавить нас от страха смерти. Это значит, когда мы узнали, что Христос нас оживит, преобразит, вот, трансформирует нас, вот, преобразователь, сделает нас той энергией, которая нужна. Для, вот, не 220, конечно, не 110 и не 12, но сделает нас в такой силе, которая нужна. Так вот, когда мы вдруг понимаем, что Господь меня ждет, Он меня любит, и мне будет с Ним очень хорошо, тогда мы имеем победу. Слава Господу! Много лет назад Господь мне показал одно видение.
Может быть, об этом и не нужно говорить, но просто я хочу сказать, что там была победа. Это было 6 лет назад, когда мне нужно было идти, полностью доверившись Господу в ситуациях, я увидел красивую реку. Это река жизни. У нее были такие обрывистые берега, песчаные, и там трава, и песчаные берега. И на берегу этой реки была красивая белая ладья. И я видел, что я как будто бы посажен в эту ладью, и она невидимой рукой, не краном, а по воздуху. Это ладья жизни, она опускается на воду. И там нет двигателя, там нет паруса, там нет весел. Там кто-то, я мельком вижу, что кто-то впереди кормчий, вот мельком, вот так вижу краешек лица, что там что-то с бородой, ну как бы личность. И я вот в этой ладье. И тогда у меня возник вопрос, ведь река же идет в море, а как же я, вдруг меня вынесет в море? Я не могу сопротивляться волнам, я же не смогу ничего сделать. И в одно мгновение Бог показал мне с высоты птичьего полета вот эту лодку мою и меня с высоты, и показал всю реку. И Бог показал мне, что эта река, если на нее смотреть, то она идет, то ладья идет не ровно посредине в море, она идет с маленьким курсом вправо, что через определенное расстояние она обязательно пристанет к правому берегу. Она не уйдет в море. Я вижу вдалеке бушующее Черное море. Она уйдет, Бог показал мне, успокоил меня, что однажды, что я пристану к правому берегу, то есть я достигну Божьего, то есть с одного берега на другой, но это был не то, чтобы путь вот так пересечь, а как бы медленно, под таким маленьким градусом. И я проснулся успокоенный. Я знал, что Господь поведет меня. Я знал, что... Я лично рассказываю это свидетельство. Может, я в церкви не рассказывал, только близким друзьям. Что Господь поведет меня на правильным курсом. И тогда я буду... Я тогда победителем чувствовал себя, что все будет хорошо. Он со мной, Он любит меня. Это было яркое, красивое солнце. То есть Бог направит мою жизнь. И Бог показывал несколько видений подобных в моей жизни, я не буду сейчас рассказывать, которые давали мне ободрение, что Он доведет меня к желаемой пристани. Значит, моя жизнь где-то... мне не было показано, что я буду восхищен. Наверное, мы все будем однажды восхищены. Но, наверное, где-то моя жизнь, не знаю, буду ли я жить столько лет, или Господь еще не придет, но мне показано, что я приду к правильному берегу. И я хочу держаться этого пути. Так вот, тогда, когда мы вдруг узнаем, что Христос нас избавил от страха смерти, что мне не надо бояться, мне туда, я туда не попаду, я в ад не попаду. Конечно, при условии, что если я послушен Господу буду, тогда мы получаем победу в сердце, что мы идем как победители. Вот. Но это как бы личное свидетельство, можно в это верить или не верить, можно относиться по-разному, но я лично вот просто как лично имел такую поддержку от Господа, иногда сверхъестественно. Помните, Даниилу было сказано, пророку Даниилу, а Даниил говорит, я не мог понять, он даже заболел, переживал, Господь говорит, иди, Даниил, ты иди, как бы, ты потом к концу своего времени, и ты-то потом восстанешь для получения своей там награды, ты иди как бы вперед, ну, так Бог ему сказал. Так вот, друзья, если бы Христос не воскрес, то вера наша была бы тщетна, напрасна, то есть верить в вечность, если сам Господь побежден был, если Он там сам повержен, и если, знаете, где Рефаимы и все вот эти личности, они сказали бы, ой, и ты один из нас. Нет, они так сказали Люциферу, теперь ты один из нас, ты, который ходил среди огнистых камней, ты, который там был на горе Божией, то есть, ну, вот этот ангел падший, теперь ты повержен. Ну, так написано, правда, в Писании? Но Господу такого никто не сказал. Потому что он туда пришел как победитель. Он ходил и проповедовал Евангелие. Он, наверное, им сказал, что через некоторое время я покину вас. Возможно, он им сказал, я скоро воскресну. Поэтому сейчас, пока я здесь, поверьте, что Бог вас любит. Покайтесь. Он проповедовал. Так Петр пишет, что он проповедовал тем, кто во время потопа Ноя были непокорны Богу. Господь, о них не было закона, не было Моисея. Бог решил их помиловать, объявить им амнистию, если они
примут. И поэтому Христос спустился после смерти в преисподние места земли, чтобы дать им надежду, дать благую весть. И они, очевидно, приняли, чтобы, подвергшись суду по плоти, то есть потопе, жили по Богу Духом. Это победа, друзья, это милость. Аллилуйя! И поэтому мы с вами, мы избавлены от страха смерти. Вот, поэтому я и вы с вами, мы избавлены. Поэтому я говорил слова моего папы, когда ему в армии сказал разгневанный офицер, я таких, как ты, расстреливал, ну, во время войны. Он сказал, ну, ты можешь сделать, ты можешь меня расстрелять, но если только Господь тебе позволит. Так папа сказал, бесстрашно, то есть такой был смелый, спокойный, потому что Бог нас избавил от страха. Друзья, каждый, находящийся здесь и смотрящий нас по телевидению, будьте уверены, что вы освобождены от страха смерти. Не бойтесь. Иисус победил. Лев из колена Иудина. Он даровал нам победу Иисусом Христом. Павел говорит, Иисус сказал, если мы умрем, оживем. Всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек, то есть будет жить вовеки. Еще очень быстро я заканчивать буду проповедь. Друзья, видите, хотел 7 пунктов сказать, но пока не получается. Так много здесь Библии, так много... Так вот, друзья, помните, что Пасха – это победа для всех нас. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Сначала Христос, а потом Христовы в пришествии Его. То есть великая победа будет еще впереди. Потом написано Христовы. То есть сначала Христос победил, а потом будут вот 2 с лишним тысячи лет проповеданы Евангелия. Люди будут спасаться. И представьте, миллиарды людей, миллиарды познают Бога, будут жить вечно смерть. И потом миллионы, миллиарды скажут, смерть, а где твое жало? Мы тебя боялись, но теперь мы с Богом, мы живем вечно. Вот какой дар нам дал, победу даровал. И теперь еще очень быстро пройдемся по пунктам, друзья, потому что пастор Генри приедет, и чтобы пока мы здесь, смотрите, победа над страхом. Евреям 11:20 написано, верой не убоялся гнева царского. Мы побеждаем страх во Христе, но чем? Верой. Евреям 11:27. Евреям 11:27. Помните, вера. Нужно верой принять победу над страхом. Скажите аминь, да? Верой, поверить. Дальше. Победа над одиночеством. Господь мне положил на сердце этот пункт сегодня. Победа над одиночеством. Луки 22:43. Господь молился. Ученики оставили его, то есть они не молились с ним, они его не ободряли, они его не поддержали. Он победил это. Ангел с небес подкреплял его. Ангел с небес. Поэтому я хочу сказать вам, друзья, если вы одиноки, если вы чувствуете одиночество, если вам трудно, если вот вы в отчаянии, что никто вам не позвонил уже сколько недель подряд там, и вы знаете, вы через это можете прийти к Богу так близко, что почувствовать Его присутствие, Его посещение. Ангел явился. Ангел же явился. Люди не смогли, а ангел явился. Второе место Писания в пустыне, Матфея 4:11. Ангелы явились и служили ему. Он был один в пустыне. Правда? Один Иисус в пустыне. Никого не было. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством юношам, девушкам, женщинам, мужчинам, пожилым людям. Победа над одиночеством. Есть победа над одиночеством. Есть победа. Человек может радоваться, поклоняться Богу в пожилом возрасте, когда детки выросли, когда внуки разъехались, детки. Человек может иметь победу. Это тоже победа важная. Скажите аминь. Аллилуйя. Третья победа. Победа над грехом и искушениями. Значит, Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение. В другом переводе побеждает искушение. Победа над грехом – это... по-разному может быть. Бывает у кого-то сразу все вот отрезало, вот просто мгновенно. А у кого-то бывает, у человека еще борьба есть, его еще враг искушает. Но раньше или позже вдруг человек побеждает, это есть победа. Кому-то далась мгновенно, вот человек, а кто-то еще какое-то время, говорю, боролся, может быть, не знаю, с курением или какими-то мыслями, но есть победа. Есть победа над грехом, есть победа. И Библия говорит, Откровение, кто побеждает, тот... Это победа духа над плотью. Это победа веры над атаками и искушениями. Поэтому Римлянам 8:13. Если духом побеждаете дела плотские, то живы будете. Духом побеждаете.
умерщвляете, ну, умерщвить, это значит победить, то живы будете. Итак, есть победа над грехом. Кто верит, что есть победа над грехом? Вы тут все свидетели, миллионы людей свидетели. Они освободились от власти наркотиков, алкоголя, похотей, всяких страстей, не знаю, каких-то...

лукавства, обмана и так далее. Четвертая победа. Победа над всем миром греховным. Я очень быстро скажу. Победа над греховным миром. Если у кого автобус, могу подвезти. Так что, смотрите, друзья, победа над миром. Мы говорим 1 Иоанна 5, 4-5. Сия победа, победившая мир, вера ваша, слава Богу. Дальше, победа над дьяволом. Вы от Бога и победили их, то есть дух Антихриста. 1 Иоанна 2:14. Вы от Бога. Скажите кому-то, ты от Бога. И ты победила их, то есть демонов. Запомните, друзья, есть победа над демонами. Есть, не бойтесь. Как говорил здесь Байо, противостойте ему, он убежит. То есть есть власть верующего. Еще место Писания. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна 4:4. 1 Иоанна 4:4. Вот. Юноши, вы победили лукавого. Вы победили лукавого. Представьте, вы, молодые люди, юноши, девушки, победили лукавого со всеми их, его обольщениями, потому что Слово Божие в вас пребывает. Шестое. Победа над болезнями. Ну, вы знаете, когда человек исцеляется, есть победа во Христе. Ранами его мы исцелились, есть победа. Вот. Некоторые говорят, человек победил рак. Ну, да, есть такая победа. Кому-то удалось. Слава Богу, есть победа в Боге тоже. Аминь. Скажите, еще сильнее. И поэтому последнее – это победа над смертью, о чем мы говорили в начале. Мы верой побеждаем. Евреям 11:33. Побеждали верой. Побеждали верой. Я не буду применять там царство, там, начитать царство, там, сирийское царство какое-то. Просто мы берем принцип, которые верой побеждали. Вера и победа тесно связаны. Луки 10:19. Кто помнит? «Се даю вам власть наступать на змей и скорпион». И теперь уже не просто плывете над водой, победитель. Вы наступаете над врагом душ. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Давайте встанем. Господь, слава Тебе.

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». Тысячи людей гибнут в катастрофах по всему миру. Горячие головы в таких случаях спешат винить Бога, ведь нелепая и неожиданная смерть обычно вызывает особое негодование. А действительно, как можно объяснить такие происшествия в свете Библии? Об этом говорим в сегодняшнем выпуске. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую. Сегодня у нас тема «Современные катастрофы». Именно катастрофы такие техногенного, околочеловеческого характера. Вот ты работал какое-то время на заводе. И, наверное, на заводе, на производстве регулярно какие-то несчастные случаи происходят. Ты, будучи неверующим человеком, ты работал там еще, когда не был верующим человеком, задумывался ли о том, почему с одними происходят несчастные случаи, а с другими нет? Где справедливость?
1: Ну, конечно же, я задумывался, потому что в моем раннем детстве мой отец работал на шахте, мой старший брат тоже работал на шахте, и часто они мне рассказывали о несчастных случаях, об авариях и так далее, и я просто иногда боялся за жизнь своего отца или своего брата. Еще я, будучи подростком, мы летели с моей мамой из Челябинска в Симферополь на море, и у нас была вынуждена посадка в Донецке, и где-то 12 часов мы сели в аэропорту, и только потом мама сказала, что кто-то из бортпроводников сказал, что во время полета у самолета отказал один двигатель, мы просто чудом сели. И даже вроде был такой слух, что кто-то очень везучий летел на этом самолете. То есть, и тогда я уже стал задумываться, почему действительно одни люди, они спасаются из таких ситуаций, а другие погибают.
0: Каким-то выводом приходил уже? О Боге думал, который, может, бережет или хранит? Или
1: я начал понять, что есть что-то сверхъестественное. Вот, потому что моя бабушка, она была так православно верующей, и уже немного мне говорила, что есть Бог, что необходимо молиться, подсунуть мне какие-то молитвы, там, чтобы я читал перед экзаменами в школе и так далее. То есть я уже начинал уже подростком задумываться о том, что существует сверхъестественный мир.
0: Раньше, в древние века, люди погибали из-за того, что медицина была не на должном уровне, или в войнах, в столкновениях каких-то. Сейчас вроде бы по этой причине меньше людей умирают, но больше умирают из-за научно-технического прогресса. В так называемых техногенных катастрофах. Это вот то, о чем ты говорил. Самолет падает, автомобильная авария на дорогах, шахты. Вот сейчас вернемся уже конкретно к этим авариям. Вот есть некоторые религиозные группы, которые из-за этого, в том числе, не только из-за этого, но в том числе из-за этого, они уходят и возвращаются к старому укладу жизни.

0: понимаем, что и мы можем оказаться в аварийных ситуациях. Поэтому Иисус как бы предупреждает, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы молились, чтобы мы начинали каждый день с молитвы.
1: И то есть возвращаться к укладу жизни, который мешает практикуют, да. Резона нет.
0: Да, во-первых, мы этой изолированностью теряем потенциал благовестников, потому что люди будут смотреть, ну что за вера ваша?
1: Ты их осуждаешь или ты допускаешь все-таки такой уклад жизни там, для тех, кому это особо симпатично?
0: Я буду словами апостола Павла. Кто чего достиг, пусть
1: в том и пребывает.
0: Тот так и поступает. Если они в этом убеждены и держатся, пусть не так поступают.
1: Но не забавно, очень симпатичные такие. Я несколько раз их встречал. Совершенно другой мир, совершенно другой мир. Ну, вернемся к ДТП, особенно которые происходят благодаря, естественно, транспорту, автомобильному движению на дорогах. Ежегодно в России и Украине суммарно гибнут 20-30 тысяч человек.
0: Около 30 тысяч, суммарно, да, статистику. То есть это больше, чем за 15 лет погибло молодых парней в Афганистане.
1: Как объяснить ситуацию, когда верующие люди... Христиане, они попадают в аварии, в автомобильные происшествия и гибнут в том числе. Как в данном случае правила, предложенные тобой, срабатывают?
0: Опять же, тут тоже надо в каждом конкретном случае рассматривать, потому что, опять же, Писание говорит, что все, что происходит с верующим, происходит ко благу. Может быть, этот момент, когда верующий уже совершил все, что необходимо, Бог забирает, может, через такую критическую ситуацию, Бог понимает, что в будущем человек может не устоять в вере, какие-то искушения или так далее. И он забирает человека из мира. Писание говорит, что праведник уходит, восхищается от этого мира, но многие не понимают, почему это происходит. А Бог забирает от зла. Но я говорю, что общую форму очень сложно в этих ситуациях прописывать.
1: Да, наверное, видимо, и вряд ли нужно.
0: Да,
1: да, и вряд ли
0: потому
1: нужно
0: что Павел даже говорит, что мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадателя. Только когда мы предстанем пред Богом, нам откроется его предвечный план для каждого из нас.
1: А я сейчас... задам тебе вопрос, я бы не хотел, чтобы мне его кто-то задал, так что прости меня, пожалуйста.
0: Постараюсь ответить.
1: Потому что он очень сложный.
0: Бог даст мудрости.
1: Да, я не знаю ответов на такие вопросы. Да. Планирует ли Бог катастрофы или нет? Или он только наблюдает за тем, что происходит, и уже в случившейся ситуации вмешивается?
0: Дело в том, что, опять же, Писание показывает, что Бог хочет, чтобы мы были счастливыми. Вот, желание Бога, но счастливыми с позиции вечности, а не только нашей земной материальной жизни, которая может там 70-80 лет. И поэтому, если иногда вот кризисы, такие катастрофы помогают человеку остановиться на его грешных путях и призвать имя Бога. Потому что беседую со многими людьми, кто пережил аварии, катастрофы, которые в нашем физическом времени длятся там доли секунд, а для человека перед катастрофой он как бы чувствует, что время останавливается. Какие-то секунды до столкновения перед человеком мелькает вся его жизнь. Иногда вот в эти доли секунд человек успевает призвать имя Бога. Вот такой момент, да.
1: То есть можем ли мы допустить, что некоторые катастрофы как бы запланированы Богом и предусмотрены?
0: Допущены Богом, исходя из того, что человек другими путями не может остановиться на своих грешных путях. Его гордость не дает, пока у него все хорошо, покаяться и примириться с Богом. Поэтому его гордость приводит к тому, что человек переступает голос Божий, попадает в такую катастрофу, но Бог может использовать это во благо для спасения души.
1: Хорошо. Это сложный уточняющий такой вопрос. Момент. Тогда, соответственно, могут ли случаться катастрофы, к которым Бог как бы не имеет никакого отношения, они происходят исключительно по человеческому фактору?
0: Но опять же, Писание говорит о том, что все под Божьим контролем. Если что-то происходит, вот опять сложность доктринальных моментов. Все предопределено, и свобода воли человека. Если уже все предопределено, то для чего свобода воли? Но если свобода воли, человек реализует ее, то где же тогда все предопределено Богом? Это извечный вопрос всех богословских школ. Поэтому мы можем рассуждать только с пониманием того, что нам открыто сейчас. Потому что Бог решает с позиции другого духовного измерения, которое над временем, которое над нашим материальным миром и так далее.
1: Хорошо, Андрей, вернемся к нашей беседе через минуту. В следующей части программы захватывающая история моряка, который служил на знаменитой подводной лодке «Комсомолец». Он оказался в числе выживших. Как это было, увидите далее. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и сегодня мы озадачены вопросом, какова природа катастроф и почему в них гибнет множество людей. Андрей, вот на этот вопрос Постарайся ответить. Но природа катастрофа.
0: Интересный момент.
1: Где справедливость?
0: Почти с таким
1: куда
0: же,
1: Бог смотрит?
0: Почти с таким же вопросом подошли к Иисусу Христу и сказали: «Иисус, ты слышал, что в Иерусалим пришли верующие,

0: которые принесли жертвы, но Пилат их убил и их кровь смешал с кровью жертвенных животных.
1: Сделай паузу. То есть это благочестивые, праведные, верующие люди.
0: Которые пытались
1: люди.
0: Исполнить закон.
1: Да.
0: Да.
1: То есть по иудейской традиции они не заслуживали.
0: Да,
1: того,
0: да.
1: Что
0: и поэтому они
1: получили.
0: Пришли к Иисусу и говорят: Иисус, ну где же как бы справедливость? Ведь они же не пришли там воевать, они пришли, чтобы принести жертвы. Иисус говорит к ним: думаете ли вы, что они были более греховны, чем вы? Тоже случится с вами, вы также погибнете, если не покаетесь. То есть Иисус показывает проблему, можно сказать, политическую, военное действие, столкновение. И потом Иисус усиливает эту мысль еще раз. Или думаете вы, что башня Силаамская, которая упала и побила, то есть насмерть задавила 18 человек, что те 18 были более греховны, чем вы, тоже случится с вами, если вы не покаетесь. То есть две абсолютно разные ситуации. В одном случае это политическое столкновение, какие-то военные действия, а в другом это техногенная катастрофа того времени. Но Иисус делает один общий анализ и один и тот же вывод дважды. То же с вами случится, если вы не покаетесь. То есть Иисус говорит, что причина, опять же, греховность человека, его самонадеянность, когда человек надеется только на себя, безалаберность, безответственность, когда человек грубо нарушает определенные там правила и так далее.
1: Особо интересно подчеркнуть на слова Иисуса Христа. Он как бы объясняет, что такие трагедии, которые случаются, они имеют отношение для научения не только тех, с кем это произошло,
0: но и для
1: просто
0: других,
1: окружающих
0: да.
1: людей.
0: Обычно, когда происходят такие крупные техногенные катастрофы, во многих странах народ, люди особенно живо воспринимают проповедь Евангелия. То есть это было, когда «Титаник» затонул, это было, когда катастрофа на Чернобыльской АЭС, когда вот... В сентябре 2001 года атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке была.
1: Позитив от, если можно сказать вообще такое употребить слово, позитив от таких кризисных ситуаций, отчасти есть и для тех людей, которые участвуют в таких катастрофах, трагедиях. Вот совсем недавно летел самолет из Одессы в Донецк с болельщиками одной из украинских футбольных команд. И самолет уже когда приземлялся, случилось что-то, что самолет в итоге упал. И несколько пассажиров погибли, но большинство, слава богу, выжили чудом. И, наверное, принято говорить, родились в рубашке. Да? То есть это тот случай, когда, в общем-то, никто не должен был выжить, но многие из них выжили. Родились в рубашке они или что случилось? Или это второй шанс от Бога?
0: Я думаю, что Бог дает им шанс. Вполне возможно, что кто-то за них из родственников молился, верующий, которые благословляли их. Хотя они даже, сами болельщики могли об этом и не знать. Или Бог видит жизнь этих людей, что они придут к Богу и покаются. То есть у них еще будет возможность примириться с Богом. Но я еще раз говорю, что в каждом конкретном ситуации надо было бы разбираться детально.
1: Но в любом случае, да, насколько это глупо будет, если люди не воспользуются этим шансом. Они не увидят
0: потому
1: в этом
0: что Писание говорит, вот жест. Сейчас время благоприятно, сейчас день спасения. То есть не ждите таких катастроф, там, военных действий, или там, стихийных бедствий, или там, крушения самолетов и так далее. Пока есть спокойно, свободное время, примиритесь сейчас с Богом.
1: Давай увидим интересную историю. Да. В 1983 году в СССР была спущена на воду новая атомная подводная лодка «Комсомолец». 28 февраля 1989-го, отправляясь в очередной поход, экипаж был полон энтузиазма. Там был и Виктор Слюсаренко, герой нашей истории. Но внезапно на лодке начался пожар. Прозвучал сигнал боевой тревоги. И что в итоге получилось из первых уст?
2: Там был кромешный ад. Мы понимали, что... Вот этого ада нас отделяет вот буквально тонкий люк.
3: В 1983 году в Свердловске была спущена на воду новая атомная подводная лодка. Ей дали название «Комсомолец». На ней и начал свою службу Виктор Слюсаренко.
2: Было почетно служить на этой подводной лодке. Она могла погружаться на глубину больше 1 километра и вести боевые действия больше 90 суток. Стояла новая техника, новые вооружения, и мы это все испытывали.
3: Предназначение подводной лодки «Комсомолец» на случай войны – ведение боевых действий и уничтожение противника. Ее сравнивали с самолетом-истребителем, о ее непотопляемости складывались легенды.
2: В экипаже даже такая шутка ходила, чтобы нашу лодку утопить, это нужно еще было уметь.
3: 28 февраля 1989 года лодка вышла в очередной учебно-боевой рейд. Отправляясь в поход, экипаж был полон энтузиазма. Виктор с нетерпением ждал встречи с молодой женой Ольгой, мечтая об отпуске, который они проведут вместе.

0: Внезапно на лодке начался пожар. Прозвучал сигнал боевой тревоги, и Виктор бросился на свой пост.
1: Пожар был очень сильный, больше 1000 градусов. Переборки титановые буквально раскалились. Дотронуться до них было абсолютно невозможно. Вытянуть руку, руки не было видно. Был сплошной стоял дым, насыщенный очень сильно угарным газом. Одна доза – это уже смертельно, тут 8 предельно. Из 7 отсеков горели все отсеки, кроме первого, где как раз находились торпеды, 22 обычные торпеды и 2 ядерных ракеты-торпеды. Мы свято верили, что как бы ни развивались события, лодка останется на плаву. Мы ждали помощь.
0: Капитан дал команду личному составу эвакуироваться. Виктор должен был передать приказ командира тем, кто его еще не слышал, поэтому покидал лодку одним из последних.
1: Сил у меня просто уже нету. Вот. И я услышал голос командира, когда он меня увидел, что помогите ему. Меня хватает за руки и втаскивает внутрь капсулы. Я когда огляделся, увидел, что помимо меня еще находится 4 человека во главе с командиром подводной лодки. Нижний люк за мной сразу же тут же закрыли.
0: В этот же миг за стенами спасательной капсулы раздались взрывы и послышался скрежет металла. Лодка, находившаяся в тот момент на глубине 1600 метров, не выдержала давления и начала ломаться.
1: И мы понимаем, что вот сейчас буквально счет уже на секунды буквально идет. Я помню только такая мысль, у меня сидела прочно в голове, что я сидел себя и утешал, и думал, что если сейчас я погибну, то вот долго мучиться не буду. С каждой секунды эта надежда больше гасла, и чувство обреченности вот такое нарастало. Внутри лодки раздается большой силой взрыв. И первое чувство, которое вот мгновение, все, нас раздавило.
0: Капсула отсоединилась и стала подниматься на поверхность, но вовнутрь все же успел просочиться угарный газ. Его никто не ощущал, но 2 человека уже были без сознания.
1: И вот в этой такой наступившей тишине звучит голос. Всем включится вида. ИДА – это изолирующий дыхательный аппарат. 1000 раз анализируя вот эту ситуацию, кто где находился, а капсула была двухъярусная, у нас на нижнем ярусе было 3 человека. И я тогда пришел к выводу, что этот голос не принадлежал ни одному человеку, который был в нашем капсуле. Это для меня было тогда загадкой.
2: Виктор сразу же выполнил команду.
1: Мы неслись с поверхности. Ну, с невероятной скоростью. Сотни метров мы проскакивали буквально за десятки секунд. Камера отсчитывает буквально десятки метров. Стрелка падает на ноль, и в этот момент раздается хлопок.
0: Давлением воздуха люк был сорван. Он увлек за собой Виктора и с силой вытолкнул его на поверхность воды. Из тех, кто находился в капсуле, в живых остался только Виктор. Но его ждала новая опасность. Находясь в ледяной воде, которая за 15 минут буквально убивает своим холодом, не зная, в какой стороне берег, Виктор просто начал плыть. Только через 40 минут его подобрал корабль, шедший ему навстречу.
1: Из 22 мичманов в живых осталось 9. Из 30 с лишним офицеров живых осталось тоже чуть меньше половины. Но из 15 матросов осталось живых только 3.
0: Снова и снова возвращаясь к тем страшным событиям, Виктор по-другому посмотрел на случившееся.
1: Это все было допущено Богом для того, чтобы как-то вот это сознание из неверующего, ну, немножко направить в другое русло.
0: В поисках ответов на свои вопросы Виктор стал читать Библию и посещать церковь.
1: Само покаяние, как таковое, произошло еще только после того, как я начал читать Библию. Я понял, что я грешный человек и что я действительно нуждаюсь в Иисусе Христе. Для меня стали понятны все эти события, которые произошли на лодке, что это не было цепь случайных событий, что это не было совпадений. И вот сейчас, уже спустя годы, ставши верующим, поверивши в Бога, я... уверен, что этот голос принадлежал Господу Богу. Это Он дал эту команду.
0: Виктор не искал Бога сам и даже не молился Ему. Но Бог хотел спасти Виктора. Благодаря этой ситуации покаялась вся его семья, любимая жена Ольга и 2 сыновей. Они счастливы, потому что Бог вернул им мужа и дал папу.
3: Да, слава Богу, видим, что Бог и в этой ситуации был рядом, и кто был послушен Его воле, он остался живым.
4: Я припоминаю слова из Псалтыря. Куда бы ни поднялся и там, да, преисподняя.
3: Куда я уйду от духа твоего, говорит, да,
4: везде.
3: Да,
4: везде. Так он в этой капсуле находился, он услышал голос, которым он убежден, что это Бог ему сказал.
3: И он был послушен. И он сделал то,
4: другие этого сказал. Не сделали. Да. Особая специфика любой катастрофы, очевидно, да, это неожиданность. Мы не ожидали. Когда пришел потоп, никто не ожидал, что это произойдет, хотя Ной предупреждал. Да?
3: 120 лет он предупреждал.
4: Лет 100-120 он точно предупреждал. В современной катастрофе, которая сегодня происходит, техногенные несчастные случаи, это неожиданность. Всегда они призваны чему-то научить, не только тех, кто принимает участие в этих катастрофах или оказывается в них по несчастной случайности, но и тех, кто находится вокруг, за всем этим наблюдает. Главные уроки для каждого из нас. Из этого сюжета, который мы увидели, или из любой катастрофы, о которых мы смотрим по телевизору.
3: Иисус многократно предупреждает, чтобы верующие бодрствовали и молились, чтобы они были духовно и морально готовы, если вдруг они окажутся в кризисных ситуациях. То есть необходимо тренироваться духовно. Иисус говорит, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать этих будущих бедствий и предстать пред Сына Человека. То есть нам необходимо прежде всего быть в мире с Богом, знать, что я покаялся, что Иисус Христос действительно мой Господь и Спаситель, и я практикуюсь в слышании Его голоса через чтение Слова Божьего, в личных молитвах, в личных откровениях. Я хочу быть водимым Духом Святым, потому что в определенный момент может быть необходимо быть послушным Его голосу. Бог может сказать, отойди в сторону, или одень этот костюм, и так далее. То есть я быстро это делаю, и я вижу, что действительно Бог меня защищает и спасает. Практиковаться в слышании и водительстве от Бога.
4: Ну и мне кажется, самое главное в любом случае – всегда быть готовым к встрече с Ним.
3: Да, конечно.
4: Что возможно, безусловно, только через покаяние, и то, когда у людей налажены нормальные отношения с Небесным Отцом. Скажи, пожалуйста, когда человек, верующий или неверующий, попадается, оказывается в таких ситуациях, как ему родителям, возможно, которые являются взрослыми людьми, как они могут наставлять своих детей, потому что такое может происходить в школе, где угодно, достойно проходить эти жизненные вызовы?
3: Ну, прежде всего, родители должны показать пример веры, то есть упование на Бога.
4: Ну, тут плюс наставление.
3: Да, да, и наставление показывает, что ребенок идет в этот в мир, где очень много может быть опасностей, там, аварий и так далее, чтобы ребенок всегда молился, получал благословение, родительское благословение в школе. Я хорошо помню однажды, когда я тоже благовествовал на улице, и ко мне подбежала женщина, которая гневно бросила, где был твой Бог, когда мой сын полез на дерево, упал и сломал руку. Бог дал мне мудрость, и говорю, а вы утром молились, чтобы Бог хранил вашего сына? Вы дали наставление вашему ребенку, чтобы он не делал таких дел? И она не могла ничего ответить. И она остановилась и стала слушать меня.
4: Хорошо, да, что ты рядом оказался, чтобы
3: важно
4: подсказать.
3: Просто да, молиться и просить у Бога его защиты и водительства для каждого своего дня.
4: Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, наш эксперт Андрей Долганов, мы говорим о современных катастрофах. Андрей, у многих верующих прослеживается такая неприятная тенденция, когда в их понимании, я имею в виду, когда происходит какая-то катастрофа или трагедия, они спешат сказать, а мы же предупреждали, мы говорили, вот, получите по заслугам. Оно вроде бы и справедливо, да, так сказать, но насколько это соответствует духу? Христианство.
3: Это неправильный подход. Почему? Когда верующий так начинает осуждать неверующих, они занимают позицию судьи. А Писание говорит, чтобы мы проявили характер Христа, то есть любовь к этим людям и помощь прежде всего. Для нас очень хороший пример в Библии – это книга пророка Ионы. То есть когда уже народ Ниневии набрал чашу беззакония, что Бог хотел произвести суд над ними. Но Бог любит людей, поэтому Он посылает Иону, чтобы он пошел и проповедовал покаяние. И он решил убежать, потому что он не хотел, чтобы этот народ спасался. Но в конце концов, вразумленный, он в желудке большой рыбы, он вышел в этот город, он ходил, проповедовал, и народ покаялся полностью. А Иона думал, что сейчас будет светопредставление, как Содом и Гоморры, он сел на возвышении перед городом, Бог вырастил такое растение, чтобы...
4: Ожидал, когда случится эта трагедия.
3: И когда же это произойдет? Это не произошло. Иона так и печалился, а Бог ему говорит, Иона, ты печален был что вот это растение засол, которое ты не вырастил, а как же мне погубить эти десятки тысяч людей, которые не знают, как отличить лево от права? То есть через этот поступок Бог показал, что Он любит всех людей. Поэтому, когда происходят такие катастрофы, верующие должны прийти и помочь, и видеть Божью любовь,
4: независимо
3: сострадание,
4: от причин,
3: поэтому...
4: почему это произошло.
3: Да, да.
4: Вот поэтому, мне кажется, вот таких два ключевых момента. Когда происходит катастрофа или случается, безусловно, верующие призваны объяснить причину, которая могла стать причиной, почему произошла такая катастрофа. Но сразу же после этого они должны быть первыми,
3: помочь,
4: кто придут и
3: Павел
4: помогают в этой ситуации.
3: С плачущими плачьте.
4: Я припоминаю 2004 год, Юго-Восточная Азия, Индонезия, катастрофа, ураганы. Верующие, кстати говоря, тогда были одними из первых, церкви направили туда миссионеров.
3: И операция благословения. Помощи.
4: Операция благословения в этом участвовала. Вот это как раз-таки хороший пример. Спасибо, Андрей. И прежде чем мы помолимся, я бы хотел поблагодарить всех партнеров ассоциации «Эммануил». Спасибо за вашу верность и посвящение. Именно ваша регулярная поддержка позволяет нам создавать программы, которые меняют судьбы людей. 180 градусов, мировые христианские новости, клуб 700 интерактив. Без вашей поддержки мы бы не смогли достигать людей по всему миру и нести Евангелие в самые отдаленные уголки России и стран СНГ. От лица всей команды ассоциации «Эммануил» благодарю вас за поддержку. И у нас есть... короткое время для молитвы.
3: Давайте помолимся за неверующих людей, чтобы они действительно воспользовались этим благоприятным временем и призвали имя Господа прямо сейчас, не дожидать каких-то кризисных или аварийных ситуаций. Отец Небесный, я благодарю тебя за всех телезрителей. Я прошу тебя, даруй им дар покаяния, чтобы прямо сейчас они покаялись в своих грехах и призвали тебя Иисус своим Господом и Спасителем во имя Иисуса Христа. Я также молюсь за всех верующих, которые, чтобы они в молитве стояли и благословляли всех своих родных, близких, всех людей в своих домах и в своих городах, чтобы Бог обращал людей к покаянию и хранил детей от аварий и катастроф во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Аминь. Спасибо большое, Андрей, за беседу, за то, что отвечал на наши вопросы. Мы прощаемся. До следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа».

0: 52-я серия. Возвращение домой.
1: Меня звали Анисим, и я был рабом Филимона, пока 2 года назад не полюбил его дочь, красавицу Марианну. Она тоже меня любила, но ее брат Тарий был против.
2: О, это чудесно.
3: Ах ты, Тарий!
2: Прекрати!
3: Ты всего-навсего слуга! Ты раб, не забывай об этом!
2: Тарий, ты поступил жестоко!
1: В конце концов, жестокость Тария вынудила меня мстить. После того, как я едва не вызвал гибель Тария, я украл бриллианты и бежал.
4: Смотри вот!
3: Берегись, ты можешь сгореть!
4: Бедняга! Он пропал!
5: Что ж, на этот раз летающий дом долетел до Коринфа.
6: Да. Но мы продвинулись во времени на 2 лет вперед.
5: Иногда мне кажется, что профессору Мбаблу никогда не удастся вернуть летающий дом назад в 20 век.
7: Не забывайте, кто хочет, тот добьется.
8: Кажется, мы забыли пообедать.
6: Правильно. Я про то же. Мы совсем забыли про обед.
3: Бездельник! Ах ты, глупая обезьяна!
5: Интересно, что там происходит?
6: Пойдем посмотрим.
5: Пошли.
4: Не могу сдвинуть с места, застряла.
3: Давай двигай, идиот.
4: Я стараюсь, как только могу.
3: Давай толкай. Хватит хныкать, бездельник, толкай, лодырь.
4: Пожалуйста, хозяин.
9: Thank you.

0: Надо помочь ему.
1: Ага.
2: Робот может делать эту работу.
1: Осторожно.
3: Убирайтесь. Не суйте нос не в свое дело, иначе вам будет худо.
1: Ой.
3: Ай. Ой. Здравствуйте, господин Анимо.
4: Ты опять бьешь этого беззащитного парня. Я заставлю тебя пожалеть об этом.
3: Прости меня, Анимон, но этот парень мой раб.
4: Обращайся с ним по-хорошему, иначе не получишь от меня ни гроша, понятно?
3: О нет, я повинуюсь вашей воле.
0: Правильно.
4: Кто это? Отныне будешь добрым хозяином. Вот тебе деньги и найми парню помощников. Понял?
3: Спасибо. Я так и сделаю, поверь мне.
4: Я прослежу.
3: Спасибо, сударь.
0: Эй, все в порядке?
1: Мы можем чем-нибудь помочь.
0: Лицо Анимона показалось мне знакомым.
1: Угу. Он очень похож на Анисима.
0: Кто это был?
5: Это очень важный и богатый человек, но он всегда помогает бедным рабам вроде меня.
0: Вы слышали?
1: Ага.
0: Ты не знаешь, случайно, где он живет?
5: В западной части города, на Спартанской дороге.
0: Пойдем-ка туда.
1: Ага.

0: Анисим!
1: Что?
0: Привет!
2: Вот так встреча! Ведь ты Анисим, правда?
0: Ты изменился, но мы все равно тебя узнали.
2: Я рад, что ты не сгорел.
1: Вы меня с кем-то спутали. Меня зовут Аниман.
2: Что?
1: Я вообще впервые вижу вас.
2: Странно. Да.
1: Вряд ли это тот самый человек.
0: Может быть, нет, но он очень похож.
2: В том-то и дело. Но, судя по всему, Анисим вряд ли остался живым. А потом на лице Анисима не было шрама.
0: Может быть, это след от ожога?
1: Это забавно.
2: Что значит забавно?
1: Это странно, потому что Анисим, помнится, бросился в огонь.
0: Да, так и было. Его тело так и не нашли.
3: И бриллианты, которые он украл, тоже не нашли.
0: Если Анисим жив, надо сказать об этом Марианне.
2: Надо навестить Марианну в Риме и сказать ей, что, кажется, нашли Анисима.
1: Ну, я готов помочь вам.
2: Поехали.
3: Три, два, один.
4: Старт! Старт!

0: Я Аниман, а не Анисим. Анисим умер 2 года назад.
1: Что-нибудь случилось, сударь? Вам не здоровится?
0: Я просто устал, но мне надо ехать в Рим.
1: Вы поедете сегодня?
0: Угу. Приготовь мою карету, и я поеду.
1: Слушаюсь.
2: Мой хозяин через 2 дня прибудет в Рим. К его приезду вы должны оставить ваш дом.
3: О, не выгоняй нас из дома. Нам больше некуда деваться.
4: Дерек, не забудь, что отец много раз помогал тебе, пока не заболел.
2: Я это не забыл, но я выполняю свою работу. Вы много задолжали моему хозяину. Платите или выселяйтесь.
3: О, нет.
2: Всего доброго.
4: Он беспощаден.
1: Простите меня, дети.
3: Отец!
1: Это я вовлек вас в эту беду.
3: Отец, не падай духом.
4: Ты не виноват.
1: Я заболел, оставил свой бизнес. И вот мы теряем наш дом. Да.
4: Марианна!
3: Ах, Анисим, если бы ты был здесь, ты бы помог нам. Летающий дом.
5: Смотрите, Марианна.
6: Меня подождите.
7: Привет, Марианна.
3: Привет, вы вернулись в Рим?
5: Да.
7: Да.
4: Нам нечем заплатить, и он выгоняет нас из дома.
5: Это ужасно.
7: Какой он жестокий человек. Он воспользовался тем, что ваш отец тяжело заболел.
6: Господь накажет его за то, что он такой подлый.
4: Мне кажется, меня он уже наказал.
7: За что?
4: За зло, причиненное Анисиму.
3: Мы же договорились забыть о прошлом.
7: Особенно о том ужасном дне 2 года назад.
5: Да, когда ты упал с коня.
8: Говорят, Анисим уколол коня, и конь тебя сбросил.
1: Берегись, старик!
3: Они оба согрешили друг против друга, Анисим и мой брат.
4: Но я был жестоко вынудил его согрешить.
8: Кто собирается выселить вас из дома?
4: Неблагодарный по имени Дерек.
3: Так велит ему его начальник, знатый коринфянин Аниман.
8: Кто?
7: Как?
6: Но Аниман — это человек, который...
3: Вы его встречали?
7: Нет, нет, мы не встречали, правда, Джастин?
8: Угу.
7: Я думаю, нам уже пора идти домой. До свидания.
8: Простите нас.
7: Ой, спасибо.
6: Почему мы ушли, не отведав сладкого? И почему ты меня ущипнул, Энджи?
7: Да чтоб ты не проговорился по поводу Анимана.
6: Но ведь мы пришли как раз рассказать о нем.
8: Но каково было бы узнать Марианне, что Аниман – это Анисим?
6: По-моему, она была бы рада узнать это.
7: Это он выгоняет их из дома.
8: Бежим в летающий дом, пока светло.
7: Окей.
6: Меня подождите.
2: С прибытием, Аниман. Вас ждет карета.
0: Хорошо, хорошо.
2: Вы плохо себя чувствуете? У вас приступ болезни?
0: Замолчи и трогай.
2: Ох, слушаюсь.
0: Ты выполнил мои инструкции?
2: Да, но с семьей Филимона было сложно.
0: А что такое?
2: Я велел им сегодня же покинуть дом, но они еще не ушли. Простите, можно вас спросить, почему вам так нужен их дом?
0: Не лезь не в свое дело. Что здесь происходит?
2: Павел проповедует слово Господне.
0: Господня? Даже если есть Бог, он не поможет.
1: Римляне, вы спасетесь, если признаете Господа Иисуса, если примете, что Бог воскрес из мертвых. Иисус пошел на крест во спасение ваше. Братья, всякий, кто призовет имя Господа, спасется.
2: Аниман, сударь?
0: Да.
2: Давайте послушаем.
0: Зачем?
2: Узнаем, как получить прощение грехов.
0: Зачем мне это прощение? Я не виноват ни в каких грехах.
2: Простите, я только предложил.
0: Какое мне вообще дело до Бога? Он ничего для меня не сделал, ничего. Он мне не нужен.
9: Золото. Вот о чем я забочусь. Я больше не хочу быть ничьим рабом. Кто там? Входите!
10: Простите, сударь.
0: Да, что такое?
10: На улице ждет девушка. Она хочет видеть вас, Анимон.
0: Девушка?
10: Да, сударь.
0: Скажи ей, пусть войдет.
10: Слушаюсь. Пожалуйста, входите.
3: Спасибо.
0: Оставайся там. Что тебе надо?
3: Я хочу видеть Анимона.
0: Я господин Анимон.
3: Меня зовут Мариана, я дочь Филимона. Я прошу об одолжении. Мой отец тяжело болен, и поэтому у нас нет денег. Не выгоняйте моего отца из дома, он беспомощен. Если вы верите в Бога, как мы, смилуйтесь, простите нас.
0: Я не верю в Бога, и милости от меня не ждите. Надо мной еще никто не смилостивился.
3: Ваш голос, я его уже слышала.
0: Ошибаешься, мы не встречались.
3: Не может быть. Да, конечно же, ты Анисим.
0: Я не Анисим. Я же говорю, мы не встречались.
3: Почему ты прячешь свое лицо? Я знаю, это ты.
0: Меня зовут Анимон. Тот, о ком ты говоришь, умер.
3: Ты возмущен, потому что ты обижен. Ты не можешь простить нас. Я не виню тебя, но...
0: Ты все сказала?
3: Что?
0: Если вы не можете вернуть мне ваш долг до завтра, вам придется уступить ваш дом мне. Простите, мне надо работать.
3: Нет, постой. Анисим!
0: Я не верю в Бога, и милости от меня не ждите.
3: О, Анисим, если ты не веришь в Бога, тебе воздастся за грехи твои.
4: Отец, постой. Отец! Ты слишком слаб, чтобы вставать с постели.
1: Я нашел в себе силы встать, чтобы встретить Анимона и просить его милости.
4: Лучше я поговорю с ним.
5: Дарий, что происходит?
4: Здравствуйте, детки. Сегодня в Рим приехал этот человек по имени Анимон.
5: Приехал?
1: Это значит, что завтра же он выгонит нас из дома.
7: Нам надо попытаться вразумить его.
6: Да он просто подлец.
3: Я уже говорила с ним.
5: А?
3: Безнадежно.
7: Ты его видела?
3: Угу.
5: О, значит, ты знаешь.
3: Угу.
5: Марианна!
7: Постой!
3: Я пожертвую собой, чтобы спасти его душу.
7: Марианна! Постой!
5: Марианна!
7: Остановись, Марианна! Стой!
3: О, Господи,
7: стой,
3: пожалуйста!
7: Марианна, стой!
5: Марианна, не надо! Не надо!
3: Дайте мне умереть, только таким путем можно искупить грехи Анисима.
7: Ой!
0: Почему я все время вижу этот кошмарный сон? С тех пор, как меня обижали, потому что я был раб, я мечтал только о мести.
7: Тогда почему ты чувствуешь вину и видишь все тот же сон?
0: А? Это опять вы? Убирайтесь! Повторяю, мы не встречались!
5: Это неправда, Анисим.
0: Я не Анисим. Я стал совсем другим человеком.
7: Но изменить имя еще ничего не значит. Нельзя забыть свои грехи.
5: В прошлом ты совершил ужасную ошибку, но если ты хочешь, чтобы Бог простил тебя, не надо делать новых ошибок.
7: Ты очень плохо принял Марианну, когда она пришла к тебе, и она отчаялась. Она же любит тебя. Она чуть не утопилась из-за тебя.
0: Что?
5: Ты ненавидишь ее семью, а она хотела спасти твою душу.
7: Марианна хотела пожертвовать жизнью, чтобы искупить твои грехи.
5: Угу.
0: Убирайтесь!
5: Хорошо, мы уйдем, а ты пока можешь подумать в тишине.
0: Идите!
7: Анисим,
11: Вон!
7: Если тебе нужен добрый совет, тебе надо сходить к апостолу Павлу.
8: Правильно. Пойдем.
9: Марианна, ты любила меня, а я ожесточился против тебя, ожесточился против Бога.

0: Павел, Павел, Павел, я пришел к тебе, чтобы покаяться в своих грехах. Я ожесточился против Бога, но теперь Он мне нужен. Я нарушил Его заповеди. 2 года назад я украл у своего хозяина бриллианты. По моей вине упал с коня его сын. Я был мстителен и жесток.
1: Не отчаивайся, Господь простит твои грехи. Призови имя Господа Иисуса и спасешься, Он любит тебя.
0: Да, но я отвергал Его.
1: Я сам отвергал Его, а Он сделал меня своим служителем и научил меня открывать глаза неверам вроде тебя, чтобы дать им прощение грехов.
0: Но семья Филимона не простит меня.
1: Они простят, ведь они христиане. Я напишу Филимону письмо от твоего имени.
0: О, Павел, спасибо.
2: Прости меня, отец, я старалась, но Анисим не умолим.
3: Если бы он согласился ждать, пока я вновь встану на ноги.
4: Боже, прости ему.

0: клетки вы вернулись?
1: Вам не нужно будет покидать свой дом.
2: Что?
3: Почему? Что случилось?
0: Мы узнали, что Анимон никто иной, как Анисим собственной персоной.
2: Анисим?
3: Что? Мой бывший слуга?
0: Да, мы вручим вам срочное послание.
3: Послание?
2: Я не верю, что Анисим жив.
0: Вот. Интересно, что он сейчас делает?
4: Он пошел на холм закатов и ждет тебя там.
0: Да, он просил передать это письмо.
5: Неужели он действительно хочет видеть меня?
0: Угу.
3: Кажется, это письмо от апостола Павла. Мои глаза стали плохо видеть, так что прочти мне, Тарий.
2: Хорошо. От Павла, ученика Иисуса Христа, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему. Благодать тебе, мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа.
3: О любви прошу тебя, сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Ты же прими его, как мое сердце, уже не как раба, а как брата возлюбленного, и воплоти в Господа.
1: Здорово. Я тоже хочу вернуться и увидеть свою семью, как они.
0: Угу.
6: Что случилось?
4: Что
0: профессор, профессор Бабло!
7: Ну, это машина времени. Я так много ее чинил, что она сыта по горло.
8: Мы не можем остановить тряску.
0: Машина времени ничего не чувствует. Это я сыт по горло. Простофиля! Хватит!
7: Прекрати, Джастин, ты ее сломаешь!
8: Джастин, прекратим! Берегитесь, я суперробот, я принял командование. Это чувство гордости от этой машины времени.
7: Ты обезумел, контролируй себя.
8: Слушайся меня, я твой хозяин. Верни нас в 20 век сейчас же, или я совсем выйду из себя.

0: Голова болит.
1: Все живы-здоровы?
2: Угу. Но ты, сэр, натворил делов.
3: А что я такого сделал?
2: Что? Что случилось с профессором?
4: Может быть, ему плохо?
0: Пойду посмотрю. Что?
2: Кажется, Джастину тоже плохо.
0: Идите сюда.
2: Что это?

0: Ура! Ура!
1: Наконец-то мы дома!
2: Мы вернулись в 20 век!
3: Просто даже не верится!
4: Ну вот вы и дома, и все благодаря моей машине!
3: Ой, больно!
5: Пришло время сказать до свидания! До свидания, Корки Робертс, Энджела Робертс, профессор Хамфри Бамбл, сэр, солнечный онный робот, Джастин Кейси и летающий дом.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях диакониса Церкви Истины в Иисусе Любовь Краверк. Здравствуй, Люба!
1: Здравствуй, Катерина!
0: Сегодня у нас тема гонения. И ты рассказываешь о своей прекрасной большой семье. Это просто чудесно, что происходило у вас, и мы с удовольствием сегодня послушаем твое свидетельство.
1: Да, это уже вторая часть. Мы закончили первую часть на том, что этот огонь, который горел внутри тогда молодых моих родителей, моих тетушек и дядюшек, но тогда они были тоже молодыми, и уже спасшихся людей, которые были рядом с ними, и что это очень не нравилось дьяволу, это очень не нравилось той системе атеистической, это очень не нравилось работникам КГБ, и поэтому вот эти распоряжения, которые приходили с Москвы о тех жестоких деяниях, которые они совершали над верующими, они уже, скажем, к 50-му году усиливались. И, можно сказать, они приходили такой определенной волной. И так как система, сплоченная система церкви, она была по всему бывшему Советскому Союзу, то как только волна вот и гонение начиналось где-то в России, в Москве или в Ленинграде, уже братья предупреждали: будьте готовы. Но часто было так, что Дух Святой через пророчество тоже предупреждал, не тоже, а в первую очередь предупреждал, что гонения грядут.
0: Скажи, пожалуйста, в чем обвиняли верующих в то время?
1: На фоне настоящего времени, конечно, да, это выглядит довольно странно. То есть если человек выбирает такую жизненную позицию верить в Бога, любить людей, рассказывать о нем своим близким, родным, собираться вместе для того, чтобы молиться, петь псалмы, в то время это считалось преступлением. То есть, учитывая то, что государство атеистическое, то есть сверху было принято решение руководителями советскими, что мы атеистическое государство, следовательно, все люди, живущие в нашем государстве, должны быть атеистами. Но, по крайней мере, они не должны открыто верить и исповедовать свою веру, назовем так. Потому что часто люди называют веру вероисповедание, но вера, она в сердце. Та вера, которая написана в Священном Писании, это вера в сердце внутри меня. И уже в конце 50-х это гонение усилилось. Каким образом оно усилилось? То есть участились штрафы, нападения или внедрения в эту христианскую группу людей, где бы они ни собирались, в доме, или они где-то на природе собирались, КГБ выслеживала, приезжала, переписывала, оштрафовывала. Это все потом передавалось на работы, где кто работает, для того, чтобы давление оказывать на этих людей. И, естественно, в то время очень трудно было занимать какие-то позиции. Допустим, если мой отец в начале своего пути жизненного учился в институте, работал учителем, какое-то время был директором школы, но когда вот это его открытое вероисповедание, оно стало явным, таким людям уже не давали работать по их специальности. И кем он мог работать, это транспортником. Молодежи не давали учиться. То есть молодежь, которая открыто могла сказать: «Да, я верю в Иисуса Христа», она не могла учиться каких-то

0: Советского Союза верующим запрещалось собираться вместе и молиться, запрещалось получать высшее образование, запрещено было занимать какие-то высокие позиции, директорские позиции. И помимо всего этого, я слышала, оскорбляли, обзывали и людоедами, обвиняли в каких-то сексуальных грехах, ходили сплетни. Много всего было. И все это было гонение.
1: Это было очень много грязи вылито. Газета «Известия», «Советская правда». Именно «Советская правда», в ней писалось столько лжи. Я к этому более подробно подойду. Но вот что касается конец 40-х, начала 50-х. Снова пришла волна. То есть братья уже предупредили, Дух Святой уже предупреждал. И вот стали сажать братьев и сестер снова в тюрьмы. Вот какие-то определенные годы это было. И что касается того, что церковь не могла функционировать, как бы мы не можем сказать однозначно, потому что были регистрированные церкви, скажем, та же самая Баптистская церковь, которая сейчас на Калью, другие церкви, они продолжали жить своей жизнью, да, но мы понимаем то, что власти на них давили, они хотели контролировать, они внедрялись в эти церковные вопросы. И как они сумели прожить это время, я сейчас не буду рассказывать. Я буду рассказывать о том, как прожили это время мои бабушка, дедушка, родители. Они были в подпольной церкви. И они были подпольными не потому, что им хотелось от кого-то прятаться или, знаете, как будто там что-то тайное, опасное. Нет. Они были подпольными только потому, что власти открыто вмешивались. Они требовали ставить своих людей. Они запрещали заниматься с молодежью. А с детьми так вообще это табу. С детьми вообще запрещалось что-то им говорить о Боге. Может быть, я более подробно об этом потом расскажу, как это все выглядело. И поэтому церковь, так как это внутрицерковные вопросы, да, кто должен быть пастором, кто служит молодежи, кто служит словом, это понятно, не должны решать люди, которые гонят церковь, нерожденные свыше и не признающие Бога как своего спасителя, то есть они хотят ставить своих людей. Подождите, стоп, конечно же, нет. И поэтому тут нужно было принимать этот вызов. И подпольная церковь возрастала, люди спасались, КГБ усиленно работало, и в 51-м году посадили в тюрьму многих людей. И тогда, вот именно в 51-м году, знаете, как было, приезжал черный ворон, называли так машину, такую черную, приезжал ночью и просто забирал людей. И никто не знал, вернется этот человек, не вернется этот человек. Многие просто пропали без вести. И мама рассказывала про одного молодого человека, который уверовал. Он каким-то образом еще до верования получил высшее образование. Он был очень талантлив, очень способный. Он играл на гитаре, очень красиво пел песни. Это очень влияло на других людей, и люди просто притягивались к Господу. Его забрали, он не вернулся. Его след пропал. И потом просто молились люди, и было показано видение гроб. То есть было понятно, что его умертвили. Так умертвили многих. Я, если приведу пример, вернусь назад к моему дедушке со стороны моего папы, то он жил в Белоруссии, в деревне «Борьба». У них дома лежала Библия. И когда вот началась коллективизация, пришли, ему предложили добровольно, насильственно купить какой-то журнал советского покроя. Он отказался, к ним пришли домой, видели, что у них на столе лежит Библия, его забрали, он не вернулся. То есть мы понимаем, его тоже умертвили. И вот мы возвращаемся к 51-му году, когда пошла такая сильная волна гонений, прессингов. И было удивительно то, что КГБ подстраивало

такие случаи, то есть обвинения, к которым мы никакого отношения не имели. То есть, например, приходили их люди в наш дом, это я называю в купле «Сербия-10.1», приходили и подсовывали куда-нибудь за шкаф или в какое-то место, где, может быть, менее заметно, антисоветскую литературу, и уходили. И потом делали такую облаву, делали это открытым, заходили, вытаскивали эту литературу, которую мы даже не знали, что она там лежала, и говорили: «Посмотрите, вы враги народа, вы против советской власти». То есть это был такой явный обман. И вот в 51 году забрали много верующих, посадили в тюрьмы. Это были люди с разных церквей христианских. И забрали моего дедушку, забрали мою маму и забрали моего папу. Тогда они не были в браке, они были молодыми людьми, но они были служителями в церкви, так как сейчас называют лидерами. То есть они были настолько посвящены Богу. Папа очень хорошо знал Слово Божье и учил молодежь этому Слову Божьему. Мама была ревностной евангелисткой, потому что она очень любила Бога, свидетельствовала всем вокруг, и поэтому она была такой яркой личностью. И дедушку, потому что он открывал свой дом для собраний верующих. И рассказывают, что когда дедушку посадили в машину, и там такая решетка была, он запел псалом: «Ближе, Господь, к тебе». И говорил: «Вы знаете, с Господом в тюрьме свобода, а без Господа на свободе тюрьма». Он эти слова повторял неоднократно, потому что он знал, откуда он вышел, из какой тюрьмы и какую свободу дал ему Господь. Слава ему за это. И, конечно же, тогда давали очень большие сроки, но как-то получалось так, что эти сроки впоследствии сокращались, и дедушка мой просидел 4 года, маме дали 10 лет, но она просидела 4 года, папе дали 6 лет, он так и просидел 6 лет свой срок. И вот там, в тюремных застенках, как рассказывала моя мама, это было особенное время присутствия Божьей благодати. И она всю свою последующую жизнь впоследствии вспоминала этих 4 года и благодарила Бога, что Он дал ей возможность пройти этот путь. Она говорит, это было что-то удивительное. Ей было тогда 26 лет. И она говорит, происходило так, что в их документах, этих властей, происходила какая-то путаница. Ее забрасывали то в одну камеру, то в другую камеру, то в третью камеру. И она говорит, с кем я только не побывала. В одну камеру она попала, там были врачи Сталина, евреи, образованные люди, красиво одетые, вот их только забрали. В другую камеру она попала, где были директора заводов, такие умные, тоже такие хорошие люди, которые занимали какие-то позиции, но как только их в чем-то заподозрили, если даже какой-то сосед на кого-то что-то донес, там даже не разбирались, его сразу же ликвидировали. Приезжал черный ворон и забирал. И забирал. Да, часто это происходило ночью, чтобы как-то стереть свои следы. Потому что на самом деле дом, где жили бабушка и дедушка, его очень уважали. Соседи очень любили и понимали, что это особенные люди,
которые ходят с Богом не просто, но они переживают живого Бога. Если кто-то умирал на этой улице, мы знаем, это улица Сирби, то они приходили за дедушкой и говорили: «Пойди, пожалуйста, к нашему умирающему там, родственнику или брату, сыну, там, отцу или матери, поговори». И дедушка приходил, молился с ними, и часто было так, что приводило к покаянию. И люди приходили и говорили: «О, этот копельский поп, давайте позовем его». И он выглядел как поп, у него было черное длинное пальто, Библия под мышкой и впоследствии еще такая палочка. Но вот там в тюрьме, вы знаете, это не просто, вот как сейчас мы попадали туда, не сейчас, а какое-то время назад, скажем, 30 лет назад, да, в 90-е годы, когда открылись двери, и мы пошли проповедовать тюрьмы в свое время. Это был такой сильный прессинг. Как рассказывал папа, ему подавали документ и говорили: «Подпиши». И он читал и видел, что там ложь, там клевета. И он говорил: «Я не буду подписывать». И тогда его просто брали за шкирку, били головой об стенку и говорили: «Подпиши». Так что он терял сознание, но он не подписывал. Христиане того времени, они были готовы на смерть, многие христиане, на смерть ради Христа. И почитали это еще особым званием, как написано к евреям, да, что Бог производил такие великие чудеса во времена апостолов, но некоторые из них были убиваемы, скитались в козьих шкурах в горах, были перепиливаемы, и весь мир их не был достоин. Вот такая высокая планка. А дедушку тренировали тоже там: «Встань, ляг, там, ложись, поднимайся, ложись, поднимайся». То есть такого рода издевательства были. И что касается моей мамы, она была тогда молодой девушкой, 25-26 лет. Она говорит: «Я попала в камеру, где были врачи Сталина». Она была в Харку, потом она была в Мордовии и в пересылочных тюрьмах. И говорит: «Такие умные люди, врачи образованные, большинство из них евреи». Говорит, они плакали, говорили: «У нас пропал смысл жизни». И вдруг она попадала в их камеру и говорили: «Ты молодая девушка, а ты за что здесь, в тюрьме? Тебя-то за что забросили? Нас-то там, понятно, подозрение, что мы кого-то хотим убить. Там тот же самый Сталин». Она говорила: «А я за живое свидетельство Иисуса Христа». Они говорят: «Расскажи нам». И она им начинала рассказывать. У них появлялись слезы на глазах, надежда. Дух их воспрял. Потом она попадает к директорам каких-то заводов разных. «Ты, молодая девушка, как ты-то сюда попала? Ты же не директор». «Нет, я просто люблю Иисуса, я верю в Него только по этой причине. Расскажи нам». И вот так она прям приходили утром и говорили: «Слушай, Дубровская у нее была фамилия, а как вообще ты попала в эту камеру? Что-то перепутали». И она понимала: это рука Божья. Божье слово должно прозвучать для людей, которые потеряли надежду. И впоследствии ей было столько свидетельств. Одна женщина говорила: «Я уже приготовила, не знаю, свой пояс, веревку, чтобы мне где-то повеситься. Но ты пришла, и ты принесла эту надежду». Это чудесно, но у нее с собой не было Библии, не было помощников и не было того, что Иисус говорил: «Я отпускаю вас по двое». А она была одна, и она свидетельствовала. Конечно же, когда есть возможность быть двоим, это оптимальное решение такого вопроса евангелизации. Но тут уже никто не выбирал. Но Господь и каждого отдельно в одиночку может использовать во славу свою. И мама рассказывала, что вот ту надежду, радость, которую она приносила людям, ей приносила это очень большую радость. Она говорит, однажды, говорит, тяжелее всего мне было, когда я попала в камеру с женщиной-людоедом, которая там ела детей, людей. Говорит, это было как-то жутко, но, говорит, Господь давал силы. Потом, говорит, попала в какую-то камеру девушек-проституток. И многие из них, у них была это какая-то падучая болезнь, эпилепсия, говорит, и наступала ночь, они, говорит, падали, начинали биться,
говорит, их дьявол просто бил. А я, говорит,

0: просто лежала и молилась. И таким девушкам приносила благую весть. Но мы понимаем, что это не только радость Духа Святого. Были очень сложные, тяжелые физические моменты. Например, девушек собирали и вели в баню. Там, говорит, водичка какая-то холодная, еле-еле капает. Нужно раздеваться, хоть под этой водичкой мыться. Эти мужики, надзиратели, они стояли и смотрели. Говорит, было так, ну, тяжело, жутко. Да, если девушки целомудренные в Боге, и как ты себя внутри чувствуешь, но это тоже надо было пережить. Или их отправляли на очень тяжелые работы, таскать какую-то тяжесть. Как мама говорила, надо было носить какие-то мешки с мукой, еще с каким-то товаром тяжеленные. Но при этом Бог настолько реально себя являл. И она сказала, что рассказывала однажды, это было вообще особенное чудо, которое там разнеслось по всей тюрьме. И то, что увидели женщины, даже не знающие Бога, ну, не верящие в Бога, скажем, да. Она говорит, я несла очень тяжелый мешок. Говорит, я была настолько уставшая, настолько переутомленная. Говорит, в какой-то момент, говорит, я чувствую от тяжести, внутри меня что-то хрустнуло. И, говорит, я согнулась вот так вот буквой «Г» и даже еще ниже, и чувствую, я не могу подняться, и у меня сильнейшая боль в спине. И ко мне подбежали женщины и говорят, «Вера, Вера, что с тобой? Что с твоим позвоночником?» И она говорит, я чувствую, я подняться не могу, у меня сильнейшая боль в спине. И думаю, Господи, неужели здесь, на этой тяжелой работе, закончится моя жизнь? И говорит, я, говорит, вдруг так взвалилась к Богу. Я так, говорит, начала прям вопиять к Нему. И, говорит, какая-то сила, говорит, просто подошла, говорит, как вихрь. Я так, меня хрусть. У меня хрустнуло что-то в спине. Я выпрямилась. И у меня стала спина прямая-припрямая. И вот моя мама до самой старости, она прожила до 92 лет. У нее всегда была прямая спина. Я говорю, мама, мне от тебя по благодати досталась прямая спина. Просто мы так шутили иногда. И Бог являл такие чудеса. И так как моей маме дали изначально 10 лет, она знала, что она, ну, 26 плюс 10, 36, тяжелая работа. И она сказала, Господь, я уже вернусь, наверное, такая слабая. Я тут, наверное, все свое здоровье оставлю. Здесь такая тяжелая работа. Я и замуж не выйду. У нее мысль такая возникла. А давай, Вера, то есть обращаясь сама к себе, дай обет Господу посвятить ему свою жизнь и просто служить тебе и замуж не выходить, только тебе служить. Интересно то, что в то время это как-то было, не сказать, что принято, но оно одобрялось, когда человек делает полное посвящение Господу, не женится, не выходит замуж и всю жизнь служит Господу. Это приветствовалось. Ну, естественно, нелегкомысленно, надо было это делать очень продуманно. И она в своем сердце решила, я дам Богу обет посвящения, безбрачия, посвящение 100% ему. Я думаю, это примерно как в монастырях вот монахини, да, это делают. И она с этой мыслью идет навстречу верующих. Там христиане собирались, договаривались между собой и вечером где-то делали собрание. Конечно, когда их находили там, то их могли раскидать по камерам и там забрать Евангелие, если у кого-то оно все-таки сохранилось. Но она идет на такое собрание. И она только заходит в эту камеру, где была встреча верующих, и была сестра, у которой был пророческий дар. И она говорит, «Дочь моя, вернешься домой, выйдешь замуж и родишь нескольких детей». На самом деле все так и случилось. Вместо 10 лет она просидела 4 года, вернулась домой, вышла замуж за прекрасного человека и родила 4 детей. Вот таким образом люди страдали за Христа и считали это особым благословением для их жизни. Знаете, как в духовном мире, в физическом мире является слава Бога И люди, которые прошли такие испытания, они не сломались. Они остались как переплавленное золото. Они принесли вот эти сильные свидетельства, которые мы можем сейчас рассказывать. Они были примером, можно сказать, флагом для нас, последующего поколения, чтобы видеть и знать их жизнь.
1: И так мама вышла из тюрьмы, и потом она через какое-то время выходит замуж.
0: Да, она выходит замуж очень удивительно. Она возвращается, ее встречает молодежь с цветами, с песнями, с любовью. Божья церковь продолжает жить. Знаете, когда гонение на Божью церковь, она еще и растет больше. Бабушка готовит богатый стол, вся молодежь собирается. Она рассказывает о чудесах, которые совершил Господь. Через 2 года освобождается Михаил Степанович. Это тот человек, за которого она впоследствии вышла замуж. Он освобождается. Это, можно сказать, второй срок в его жизни. Потому что первый был в Белоруссии. И после первого срока было поражение. Он не мог вернуться на свою родину. И поэтому приехал в Эстонию. И мы верим, что Бог их соединяет. Потому что там интересная тоже своя история. Каким образом они вот нашли друг друга. Или Бог их соединил. Я понимаю, что моему папе, да, Бог дает такую жену, потому что в будущем он становится пастором, то есть дедушка передает ему эту эстафету, и времена гонений продолжаются, и необходимо, чтобы был рядом такой тыл, понимаете, когда тебя КГБ вызывает периодически, когда жена тебя провожает с мешочком сухариков, когда рождаются дети, когда приходят разные испытания, когда не дают квартиру только потому, что вы христиане, и мы живем вот в этом маленьком помещении. Семья разрастается, нам тесно, но отец продолжает быть верным, и Бог ему дает эту жену. И они просто счастливо живут. Они очень любят друг друга. И перескочим, да, на следующие года, 61-й год. Это год, когда приходит новая волна гонений. И начинают снова сажать братьев. Сажать именно тех, кто у руля. Тот, который имеет влияние. Как говорится, убери пастора, рассеются овцы. Да? Но в этом случае так не происходило. Люди очень сплочались. Вызывали, начинали вызывать людей на так называемые беседы, мягко выражаясь, для того, чтобы они рассказали, кто в церкви, в этой подпольной церкви, имеет вес. Вызвали многих. И, знаете, хочу сказать, не такая уж красивая картинка, как я рассказывала доселе. Были люди, которые отдельные личности, которые ломались. Один из них, я назову его имя, Анатолий, он кричал: «Эх, вот я пойду, я готов на все за Христа!» Мы вспоминаем Петра, да? «Я готов!» Но когда его вызвали, когда ему показали перспективу его будущей жизни, эти страшные советские тюрьмы, люди пугались, люди ломались, люди не выдерживали такого натиска некоторые. И, конечно же, те, которые не выдерживали, как-то у них очень тяжело потом жизнь складывалась. Например, тот же самый Анатолий, он сломался внутри и впоследствии он спился. Не просто стал пьяницей. Мой дядя был военным офицером, который женился на моей родной тете. Он очень любил Бога, он был крещен Духом Святым. Он ездил по деревням, свидетельствовал, проповедовал, пророчествовал. И когда собралось вот это военное собрание, его вызвали и стали клеветать на всех христиан, клеветать на церковь, позорить его перед его сослуживцами. Он стоял, и вы знаете, он ничего не сказал. Он просто промолчал. Но он понял, что этим молчанием

0: Нем. Он не защитил имя Христа и христианской церкви. Хотя, если теологически, да, Христос, он не нуждается в защите. Но в нашей жизни бывают такие времена, когда мы должны сказать: «Да, я верю! Да, это церковь Божья!» Иногда где-то мы должны молчать, но Дух Святой, когда побуждает нам утвердить, что «Да, я христианин!» Когда ты молчишь, то ты выглядит, как будто ты сдался. И он сказал, когда он вышел оттуда, он почувствовал, что как будто Дух Святой отошел от него. Он стал какой-то опустошенный. Он стал слабый. И он испугался и, скажем так, отстранился. Хотя до конца своей жизни верил в Господа. И иногда наступали у него моменты, когда он проходил участки вот города, где он особенно переживал Бога, то снова как будто Дух Святой касался его, и он исполнялся этим Божьим Духом. Или когда он попадал в собрание верующих, пели псалмы, он тоже вместе со всеми пел. Вот такое было время.
1: Люба, скажи, а как гонения тех времен можно перенести на современное время? Вот если мы поставим параллель, сегодня ведь тоже есть гонения, давление на христиан, на верующих. Как ты видишь это сегодня?
0: Сегодня таких явных гонений со стороны системы нет, потому что, скажем, мы свободно исповедуем свою веру, мы можем свидетельствовать, тем более, вот, допустим, в нашей стране, мы можем свидетельствовать, говорить людям, которые рядом с нами. Наши церкви открыты, мы приглашаем представителей властей, да, у нас проходят завтраки молитвенные, где участвуют наши пастора. Но мы понимаем, что дьявол, он никуда не спрятался. Он находит новую стратегию или новые методы для того, чтобы искоренить эту веру из сердец Божьих детей. И, как я вижу в настоящее время, это искушения различные. Такие искушения – это как конфетка или как яд, завернутый в фантик. Он красивый, он соблазнительный. И многие, я скажу, многие поддаются этому. Никогда не было столько падений в те времена, скажем, гонений или Церкви Христовой, когда она была под гонением, как в современное время, когда свобода. И очень печально, что, знаете, нет вот, скажем, такого радикализма. Если раньше верующие люди, они понимали или жизнь, или смерть, то есть я должен быть готовым к тому, что сегодня ночью приедет этот черный ворон, меня заберут, и неизвестно, где я окажусь, и буду ли я дальше жить.
1: То есть верующий, когда шел спать в то время, он шел с такой молитвой: «Господь, если меня заберут, я все равно с тобой. Если я остаюсь жить здесь, в этом городе, я служу тебе».
0: Ну, да, именно верующий, вот тот верующий, о котором я сейчас свидетельствовала, мы понимаем, что мы сейчас не можем сказать это полностью о всех людях, потому что были же люди-прихожане, которые были тайные ученики Иисуса Христа, да? Это уже как кто какое внутри свидетельство имеет внутри себя. Это какой-то особый дар быть тайным учеником. Я не знаю, как это, я такого дара не имею. Но
1: молитва христианина была...
0: Да, быть готовы. И проповеди звучали именно таким образом, что мы должны быть готовы. Да, мы должны быть готовы ко всему. И стихи складывались на эту тему, и песни пелись на эту тему, что «будь готов пострадать за Христа». И таким образом воспитывалась молодежь, воспитывались дети. И мы видим, что сильные служители помазанные, которые вышли, да, многие вот именно из таких подпольных церквей, как много они вложили, какой большой вклад они принесли в современное время, потому что они как столпы, они как столпы. Мы видим те, которые вот Георг Ламберг, да, он прошел это, хоть он не из христианской семьи, но уверовав во времена гонений, он как столб. Да, я скажу, что наши родители тоже были столпы. Вот родители Александра Федорова, который сейчас пастор Методистской церкви, это тоже люди, которые проходили вот эти испытания определенные. Они тоже как столпы, да? Сергей Федоров, который тоже был одним из сильных столпов. Сергей Киворков, который приехал из Ленинграда, он тоже вот сильный столб до конца своей жизни. И слава Богу за таких людей. И что хотелось сказать, что сегодня дьявол уводит через такие искушения, через расслабленность. Такая, знаете, такая духовная политика. Ну, хорошо быть расслабленным, отдыхать, по благодати. То есть запретов нет. Запретов нет. Ну и в Библии запретов нет. Жизнь по благодати. Но что обладает тобой? Вроде как бы это не грех, но оно может стать впоследствии грехом, потому что оно может так незаметно затянуть. Понимаете? Поэтому такие вот простые вещи, казалось бы, да, сейчас вот страшные вещи, которые пришли, вот эти антидепрессанты, которые приходят в наркотики, да, свободное отношение к алкоголю, свободное отношение к просмотру фильмов, которые на самом деле могут и разрушать дух человека. Но я же просто посмотрел, а тебя это затянуло или нет? Если ты имеешь над этим власть, ты знаешь, когда остановиться. И поэтому вот эти страшные грехи, они тоже проникли в церковь. Но мы понимаем, что церковь – это люди. Двери открыты, приходят разные люди. И поэтому, конечно, очень хочется, чтобы поднимались сильные, помазанные лидеры, которые воспитывали бы молодежь, детей, да, людей разного возраста, бескомпромиссно. Понимаете? Потому что если грех, он проник, как маленький лисенёнок, начнется постепенное разрушение, даже незаметное для нас.
1: Дай аминь. Слава Богу за те времена и слава Богу за сильных христиан сегодня, которые стоят в вере, которые служат Господу и готовы к испытаниям. Мы живем в сложное время, и мы должны быть готовы ко всему. Наш Господь грядет, а время сегодня последнее.
0: Да, я хотела бы добавить, что, конечно же, мы не живем только прошлым. То есть как будто бы, знаете, каждый день, а как было тогда, а как было бы тогда. Но без прошлого нет настоящего. Прошлые уроки, они очень важны. История христиан прошлого, она очень важна. Мы читаем Деяния апостолов, это тоже история. И поэтому, черпая из этого источника, очень важно найти для себя эти ключевые моменты, принять, может быть, где-то измениться, где-то подтянуться, от чего-то отказаться. Потому что настоящее живое христианство – это без компромиссов с грехом.
1: Друзья, мы сегодня говорили о теме гонения. И спасибо, что вы с нами были. Принимайте эти благословения, принимайте слово, которое вам дает Господь, и оставайтесь верными нашему Господу Иисусу Христу. Да будет Ему вся слава. А мы с вами на этом прощаемся. Я думаю, что мы еще, Люба, с тобой увидимся.
0: Есть продолжение. Я сейчас просто думаю, я рассказала только какую-то небольшую часть.
1: И мы обязательно еще об этом поговорим. А вы, дорогие, оставайтесь с нами. Мы благословляем вас и всего вам доброго. Любим вас.
0: Всего доброго. До свидания.

Дорогие друзья, сегодня от всего сердца я хочу поздравить вас с днем рождения Life TV. Да, как вы помните, в июне мы празднуем день рождения Life TV. Слава Богу, что сегодня Life TV вещает, и вы можете смотреть, вы можете получать благословения. Я помню то время, когда Валерий, основатель Life TV, он мечтал и просил Господа, говорил: «Господь, дай мне хотя бы 10 писем, пусть хотя бы 10 человек напишут, чтобы я узнал, что служение, которое ты, Господь, основал, что оно нужно». И я помню, что мы получили эти 10 писем, и мы были счастливы, мы были радостны. Но сегодня я могу сказать, что это не просто сотни, а это тысячи и тысячи спасенных людей. Да, нам писали тысячи и тысячи людей, потому что я сегодня буквально смотрела письма, я пересматривала их, я вспоминала эти годы, когда люди писали еще на бумаге, отсылали, отправляли в конвертах свое письмо по почте нам сюда, в Эстонию. Да, Эстония такая страна благословенная. Мы верим, что Господь особенным образом касается и вашу страну, и ваш город, и ваш район, и то место, где вы живете. Потому что куда бы вы ни поехали, вы можете найти и включить Life TV. Слава Господу за все! Мы знаем, что вся слава Богу. Сегодня мы хотим прославить Его, воздать Ему всю славу и сказать: «Иисус, Ты вчера и сегодня и вовеки тот же». То, что Господь делал вчера, Он делает сегодня и будет делать завтра, великое и недоступное. Друзья, слава Богу! Поздравляю вас! Спасибо, что вы верите, спасибо, что вы смотрите, спасибо, что вы молитесь, поддерживаете Life TV, поддерживаете финансово. Это большая честь вместе с вами служить Господу. Да, это наш с вами праздник. Это Божье чудо на этой земле, которое Господь дал нам с вами. Слава Богу за все! Друзья, будем двигаться дальше, будем служить Господу, будем делать то, что говорит Господь, потому что работы у нас еще очень много. Да, жатвы много, а делателей мало. Давайте будем делателями, давайте будем сеять Слово Божье, давайте будем делать Божью работу. И слава Богу за все. Я так рада. С днем рождения, дорогие!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Эта уникальная программа подготовлена специально для вас, для вашей семьи и ваших друзей. Подобной информации вы, наверное, больше нигде не получите. У этой программы академический профиль, и все-таки она полностью соответствует библейским записям. «Сотворение в 21 веке». Я рад сообщить о том, что TBN избрала нашу программу для перевода на русский язык. Конечно же, ее смотрит весь мир. Отклик на нее просто превосходный. На русском языке эту программу можно посмотреть и на интернете. Запишите себе адрес www.tbn.org/russia. Вам предоставлена возможность в полном объеме познакомиться с этой программой на интернете. Она полностью переведена. Возможно, вы просто изучаете русский язык или соскучились по дому, или просто хотите посмотреть, что принимают в России. Итак, на интернете www.tbn.org/russia. А теперь к нашей сегодняшней программе. Позвоните своему другу и не пропустите ни минуты. Почему у меня в руках кинжал? Его оригинал относится к 2000 лет до нашей эры, и это точная копия. Первоначальный кинжал был сделан из чистого золота, ему просто цены нет. И мы очень рады, что сегодня мы можем предоставить вам вот эти копии, которые сами по себе также очень ценны. Итак, в самом начале нашей программы я предоставляю вашему вниманию три репродукции из царской могилы Ура, жившего еще до Авраама. Его похоронили с кинжалом в руках, чтобы он мог себя охранять после жизни. У нас есть и футляр. Его оригинал также был украшен чистым золотом. И также у нас здесь есть и шлем. Сегодняшняя программа для меня самого предоставляет огромный интерес по очень разным причинам. Ведь все любят археологию. А как же она вписывается в Библию? Какими деталями она в ней отмечена? Можно ли поверить в то, что написано в Библии, и совершенно соответствует ли это тому или другому историческому периоду? Как эти люди относились к тому, что с ними произойдет после смерти? Во что они верили? Сегодня у нас в программе двое очень особенных гостей. Некоторое время назад, примерно в 1980 году, я кратко остановился в городе Атланта, штат Джорджия. Я собирался провести конференцию, посвященную сотворению на Восточном побережье. В вестибюле в книжном киоске я заметил книгу под названием «Грохот мчащихся колесниц». Я сразу же купил ее, сказав себе: «Это же сокровище, это здорово». Читая ее в самолете, я был совершенно потрясен этой удивительной информацией, которой я ждал уже много лет. Я также отметил, что эту книгу очень легко читать, несмотря на чрезвычайно академический и точный профиль ее содержания. И я подумал, мне бы очень хотелось встретиться с автором этой книги, доктором Клиффордом Вильсоном из Мельбурна, Австралии, основателем Австралийского института археологии. Мне бы хотелось встретиться с ним во время моей жизни, ведь я просто впечатлен его знанием и его ученостью. Я прочел на задней стороне обложки, что он получил степень доктора философии в Университете Южной Каролины и был признан одним из самых выдающихся американских педагогов. Я прочитал, что он опубликовал немалое количество книг и был основателем Австралийского института археологии. Ну что ж, примерно 6 месяцев спустя доктор Дуэйн Геш из Института исследований сотворения написал мне письмо о том, что его личный друг доктор Клиффорд Уилсон находится в Соединенных Штатах, его можно приглашать на конференции. Я сразу же пригласил его в Сент-Луис, где и встретился с ним лично.
С тех пор мы с доктором Уильсоном также стали близкими друзьями, и с каждым годом, и с каждой нашей встречей наша дружба только укрепляется. Сегодня в нашу программу он привел с собой и свою милую жену. Сегодня у доктора Уильсона 4 докторских степени, 2 заслуженные и 2 почетные, и его жена обладает 2 докторскими степенями.

0: Мне даже немного страшно, что они оба сегодня у нас в гостях. И все-таки они члены нашей семьи, академической семьи и христианской семьи. Они для меня как собственные брат и сестра, и они захватили с собой необычные изделия. Поприветствуйте, доктор Клиффорд Уилсон. Для нас большая радость, что вы сегодня у нас. И кто ваши гости?
1: Моя гостья Барбара. Она говорит, что когда ее называют миссис Уилсон, она думает, что имеет в виду мою маму, которая на небесах. У нее также есть несколько заслуженных докторских степеней, хотя она вам даже не упомянула о них.
0: Вы оба великолепные и признанные научным миром ученые. Многие годы своей жизни вы посвятили исследованиям, которые ценит весь мир. Доктор Уилсон опубликовал более 80 книг, технических по своей природе, но их легко может читать обычный человек, если он постарается правильно уловить дух и направление его диссертации.
1: Конечно.
0: Вы опубликовали более 80 книг, но по-прежнему продолжаете писать. И, между прочим, сегодня, в день нашей программы, день вашего рождения.
1: И это верно. Мне 29 лет. С плюсом. Ну хорошо, сегодня мне 78.
0: Я не собирался сказать, сколько именно, доктор Уилсон. Между прочим, у нас с вами семейные взаимоотношения, тесные и личные. Поэтому сейчас вы Клифф и Барб. Так я буду вас называть. Я очень глубоко их уважаю и люблю, но в сегодняшней программе они просто Клифф и Барбара. Вы поделитесь с нами информацией, которая относится к библейской археологии. Меня просто изумляет то, что вы принесли. Ведь всю жизнь вы собирали эти предметы, многие из которых уже больше не найти нигде. Многие из оригиналов находятся в таких музеях, как Музей Багдада, Британский музей и во многих других. Расскажите нам вкратце о том, о чем сегодня мы собираемся поговорить.
1: И мы поговорим об этих предметах на столе. Начнем с Вавилона в таблице сотворения, которая сама по себе полный вздор. Могу я попросить Барбару рассказать нам о том, о чем все это говорит?
0: Да, конечно.
1: Барбара?
2: Ты упомянул, что этот предмет из Вавилона. Это очень интересно, потому что он найден в Ниневии. А это, как предполагается, начало рассказа о сотворении.
1: Ассирийцы отобрали его у вавилонцев, а затем сделали копии этой таблицы. Перед нами цифровой перечень, который на самом деле был первыми словами, и это означает «сверху».
2: Предположительно, это и есть рассказ о сотворении. Некоторые даже утверждали, что это оригинальное описание сотворения. Но оно начинается с многих богов, которые постоянно боролись друг с другом. Наконец, главный бог, Мардок, разрубил богиню крокодилов на две части.
1: И это имеет отношение к крокодилу Данди.
0: Да, конечно, ведь вы же из Австралии, и мне очень нравится ваш акцент.
1: Карл, через 10 минут ты забываешь, что говоришь с акцентом.
0: А правда?
2: Давайте опять вернемся к богине крокодилов. Итак, она была разрублена на две части. С верхней были сотворены небеса, а с нижней — земля. Но при этом следует обратить внимание еще на два пункта. Из одного ее глаза потекла река Тигр, а с другого — Евфрат. Как раз это и есть описание начала сотворения.
1: В частности, это утверждалось потому, что большинство богословов по всему миру спорили о времени библейских записей. Ведь многие считали, что они начались только со времени Соломона, что только тогда их и начали собирать. Как они говорили, только в дни Ездры, примерно 500 лет до нашей эры, все это уже было составлено вместе. А так как царь во дворце, в котором это было найдено, жил до 625 года до нашей эры, следовательно, как они говорили, рассказ о сотворении должен быть ближе к его времени. Но этот спор был совершенно разрушен тем фактом, что многие фрагменты той же записи были найдены и в других местах, но они уже были более ранними. И не только это. Некоторое время спустя появилась еще одна таблица. Можно мне ее показать?
0: Пожалуйста, давайте только подчеркнем для наших зрителей, о чем мы сейчас говорим. Многие ученые высказывали свои мысли по этому поводу, а вы всегда были главным консервативным археологом. нашего поколения.
3: Не люблю, когда меня так называют.
0: Я понимаю, но очень многие академики говорят о вас именно это. Мы просто вынуждены признать, что вы лидирующий эксперт-археолог нашего поколения. Вы говорите о предположении критиков о том, что библейские записи, записи о сотворении, как и все то, о чем говорит Библия, были просто слухами. Но, как оказалось, все это было записано много сотен лет перед тем, как эти скептики даже считали это возможным.
1: Совершенно верно. Если позволите, хочу кратко остановиться на этом, потому что как раз относится к записям. Вот эта таблица — обычная таблица из древнего времени. И, конечно же, есть и много копий. Как видите, вот здесь внизу она прервана, а затем на ней опять что-то написано. Фактически, это номер страницы. Или хотите номер записи в этой таблице. Записи бытия обладают так называемыми выходными сведениями. Это связующее звено между таблицами. Пункт за пунктом, через все бытие, мы читаем «это поколение». Как раз в этом месте заканчивается одна страница и начинается другая. То же самое относится и к записи сотворения. В самом начале второй главы бытия, где сказано «это поколение», что опять-таки ведет к сотворению. И это было записано очень рано. Очень-очень рано.
0: И это и было, и есть изначальным посланием и рассказом о сотворении.
1: И другие, как и это, которые вы только что видели, это полное искажение. Фактически, они совершенно неприемлемы.
0: И совершенно непоследовательны. Например, как Барбара описала вот эту запись, у меня тоже есть копия Нюма Элиш. И, мой дорогой друг, вы подарили мне это несколько десятилетий назад. Как сказала Барбара, Кингу и Тиамат воевали между собой. Тиамат — это богиня крокодилов, и в соответствии с этими записями Кингу разрубил ее на две части.
1: Фактически, бог Кингу сам был вынужден перерезать себе горло. Ее разрубил на две части Мардок.
0: А Мардок был главным.
1: Он был главным богом Вавилона. И видите ли, все боги были очень недовольны тем, что происходило. Как раз они и решили, что виновен в этом Кингу. Главный среди всех злых богов, борющихся с остальными. Поэтому они заставили его перерезать себе горло. А этот рассказ просто нелепый, как будто бы из крови Кингу и глины был сотворен человек. Но поскольку Кингу был злым богом, человек также должен быть злым. Как видите, в этом есть некоторое сходство с тем, о чем сказано в Библии.
0: Только очень сильно искажено.
1: Потрясающе искаженно.
0: К тому же некоторая непоследовательность, по всей видимости, это их не беспокоит. Например, нижняя часть богини крокодилов обеспечила Землю энергией для ее формирования, и все-таки две реки, Тигр и Евфрат, потекли из ее глаз. Это полная противоречивость. Как человек, изучающий теорию эволюции, я то же самое я отметил в конфликте между сотворением и эволюцией во многих подобных пунктах. Между прочим, это натуралистическое объяснение, первое предположение об эволюционном развитии и истории полемики между сотворением и эволюцией. Я нахожу очень много расхождений, которые, по всей видимости, совсем не беспокоят этих изумительных изобретателей подобных концепций. Я начал программу с могилы Ура. Не могли бы вы продолжить об этом? Ведь зрители не забыли. Это прямо на крыльях, так сказать, у всех на уме. Я понимаю, что, наверное, наши телезрители впервые также увидели и всю книгу Исаии. И это имя правильно произносится. Исаия, научите меня правильно произносить.
3: Я пытался.
0: Да, целое десятилетие с 80-го года. Итак, вся эта книга состоит из манускриптов Мертвого моря, представлена прямо здесь. И, как мы понимаем, наши телезрители впервые ее могут увидеть, правильно?
1: В Америке, насколько я знаю. И это, конечно же, копия манускрипта, обнаруженного в 47-м году. Мир он был открыт в 48-м. Но это точная копия, длиной больше 7 метров. И он интересный по очень многим причинам. Но, наверное, мы не будем углубляться в манускрипты Мертвого моря, потому что ты хочешь поговорить о...
0: Я думаю, что нашим зрителям будет интересно узнать об оригинальном кинжале, копию которого я держал в своих руках в начале передачи, ведь он был сделан из золота.
1: Он был найден в Багдаде. Все они из Багдадского музея. А британский музей смог сделать копии этого кинжала. И так как я был директором Австралийского института археологии, нам удалось достать в Австралию их полный комплект. А после того, как я ушел на пенсию, как говорится, используя свой авторитет, смог приобрести вот эту копию. Насколько мне известно, только 4 подобных копии экспонируются в музеях по всему миру. Я сам побывал в могиле Ура, который жил еще до Авраама, примерно 2000 лет до нашей эры. И эта дата немного оспаривается, но это было задолго до Авраама. Я сам спустился в царскую гробницу, но очень скоро пытался выбраться из нее, потому что там было очень много летучих мышей. Они прямо окружили меня. Как мне говорят, как раз тогда я стал сумасшедшим. А это шлем царя Мискалумдойка, который был похоронен вместе со своими слугами. И можете поверить, что они испили яд с таких же золотых сосудов, как эти. Они были готовы служить своему царю и в следующей жизни. И это говорит нам о том, что человек с самого начала верил в другую жизнь.
0: И это чрезвычайно важно, ведь наша программа называется «Сотворение в 21 веке». Она подразумевает и Творца, и жизнь после смерти. Я уже слышал, как вы объясняете, но я хочу, чтобы вы рассказали это зрителям. Вы оба археологи мирового класса. Вы можете ответить на вопрос, почему верят, что слуги отравили себя, испив яд из сосудов?
1: Они были совершенно готовы это сделать, это было большой честью, быть похороненным в закрытой гробнице вместе со своим царем, чтобы служить ему и в следующей жизни. Произошло это и в данном случае. Это была честь, они вечно служили бы ему. Их вечная жизнь после смерти была обеспечена.
0: Согласно их концепции.
1: Правильно.
0: Насколько я понимаю, остатки яда были обнаружены в некоторых бокалах.
1: Да, в оригинальных бокалах. И это очень сильное подтверждение того, что они верили в следующую жизнь. Этот шлем был предназначен для церемоний. Толщина его оригинала несколько миллиметров, также из чистого золота. И эти также были сделаны из чистого золота. Не могла бы ли Барбара сказать нам об этой лампе? Как вы думаете?
0: Конечно.
2: Не только царь Мискалумдойк умер и был похоронен в царской гробнице, но также царица Паби была похоронена там.
1: Только между ними небольшая разница во времени.
2: Когда она умерла, ее спустили в гробницу на погребальной тележке. Ее слуги спустились вместе с ней. Они также выпили яд из бокалов и умерли. С ней также были похоронены и разные принадлежности, которые могли бы ей понадобиться в следующей жизни. Например, вот эта лампа. Если ее держать вот так, фитиль выходит с этого конца, наполненная маслом, она освещала бы и следующую жизнь царицы Пуаби.
0: Согласно их концепции.
1: Разве я не слышу, что ты в это не веришь?
0: О, я верю, что они пытались найти ответы на вопросы, которые всегда озадачивали человечество. 4 великих вопроса жизни. И все, о чем вы говорили, только подтверждает, что они в этом плане совсем не отличались от современного человека, которому также любопытно знать, кто я, откуда я появился, какова моя цель здесь, куда я направляюсь. Итак, они верили в жизнь после смерти, и верили, что и там им понадобится свет, поэтому принесли лампу. Также я хочу сказать нашим зрителям, что мои сегодняшние гости, рожденные свыше верующие, христиане, они глубоко верят в Библию, и мы с доктором Уилсоном уже обращались к другим аудиториям. Между прочим, где-нибудь в мире нас каждый день можно слушать по радио. Обращаясь к своим слушателям, мы оба признались в том, что в прошлом мы не всегда верили в каждое слово из Библии. Но, тем не менее, каждый из нас индивидуально пришел к убеждению, что все Слово Бога, вся Библия — абсолютная правда, как по своему смыслу, так и по своей структуре. Доктор Уилсон, ведь мы только начали эту дискуссию, и придется перенести ее в следующую программу. Пожалуйста, упомяните о докторе Олбрайте. Думаю, что нашим зрителям будет интересно послушать о том, что один из самых великих археологов в истории человечества перед своей смертью, что он сказал о Библии.
3: Я не знал, что ты спросишь меня об этом, но это не

0: Фертецкой больницы и медицинского исследовательского центра. Он очень долго был там профессором, и, между прочим, после него уже было 3 человека. И так мы удивительно провели время, обсуждая археологические раскопки. Затем он рассказал мне о том, как изменилось его понимание бытия, и он великолепно это продемонстрировал. В конце дня он начал употреблять слово «вера». Я спросил у него: «Пожалуйста, скажите мне, что вы под ним подразумеваете?» А ведь этот великий человек изменился драматически. Ведь когда-то он был скептиком, хотя и всегда очень вежливым. Он был очень честным человеком. И к библейским записям подошел почти полукругом. Итак, я спросил у него, что он подразумевает под словом «вера». А он страдал от глаукомы. 3 увеличения были в стеклах его очков. Глаза прямо засверкали. Он посмотрел на меня и сказал: «Доктор Уилсон, я не хочу умереть так, как умерло столько много моих либеральных друзей, ни во что не веря». Затем он поведал мне о том, как посвятил себя Христу Евангелие.
1: Превосходно.
0: И он посвятил себя Христу Евангелие. И не могу рассказать вам обо всем, потому что у нас нет времени, но с тех пор наши взаимоотношения совершенно изменились. Я перестал быть для него молодым ученым, общаясь с гигантом в этой области. Мы стали братьями во Христе, и это были новые взаимоотношения, и он отдал свою жизнь Христу.
1: Это прекрасно. Насколько я помню, когда-то вы сказали, что в своих археологических исследованиях он всегда ссылался на Библию, учитывая все за и против нее.
0: Он все время повторял, что к Библии нужно относиться очень серьезно. Например, к Псалтырю. Ведь критики утверждают, что псалмы Давида записаны в период Маковея. Это 800 лет ближе к нашему времени. А доктор Олбрайт провел свои собственные исследования в Сирии. Как раз они и привлекли огромное внимание к местности Угурет, современному Рашамагу. Впоследствии он написал, что совершенно абсурдно относить псалмы Давида к периоду Маковея. И это его собственные слова.
1: Да-да.
0: И это очень драматическая перемена в человеке, который раньше совершенно по-другому относился к Библии. И я согласен с ним. Ведь в 22-м псалме Давида сказано: «Господи, мой Боже, почему Ты оставил меня? Почему Ты стал так далек, что не слышишь мою мольбу о спасении? Кости свои могу сосчитать, все смотрят на меня, худое замышляя. Они пробили гвоздями мои руки и ноги». И это записано в период Маковея? Нет. Эти песни написаны в дни Давида за 1000 лет до Христа. И это точные истинные предсказания распятия Господа.
1: Сотни лет перед распятием.
0: Тысячи.
1: Да, да, 1000 лет. Это потрясающе. Писание указывает нам точные даты в словах пророчеств. Усвоив это, свет проведет нас через самые темные места. Он подведет нас к рассветной заре, к Иисусу Христу, который поселился в наших сердцах. У нас осталась 1 минута. Доктор и миссис Уилсон, не могли бы вы принять участие в нашей следующей программе?
0: Мне лучше согласовать это с Барбарой. Можем мы это сделать?
2: Возможно, перед тем, как мы улетим куда-то еще.
0: Конечно, мы сможем.
1: У нас столько информации для наших зрителей, и мы едва коснулись ее. Наши гости посвятили изучению вопросов, которым поделились с нами, большинство своей жизни. Они рассматривали их с ученой точки зрения, сравнивая культуры и обычаи древнего мира с тем, что о них написано в Библии. Не только они, но и многие другие ученые пришли к выводу, что Библия — это абсолютная правда в буквальном смысле слова. В ней правдиво описано не только историческое время, но и предсказания, касающиеся Иисуса Христа. Иисус Христос хочет владеть сердцем, умом и вечностью каждого из нас.

0: Ісус – Син Божий.
1: Почти пришли. Тебе понравится.
0: Ты запомнил, что нужно сказать священнику?
1: Ты слышишь? Пытаюсь проникнуться милостью, чем ближе мы приближаемся к храму.
0: Думаю, Иисус увидит много нового.

0: Shekels for any of these animals at all.
1: Fireworks, three shekels a bundle.
0: Perfect for the Passover.
2: Perfect, perfect for me.
0: Five shekels.
2: We don't have that much money.
1: No matter what, we have all the land.
2: We have two shekels to spend on all that.
3: Here you go.
4: Вот, держи.
3: А я поищу дрова.
5: Я тем временем посмотрю на горшки.
4: Покупаем дрова. Сколько тебе? Две связки, будь добр. Один шекель, пожалуйста.
5: Папа, мама просила купить также хлеба и соли.
4: Порядочно взяли, правда?
5: Вот этот идеальный вариант для пасхального ягненка. И недорого. Сколько? Всего три шекеля. А если два? Продано.

0: Are you tired?
1: Вы устали?
0: It shouldn't be.
1: Еще недолго осталось.
2: Мир вам, господин. Я Иисус из Назарета. От имени моего семьи я жертвую этого ягненка во имя Господа.
3: Хорошо. Принимаю.
1: Ему исполнилось только 12.
3: Неужели?
1: Ты готов стать последователем закона?
3: Испытать тебя?
1: Что такого особенного в ягненке, которого ты принес сегодня?
2: Он самый лучший, ни одного пятнышка.
1: Зачем ты наилучшего отдаешь?
2: Чтобы показать Господу любовь нашу.
3: Хорошо сказано, юноша. Очень хорошо.

0: This way.
1: Сюда. Ребе, как мне быть? Человек, который воровал моих овец, был пойман недавно. Закон говорит, что он должен отдать тебе по 4 овцы за каждую украденную. В этом-то и проблема. Он не может. Он нищий. В таком случае закон говорит, что его следует продать в рабство.
2: Возможно, есть и другой способ. Почему мы празднуем Пасху?
1: Ты не знаешь? Пасха — время благодарения Господа за избавление нас от рабства.
2: Как можно в таком случае продать человека, одновременно славя Господа за избавление от рабства?
1: Простите нас, господа. Он очень любознательный.

0: we're back.
1: Bring that mule over here.
2: Where's Jesus?
3: Где же Иисус?
4: Он знает, что мы уходим. Пойдет с друзьями.
3: Иосиф, я не вижу Иисуса.
4: С ним ничего не случится. С Иисусом все будет хорошо.
3: Матери всегда волнуются, ты же знаешь.
4: Иисус! Иисус!
3: Иисус! Вы не видели Иисуса?
4: Быть может, он со своими двоюродными братьями играет там, дальше.
3: Я там смотрела.
4: Вы его видели сегодня? Он был с тобой?
3: Мы думали, он с вами. Иисус! Иисус!
4: Никто из детей не видел его сегодня.
3: Мне страшно, Иосиф.
4: Возможно, он отстал по дороге. Мы вернемся и разыщем его. Не волнуйся.

0: Jesus.
1: Jesus. Успокойся.
0: Мне не докладывали о найденных детях.
1: Вы нам поможете найти его? Город такой огромный.
0: Возможно, утром получится выделить пару человек.
2: Утром?
0: А как же ночь? Нам не платят за розыск сбежавших мальчишек.
1: Иисус не сбежал, он потерялся. Я думала, вы сможете нам помочь.
0: Все будет хорошо, Мария. Он найдется. Спасибо. Мы придем утром. Он примерно такого роста. Зовут его Иисус. Нет, нет.
1: Последний раз мы видели его у северных ворот, но это было 3 дня тому назад. Мы его не видели.

0: Иисус!
1: Для чего был дан закон?
2: Чтобы учить нас отличать неправедное в глазах Божьих.
1: Да, но еще важнее – исполнять дела праведные.
0: Иисус!
2: Мария! Надеюсь, ты не собираешься говорить, что закон бесполезен.
1: Нет, не собираюсь. А что, если закон исполнять, но...

0: Но...
1: исполнять, но с любовью. Представьте, что будет, если мы будем любить ближних, как самих себя. А если больше, чем самих себя, мы наполнимся милосердием и состраданием. Следовать закону хорошо, но он не изменит наши сердца, ибо человек может любить закон и в то же время ненавидеть ближнего. Только когда любовь заполняет наши сердца, мы по-настоящему исполняем закон. Мама! Иисус! Где же ты пропадал? Мы с отцом повсюду тебя искали.
0: Мы обошли все дома и все рынки в Иерусалиме.
1: Зачем вы искали меня? Разве вы не знали, что мне надлежит быть в Доме Божьем, что принадлежит Отцу моему?
0: Ты идешь домой, Иисус?

Иисус рос сильным духом и исполненным мудростью, и пребывала с ним милость Божья.

радостью, мое сердце любовью. Месяц и звезды отзовутся эхом в долгой ночи. Он озарит дорогу каждому, кто примет его божественный свет. Утренняя зорька, холодный горизонт растворяя, превращается в солнечный день, согревающий все вокруг. Его любовь озаряет все вокруг ярким и прекрасным светом, наполняя меня миром, что будет царствовать вечно в святом озарении. Утренняя зорька, холодный горизонт растворяя, превращается в солнечный день, согревающий все вокруг. Его любовь озаряет все вокруг.

«Вот сын мой, которого я люблю». Затем Святой Дух привел Иисуса в пустыню, где Он постился и набирался мудрости.

40 дней прошло, а он все еще жив. В нем великая сила, и в самом деле. Нужна помощь? Нет. Ты ведь скоро совсем умрешь. Я не умру, пока не исполню волю отца моего. Твой отец? Господь Бог.

Если ты Сын Божий, зачем тогда Он обрекает тебя на такие страдания? Я буду страдать еще больше ради любви Божьей. Докажи это здесь и сейчас. Возьми эти камни и преврати их в хлеб. Давай, удовлетвори голод свой. Тогда я упаду и буду поклоняться тебе. Написано же: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Я знаю, кто ты такой, и ты знаешь меня.

Иерусалим. О, Иерусалим. Вот они, люди, которых ты пришел спасти. Для начала они должны поверить. Написано, что Бог завещал ангелам своим беречь тебя, даже если будешь на камне лететь. Есть идея. Прыгай. Когда они увидят, что тебя подхватили ангелы, тут же поверят. Только так они узнают, что ты Сын Божий. Ты говоришь, что написано о спасении моем. Да. Также написано: «Не искушай Господа Бога твоего».

Я дам тебе все это. Это все не тебе принадлежит. Это все мое. Мое. Люди в этом мире подчиняются только моему голосу, ибо я обладаю невиданной силой.

серебро и золото. Дворцы, троны, короны. Земли без края. Стада и стаи. Цари и армии. Мечи и копья. Вот сила. Все станет твоим, если выполнишь всего одно условие. Пади и поклоняйся мне. Делай, как я говорю. Пади и поклоняйся мне, Бог этого мира. Отойди от меня, сатана. Ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.

Тогда Иисус вернулся в Галилею, исполненный Святым Духом, и разнеслась слава о делах Его по всем краям.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». О прощении сегодня говорят очень много. Психологи и проповедники в один голос призывают обиженных прощать как можно скорее. Но обиженные прощать не торопятся. Почему простить так трудно? Сегодня мы будем учиться прощать, и на наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгения Чекевчук. Евгения, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня вот хочется узнать о прощении что-то новое. Что-то такое, что, может быть, перевернет наше представление о прощении. Потому что о прощении на самом деле сейчас очень много говорят. И сейчас каждому обиженному известно, что прощать для здоровья, вернее, не прощать для здоровья очень вредно. Если ты не прощаешь и держишь зло, это зло обязательно к тебе возвращается. Но как было трудно прощать и много сотен лет назад, так и сейчас прощать трудно. Еще Христос учил своих учеников прощать и говорил, что вот если вы не простите, то и Христос, и Отец Небесный вам не простит. И как бы считал, что действительно нужно быстрее взять себя в руки и простить. Вот как же, во-первых, хочется узнать, почему нам прощать так трудно? Вот, казалось бы, это легко. Ну, как-то пожелать хорошего, отпустить, а с другой стороны, очень трудно прощать, очень трудно забыть обиду. Почему?
1: Да, потому что когда мы идем к прощению через любовь и щедрость, это же такой подвиг. Я тебя прощаю. То есть у меня власть тебя простить. Я такой великодушный. И если это не идет через смирение, то скоро это сменяется на то, что приходят какие-то мысли задним таким планом. Да? Я еще то не сделал, я еще то не сказал. Мне вот так вот обидели, мне такую рану нанесли и так далее. А для того, чтобы истинное прощение произошло, что-то должно умереть. Должно умереть отрицание. Отрицание того, что случилось непонимание, случилась обида, случилось какое-то нападение на мою границу. И для того, чтобы мне с этим справиться, мне нужно быть честным. Есть боль, есть гнев, есть внутренние, вот весь спектр вот этих чувств, которые вызывает там обида, да, или нарушение границ. Да, все это есть. И нужно признать, что оно есть. Не отвергать. Когда мы говорим через щедрость и любовь, мы как бы закрываем вот этот контейнер со своими чувствами и просто великодушно посылаем такой посыл, что все нормально, я тебя благословляю, и мне будет тоже хорошо.
0: То есть на самом деле мне больно, да?
1: Мне больно, да.
0: Но я говорю как бы с легкой руки, так,
1: да. С барской.
0: Ладно, я тебя прощаю, я его прощаю, ну что с него взять?
1: Да, это позиция сверху вниз.
0: Да, да.
1: И когда позиция сверху вниз, тогда мы стоим на высоте, у нас власть. Мы можем распоряжаться, простить или не простить. А если я хочу подольше тебя держать у своей власти, да, тогда ну, я делаю вид, что недостаточно слов извинения, очень много претензий. И тогда я могу и не простить, потому что твоя вина велика.
0: То есть это уже другое, это когда мы наоборот не прощаем и ну, считаем, что ну, не знаю, что такого ты должен сделать, чтобы я тебя простил. Да.
1: Да. Что ты еще должен придумать, как еще извиниться, как еще рассказать о том, какой ты нехороший, да, причинил мне зло. И для того, чтобы вот это прощение истинное настало и появилась новая версия себя, как человека, который отпустил, на самом деле отпустил, не просто сказал «я тебе прощаю», а отпустил, нужно пройти те же самые 5 стадий горевания, о которых мы говорили в предыдущих программах. Да. Первая стадия – это отрицание, что вот как меня могли обидеть. Почему вот люди всегда вот так делают? Или там, что такого я сделала, чтобы меня так обидеть и так далее. Выйти из этого отрицания, потому что отрицание, оно удерживает отпущение, вот это освобождение. А следующая стадия – это гнев. Когда мне очень больно и непонятно, почему, за что случилось, да, почему меня обидели. И почему такие слова говорили? Может, я и неправильно что-то сделала, но мне так больно это сказали, что я до сих пор не могу прийти в себя. И этот гнев – это нормальная, естественная реакция, потому что мы живые люди. Когда нарушают наши интеллектуальные, эмоциональные границы, у нас что-то всколыхивает. Это говорит о том, что мы живые. И признать эту эмоцию – это как норма жизни. Но дальше уже идет торг. Что я буду делать с этим? Если я очень сильно разгневал, могу я мстить? Могу ли я требовать, что твоя жертва недостаточна? Ты попросил прощения не так. Мы взвешиваем, исходя из морально-нравственных ценностей. Что для меня простить? Простить вот с барской руки, так спокойно отпустить, это так пренебрежительно, да? Либо на самом деле отпустить внутренне, чтобы не оставался этот комок обиды, который действительно, как вы вначале сказали, приводит и к болезням, и к непониманиям, и к тому, что мы видим мир как небезопасный. Угу, угу. То есть для нас все люди как те, которые приносят беду только, да? Следующая стадия – это печаль, глубокая печаль. Горе, и это как раз вот те шаги, которые приводят к настоящему прощению. Горе, печаль, что да, так случилось, что мы не понимаем друг друга, случилась вот эта обида. Очень непросто вот это внутри пережить. Но тогда наступает прощение, принятие. Принятие и прощение для того, чтобы приобрести что-то новое, новый опыт. Новый опыт совладания с какой-то ситуацией, новый опыт понимания, новый опыт приобретения другого себя, потому что мы развиваемся, мы растем.
0: Но мне кажется, еще большое значение имеет то, продолжаем мы общаться с человеком, который нас обидел, или уже нет. Потому что я считаю, что когда мы продолжаем общаться, и уже мы видим просто, что эта тенденция у этого человека нас постоянно задевать. Или, может быть, это был такой разовый случай, и человек, мы видим, просто по поведению видно. Если мы, не ходим, не обходим друг друга стороной, вроде бы видимся, но обходим,

0: Ходим друг друга стороной, это не общение. А общение, когда вот мы действительно что-то вместе делаем, может быть, это на работе, может быть, в узком кругу друзей, вот, или в семье, опять же, да, муж и жена или другие члены семьи, мы видим, что, может, человек у нас прощения и не просил, но он отношение к нам изменил, и это видно в действии. И вот тогда, мне кажется, даже и слов-то никаких не нужно. Мы видим, как отношения как бы сами собой налаживаются. А когда человек вот обидел нас и ушел, его нет. Вот мы это все мусолим, мусолим и мусолим у себя в голове. И мы не знаем, что там у этого человека произошло, жалеет он, не жалеет. Потому что если бы мы знали, что он жалеет, нам бы было легче. А может быть, он не жалеет. И вот мы варимся в этом адском киселе обиды. Угу. И здесь уже тяжело.
1: Да, потому что мы посылаем и ему посыл такой энергии негативной, кроме того, что мы сами варимся в этом киселе, да, мы и ему посылаем, что мы не хотели бы возобновлять какие-то отношения. И эта боль иногда действительно имеет разные последствия. Для себя мы можем решить, что, возможно, я не буду так открыт. Возможно, мне в этих отношениях небезопасно, и тогда мне нужно быть поаккуратнее. Uh-huh. И, ну, как бы, вот эти претензии не вынашивать. Да, претензии к человеку, который должен быть, ну, как бы, соответственно, моему представлению о мире. Возможно, у него тоже проблемы непереработанных своих каких-то обид и стыда, боли, страха. Мы же не знаем, что он там переживает, да? Мы можем работать только со своими состояниями, но и давать четкое понимание, где заканчивается граница влияния на меня. Угу. Если это небезопасно, ни физически, ни эмоционально, мы должны сказать «стоп». Это неприемлемо в наших отношениях. Мне очень больно находиться, мне небезопасно. Я не чувствую себя спокойно и огражденно, если это близкие отношения. Угу. Да? Если это дружеские отношения, тогда проще, потому что мы не часто сталкиваемся.
0: Не
1: да?
0: живем
1: мы не живем в одной вместе, квартире. Да? Да. Или там какие-то наши друзья по работе, коллеги и так далее. Угу. Там мы можем как бы на нейтральную территорию выйти, что да, это ситуативно случилось, но мы это можем преодолеть. Когда мы живем вместе и случилась вот такая размолвка или нанес человек нам обиду, тогда действительно первое правило – не ложиться спать в обиде, как и написано в Библии, потому что солнце да не зайдет в обиде вашей, да, в гневе вашем, потому что на следующее утро этот гнев, он уже накапливается, он же обрастает какими-то претензиями, он обрастает такими другими чувствами и эмоциями, которые будут только разрушать наши отношения.
0: Ну, это когда произошла какая-то размолвка, это легко там mm-hmm. за какие-то пару часов yeah. успокоиться. Но если, допустим, жена узнала, что муж ей изменяет долгие годы, а не ложится спать в обиде, что она его за какой-то часик должна сразу простить, да она хочет он все его вещи взять и выкинуть в форточку, и его самого с лестницы спустить. А вы говорите, не ложится спать в обиде. Тут в голове просто полный кавардак от того, что она это узнала, и это вот просто mm-hmm. так за 5 минут в порядок не приведешь.
1: Конечно, и для этого нужно время. Эти 5 стадий, они не происходят за 5 минут. Mm-hmm. Они должны иметь свое время для того, чтобы в свое время все стало на свои места.
0: Ну, все зависит от масштаба обиды.
1: Масштаба, да, масштаба обиды. Угу. И в таком случае понятно, что не выдавать никакой реакции, это тоже небезопасно. Куда эта реакция девается? То есть скрытая реакция, она тоже имеет свойство разрастаться в большую обиду.
0: Бомба
1: да?
0: у меня внутри, да.
1: И случится беда еще больше.
0: Угу. Так, что же еще делать для того, чтобы вот все эти стадии обиды преодолеть и выйти на тот уровень, когда мы действительно уже в сердце, ну, отпустили и не желаем зла человеку, и все простили?
1: Знаете, Бог нас

0: так устроил, что мы можем собирать, как бусинки, нанизывать на ниточку разные истории. И если мы нанизываем только плохие истории, то это в конце концов выливается в образ себя как несчастного, образ себя как жертвы, с которым случаются только неприятности, которого только обижают и так далее. Но есть альтернативная история, которую мы должны тоже научиться нанизывать и собирать, да? Потому что есть исключения из таких вот правил, которые случаются всегда. И вот эти исключения, альтернативные истории нашей жизни, они очень важны, чтобы их тоже видеть. Чтобы видеть, что я смогу это преодолеть, я смогу простить, я смогу это отпустить, я смогу отгоревать. Да, гнев тоже очень важен, потому что эта энергия никуда не девается, мне очень больно. Гнев — это как индикатор того, что мои границы нарушены, и я должна выразить этот гнев в безопасной обстановке. Если не случается этой безопасной обстановки в семье, идите к специалисту, там рассказывайте о своих болях, переживаниях, о вот этих реакциях, которых вы не можете совладать с ними, когда вы встречаетесь с объектом, который вас да, обидел. И тогда вот эти альтернативные истории, они нанизываются, и создается другой образ себя. Что я целостная личность, я испытываю негативные эмоции, но я умею с ними справляться, я умею идти дальше.
1: Ну а не затуманиваем ли мы тем самым себе внутренний взор? Потому что вот произошло, если, допустим, в семье произошло предательство. И мы когда узнаем... Я не говорю о каких-то вот небольших обидах, которые решаются, и мы в целом, мы вместе, мы все-таки вместе. А я считаю, что вот основная тема, если мы, например, говорим о семье, это предательство, после которого семья, она вполне имеет право даже распасться. Да? И вот когда мы вспоминаем какие-то хорошие ситуации, которые были до этого, но ведь это же получается вранье, лицемерие, потому что человек в итоге нас предал, бросил, да? И вот и зачем нам вот эта правда, которую и правдой-то нельзя назвать, вот это хорошее, если в итоге мы пришли к плохому, он нас оставил, например, и ушел?
0: Я говорю о другом. Альтернативная история – это образ себя.
1: Образ меня себя, Бог, вот да, интересно.
0: Мог,
1: да.
0: Бог меня создал целостной личностью, даже когда не было второго, моего супруга. Да? И если я себя чувствую вот этой целостной личностью, как образ Божий, как человека гармоничного, который действительно проживает полноценную жизнь, то я не могу только себя чувствовать целостной личностью в связи с кем-то. Если случился этот разрыв, я не пропадаю как личность, как образ Божий. Я остаюсь ею до конца. И его нужно воссоздавать внутри себя.
1: То есть понимать, что я могу не только гнев испытывать, конечно, и ненависть, я могу и теплые чувства испытывать, чувства, да. Да, и культивировать это, привыкать.
0: Да, внутри себя и это буду чувствовать, но нужно пережить да, эти 5 стадий горевания. Нужно пережить и потом выйти на другой уровень, на другую стадию прощения, принятия и продолжения жизни.
1: Понятно.
0: Приобретение новых качеств.
1: Интересно. Вот прощение — это все-таки одна из тех тем, на которую можно говорить, мне кажется, бесконечно, потому что постоянно в жизни происходят такие ситуации, когда мы кого-то задеваем, нас кто-то задевает, и бывают очень сильные, серьезные обиды и драматические случаи в жизни, и все это хочется пережить и жить потом заново, и чувствовать себя счастливой, гармоничной личностью. Спасибо вам за те советы, которые вы давали нам сегодня. Благодарю вас. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего доброго. До свидания.

Соединенных Штатах Америки в доме отставного лейтенанта над диваном висела картина. Какое-то время назад в нее попали дети, играющие в мяч, и она упала за диван. Спустя время ее поместили за шкаф, затем переместили еще в какой-то темный угол, и все о ней благополучно забыли. Ну вот, решили навести порядок в доме, и тогда вынесли все, что находилось в доме, на лужайку и устроили распродажу. И вот прохожие, проходившие мимо этой распродажи, обратили внимание на одно из произведений, которое выглядело очень старым. Как оказалось, эта картина действительно была древним произведением, потому что здесь была представлена для художников работа Микеланджело «Пьета», которая была написана в 1545 году. Картину отправили на экспертизу, и спустя какое-то время на аукционе Сотбис она была продана за 250 миллионов долларов. То, что казалось никому не интересным, то, о чем все забыли, вдруг оказалось столь важным и ценным. Когда мы с вами обращаемся к Евангелию, то обнаруживаем здесь, что иногда в нашей жизни мы очень легко относимся к ценным вещам и забываем о том, что им имеет настоящее подлинное значение. И теряем из виду самые основные вещи, которые имеют достаточно важное значение для человека. Как так случается в жизни, что люди теряют Христа? Когда мы читаем Евангелие, чаще всего мы читаем истории о том, как Христос находит людей в разных местах и в разных обстоятельствах. Есть притча Иисуса Христа о потерянном, и мы знаем о том сюжете, как описан процесс поиска утраченного. Но давайте сегодня поговорим о том, как можно потерять Иисуса Христа. Для этого мы с вами обратимся к Евангелию от Луки. И здесь, на страницах этого Евангелия, посмотрим на историю, которая описана 41 стиха. «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его». Как случилось так? Почему родители не заметили, что Иисус Христос остался в Иерусалиме? Почему могло случиться так, что он был не там, не вместе с ними? История понятна. На праздник в Иерусалим ходили целыми семьями. Иосиф и Мария привыкли, что если они направляются куда-то, то Иисус Христос, будучи послушным сыном, всегда находится там, где и должен находиться. И именно так они относились к этому и сегодня. Они понимали, что Иисус Христос вместе со всеми людьми направляется домой после праздников. Они делились впечатлениями, они рассказывали друг другу о тех событиях, которые происходили. Они могли посвятить внимание общению с родными и близкими людьми, может быть, членами семьи, которые жили уже в других городах, других поселках. Но тот, кто был целью их жизни, тот, кто был самым важным для них, оказался обойденным их вниманием. Они не знали, где находится Иисус Христос, и шли спокойно вместе со всеми, пока не обнаружилось, что Христа нет. Наверное, иногда в нашей жизни случается нечто подобное, когда нам кажется поведение Христа очень предсказуемым. Когда нам кажется, что он будет делать вот это или вот это, он ожидает нас вот это или вот это. Когда мы видим предсказуемость его ожиданий, мы готовы успокоиться и сказать, что все будет нормально. И вот когда мы находимся в этом состоянии, как раз-таки случается то, что случилось и у Иосифа с Марией. И Иисуса Христа не было рядом.
Он не оказался среди друзей, он не оказался с детьми знакомых, он не оказался вообще в той группе, которая теперь путешествовала обратно домой. Как только мы расслабляемся, как только мы чувствуем, что все в порядке и все понятно, Иисус Христос исчезает из нашего поля зрения. Это важный момент христианской жизни, христианского опыта. Никогда нельзя думать о том, что Христос будет там, где мы его себе представляем. Потому что на самом деле он может оказаться в самом неожиданном месте. Теряя Христа из виду, теряя его из нашего присутствия, из нашего окружения, мы теряем верность курса, которым направляем свой путь. И путь в духовной жизни.

ища Его. Когда мы смотрим на Марию и Иосифа, идущих обратно в Иерусалим, что переживают родители? О чем они думают? О чем они говорят между собою? Что становится главной целью и сутью их общения? На чем сосредоточены его мысли? На чем они концентрируют свое внимание? О чем они думают? Они вспоминают место, где они видели его в последний раз рядом с собою. Они думают, куда он мог пропасть из их поля зрения. Все, что сосредоточено в их сознании, оно сосредоточено вокруг того, где его найти. И когда они сосредоточили все свое внимание на нем, они возвращаются в Иерусалим. И евангелист Лука продолжает свое повествование. «Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающих их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, дивились разуму и ответам его. И, увидев его, удивились, и матерь его сказала ему: „Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя“». Кто виноват? Кто виноват в том, что они потеряли Иисуса? Из этой фразы, которую мы видим здесь, формируется ясное понимание. Он виноват. Иисус стал виновником этого обстоятельства. Но точно так же происходит и в нашем опыте христианской жизни. Когда мы не видим Христа рядом с собой, когда мы не видим и не чувствуем присутствие Бога, когда мы не ощущаем Его влияние на нас, причиной мы видим Его. Почему Он оставил нас? Почему Он ушел от нас? Почему Он не был рядом с нами? Но на самом деле причина состоит в том, что мы перестали думать о Нем. Мы перестали жить Его ценностями, жить Его идеалами. Мы забыли о том, что Он ожидает от нас. И далее евангелист Лука повествует нам и говорит: «Он сказал им: „Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?“ Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков». Иисус Христос находится в послушании своим родителям. Он находится рядом с ними. Не он причина того, что они его потеряли. Так случается, что мы, говоря о наших бытовых вопросах, задаваясь проблемами повседневными, с которыми сталкиваемся в нашей жизни, почему-то теряем из виду, что реальность Иисуса Христа, присутствующего каждый день с нами, определяет правильность наших шагов и нашего выбора. Так случилось и в этой семье. Есть еще одна история, которая записана в Евангелии от Луки, которая описывает нам ситуацию, связанную с тем, как люди переживают, когда они теряют Иисуса Христа. И в этом отношении эта история повествует теперь уже о учениках, которые ожидали нечто особенного от Иисуса Христа. И они ведут себя определенным образом, когда они ощутили, что они потеряли Иисуса Христа. Давайте мы обратимся и будем читать Евангелие от Луки, 24 главу, с 13 текста. И здесь мы обнаруживаем следующее повествование. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий в 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговорились между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, шел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его». Иисус Христос шел вместе с ними, слышал их беседу, слышал их разговор, и этот разговор был сосредоточен на определенной теме. Они не поняли событий, которые произошли в Иерусалиме. Эти ученики, идущие в Эммаус, были несколько разочарованы.
Почему?

они были разочарованы? Что случилось такого, что привело их в это состояние? Потому что им стало непонятно поведение Иисуса Христа. Они видели, что популярность Христа растет среди народа. Им хотелось, чтобы Иисус Христос воспользовался этой популярностью. Им хотелось, чтобы Он занял определенное место в обществе среди всех людей, чтобы Он занял место того, кто мог бы управлять всем народом. Но это не являлось целью Иисуса Христа. Они потеряли из виду ту задачу, которая стояла перед Ним. И далее, когда мы читаем повествование Луки, мы обнаруживаем, что эти путешествующие в Эммаус думали о том, что Христос не все сделал так, как надо было сделать. Священное Писание продолжает и говорит: «Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его, и мы надеялись было, что он и есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло». Удивительная вещь. Неоднократно Иисус Христос говорил им о том, что ему предстоит пострадать. Он говорил им о том, что будет происходить в процессе его искупительной жертвы. Он рассказывал им о том, что другого пути нет, что он не ищет царства этого мира. Но когда это случилось, они разочарованы. Они потеряли Иисуса Христа из виду. Они не чувствуют того, где он должен находиться. И в связи с этим, идя, рассуждают, уходят с того места, о котором он говорил им. Ведь он, обращаясь к ученикам, говорил, что он обязательно встретит их в Иерусалиме. А эти два ученика направились в сторону от города, где Иисус Христос должен был их встретить. Они идут, рассуждая, переживая, они думают о том, что было сделано не так. И они забыли о том, что планировал совершить Иисус Христос. Как мы ведем себя, когда теряем Иисуса Христа из виду? Что делаем мы? Мы ищем того, кто виноват. Мы хотим сказать Иисусу Христу: вот уже третий день, как это все случилось, и должно было бы что-то произойти, но ничего не происходит в моей жизни. Где ты? Почему тебя нет рядом со мною? Почему ты оставил меня здесь? И выглядит это все так, как будто виновен в этом положении именно Иисус Христос. Но на самом деле причина совершенно в другом. И далее евангелист Лука повествует нам продолжение этой истории. «Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его, и придя сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив». И пришли некоторые из наших ко гробу и нашли так, и женщины, так, как и женщины говорили, но его не видели. То есть все процессы, которые должны были произойти, очевидны, они на поверхности. Да, Христос воскрес. Да, он теперь уже не находится в могиле. Да, вопрос искупления совершен. Но это не дает уверенности ученикам, что все произошедшее свидетельствует о том, что исполнилось Божье пророчество. Обратите внимание, когда люди теперь находятся в этом месте, концентрируют свое внимание на Иисусе Христе, когда Христос задает им конкретный вопрос, когда Он ожидает от них ответа на этот вопрос, когда Он дает им вопрос, задает вопросы, которые позволяют формулировать задачу, которая их беспокоит. Иисус Христос оказывается рядом с ними для того, чтобы ответить на эти вопросы. И тогда мы смотрим на 25 стих 24 главы Евангелия от Луки. «Тогда Он сказал им: о несмысленные и медлительные

сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Как мы должны искать Иисуса Христа? Да, мы иногда теряем Его из виду. Да, мы теряем Его, потому что мы не понимаем Его действий. Да, случается так, что мы делаем Его виновным в этих обстоятельствах, и мы говорим о том, что мы ожидали от Тебя большего, но Ты не сделал то, что мы ожидали. Что делать с этой ситуацией? Что мы должны предпринять? Иисус Христос открывает Слово Божье. Более того, Священное Писание говорит, что Он начинает объяснять пророчество. Ключевым аспектом является то, что пророчество повествовало о том, как должно было совершиться действие Божье в отношении искупления человечества. Как все должно было происходить, предсказывали пророки. И именно поэтому к ним отправляет Иисус Христос этих учеников, которые направляются в Эммаус. И тут из пророчества Он поясняет, что все это так и должно было случиться. Если мы чувствуем, что мы потеряли Иисуса Христа, что Он не находится рядом с нами, виноват в этом не Он. Мы перестали на Нем концентрировать свое внимание в силу бытовых вопросов, переживаний, с которыми мы столкнулись. И теперь Бог приглашает нас открыть Слово Божье, открыть пророчество, посмотреть на эти пророчества, проанализировать эти пророчества, потому что оттуда, из пророчеств, мы можем увидеть, что Он должен делать те шаги, которые Он предпринимает сегодня. И далее евангелист Лука повествует для всех нас. «И начал от Моисея и всех пророков, изъяснял им, как сказано о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удержали его, говоря, останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидимым для них». Потрясающие слова. Иисус Христос пришел к тем людям, которые ощутили себя обманутыми. Он пришел к тем людям, которые хотели узнать об Иисусе Христе. Он начал рассказывать им пророчества. Более того, когда Он представил им всю миссию Иисуса Христа на этой земле и подтвердил то, что уже и так стало очевидным фактом, то, что говорили женщины, то, что говорили ученики, которые пошли проверить пустоту гроба. Когда все это было сделано, Иисус Христос входит в более тесный контакт с ними. Евангелист Лука очень детально описывает эти действия. Он преломляет для них хлеб. И это становится фактором, который определяет их прозрение. Они видят, что перед ними Иисус Христос, перед ними Тот, Который совершил искупление, перед ними Тот, Который вел их до сих пор и рассказывал им о том, как должно все происходить. Конечно же, дорогие друзья, когда мы смотрим на эти факты, описанные Лукой, как это помогает нам сегодня, людям, живущим на этой земле, узреть для себя решение главного вопроса? Как его искать? Слово Божье, книга Библия, написанная для того, чтобы мы с вами искали Иисуса Христа здесь. Если нам кажется, что мы оказались оставленными, значит, нам нужно сконцентрировать свое внимание на пророчествах о Христе, на Евангелии, которое повествует о Христе. Нам нужно применить это Евангелие в нашем опыте, в нашей жизни, и мы увидим, что следование за Христом, описанное в Евангелии, отразится в нашей жизни. И если это случится, если мы последуем за Христом, то мы увидим, что это понимание Евангелия приведет нас вновь к Иисусу Христу. Мы вновь Его найдем для себя. Мы обретем Его для того, чтобы снова следовать за Ним. Когда мы читаем этот отрывок в его продолжении, мы понимаем, что случается с этими двумя учениками. Они уже не могли удержаться. Иисус Христос пропал из их вида.
Они не видели его, но они не остались в Эммаусе. Евангелист Лука, продолжая описание, говорит в 32 стихе. «И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? И, встав в тот час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними». Они отправились в Иерусалим. Они отправились в правильном направлении. Именно там предварял их встретить Иисус Христос. Они должны были встретиться с Ним в Иерусалиме, не в Эммаусе, ни в каком другом населенном пункте. Там воскресший должен был встретиться с ними. И они побежали туда для того, чтобы рассказать о своем опыте встречи со Христом для всех остальных учеников, чтобы укрепить их веру. Чтобы сказать им о том, что не зря все было сделано, что на самом деле Иисус Христос жив. Он воскрес для того, чтобы дальше вести свой народ до того дня, когда Он явится во второй раз на эту землю. Дорогие друзья, когда ученики пришли к остальным апостолам, евангелист Лука говорит, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону, и они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Преломление хлеба Иисуса Христа, Иисусом Христом для этих двух учеников – это факт Его заботы о нас, когда мы забываем, где Его найти. Когда мы теряем из виду Иисуса Христа, Он приходит к нам для того, чтобы мы могли увидеть это действие, увидеть Его присутствие рядом с собою. Что важно для нас усвоить из этих двух историй? Первое. К сожалению, иногда Иисус Христос теряется из нашего вида. Мы озадачиваемся своими домашними делами, бытовыми вопросами, вопросами своей обычной, текущей, повседневной жизни. И нам, подобно родителям Иисуса Христа, земным Его родителям, кажется, что Он где-то рядом с нами. Но помните, если наши глаза не устремлены на Него каждый день, если мы не обращены к Слову Божьему каждый день, мы обязательно потеряем Его из виду. В наших повседневных делах мы заблудимся и потеряем то, что Он описал как предваряющие события для каждого из нас. Второе, на что мы должны обратить внимание. Если мы потеряли Иисуса Христа из виду, если Он не ощущается нами в нашей жизни, в нашем опыте веры, если мы не чувствуем, что Он присутствует здесь, сейчас, вместе с нами, что нам нужно сделать? Нам нужно искать причину в нем или по-другому посмотреть на ситуацию? Евангелист показывает для нас, мы должны сосредоточить все свое внимание на том, чтобы Иисуса Христа искать. Иосиф и Мария оставляют своих родственников, разворачиваются и идут в обратном направлении. Все теперь, что было вокруг них важным и ценным, перестало играть такую роль. Важным и ценным для них стал Иисус Христос. И поэтому идут и ищут Его в Иерусалиме. И находят Его обязательно. И видят Его там, в храме. Ученики, идущие в Эммаус, потерялись в том, чтобы понимать действия Иисуса Христа. Но идут вдвоем и беседуют об Иисусе Христе. И когда они беседуют об Иисусе Христе, они не могут понять, почему так сложилось. И когда они сосредоточены на этой теме, сам Господь Иисус Христос приходит к ним для того, чтобы рассказать им о том, что случилось, и истолковать для них пророчество Ветхого Завета, для того, чтобы, увидев толкование этих пророчеств, они убедились, что Иисус Христос делает то, что Он и должен был делать для них. Дорогие друзья, когда мы читаем Слово Божье, оно помогает нам найти Иисуса Христа. Целью всей нашей жизни должно стать желание обрести Иисуса Христа, чтобы мы могли видеть Его в нашей жизни, чтобы мы могли доверять Его наши вопросы веры, наши вопросы спасения. И важно, чтобы мы могли научиться Ему доверять
в наших бытовых и повседневных вопросах.

вопросов. Он всегда готов быть рядом с нами. Он любит нас. Он заботится о нас. Он желает, чтобы мы видели все то, что Он совершил ради нашего искупления, ради нашего спасения, ради того, чтобы мы чувствовали себя счастливыми детьми живого Бога. Но для этого очень важно, чтобы наши мысли, наш разум был сосредоточен на Слове Божьем. Чтобы мы с вами искали познание на страницах Библии, где нам искать Иисуса, и никогда в своей жизни не теряли Его из виду. А если это случилось, чтобы мы вновь обратились к Божьим пророчествам для того, чтобы здесь увидеть нашего Бога.

0: Здравствуйте. Ники Томпсон хотела указать своему бывшему мужу на двери. Его только выпустили из тюрьмы. До этого он лгал, изменял и торговал наркотиками. Но потом она поняла, что что-то в нем изменилось. И что бы это ни было, она захотела того же. С мужем я познакомилась в 20 лет, и у меня тогда уже было двое сыновей от разных мужчин. Я была разбита.
1: До знакомства с Тони Ники Томпсон прошла через череду проблемных отношений. Он был старше ее, воспитывал 5 из 6 своих детей и 6 лет назад освободился от наркотической зависимости. У нас был чудесный период свиданий, и через несколько месяцев мы решили пожениться.
0: Первые несколько лет прошли чудесно. Мы пытались соединить свои семьи. У Тони были дети, и у меня тоже. Вскоре у нас родился Фредди, и получились мои, твои и наши. Мы возили детей в секции, в парк. Мы делали то же, что делали обычные семьи.
1: В то время Тони открыл свою строительную компанию и нанял друзей из прошлого.
0: Мы думали, что сможем повлиять на них своим образом жизни, покажем наш счастливый брак. Мы не разрешали у нас дома курить, пить или принимать наркотики. Мы думали, что повлияем на них. Но, к сожалению, вышло наоборот. Плохая компания развращает добрые нравы. Уже через год муж снова вернулся ко лжи, неверности, а вскоре уже начал торговать наркотиками.
1: Супруги стали жить раздельно, а потом развелись, потому что Тони вернулся к старому. Я начал принимать метамфетамин. В итоге это стало зависимостью.
0: Через короткое время я позвонила ему и сказала: «Я знаю, что ты принимаешь. Я тоже хочу кайфануть». В своем извращенном восприятии я думала, что это поможет мне вернуть брак. Это была та единственная вещь, которая не была для нас общей. Я считала, что она свяжет нас. Он пришел ко мне, и я сразу же стала зависимой.
1: Ники начала ежедневно принимать наркотики, а Тони арестовали и посадили за производство мета.
0: Я подсела на иглу. Ты гонишься за первым кайфом и делаешь то, что обещала не делать. И ситуация становилась все темнее и темнее. Я уже некоторое время смотрела порнографию. Со мной начала заигрывать одна девушка, и мы с ней стали любовницами.
1: В тюрьме я стал думать о самоубийстве. Первые несколько недель у меня была ломка. Я винил себя, но через несколько недель я начал читать Библию и смотреть проповедников по телевизору. Я слушал то, чего ранее не слышал. Не помню, чтобы об этом говорили в церкви, когда я ходил туда в детстве и молодости. И мне стало интересно. Оказывается, Иисус любит меня и прощает мне все, что я сделал. Я должен был услышать это. Мне нужно было принятие. Я был на самом дне. Я начал писать Нике и рассказывать ей о том, что узнавал.
0: Честно говоря, я считала, что это просто религия. Я думала, у тебя был твой шанс, и ты потерял его. Твоя семья разрушилась из-за твоего выбора. Я не хотела слышать об его Иисусе.
1: Узнавая о новой жизни, я внезапно захотел то, что предлагала эта жизнь, и пошел в этом направлении.
0: Тони начал подписывать письма: «С любовью навеки, твой муж Энтони». А я думала: вот глупец, мы же не женаты уже.
1: Через 18 месяцев Тони вышел на свободу. Он поехал к Нике, потому что обрел веру в Иисуса и хотел заново начать жизнь.
0: У меня были мысли: погляди, как он смотрит на тебя. Он пришел, чтобы осудить тебя. Он видит твои вены. Он не будет наблюдать, как ты принимаешь наркотики и спишь с кем попало. Он заберет у тебя Фредди. Но перед тем, как я успела хлопнуть дверью, выбежал наш сын Фредди, потому что услышал голос Томми.
1: Сыну было 1.5, когда я сел. Он видел меня несколько раз, когда я был в тюрьме, но в 3.5 года ему достаточно было услышать мой голос, чтобы понять, кто я. Это коснулось моего сердца.
0: Он взял Фредди и посадил его на руки, а затем сказал: «Сынок, мама и папа любят тебя. Мы очень хотим быть с тобой, но нам нужно сначала поговорить. Будь послушным мальчиком, пойди в другую комнату, а когда мы закончим, то выслушаем тебя». Я никогда не видела подобного. Это была доброта Божья в деле. Он не разгневался, это был полный самоконтроль. Тогда я подумала, это не просто религиозность, это правда. Что-то в нем изменилось. И если у него есть этот мир, то я тоже хочу его. Я просто не верила своим глазам.
1: Через несколько месяцев они снова сыграли свадьбу, и со временем Ники также приняла Иисуса. Они освободились от всех зависимостей и живут в браке, основанием которого является сам Бог. Я спрашиваю Ники о том, что она узнала, и слушаю, как она делится Евангелием со мной. Это же она делает и с другими людьми. Делится Евангелием с незнакомцами. Это была та особенность, которой отличались наши браки.
0: Мы знаем, каким был наш первый брак без Иисуса. Тогда все было неплохо, но со временем разрушилось. А теперь у нас новый брак с Иисусом. Это не просто контракт, это навсегда. Это прекрасное посвящение друг другу, и мы наслаждаемся этим, потому что мы сотворены по образу Его. Один мужчина и одна женщина. Брак в Завете — это прекрасная вещь. У Бога с самого начала был план для жизни, которая должна быть. Жизнь, которую Он хочет нам дать. А когда мы пытаемся все делать своими силами, то лишь глубже и глубже утопаем в грязи своего эгоизма. Бывает, так сильно застреваем, что тяжело поверить, что с самого начала был хороший план. У Ники тоже были проблемы с этим. А Тони приобрел благодать и милость Божью. Когда он познал Господа, он изменился. И по освобождению пришел к Нике, не отступил, а остался. Он верил. Он поделился с ней добротой, истиной и мечтой. Бог начал их менять. Божий план для нас так прекрасен и чудесен. Он с самого начала приготовил для нас нечто хорошее, что должно было принести нам Божье присутствие. Когда мы познаем Бога, Он становится основой наших отношений в жизни. Ники говорил о том, что все было неплохо, когда они пытались делать все своими силами. Но в итоге привело к множеству проблем. Когда мы выбираем Божий путь, все меняется. Все становится таким, каким и должно быть. Это касается не только отношений. Возможно, вы тоже испытываете проблемы сейчас и не видите, что у Бога есть план, который позволит сделать все правильно. Вы должны кое-что понять. Божий план состоит в том, чтобы принести Его присутствие в нашу жизнь, чтобы мы смогли понять, какой Он удивительный и как чудесно мы созданы с замыслом, с целью и планом. И когда мы не знаем план, мы попадаем во тьму, как Ники и Тони. Но мы можем вернуться. Мы можем прийти к Богу, ответить на Его приглашение и оказаться в Его объятиях. И мы говорим: «Иисус, я хочу знать Тебя, я хочу поступать по-Твоему. И не просто хочу, а прошу Тебя простить мне мои грехи, потому что их очень много». Бог не зацикливается на том, где мы были и что сделали. Вы должны понимать, что Он — Спаситель. Иисус умер на кресте за вас и за меня. Он перенес невообразимую боль, отделение от Отца, от Его Царства, чтобы мы с вами получили все это. И сегодня Он спрашивает: «Ты придешь? Ты позволишь мне исправить все разбитое, что есть в твоей жизни? Позволишь мне прийти и исцелить тебя?» Это духовное, психологическое и физическое исцеление. И в чем бы вы ни нуждались, я прошу вас, придите сегодня к Нему, потому что Его руки протянуты к вам. Он сможет изменить вашу жизнь. Он сделает это легко. Вам главное прийти к Нему вовремя, и Он изменит вашу жизнь. Он сделает ее радостной и благодатной. Вам самое важное — это прийти к Нему, не побояться изменить свою жизнь. И я прошу вас, Сейчас начните свою молитву словами. Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Спасибо.

0: спасибо тебе за то, что ты сделал для меня. Ты увидел меня в той грязи, которую я сделал сам, но все равно полюбил меня. Я прошу тебя, прости мои грехи. Приди в мое сердце, в мой разум, в мою душу. Наставь меня на твой путь, Господи. Я хочу жить для тебя и с тобой. Я знаю, что для этого мне нужен ты. Наполни меня Духом Святым. Приди в мою жизнь, наполни ее собой. Я меняю все, что есть у меня, на то, что даешь ты. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Малыш Кинан не был похож на других детей, потому что родился с заячьей губой. Это был удар для всей семьи. Родители искали помощь в интернете и нашли операцию благословения.
1: 22-летняя Анел обвиняла себя в том, что ее сын Кинан родился с заячьей губой.
0: Помню, на 4-м месяце беременности я упала с мопеда и сломала правую руку. Я пошла к знахарю и начала принимать лекарства в надежде на то, что рука сама заживет. Возможно, именно из-за тех лекарств мой сын родился таким.
1: После родов Анел попросила свою мать помочь с Кинаном. Все понимали, как трудно будет мальчику дальше.
0: Ему было тяжело пить, молоко выливалось через нос. Я в ужасе представляла, с чем он может столкнуться, когда вырастет. Сначала я думала, что у него не будет нормальной жизни, как у других людей.
1: Родители понимали, что Кинану нужно сделать операцию, но это казалось невозможным. Это отец Кинана. Я работаю таксистом и зарабатываю всего $7-10 в день. Я знал, что мы не можем отложить достаточно денег для такой операции. Анел решила поискать помощь в интернете. Там она нашла операцию благословения Индонезии.
0: Врач сказал, что чем раньше сына прооперируют, тем лучше. Вскоре я узнала, что ваша организация делает такие операции бесплатно. Я очень обрадовалась, когда поняла, что они нам помогут.
1: Операция благословения полностью оплатила лечение маленького Кинана. И уже через несколько недель его губа заживала. Теперь Кинан может есть и пить, не захлебываясь. Кроме того, он набирает вес.
0: Я не могу выразить словами благодарность операции благословения и всем партнерам, которые помогли нашему сыну.
1: Март – месяц информирования о рассеянном склерозе. Мы должны знать о том, что он делает с людьми, и молиться, чтобы появилось лекарство. Мари Спенсер знает, что происходит с телом от этой ужасной болезни. Она страдала от нее 5 лет. У нее были приступы по несколько раз на день. Женщина нуждалась в круглосуточном уходе. Ее подруги говорили, что она может получить исцеление, но Мари не могла поверить.
0: У меня случались приступы где угодно, в магазинах или ресторанах. Я принимала препараты, которые немного уменьшили количество приступов, но они случались 3-4 раза в день. После одного из приступов у Мари Спенсер диагностировали рассеянный склероз. Врачи сказали, что в итоге эта болезнь может забрать жизнь. Друзья и родственники видели, как она ударила по Мари.
1: Она круглые сутки лежала в кровати. Если нужно было куда-то идти, то садилась на кресло и просила сиделку помочь ей.
0: Мария практически стала лежачей. С ней всегда находились сиделки. Я существовала, просто существовала без цели. Следующим шагом был переход в хоспис. Я это понимала. Ее подруга Джули, которая была христианкой, подарила Мари аудиобиблию и посоветовала слушать. Она ободряла меня. Я слушала ее вновь и вновь. Матфея, Луку, Иоанна. Вновь и вновь. Это дало мне надежду. Что-то, чего у меня не было раньше. Мари начала изучать с подругами Библию. У Мари были приступы во время чтения Библии. Иногда она даже теряла сознание. Ее тело тряслось. После этого она была истощена.

0: Друзья любили меня, принимали такой, какая я есть. Они являли мне любовь и рассказывали о Господе. Подруги молились об исцелении, несмотря на ухудшение состояния Мари и нерадостный прогноз врачей. Они сказали: «Бог поможет исцелить тебя, вот увидишь». А я обиделась на них. «Как вы можете давать надежду, если медицина говорит о другом? Как вы смеете сеять такие семена в мою жизнь?» Мы молились за Мари, потому что хотели, чтобы она исцелилась. Мы верили, что у Бога есть нечто большее для нее. Чем больше Мари слушала Евангелие и посещала курсы по изучению Библии, тем больше ее сердце открывалось для сверхъестественного исцеления. Вскоре она согласилась пойти на женское служение исцеления. Я произнесла простую молитву. Моя единственная молитва звучала так: «Господи, я готова принять все, что Ты имеешь для меня». Вот и все, что я сказала. Когда началось служение, у Мари случился самый сильный приступ. Я оказалась на полу, но моя подруга сказала: «Бог справится с этим, не переживай, Он справится». Ко мне подошли другие женщины и молились за меня, и приступ прекратился. Мари попросила Иисуса прийти в ее жизнь и молилась о полном исцелении от рассеянного склероза. Она ощутила сразу же, как что-то покинуло ее тело. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Дух рассеянного склероза уходит от нее во имя Иисуса Христа». И он вышел через мою голову. Я поднялась и пошла. Я прошла мимо других женщин, а потом вышла в коридор и побежала. Я бегала туда-сюда, туда-сюда. И когда я бегала, Дух Святой говорил мне: «Ты исцелена, ты исцелена». Я плакала. Это было невероятно. Только что я не могла ходить, а теперь я бегаю. И приступа нет.
1: Я помню, как мама вернулась домой и сказала, что она исцелена. Мы с братьями и отцом посмотрели, что... Она встала и начала ходить. Мы говорили ей, чтобы она не делала этого, потому что может упасть, но она продолжала ходить.
0: Я видела Мари до исцеления, и теперь это просто невероятно. Только Бог способен на такое. Это точно. Мари говорит, что вся ее жизнь изменилась после исцеления. Теперь она участвует в служениях исцеления, а также ездит с миссионерами в Панаму. Иисус живет во мне. Дух Святой работает через меня. Это невероятно. Я рада видеть Мари такой, какой она стала сейчас. Она не просто довольна своим исцелением, она служит людям. У меня уже 8 лет не было приступов. Независимо от вашей болезни или проблемы, знайте, что Иисус реален. Он наш целитель. Он говорит об этом в своем слове. Я поверила ему и приняла его. Ранами его мы исцелились. Исцелились. Я верю в это. И вам надо просто поверить.
1: Разве это не чудесно? Я верю в это. Поверьте в эти чудесные факты. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Младенец Иисус родился в яслях в Вифлееме. Он родился от Марии, которая сказала: «Да будет мне по слову твоему». Этот младенец вырос и прожил безгрешную жизнь. Его кровь божественна. Он сам выбрал крест. Он сделал это ради нас. Он сознательно отдал себя, и ранами его мы исцелились. Кровь Иисуса, Новый Завет в его крови, решает все. Он привел его в действие своим телом. «Я отдаю вам мое тело и мою кровь». И он не остановился на этом. Он воскрес из мертвых. И он пленил плен. Он триумфально взошел на небо, показав всем силам на земле, кто тут главный. Вся власть была дана.

на ему. Когда Иисус приходит в вашу жизнь, бесам приходится уходить. Старые привычки отпадают, все ваши болезни уходят, Он прощает все ваши беззакония. Он делает для вас просто удивительные вещи, если вы говорите «да». Вы слышали историю Марии. Современные люди склонны думать, болезни из-за микробов, это какой-то вирус или бактерия, какая-то проблема. Но послушайте, что говорит Мария. Из нее что-то вышло. Она ощутила, как что-то вышло. И когда это вышло, она исцелилась. Это и есть библейский метод. Мы смотрим на вещи и понимаем, что их причиной был враг. А теперь явится слава Божья. Мы с Терри будем молиться в согласии. Вы слышали Евангелие и знаете все, что вам нужно знать. Давайте верить, как верила Мария. Верить в то, что Иисус сделал для вас. Давайте придем к согласию в этом. Остальное сделает Бог. Мы помолимся. Господь и Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем ту власть, которую Ты дал нам как верующим в Иисуса Христа. Ранами Твоими мы исцелились, и с этой властью мы возлагаем руки на себя и говорим вслух «Исцелись!» Ты дал нам власть над силой врага, и с этой властью мы говорим «Злой дух, уйди из моего тела сейчас же! Ты не имеешь власти надо мной, ты должен уйти!» Иисус, прошу, приди в мое сердце, обнови мое тело, наполни меня Твоей силой и свободой. Я прошу об этом сейчас во имя Иисуса. Сын Давидов, смилуйся надо мной. Мы связываем всякий дух немощи, всякий дух, который угнетает людей в мыслях, в разуме, в делах. Мы приказываем ему сейчас же уйти из них, чтобы они были свободны с этого дня. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. И аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Звоните по номеру, который указан на экране. А закончим мы стихом из 1 Петра. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Будьте благословенны».

Мне нравится начинать что-то смешного. Однажды Адам почувствовал себя очень одиноким. Бог сказал: «Адам, я создам тебе помощника. Это будет женщина. Она будет готовить, стирать твою одежду, присматривать за детьми и никогда не разбудит тебя посреди ночи. Она не будет на тебя ворчать. Она будет соглашаться с каждым твоим решением. А если у вас будут несогласия, она первой признает, что была неправа». Адам сказал: «Господь, чего же мне будет стоить такая женщина?» Бог сказал: «Руки и ноги». Адам сказал: «А что я смогу получить за ребро? Остальное вы знаете». Сегодня я хочу говорить на тему «отдать контроль». Если мы будем думать только о своих целях и мечтах, то мы не сможем стать счастливыми, пока это не произойдет. Мы ставим Бога в рамки. Мы говорим Ему, чего мы хотим и когда. Как сделать это и кого использовать, мы заранее все рассчитали. В Писании говорится: «Пути Божьи не наши пути, они лучше наших путей». Если вы собираетесь быть счастливым, только если это произойдет по-вашему, то вы настраиваете себя на разочарование. Бог видит всю картину нашей жизни. Он знает, что ждет нас за каждым поворотом. Он видит, как обойти тупик, видит короткий путь, видит то, чего мы не видим. Лучше всего сказать: «Бог, вот чего я хочу, вот во что я верю. Бог, ты знаешь то, что будет лучше для меня. Не обязательно, чтобы все шло по-моему. Бог, я доверяю тебе». Когда вы отдаете ему контроль, то это уберет давление. Жизнь станет намного свободнее. Вам не надо все время сражаться, пытаясь осуществить свои планы. Иногда мы так сосредоточены на том, чего хотим, что это выводит нас из равновесия. То, что вы должны получить, чтобы стать счастливым, враг сможет использовать против вас. Если вы думаете: «Я должен получить это повышение, мой супруг должен измениться, я должен жениться, чтобы быть счастливым». Нет. Зрелое отношение другое. Даже если этого не произойдет, как я хочу, если мои планы не осуществятся, Господь, я все равно буду наслаждаться своей жизнью, зная, что ты все контролируешь. Вот ключ. Когда наши мечты и цели огорчают нас, когда у нас нет мира, когда мы не наслаждаемся тем, где мы есть, из-за того, что сосредоточены на том, чего мы хотим, то это говорит о том, что мы слишком держимся за это. Когда вы держитесь за то, чего так хотите, то это может стать вашим идолом. Вы так сосредоточены. Это все, о чем вы думаете и о чем молитесь. Это забирает ваше время и энергию. Это неправильно. Самая лучшая молитва, которую мы можем произнести: «Бог, не моя воля, но Твоя да будет». Когда вы отдаете контроль, то этим вы оказываете Богу, что доверяете Ему. В жизни будут времена, когда Бог попросит вас отдать то, чего вы хотите больше всего. Это испытание. Если вы выдержите его, то в определенный момент Бог либо даст вам то, чего вы хотели, или даст что-то лучшее. Это случилось с Авраамом. Его сын Исаак, ребенок, о котором он мечтал годами, наконец родился. Авраам любил его больше всего на свете. Однажды Бог сказал Аврааму возложить Исаака на алтарь и пожертвовать тем, что было для него самым дорогим. Это было нелегко. Но Авраам принял решение отдать контроль. Он сказал: «Бог, ты знаешь, что я мечтал об этом. Я хотел этого больше всего, но я доверяю тебе. Я могу быть счастливым, даже если это не будет так, как я хотел». Когда Бог увидел его готовность возложить на алтарь то, что означало для него больше всего, тогда Бог сказал: «Нет, не делай этого». Он вернул ему сына.

проблемы еще не решены, и когда вы не видите осуществления мечты, но продолжаете наслаждаться жизнью, то этим вы доказываете Богу, что доверяете Ему. Тогда Бог даст вам желание вашего сердца. Когда мы хотели приобрести это здание, бывший компакт-центр, то я хотел этого так сильно. Я был поглощен этим. Я постоянно думал об этом, молился, говорил об этом. Казалось, чем больше я старался, тем хуже все шло. Тем больше людей выступало против нас. Подавались судебные иски. Я просыпался посреди ночи в холодном поту, задаваясь вопросом, произойдет ли это? Однажды я понял, что я желаю, чтобы это осуществилось так, как я хотел. Поэтому я не наслаждался тем, где я был. Я не мог стать счастливым, если мы не купим это здание. Я сделал то, что прошу сделать и вас. Я сказал, «Бог, я верю, что это здание должно быть нашим. Глубоко внутри я верю, что Ты сохранил его только для нас. Но даже если этого не произойдет, я буду максимально использовать старое здание. Я все равно буду счастливым и буду наслаждаться жизнью. Я отдаю контроль». Господь, сделай это по-своему. Вскоре после этого все начало получаться. Мы завоевали несколько голосов членов городского совета. Судебные иски были улажены. И вот мы сегодня здесь. Когда вы отдаете контроль, то вы проходите важное испытание, тест на доверие. Вы говорите, «Бог, я верю, что Ты знаешь, что будет для меня лучше всего». Как это было с Авраамом, Бог отдаст нам то, во что мы верим. Я знаю одну женщину, муж которой не ходил вместе с ней в церковь. Он был хорошим человеком, но ему это было неинтересно. Она молилась и верила, что все изменится. Это продолжалось год за годом. Она сделала все, что только могла. Она прикрепляла стихи из Писания по всему дому. Она всегда приглашала его поехать, но, несмотря на это, он не хотел. Через какое-то время она стала расстраиваться. Она потеряла радость. Она выходила вперед для молитвы, всегда расстроенной и удрученной. «Джоэл, я не понимаю этого. Я делаю все, что могу. Я сказал ей то, что говорю вам. Лучшее, что вы можете сделать, отдать контроль. Доверьте это Богу. Вы молились, вы продолжали верить. Теперь возложите это на алтарь. Имейте такое отношение. Бог, если Он никогда не придет в церковь, я все равно буду доверять Тебе. Если это никогда не изменится, я все равно буду счастливый. Когда вы показываете Богу, что не это является для вас счастьем, тогда Он начнет работать над этим. Может быть, есть что-то, что прямо сейчас расстраивает вас из-за того, что ничто не изменяется. Вы знаете, что Бог вложил в ваше сердце мечту, но кажется, что она не осуществится. Вы должны сделать то, что сделала эта женщина. Она сказала, «Бог, я сделаю все, что могу. Я не собираюсь расстраиваться, ходить в страхе, сомневаться и разочаровываться. Бог, я возлагаю это на алтарь, я отдаю это Тебе». Она вернула свою радость, ободрилась. Своими действиями она сказала, «Бог, я доверяю Тебе. Я знаю, Ты все еще на престоле. Мне не нужно что-то или кто-то, чтобы быть счастливой. Я буду счастливой прямо там, где я есть». 2 года спустя, однажды в воскресенье утром, ее муж спросил, может ли он поехать в церковь вместе с ней. Это была его идея. Они приехали вместе. Это было несколько лет назад. Теперь он почти никогда не пропускает воскресных собраний. Такое случается, когда вы отдаете контроль. Бог делает что-то, что вы никогда не смогли бы сделать сами. Я не говорю, что надо отбросить обетование и разочароваться в мечте. Отбросьте заботы. Откажитесь расстраиваться от того, что все должно быть по-вашему. В Псалме 137 говорится, «Господь совершит за меня». Бог знает, как привести вас туда, где вы должны быть. Вам не придется жить в страхе и беспокойстве. Если вы будете доверять Богу, то Он приведет правильных людей, откроет правильные двери, решит проблемы. Он обещает, что осуществит свой план для вашей жизни. У всех есть цели и мечты, и можно легко разочароваться, когда они не осуществляются с такой скоростью, как мы хотели бы. Мы думаем, «Бог, я упорно тружусь, я выкладываюсь на все 100, я почитаю Тебя. Когда же будет прорыв? Когда я повстречаю правильного человека? Почему все так долго?» Вы не можете контролировать расписание. Вы можете посеять семя и поливать его, но только Бог может пролить солнечный свет.
Только Он может заставить его расти. Не расстраивайтесь, если этого не происходит согласно вашему плану. Делайте

делайте то, что можете. Почитайте Бога, доверяйте Ему и верьте, что Бог приведет вас туда, где вы должны быть. Тот же принцип действует и с нашим здоровьем. Вы не можете заставить себя выздороветь. Вы можете молиться и верить. Вы можете правильно питаться, делать зарядку, принимать лекарства, но только Бог может дать исцеление и восстановить ваше здоровье. В Писании сказано: «Возложите свои заботы на Бога». Забота — это мысли, которые приносят беспокойство и страх. А если вы не выздоровеете? Если лечение не поможет? Если медицинское обследование выявит проблему? Беспокойство связывает руки всемогущего Бога. Когда вы пытаетесь изменить ситуацию, которую не можете изменить, то это будет удерживать вас от того, что есть у Бога. Отдайте контроль. Это не вы исцеляете себя. Вы не можете контролировать солнечный свет. Правильное отношение будет таким: «Бог, моя жизнь в твоих руках. Ты мой целитель. Ты сказал, что полнотой дней насытишь меня. Я не собираюсь жить в страхе и беспокойстве. Бог, благодарю тебя за свет. Спасибо за то, что только ты можешь сделать». На всем протяжении дня, вместо того, чтобы пытаться выздороветь, просто расслабьтесь. Пребывайте в мире, улыбайтесь. Бог не просит, чтобы вы все контролировали. Освободите себя от давления. Бог говорит: «Возложите свои заботы, отдайте контроль». Вы не можете заставить себя выздороветь. Не можете заставить людей полюбить вас. Вы не можете заставить мечте осуществиться. Бог даст вам свет. Он будет помогать вам. Может, вы верите в повышение. Вы говорите: «Джоэл, вы сказали, чтобы я доверял. Я не могу заставить, чтобы это произошло». В Писании говорится: «Возложите свои заботы, а не свои обязанности». Я не говорю вам просто бездельничать и ничего не делать. Делайте свою часть, а затем отпустите и доверьте Богу сделать то, чего вы не можете сделать. Другими словами, приходите на работу вовремя, делайте больше, чем обязаны, имейте высокий дух. Если по некоторым причинам вы не получите повышение, то, возможно, его отдадут кому-то другому, кто меньше этого заслуживает. Вы не можете это контролировать, но вы можете контролировать свою реакцию. «Бог, я доверяю тебе. Я не буду оскорблять и жаловаться. Я знаю, что ты приготовил для меня лучшее. Тем временем я буду наслаждаться жизнью там, где я есть». Прекратите расстраиваться из-за того, что вы не можете изменить. Бог держит вас в своей руке. Ничто не может произойти без того, чтобы Он не знал этого. Когда вы отдадите контроль и будете доверять, что Он приведет вас туда, где вы должны быть, то вы увидите, как открываются новые двери, появляются новые возможности и новая дружба. Больше всего мы расстраиваемся из-за того, что мы пытались контролировать обстоятельства, которые мы не должны были контролировать. Мы пытаемся контролировать то, что о нас думают люди, то, что делает наш супруг, контролировать свою мечту. Если этого не происходит согласно нашему плану и как мы хотим, то мы работаем над тем, чтобы изменить это. Я должен изменить своего супруга, изменить мнение людей о себе. Проблема не решается, и я должен пойти и изменить все это. Люди работают сверхурочно, стараясь изменить то, что они не могут изменить. Примите тот факт, что вы не можете контролировать всего. Единственная вещь, которую вы можете контролировать 100% времени, это ваши отношения. Жизнь — это 10% того, что с вами случается, и 90% того, как вы на это реагируете. Если кто-то обидел вас, то вы не можете проконтролировать этого. Это уже свершилось. Вы можете проверить, оскорбит ли это вас. Если вам поставили плохой диагноз, то вы не можете контролировать этого. Всякое случается, но вы можете проконтролировать, будете ли вы расстраиваться и жить в депрессии. Я просто прошу вас сосредоточиться на том, что вы можете контролировать, а не на том, чего вы не можете. Если вы живете в Хьюстоне, то летом здесь бывает жарко. Некоторые люди жаловались последние 30 лет на любую температуру. «Так жарко! Я не смогу этого вынести, Джоэл!» Вы не сможете изменить высокую температуру. Я не хочу вас расстраивать, но будет жарко и в последующие 30 лет. Вы можете бояться и позволить этому омрачить остаток вашей жизни, или можете сказать: «Это место, куда Бог поместил меня. Я верю, у меня есть благодать, чтобы справиться с этим. Здесь жарко, но спасибо, Господь, что у меня есть кондиционер. Слава Богу, что у меня здесь есть работа. Слава Богу за друзей и семью. Слава Богу, что я могу прийти в Лейквуд». Вы не можете контролировать высокую температуру,

Но вы можете контролировать свое отношение. Зачем вам быть несчастными из-за того, что вы не можете изменить? Если вы часами просиживаете в пробке каждый день по дороге на работу, то почему вы позволяете этому воровать вашу радость? Ваше расстройство не ускорит движение. Вы не сможете его контролировать. Почему бы вам не изменить то, что вы можете контролировать? Используйте это время, чтобы благодарить Бога за то, что Он сделал в вашей жизни. Любуйтесь красотой Его творения. Включите хорошую музыку поклонения. Слушайте наши проповеди. Возможно, это не изменит движение, но вы сможете измениться. Есть некоторые обстоятельства, которые расстраивают вас. Но если вы ничего с этим не сделаете, то спустя 20, 30 и 40 лет это все еще будет вас расстраивать. В жизни бывает всякое. У нас тоже бывают неудачи и несправедливые ситуации. Мы не можем контролировать этого. Не используйте это как оправдание, чтобы расстраиваться. Как-то на Рождество я ездил по переполненной стоянке, пытаясь найти место для парковки. Несколько минут спустя вышла молодая пара. Они припарковались прямо около здания. Я сказал: «Отлично, Бог, спасибо за твою благость». Я включил фары и ждал, пока они отъедут. Это заняло некоторое время. Они стали складывать пакеты в багажник, посадили ребенка и, наконец, отъехали. Когда я собирался заехать на их место, то они остановились передо мной. Другой автомобиль проехал против движения и занял это место. Первой моей мыслью было просигналить ему и сказать все, что я думаю. Я вспомнил, что я пастор. Счастливый пастор. Самое главное, что я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы расстраиваться из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Вы не можете контролировать то, что делают другие люди. Вы не можете контролировать движение, управлять погодой. Если вы будете счастливы только тогда, когда все идет по-вашему, когда все доброжелательны к вам, то, вероятно, вы будете очень несчастны. Они заняли мое место на парковке. Это только 10%. Всякое бывает. Это не было справедливо, но именно остальные 90% имеют значение. Как мы реагируем? Иисус сказал: «Не позволяйте себе расстраиваться, бояться и беспокоиться». Это выбор, который должны сделать мы. Вначале примите решение, что независимо от того, что произойдет в этот день, вы не будете расстраиваться. Решите заранее. Когда вы приедете на работу, а у вашего начальника будет плохое настроение, то вы подумаете: «Это нормально. Я не могу контролировать его. Я не могу заставить его быть в хорошем настроении. Это его выбор. Мой выбор — быть счастливым. Я решил наслаждаться этим днем». Движение хуже, чем обычно. Ребенок забыл домашнюю работу в школе, и вам надо возвращаться. Ваша команда не выиграла. Все в порядке. Я уже решил, что не буду расстраиваться. Я не собираюсь расстраиваться сегодня. В 1999 году, когда я начал служение, я работал дома на компьютере, чтобы подготовить воскресную проповедь. Был солнечный день, на небе ни облачко. Вдруг отключили электричество. По какой-то причине я не сохранил свой материал. Это 5 или 6 страниц конспекта. Я работал весь день. Я надеялся, молился и верил, что это как-то сохранилось. Было бы сложно написать новую проповедь. Я сказал: «Бог, пожалуйста, не заставляй меня писать ее заново». Электричество включилось. Я пытался найти конспект, но его не было. Я вызвал техподдержку из офиса. Они тоже искали, но материал пропал. Я был так расстроен. Я потерял работу целого дня. Я собирался позвонить в энергетическую компанию и сказать: «Зачем вы отключаете свет в середине дня? Разве вы не знаете, что это вызывает проблемы?» Независимо от того, что бы я сказал и насколько я был расстроен, материал невозможно было вернуть. Мы тратим впустую много времени и энергии, пытаясь изменить ситуации, которые мы не можем изменить. В Писании говорится: «В жизни будете иметь испытания, трудности, неудачи». У всех будут 10% ситуаций, которые нам не нравятся, которые несправедливы и которых мы не понимаем.
Мы не можем контролировать этого. Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Наконец, я избавился от жалости к себе, избавился от уныния и снова сел за компьютер. Я сказал: «Бог, это отключение не стало неожиданностью для тебя. Ты сказал, что предназначенное мне во вред, ты используешь мне во благо. Ты сказал, что все будет содействовать мне. Поэтому благодарю тебя, и когда я буду писать новую проповедь, то она будет лучше, чем в первый раз. Когда я сел за компьютер, то идеи стали приходить из ниоткуда. Через несколько часов у меня был лучший конспект, чем прежде». В следующий раз, когда вы испытываете желание расстроиться, обидеться, огорчиться, то напомните себе, это всего лишь 10%. Вы не можете контролировать этого, но вы можете контролировать то, как вы реагируете на это. Сдайте тест. Не позволяйте одним и тем же ситуациям расстраивать вас год за годом, одним и тем же людям действовать вам на нервы. Каждый день — это подарок от Бога. Мы не всегда будем здесь. Этот день закончится, и мы никогда не сможем вернуть его. Ваше время слишком ценно, чтобы потратить его впустую на расстройство из-за пробок, обид на соседа, расстройство из-за ребенка, переживания о здоровье и о том, что мечта так долго не исполняется. Вы не можете контролировать этого. Если бы это могло удержать вас от данной Богом судьбы, то никогда бы не допустил бы этого. Начните сдавать тест. Не позволяйте себе расстраиваться. В прошлом году я был в Австралии. Там все время используют фразу «ничего страшного». Они говорят ее, как мы говорим «пожалуйста» в Штатах. Если вы обедаете, и официант приносит вам еду, то вы говорите «спасибо». Они отвечают «ничего страшного». Я уронил вилку, они подошли, подняли. «Ничего страшного». Они такие расслабленные и спокойные. Ничто не беспокоит их. Здание горит. «Ничего страшного». Ограбление. «Ничего страшного». Я слышал эту фразу по 20-30 раз в день. Они используют ее по разному поводу. Мне нравится тот факт, что это говорит вам: не нужно волноваться. Это стимулирует к непринужденности. Пусть это станет нашим главным девизом. Ничего страшного. Пробка в движении. Ничего страшного. Бог направляет мои шаги. Я в правильном месте и в нужное время. Кто-то грубит нам. Ничего страшного. У них плохой день. Я решил, что у меня будет хороший день. Бизнес в упадке. Ничего страшного. Бог мой обеспечитель. Он восполняет все мои потребности. Если бы это стало образом нашего мышления, ничего страшного, то интересно, насколько больше мы наслаждались бы жизнью и насколько дольше бы мы прожили. В притчах сказано: «Спокойное отношение продлевает жизнь». Если вы живете в расстройстве, обиде, страхе, то вы отнимаете время от своей жизни. Вы нужны нам здесь. Не уходите раньше срока. Если вы будете доверять, расслабитесь, будете плыть по течению, то вы сможете продлить время своей жизни. Мы ищем источник молодости и способы, как выглядеть моложе, как жить дольше. Один из способов заключается в том, чтобы развивать это мышление. Ничего страшного. Перестать расстраиваться из-за обстоятельств, которые вы не контролируете. Оставить попытки изменить то, что вы не можете изменить. Меньше волноваться, больше доверять. Меньше расстраиваться, больше смеяться. Больше любить, больше наслаждаться. Когда нашей дочери Александре было 5 лет, то как-то поздно вечером мне надо было поехать в магазин. Он закрывался через 30 минут. Виктория сказала: «Мы не успеем, Джоэл». Я сказал: «Еще как успеем, помоги мне одеть детей и поедем». Она быстро одела их, я схватил их обувь, и мы помчались в магазин. Это выглядело так, как будто я исполнял Божие поручение. У меня была цель, и я должен был получить то, чего хотел. Я не хотел приезжать завтра. Мы приехали на парковку магазина за 8 минут до закрытия. Я знал, что могу успеть, но мне надо было надеть туфли маленькой Александре. Я надел левую туфлю, затем стал надевать правую, но никак не мог надеть ее. Я старался, но ничего не получилось. Я снял ее и заметил, что она была от другой пары. Я подумал: что-то здесь не так. Оказалось, что мы взяли две левые туфли. Я спросил: «Виктория, почему у нас две одинаковые пары?» Она сказала: «Джоэл, ее двоюродная сестра ночевала сегодня у нас. У нее такие же туфли. Мы, наверное, захватили не те». Я подумал: отлично. Оставалось 4 минуты. У меня был стресс.
Александра всегда была папиной девочкой. Она что угодно сделала бы для меня. Я сказал: «Александра, это неудобно, но ты могла бы надеть левую туфлю на правую ногу и поносить ее ради папы». Она посмотрела на меня, широко улыбнулась и сказала: «Нет, ни за что». Я понял прямо там, что мы никуда не успеем. Оставалось просто плыть по течению. Это были те самые 10%. У дочери две левых туфли. Бесполезно расстраиваться из-за того, чего вы не можете изменить.

Мои планы не состоялись, ничего страшного, я могу приехать на следующий день. Бог направляет мои шаги. Подумайте, если бы вы узнали, что вам осталось жить 3 месяца, то вы позволили бы ситуациям, из-за которых вы расстраивались на прошлой неделе, чтобы они расстраивали вас и на этой неделе? Вы расстроились бы из-за того, что ваш компьютер выключился? Вы расстроились бы из-за того, что у вашей дочери 2 левых туфли? Вы расстроились бы потому, что кто-то занял ваше место на парковке? Или потому, что кто-то нагрубил вам в магазине? Отпустите это. Жизнь слишком коротка, чтобы прожить ее так. Некоторые из вас взяли на себя слишком много. Начните отдавать заботы. Отдайте обиды. Отпустите борьбу. Не надо зависеть от того, осуществятся ваши мечты или нет. Стряхните с себя это давление. Только Бог может дать солнечный свет. Доверяйте Ему, и Он приведет вас туда, где вы должны быть. Если вы отдадите контроль, то вы будете больше наслаждаться жизнью и проживете долгую жизнь. Бог обещает, что Он осуществит свой план в вашей жизни. Я верю и провозглашаю, что Он откроет правильные двери. Он приведет правильных людей. Он изменит негативные ситуации, а вы войдете в изобилие вашей судьбы. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь»? Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Израильскую землю часто называют «Святой землей» или «Пятым Евангелием», так как большинство событий, описанных в Библии, произошли именно здесь. Некоторые библейские события имели такое огромное значение, что нашли отражение в календарной жизни разных народов и стали частью их культуры и традиций. Так у финнов четверг перед праздником Пасхи имеет особое название – «Кирос Торстай», то есть «Четверг очищения». А в русских традициях его называют «Великий» или «Чистый» или «Страстной четверг». Чтобы приоткрыть историческую завесу этих причинных событий, мы отправились в наше путешествие в Гефсиманский сад. Название сада на иврите звучит как «Гат Шманим», что означает «масличный пресс», потому что там исторически выращивали оливы и получали масло. Гефсимания находится у подножия западного склона Елеонской горы в долине Кедрон, и добираться туда на автомобиле не очень-то и просто. С учетом одностороннего движения у восточной стены Старого Иерусалима необходимо двигаться от Явских ворот по часовой стрелке вокруг стен Старого города. И на 417-й трассе напротив Золотых ворот сделать резкий поворот налево и двигаться вверх по крутому склону Елеонской горы. Желательно, чтобы мотор у автомобиля был мощным, а покрышки в хорошем состоянии. Тогда вы будете себя чувствовать более уверенно на крутых подъемах.
1: Отсюда, из Гефсиманского сада, начался последний путь Иисуса Христа, который закончится на Голгофе. Здесь он молился у камня. Здесь он был взят под стражу после предательского поцелуя Иуды. И отсюда его доставят к первосвященнику Каиафе на Синедрион, чтобы вынести ему последний приговор. И этот путь мы с вами проследуем сегодня с израильским гидом Мариной Затульской.

Перед нами открывается вид сейчас на Иерусалим, на Храмовую гору. И мы видим с вами стена старого города, зубчатая стена старого города. И также можно видеть на Храмовой горе два здания. Один с золотым куполом, называется «Купол скалы», и второе здание с серым куполом называется «Мечеть Эль-Акса». Итак, оба эти здания находятся на Храмовой горе, там, где стоял иудейский храм. И вот, собственно, где золотой купол, там находился иудейский храм. И об этом как раз говорил Иисус, что «Я каждый день учил в храме, и вы не брали меня». То есть там, где было много людей, там, где могло быть возмущение в народе, там его не арестовывали. Арестовали его в Гефсиманском саду ночью, когда он был один, и это у подножия Елеонской горы, вот там, где заканчивается кладбище, белая постройка, это надгробие иудейского кладбища, там был Иисус арестован. Мы также видим с вами православный русский храм Марии Магдалины, храм с золотыми куполами, так называемая русская Гефсимания. Итак, там Гефсимания, там Иисус молится Отцу, если возможно, доминуй чаша сия меня. Там он арестован и оттуда веден сюда, на гору Сион, где был дом первосвященника Каиафы.

0: Мы находимся на территории церкви, так называемая Питер Ингаликант, или церковь петушиного крика. И здесь не только великолепное здание с его мозаиками и витражами, не только руины византийского храма, но также раскопки Иерусалима времен Христа. И я сейчас нахожусь возле улицы, настоящая улица, Иерусалимская улица того времени, первый век нашей эры, и по этой улице люди спускались с более высокой части горы Сион, спускались вниз, в Кедронскую долину. Мы с вами сейчас видим барельеф, где изображается, как Иисус с учениками по этой улице спускается после того, как они приняли вечерю, совместную вечерю, то, что называется Песах. И они спускаются вниз, чтобы пойти туда, в сторону Елеонской горы, чтобы пойти в место Гефсиманского сада для молитвы. По этой же улице Иисуса будут поднимать, и мы видим уже следующий барельеф, где показывается арестованный Иисус из Гефсиманского сада. По этой же улице поднимается в горы, чтобы быть приведенным сюда, в дом Каиафы. Мы находимся сейчас во дворе дома Каиафы. И не случайно здесь эта скульптурная композиция «Петр, который греется у костра, и к нему подходит служанка». Давайте мы прочтем из Евангелия от Матфея. «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: „И ты был с Иисусом Галилеянином“. Но он отрекся пред всеми, сказав: „Не знаю, что ты говоришь“. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: „И этот был с Иисусом Назареем“. Он опять отрекся с клятвой, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: „Точно, ты один из них, ибо и речь твоя обличает тебя“. У галилеян был особый акцент, и можно было понять, что человек из Галилеи, из северной части страны. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека, и вдруг запел петух. Мы с вами видим, что поверх колонны обязательно поставлен петух, который напоминает о том петушином крике, о котором говорил Иисус. Иисус об этом говорил в горнице. Мы говорили с вами об этом. Когда Иисус принимает вечерю с учениками, Он заранее говорит Петру: «Не пропоет петух, ты отречешься от меня трижды». Друзья, это происходит здесь, сейчас.
1: Мне кажется, ты один из них.
2: Нет, я не из них.
3: Сегодня вечером в карауле стоять. Ты с подружкой не увидишься.
4: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
3: А, прекрати.
5: Я не понимаю, о чем ты говоришь.

0: Господи, прости меня, грешу. О, как я согрешил. Господи.
1: Как мог ученик Иисуса, избранный ученик Иисуса, избранный из апостолов, ты скала, Петр, на всей скале я построю церковь мою, как он мог отречься от Христа? И, в общем-то, Иисус об этом знал заранее. Что произошло, друзья? Давайте немножко попробуем понять, что происходит с Петром. Мы с вами сейчас находимся на фоне Елеонской горы. И там был въезд Христа в Иерусалим. Мы с вами говорили, вербное воскресенье, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Иисус спускается с той горы, его приветствует масса людей, а ученики Иисуса находятся рядом с ним. И они, знаете, о чем они говорят между собой? Кто из них будет первым в Царстве Небесном?

0: Учитель, прикажи ученикам своим замолчать.
1: Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют.
2: Друзья, ученики, которым Иисус заранее говорил: «Я иду в Иерусалим, меня арестуют, меня убьют, я воскресну». Когда они входят в Иерусалим, и их окружает масса людей, которые приветствуют Иисуса, они между собой рассуждают и говорят: «Кто из нас будет первым в Царстве Небесном?» То есть, кто из нас будет князем, тот, которому Иисус даст полномочия? И сейчас, когда Петр сидит здесь у костра и греется, учителя арестовали там, в Гефсиманском саду. Учителя привели в этот дом, где здесь был дом Каиафы. Синедрион присуждает ему смертную казнь, и все, учителя отдают на казнь. И теперь, может быть, Петр говорит сам себе: может быть, он и не Мессия? Может быть, мы ошиблись? Разве Мессия умирает? Разве Мессия может умереть? Друзья, это то, что ученики будут усваивать. Еще займет у них время, пока не усвоят, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы мир спасен был через Него, и чтобы принести эту жертву, искупительную жертву за грехи многих людей. И ученики поймут, что прежде всего Мессия приходит для исполнения первой части пророчеств, говорящих о Мессии страдающим и умирающим, и только во второе пришествие, которое ожидается, может быть, оно уже очень близко, он придет как потомок Давида, чтобы установить царство Бога на земле. Итак, друзья, мы с вами видим, как Петр сидит у костра и как он отказывается. Я никогда не знал этого человека. Итак, друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер Ингаликанто, или церковь петушиного крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену суда над Иисусом. Я напомню, друзья, Христа арестовали в Гефсиманском саду, его привели в дом первосвященника Каиафы, и спешно ночью собирают Синедрион. Синедрион – это высшая правительственная и судебная власть того времени для иудеев. Я напомню, после Вавилонского плена у евреев уже не было своего царя, не было своего князя, были уполномочены со стороны персидской власти, потом греческой власти, римской власти, но царя уже не было. И поэтому Синедрион изначально был орган, регулирующий религиозную жизнь иудеев, принимает на себя практически функцию правительства. И вот ночью Иисус уже находится здесь, в доме Каиафы, быстро, спешно собирает членов Синедриона, чтобы судить Христа. Дело в том, что Каиафа, первосвященник, он сказал эти слова: «Слишком много народа идет за ним. Как бы ни сделалось волнение в народе, как бы ни пришли римляне и не взяли города, лучше пускай умрет один за всех, чем народ умрет из-за одного». И не знал, что пророчествует, потому что был в тот год первосвященником. И так было постановлено на Синедрионе, что Иисуса нужно будет арестовать, когда он будет один, чтобы не было волнения в народе, чтобы не поднялся мятеж против религиозных лидеров. И вот ночью арестованного Христа приводят сюда и спешно собирает Синедрион.
3: Скажи, значит, ты есть Христос?
4: Если скажу, вы не поверите. Если же и спрошу вас, не будете отвечать.

0: Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией.
1: Так значит, ты Сын Божий?
0: Ты говоришь, что я.
2: Овен, Овен.
3: Ибо мы сами слышали из его уст.
2: Пилат его. Правильно, судить его нужно.
4: Какое же свидетельство еще нам нужно?
5: Иное, мы сами слышали из его уст.
1: Отведем его к Пилату.
6: Трагедия заключается в том, что он стоит здесь, среди них. И они своими устами говорят: «Ты Христос, Сын Бога Живого», но при этом не видят в нем ни Христа, ни Сына Бога Живого и осуждают его на смерть. Суд над Иисусом происходит здесь. Синедрион выносит смертный приговор, видя в словах Иисуса богохульство. Вынести смертный приговор не имеет власти, поэтому идет к Понтию Пилату, чтобы добиться от него смертного приговора.
7: Я ничего достойного смерти не нашел. Я велю высечь его и отпустить.
5: Ты должен помиловать одного узника по случаю праздника.
1: Отпусти нам Вараву.
8: Вараву, Вараву.
1: А этого казни.
6: В нижнем этаже храма Отречения Петра, и то, что говорят нам историки, то, что говорят археологи, что это хозяйственная часть дома первосвященника. Стены, окна внутри стен. Может быть, здесь были складские помещения, может быть, здесь даже содержали животные. Может быть, вполне может быть, Иисуса содержали здесь, перед заседанием Синедриона. Вы сами говорили, что Иисуса привели из Гефсиманского сада ночью, и нужно было ночью созвать членов Синедриона. Конечно же, это заняло какое-то время, хотя бы несколько часов, я думаю. И поэтому вполне может быть, что Иисуса содержали здесь, в этих подвальных помещениях дома первосвященника, перед тем, как его вывели на заседание суда. Мы сейчас видим скульптуру Иисуса, когда он здесь находится в доме Каяфы до суда, и как он взывает к отцу, продолжает взывать отцу. И здесь приводится цитата из пророка Исаия, 53 глава, 12 стих. То, что Господь говорит о Мессии, о страдающем Мессии, что за то, что он предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, когда как он понес на себя грех многих и за преступников сделался ходатаем. Друзья, он уже здесь, на этом месте, ходатайствует о тех, кто уверует в него, ходатайствует своему отцу. Раб Господень. И мы видим с вами сейчас еще место, на которое хочу обратить ваше внимание. Мы видим с вами постройку монастыря, обнесенного стеной. Это то, что называется Акелдама, земля крови. Друзья, на 30 серебряников Иуды приобретается эта земля для захоронения странников. Итак, Иуда идет к старейшинам, первосвященникам, может быть, здесь, в этот дом, где мы были, в дом Каиафы, и говорит: «Сколько денег вы дадите мне?» И ему дают 30 серебряников. Исполняется пророчество Захарии. «Вот цена оценивших меня 30 серебряников». Что можно было купить на 30 серебряников? Люди говорят: «Что? Чего стоили эти деньги?» Изначально в законе Моисея описывается, 30 серебряников – это цена мертвого раба. Итак, если у господина

0: погиб раб по чьей-то вине, нужно было заплатить за этого мертвого раба 30 серебряников. С другой стороны, это деньги, на которые можно было купить участок. И монастырь располагается на том месте, где приобретают землю для захоронения странников. Деньги крови не могли внести в сокровищницу храма, поэтому приобретается земля для тех паломников, которые приходили в Иерусалим на поклонение и могли и умереть. Есть многие люди, пожилые, в пожилом возрасте, могли взойти в Иерусалим и могли просто умереть в святом городе, поэтому для захоронения странников. Куплено на деньги Иуды.
1: В завершении этой телепрограммы «Путеводитель по Израилю» хочется сказать, что это небольшое путешествие от Гефсиманского сада в местечко Галиканту, которое так и переводится как «крик петуха», напоминает нам о различии значения человеческих и Божьих слов. Петр обещал Христу, что никогда не отречется от него, но петух не успел пропеть дважды, как Петр трижды отрекается. А Иисус говорил Петру, что ему надлежит пострадать от рук человеческих и на третий день воскреснуть. Так это и произошло.
2: В этом путешествии мне было очень интересно побывать в тех же самых местах, где был Иисус Христос в свои последние дни, в свои последние часы жизни здесь на земле. Очень интересно было увидеть оливковые деревья в Гефсиманском саду. Они такие корявые, фактурные, но очень интересные в тот же момент. И возле церкви мне было интересно увидеть дорогу, по которой вот шел Иисус Христос. Эти камни. Интересно прикоснуться к этой истории, увидеть это своими глазами. И также я вам рекомендую обязательно посетить эти места и увидеть историю вживую.
0: Друзья, мы находимся в храме Отречения Петра, так называемый храм Питер и Галиканта, или церковь Петушиного Крика. И в центральной апсиде храма мы видим с вами центральную тему, центральную сцену.
3: Слушайте, и этот был с Иисусом, ибо он галилеянин.
4: Прекрати.
5: Я не понимаю, о чем ты говоришь?

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Хорошо, я буду проповедовать тогда, и проповедь моя сегодня, я не знаю, догадались вы или нет, может быть, какие-то сторисы уже увидели. Проповедь моя сегодня будет о талантах, о том, что у каждого из нас есть с вами разные таланты. У каждого из нас есть с вами разные дары, разные таланты. У нас много всего в жизни есть, и мы об этом часто говорим в наших евангельских церквах. И правда, я заметил так, что часто евангельские церкви или протестантские церкви, они являются таким кузницей кадров в этом мире. Да? Мы с вами замечаем много разных исполнителей, которые жили или живут в Штатах, и многие из них, они начинали свою, как бы, ну, в кавычках, карьеру в церкви. Они пели в церковном хоре, пели в прославлении, пели еще где-то, и потом они стали популярными на весь мир. Некоторые из них сохранили веру, некоторые не прошли испытания финансами в своей жизни. Но так или иначе, церковь, или протестантская, христианская, евангельская церковь часто является вот этой кузницей кадров. Почему? Потому что в церквах у нас, мы говорим, место любви, место роста, место до края земли, и мы говорим, давай, развивай свои таланты, развивай свои дары, и будь смелым в том, чтобы использовать то, что Бог вложил в твою жизнь. Мы об этом часто говорим, и поэтому, конечно же, в церквах это часто происходит. Хотел бы, прежде чем пойдем с вами в пункты и так далее, рассказать одну историю про одного моего любимого человека, которого вы знаете, друга моего. Историю про Карена, правильно ведь? У меня есть две истории, одна плохая, другая хорошая. Плохую не буду сегодня рассказывать. Не тот день, но расскажу хорошую. Однажды у нас были летние туры, когда мы с нашей командой, 50 человек, мы садились в автобус и ехали по всей стране. Мы проповедовали Евангелие, мы останавливались в городах, проводили большие концерты, большие площадки, потом делали творческие встречи. На этих творческих встречах мы говорили о Боге, говорили о спасении. 50, 100, 150, 200 человек принимали Иисуса Христа в свое сердце, и мы ехали в следующий город. И вот перед всем этим событием, как мы только садились в автобус, у нас была генеральная репетиция нашего концерта, нашего шоу. Да? И мы здесь все это репетировали, я помню. Это было много лет назад. Вот здесь, на этой сцене, мы репетировали. И была такая группа, которая называлась Тикома. Да, во, фанаты есть. Ну, группа грустная была, сразу скажу, да, там ничего интересного не было в ней. Все по-честному. И вокалист тоже грустный был. Ну, я не знаю, почему он был грустный, но он вот так он

Как будто из группы Scorpions вот сейчас уже, который ходит еле-еле. Такой он, рок-группа, барабанщик играет, поет там что-то, все. Гитаристы там выкладываются по полной, а вокалист вот он, то ли сейчас погибнет, то ли позже маленько. Я смотрел на это дело, думаю, какая-то ерунда. Но я знал, что вокалист когда-то играл на барабанах. Знал я это. А барабанщик сидел там и играл и пел. И если бы это была бы съемка концерта, лучше бы его показать, потому что там была вся харизма. Здесь харизмы не было. Я помню, тогда попросил, говорю, а можно поменять вас местами? Говорю, давай ты за барабаны, а ты сюда. И знаете, получилось хорошо. Карен перешел оттуда сюда и максимально использовал свои таланты и дары. И была харизматичная группа, и мы поехали по всем городам и странам и проповедовали Евангелие. И знаете, было прикольно. Но я увидел, когда один талант был не на том месте, другой талант был не на том месте. Поменяли их местами, получилось достаточно хорошо. Мы создали нового фронтмена для той группы. Поэтому сегодня будем говорить про таланты и дары, которые в нашей с вами жизни есть. Ну, я к тому, что теперь Карена с этой сцены вообще никуда не отправить. Да? Ну, кстати, он вернулся к своему первому искусству и во вторник, наверное, на молодежной молитве играл на кахоне. Да? Может, и за барабаны когда-то сядет, если наши барабанщики так себя будут вести дальше, правда? Вот. Поэтому, если вдруг вы умеете играть на барабанах, да, это такая скрытая реклама, приходите. Мы все разные. У нас у всех с вами разные таланты и дары. И знаете, я недавно поймал себя на такой интересной мысли. Мы стояли с тремя друзьями. Вы должны понимать, я из этих друзей был самый маленький. У меня есть один друг, его зовут Сева. Он здоровый. И мы говорили о наших собаках. У меня собака йоркширский терьер. Он больше на кошку похож, потому что она так лапами стоит, смотрит на тебя и просится на ручки. У моего друга собака чуахуахуа. А у третьего болонка. Я стоял и думаю, а как это так произошло? Ведь если бы 25 лет назад мы подумали, мы хотим собаку, у меня была бы овчарка, у моего друга был бы питбуль, а у третьего был бы боксер минимум. Ну как мы так изменили, что у нас чуахуахуа, йоркширский терьер и вся эта история? Мир сильно изменился в последнее время, я смотрю. И мне даже страшно, что дальше будет происходить. Но мы стояли, сегодня у меня друг есть Авель, у него собака, я не знаю, как порода, но похожа на этого вот питбуля. И мы думаем, какая-то агрессивная, что-то неправильное с ней. Мы даже хотим, может, даже митинг собрать против этой собаки, да, ну то есть шутим. Потому что должны быть собаки добрые. Но я к чему об этом говорю? Я со своей собакой иногда пытаюсь бегать. Я помню, когда я первый раз со своим Йорком побежал, он через километр смотрит на меня и думает, а что мы делаем? Через 3 километра он вообще сзади где-то отстал. Последний его нужно вдохновлять. Давай, давай, давай, давай, друг, нам надо еще пару километров пробежать. Мой Йорк не предназначен для бега. Но есть одно животное, которое предназначено для бега. И я хотел бы посмотреть с вами одно небольшое видео.

Леопард бесспорно является королем скорости, удерживая наземный рекорд скорости в природе. Разгон до 100 км за 3 секунды или всего за 3 прыжка. Гепард движется так быстро, что его конечности дольше находятся в воздухе, чем на земле.

самое быстрое животное – это гепард. Я думаю, мне надо гепарда домой завести, потому что с ним лучше бегать. Ну почему у меня йорк? Да, и если ты посмотришь на гепарда, ты поймешь, что его талант – это скорость. Он, я не знаю, чем другим обладает, кроме того, что он, ну, выглядит еще, он тут красиво выглядит, да, так как-то снято все правильно. Ну, так обычно какая-то кошка здоровая. Но его талант – это скорость. Его талант – это бежать или это скорость. Это то, что есть в нем. Я думаю, ну здорово, на гепарда ты смотришь и понимаешь, в чем его талант. Сегодня я хотел бы с вами начать с того, что, или продолжить с того, что когда мы смотрим с вами на Евангелие от Матфея, 25 главу, она делится на две части. И между ними есть такой 13-й золотой стих. Первая часть, она звучит так. Было пять дев мудрых, пять дев было неразумных. Одни приготовились, другие не приготовились. У одних было масло, у другого не было масла. Жених пришел ночью, эти спали, пришли за маслом к другим. Те сказали, и нам не хватит, и нам, и вам не хватит. Короче, идите куда-нибудь. В общем, все вот так вот. Эти вот пять дев таких, пять дев таких. Помните эту историю, правда? Такая как бы история, ты думаешь, иногда до конца не понимаешь, куда ее применить. Но потом в 13 стихе написано следующее. Написано, итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он, по

пророчеству, что-то где-то наговорят, что вот сейчас вот последнее время. Я помню, я однажды у пастора Мацулы спросил, а когда последнее время? Он говорит, ну, апостол Павел говорил, что он живет последнее время. Я подумал, ну, тогда ладно. Все последнее время. Для меня точно последнее время. Ну, для нас всех это, вряд ли у нас будет еще какая-то жизнь здесь на земле. То есть наша с вами здесь жизнь, это для нас с вами последнее время, точно. И люди часто любят говорить об этих конспирологических идеях, когда же будет конец света или когда же все закончится. Но послушайте, что-то есть очень важное для нас с вами, как для верующих людей. Мы видим с вами, что Иисус говорит, вам не стоит столько тратить времени, чтобы говорить о том, какое последнее время, как стоит чем-то заняться до тех пор, пока оно не пришло. Очень удивительный момент. Он говорит, что не знаете часа и дня, в который он придет, но послушайте, он поступит так, как поступит человек, который, отправляясь куда-то, дал что-то нам с вами. Он дал людям что-то и ушел куда-то. И вот это интересно. И когда он вернется, дальше будет очень интересно. Написано, что он призвал и дал одному 5, другому 2, другому 3, один талант. Дальше написано очень интересно, что он каждому дал по силе его. То есть он посмотрел на человека, это столько талантов, столько талантов, столько талантов. Я даже подумал так, для меня, например, сегодня в современный мир транслируя, я думаю, тому, которому дали 5 талантов, наверное, это был человек многозадачный. Ну, он мог сразу какими-то вещами управлять. А были люди однозадачные точно. Он смотрит, так, не, хорошо, ладно, хотя бы одно дело делай, хорошо, уже хорошо. Ну, дали ему один талант, и все. Но что я увидел? Я хотел бы с вами сегодня поразмышлять на три таких момента для меня, да, таких пункта. И первый из них звучит так. У каждого из нас с вами есть талант. Вот нет ни одного человека в этом зале, у которого бы не было таланта. У нас у всех с вами есть таланты, и знаете, я когда смотрю на людей, которые находятся в моей команде, когда мы трудимся с кем-то, сейчас мы молились перед богослужениями, много людей, у нас у всех есть какие-то таланты, каждый важный, каждый нужный, каждый помогает, каждый что-то делает, и я понимаю, что у всех есть таланты. Вчера мы ужинали с нашими друзьями вместе, и знаете, в тот момент я подумал о такой интересной вещи. Часто мы думаем так, что если я не пою, не танцую, что-то еще такое не делаю, видимое, то у меня, скорее всего, может быть, нет таланта. Но знаете, что интересно? Библия вообще нам про петь и танцы мало чего говорит. И что именно это является талантом. Я подумал так, но быть молитвенным лидером – это тоже талант. Правда же? Ведь тебе хотелось бы прийти к такому человеку, который помолился бы за тебя и помолился бы с силою. Правда же? Ну, да, я помню, однажды я на себе это пережил. Мы молились вместе с пасторами за людей, мы так стояли впереди, люди подходили к нам, а потом они просто вышли, и мы так молились за них. Я помню, подошел к одной женщине помолиться, она глаза открыла, смотрит на меня и говорит, я хочу, чтобы за меня пастор Мацула помолился. Я понял, все, один талант дали, все нормально. Скромненько сложил ручки и ушел дальше, я помню этот момент. Но послушайте, быть кем-то не танцующим, не поющим и все такое, это тоже талант. Да, у нас у всех с вами разный талант, об этом мы поговорим позже. Но мы должны понимать с вами, что у каждого есть талант. Мы все с вами уникальны, нам необходимо это принять. Нам необходимо взять это для себя. Было 5, и 2, и 1 талант. И когда мы думаем, что у нас нет таланта, мы как бы Богу говорим, что Он нас создал никчемными. Ну, то есть вообще, зачем мы здесь находимся на этой земле? Когда мы говорим, что у нас нет никаких талантов или даров, мы как бы претензию к Богу выкатываем. Мы говорим, а вот я кто? Что это у меня вообще в жизни происходит? И хотел бы с вами прочитать два места Писания, которые помогут нам. Первое из них находится в 1 Петра, 4 глава, 10 стих. Написано так. Петр говорит, «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Апостол Петр говорит, «У каждого из вас есть дар, у каждого из вас есть талант, служите каждый тем даром или талантом, который у вас есть». Вот. Это же так здорово. Петр увещевает нас и говорит, что у каждого из нас есть какой-то дар или талант, и мы должны им служить. То есть таланты не принадлежат нам, таланты принадлежат тому, чтобы мы их использовали или взяли их на какое-то вооружение, что-то делали с ними. Поэтому нельзя сказать, что у меня нет таланта или дара, он есть у каждого. Что еще интересно? Иногда мы как бы думаем так, что если у меня талант не такой, как у него, значит, у меня нет таланта. И вот есть, например, различные, вот мы посмотрели с вами про гепарда, понятно, его, он бежит, у него скорость, все с ним понятно. Но есть, например, Божья коровка. А я думал раньше, что ее талант – это вот мы песню пели «Божья коровка». Вот. «Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки». Если «Божьей коровке» перевести, что мы о ней поем, она скажет, да вы что, с ума сошли, что ли? Ну, представь, «Божья коровка, лети на небо, там твои детки кушают конфетки». Ну, ладно бы они там тлю кушали, но они там конфетки едят. А какой талант у Божьей коровки? У нее простой талант. Мы его с вами, может быть, не все знали, но талант ее в том, чтобы есть тлю. А если она тлю есть не будет, тля нападает на растения и сжирает их.
Поэтому Божья коровка, она не для того, чтобы лететь на небо и там

конфетками кормить детей. А у нее есть другой талант, о котором, возможно, мы даже не догадывались. И я так вам скажу, что каждый человек на этой земле выполняет какую-то функцию. Если взять Иосифа, и он бы сказал, не, это не моя, я вообще не должен это делать, то целый народ погиб бы. Но Иосиф использовал свои таланты, использовал то, что Бог вложил в его жизнь. Он знал точно, что Бог его к чему-то призвал. Я помню какое-то время назад, когда я начал лечить зубы. Мне вырвали 2 передних зуба. Я это помню, знаете, картина так себе. Ну, во-первых, мне было сложно говорить. Я понимал, что меня люди не понимают. Потом мне пришлось научиться говорить без 2 передних зубов. Потом люди, во-первых, улыбаются дальше, да, они на тебя смотрят, ну, что с ним? Хоккеисты тебя записывают. Я сейчас тоже понял, современное поколение, опять же, другое. У меня друг есть один в Астрахани, ему 6 лет. Он хоккеем занимается. Я ему показываю свою фотографию, где без 2 зубов. Смотри, говорю, а похож на хоккеиста? Он говорит, нет. Как нет? Без 2 зубов точно хоккеист? А он говорит, нет, сейчас поколение хоккеистов тоже другое, видимо. Но смотрите, 2 зубов не было, говорить трудно. Обветривал всю вот эту вот часть постоянно. И в 2 раза больше уставал. Я подумал, а как же важно 2 зуба? Ведь я когда раньше в детстве приходил в поликлинику, мне говорили, я говорю, зуб болит, они говорят, что делать? Я говорю, да вырывайте. Еще там 30. Дошло до того, что осталось чуть больше 20. Но знаете, все важно. И апостол Павел говорит в 1 послании к Коринфянам, 7 глава, 7 стих, он говорит так. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». И вот, братья, да, наставление для вас от апостола Павла. Он говорит, я желаю, чтобы все были, как я, не женаты. Но он говорит, нет, у каждого свое дарование. Поэтому не оправдывай себя порой, как апостол Павел. Он говорит, у каждого есть свой какой-то дар. Я бы хотел, чтобы были, как я. Может быть, писали бы богословия столько же много. Может быть, проповедовали бы столько же. Может быть, служили столько же церквям. Может быть, заботились столько же. Может быть, делали много разных вещей, которые делал апостол Павел. Он говорит, но у каждого свой дар. Поэтому делай то, что ты должен делать. Это хорошо, признать, что точно у Бога есть дар в моей жизни. От Бога есть дар в моей жизни. Какие бы таланты ни были у тебя, ты должен понимать, что ты получил их от Бога. Бог дал тебе что-то. Пускай эта мысль посеется сегодня в твоем сердце, в твоем разуме. Да? И первое, то, о чем мы говорим сегодня, то, что у тебя точно есть талант. Скажите аминь. У каждого из нас есть талант или дар. Вторая вещь. Таланты и дары у всех разные. И когда мы сравниваем себя с кем-то и думаем, что если мой талант не такой, как у него, то значит, у меня нет таланта. Я вам точно могу сказать, если я буду смотреть на Алину, когда она играет на пианино, и подумаю, а я тоже, может быть, пианист, то я потом пойму сразу, что у меня вообще никакого таланта нету. Ну, потому что если я начну себя с ней сравнивать, я подумаю, ага, ну я бесталантливый полностью. Я не знаю, переживали вы когда-то или нет, но это есть кризис и среднего возраста, и чуть там где-то больше-меньше, у всех он по-разному происходит. Мы время от времени начинаем себя сравнивать. Ага, Александр Македонский, 25 лет. А мне 30. А что у меня есть? Ну, я работаю курьером. Окей, все плохо. Но, может быть, если бы Александр Македонский работал курьером, может быть, он хуже тебя бы работал. Никто не знает. Если бы он сравнивал тебя с собой, он подумал бы, да что же я сделал-то вообще такое? Вот человек выдающийся. Посмотрите, они с какой скоростью на велосипеде в гололед несутся. Кто так может? Македонский вообще не знал про велосипеды ничего. Да? Но когда мы начинаем себя сравнивать, мы думаем, что у нас нет таланта. Потому что мы хотим быть как кто-то. И когда ты хочешь быть как кто-то, ты, конечно, не тот. Я помню, в детстве мы посмотрим фильмы с Жан-Клод Ван Даммом. Мы выходим после кинотеатра, нам даже кажется, что мы как Жан-Клод Ван Даммы. Я помню, однажды мы затеяли эту идею, тут туборетку поставили. Ну, дальше вы знаете. Ничего у нас не получилось. Слава Богу, не навредили себе. Да? Но мы пытались, как Жан-Клод Ван Дамм. Но нет, мы не Жан-Клод Ван Дамм. Есть только один Жан-Клод Ван Дамм. И он скоро на небо отправится. Он уже старенький. Но мы уже другие. То есть мы другие люди. Поэтому, когда мы пытаемся соответствовать какому-то другому человеку, у нас не получается, мы переживаем и думаем, что мы не они. Но мы точно не они. Нам не надо сравнивать свой талант с кем-то другим. У нас Бог создал уникальными. Мы все разные. Аминь. И вот я смотрел на многих разных людей, которые окружали меня, и думал, почему у меня не так? Я смотрел на них и только отчаивался. Я вам более того скажу, я так в депрессию впадаю, когда я вижу, как Антон Рахимов на своем 10-м айфоне снимает сторисы лучше, чем я. Он так вот как-то у него плывет. Я думаю, что он делает? Мне даже хочется попросить его, чтобы он для меня снимал сторисы. Он так это классно делает, а я не умею. Я вроде так же повторяю, но не получается. У него талант есть, у меня этого таланта нету. Я помню, когда я рассказывал уже много раз об этом, я помню, когда я только покаялся и решил служить в церкви, у нас было 2 служения, прославление и служба порядка, меня сразу отправили лавочки таскать. Петь не умею, играть не умею. Все, меня сразу определили. И знаете, я долгие годы
скажу вам честно, думал, а какой у меня талант? Петь не умею, играть не умею, танцевать не умею. Я даже пытался рэп читать, плохо все. Я много чего пытался делать в своей жизни, но не получается. И знаете, я однажды обнаружил, Бог дал мне энергию. Я энергичный человек. Я люблю что-то делать. Я даже написал в Твиттере много лет назад о том, что мне казалось, что Бог создал меня для работы. Он подумал, надо работу сделать, и надо человека придумать, и меня придумал. Мне так казалось. И у нас есть даже такое правило в нашей церкви, среди молодежи, я помню, мы шутили. Некоторые из них, они когда приходили в наше служение или начинали работать вместе со мной, они хотели работать столько же, сколько я. Я их сразу предупреждал. Как только вы начнете работать столько же, сколько я начну работать больше, и вы умрете. Поэтому не пытайтесь. И это мой талант. И у нас Армен, я помню, однажды он пришел, или Лера, они сказали, я не Алексей Романов, у нас есть такая исповедь такая. Мы все разные. Я слушаю, когда Лера что-то рассказывает из теологии, из богословия, думаю, да как это у нее все в голове помещается? Со мной про теологию говорить трудно. Ну, я мало чего могу дать людям про теологию или богословие. Потому что мы все разные. Мы все разные, у нас разные таланты и разные дары. И когда мы думаем, что мы кто-то, а мы не этот, нам нужно обнаружить наш талант. Нам необходимо понять, а на что же мы способны. Если ты не понимаешь, какой у тебя талант, это не означает, что у тебя нет таланта. Аминь. Если ты еще не понял, для чего ты создан или что Бог от тебя хочет, это не означает, что у тебя нет таланта. Послание к Коринфянам, 1, 12 глава, 4, 6 стихи написано так. «Дары различные, но Дух один и тот же. И служения различные, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех». Дары различны. Поэтому давайте с этим смиримся и не будем подражать кому-то, чтобы быть таким, как он, и потом думать, что у нас не так. Дары различные, служения различные. Есть такая фраза, она мне очень нравится. Написано так, что «не бывает плохих людей, бывают люди не на своем месте». И это правда. Потому что если талант находится не там, где он должен находиться, он делает не то, что должен делать. И поэтому все как-то не получается. Но когда пазлы сходятся, все встает на свои места. Когда человек занимает свою позицию или то, что он должен делать. Поэтому если ты не нашел еще свое место в служении, старайся, ищи, и ты обязательно обнаружишь это в своей жизни. Аминь. И тоже очень важно. Нет какого-то важнее таланта или не важнее таланта. Нет какого-то дара, который важнее или который не важный. Каждый дар важен. Каждый в служении важен, каждый в служении необходим. Хотел бы рассказать вам одну историю. Еще у меня будет две истории. Одну из них хотел бы рассказать. Был такой человек, его звали Эрик Лидл. Возможно, вы где-то слышали про него или, может быть, фильм смотрели. Он был олимпийский чемпион по бегу. И однажды в 1924 году на Олимпиаде во Франции он, пройдя все квалификационные забеги, должен был бежать для того, чтобы в своей 100-метровке стать еще раз чемпионом мира по бегу. Но знаете, что произошло? Он это, об этом заранее предупреждал всю комиссию, заранее предупреждал свою команду о том, что забег на эту дистанцию должен был быть в воскресенье. Он сказал, я не могу бежать в воскресенье, потому что, он так и сказал, я люблю свою страну, но я не могу пойти на такие жертвы. Я должен быть в церкви. А подумал, как это вообще? Это же так, как-то, думаешь, так можно вообще? Да? И что самое интересное, когда другой человек побеждал в его дистанции в тот день, Эрик читал проповедь в церкви. Он так отказался, чтобы быть в церкви. Он сам о себе говорит, потом позже, он говорит, если я думаю, что Бог дал мне, он говорит, я думаю, что Бог дал мне быстрые ноги. И другой он сказал, я помню, тоже на свою футболку это разместил, он сказал так, когда я бегу, мне кажется, Богу это нравится. Вот представь себе, когда ты делаешь motion design и пишешь, мне кажется, Богу это нравится. Или когда ты делаешь дизайн для компьютерных игр, ты думаешь, вот это, мне кажется, Богу нравится. Конечно, поколение 20 лет назад тебя не поймут. Или что-то ты другое сегодня, может быть, делаешь. Вот можешь ли ты, вот когда ты это делаешь, можешь ли ты представить себя, что Богу это нравится? На той 100-метровке он никуда не бежал, он был в церкви, не стал снова чемпионом олимпийским по бегу вот в этой дистанции. Но ему предложили через несколько дней бежать на 400 метров. Мы все с вами понимаем, тут много арифметики не надо. Человек, который бегает 100 метров, 400 метров не должен бежать. Но он не готов, да? Ты понимаешь, что есть разные дистанции, разные дисциплины, разная подготовка. Он не был готов. Но он решил бежать 400 метров. И его массажист говорит так. Перед забегом массажист увидел на руке Эрика клочок бумаги с цитатой из первой книги Царств, 20 глава, 30 стих. Написано так. «Ибо я прославлю прославляющих меня». Вау. Я думаю... Ух, как бы хотелось это вернуть в церковь.
Представь себе, ты так думаешь. Я прославлю Бога, Бог прославит меня. Я сделаю то, что я должен сделать, Бог сделает дальше. Что интересно, он поставил мировой рекорд на 400 метров. Пробежал за 47 секунд и за 47,6 секунды. А потом выяснилось, его спросили, а как он так пробежал? Ну, потому что у него не было подготовки, и никто не знал его стратегию. А еще он бежал по внешнему кругу, где не было бегунов, на которых он мог бы ориентироваться и бежать на них. Потому что, ну, вы понимаете, это стадион. Его спросили, как ты так побежал? И он сказал так. И моя тактика была такая, он сказал. Сначала я бежал изо всех сил, первые 200 метров. Другие 200 метров я бежал еще быстрее. У нас была тактика, и мы ее придерживались. Что это? Ну, это вообще не, ну, понимаете, то есть это, ну, шок на языке бега, да? То есть это вот, ну, не так, это как это вообще возможно? Но он выиграл. И поэтому он говорит, когда я бегу, мне кажется, Богу это нравится. И он может позволить себе не бежать 100-метровку в воскресенье, потому что должен проповедовать в церкви. Я подумал, он точно знал свой талант. И он точно понимал, что его талант – бег. Но была верность Богу, которую он также хранил в своей жизни. Поэтому у каждого из нас есть талант, у каждого из нас есть разные таланты и дары. Аминь. Третье. Каждый даст отчет за то, что он сделал со своими талантами. Это грустная часть проповеди, но я должен о ней говорить, потому что она подводит нас к тому, что мы что-то должны делать в своей жизни. Евангелие от Матфея, 25 глава, 24 стих, написано так. «Подошел и получивший один талант и сказал, «Господин, я знал, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что он имеет». Подумал, как же жестоко поступили с этим первым, с человеком, у которого был один талант. Он говорит, ты все знал, ты был просто ленивый и не хотел делать то, что нужно было делать. И знаете, правда в том, что мы часто оказываемся ленивыми, в том, чтобы понять, что мы должны делать. Знаете, я недавно был в Америке, и интересно, что часто у людей, у русских людей осталось такое впечатление, что я пойду в Америку, там все будет классно. Но знаете, что я увидел? Если ты работать не умеешь в России, ты в Америке не сможешь. Там работать тоже надо. И много. Поэтому если ты не научился работать, где бы ты ни находился, все будет плохо. То есть суть не в том, где ты находишься, а суть в том, кто ты. И вот этот парень, про него написано, что он был ленивый раб. И у него забрали вообще все, что он имел, отдали тому, который употребил свои таланты и дары. И знаете, я вижу, что проблема не в том, сколько нам дали талантов, а порой проблема в том, что мы делаем с теми талантами, которые у нас с вами есть. Он закопал свой талант. А его задача была обнаружить, в чем его талант, что с ним делать, и дальше, и дальше, и дальше. Он не приложил усилий к тому, чтобы понять, чем он должен был заниматься, а пошел просто и скрыл. И знаете, это наша с вами задача – понять, что же мы должны делать. Написано в этой истории, что так оно происходит. Он дал и ушел, и дальше он ничего не говорил им. Однажды был на одной конференции и слышал страшную проповедь Джона Бивера. Я помню, мне вообще не понравилась его проповедь, и он вообще не понравился мне в тот момент. Почему? Потому что он проповедовал такую проповедь, и суть была в том. Он говорил о том, что Бог спросит нас не за то, что мы делали, а за то, что мы должны были сделать и не сделали. Я сидел, думаю, не говори мне ничего. Не хочу слушать такую проповедь. Мне не нравится эта проповедь, потому что я так много хороших вещей делаю, откуда я знаю, что я должен делать? И вот наша задача в том, чтобы раскопать, а что же мы должны делать? Потому что правда в том, что этого парня судили именно за то, что он не сделал, а должен был сделать. И его задача была понять, что он должен был делать. Бог дал нам таланты не для того, чтобы мы их закапывали, а для того, чтобы мы употребили их для его славы. Мы получаем разные таланты, но все эти таланты от Господа. И написано Колоссянам 2 глава 23-24 стихи. Написано, и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. Апостол Павел говорит здесь Колоссянам, все, что вы делаете, делайте максимально хорошо, как для Господа. И мы должны взять это в своей жизни. Мы не делаем что-то, потому что мы должны сделать, или как-то мы еще там, а потому что я делаю для Бога. Если я делаю для Бога, я должен сделать это гораздо, гораздо, гораздо лучше, потому что я делаю это для Бога. Если это бы делал для кого-то другого, может быть, было бы похуже. Но из-за того, что я делаю для Бога, может быть, если я за деньги бы это делал, я бы делал бы это похуже. Но из-за того, что делаю для Бога, я делаю это максимально хорошо. Аминь. У нас есть, его сейчас нету, могу про него нормально сказать, у нас есть подростковый молодежный пастор Армен. Но знаете что, Армен много лет верил, что он КВНщик.
Ну, тогда еще КВН был нормальным. Ну, или как, КВН был

0: КВН, да, вот что такое. То есть вы должны понять, христианство сильно меняется, и в одно время в христианстве КВН смотреть было нельзя. Сейчас тоже нельзя, но по другим причинам, да? Но суть в чем, что Армен думал, что он КВНщик. Правда? И мы ему постоянно говорили: Армен, ну хватит уже. Не смешно. Теперь мы видим, что Армен – это наш лучший подростковый пастор за всю историю. Реально, молодец, много подростков, там жизнь целая кипит. У них тинс-пати, конфирмации, тинс-дэй, там чего у них только нет вообще. Подростковые эти собрания, там, знаете, просто у них целая какая-то армия этих подростков. Но знаете что? Проблема не в том, что Армен думал, что он КВНщик. Классно то, что Армен искал, кто он. Он не останавливался, он все время хотел понять, что он должен делать. И куда-то постоянно что-то делал. Часто бывает проблема в том, что люди не делают этих усилий. Они не понимают, кто они сидят. Но он все время копал, все время искал, все время думал, а кто я? И нашел. И мы нашли классного подросткового и молодежного пастора в нашей церкви. Аминь. Центр нашей жизни – это Божье Царство. И все строится вокруг. Не все строится вокруг нашей с вами жизни, а все строится вокруг Божьего Царства. И наша с вами задача в том, чтобы прославить Бога на протяжении всей своей жизни. Римлянам 14 глава, 7-8 стихи написано так. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли мы? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем всегда Господни». Представь себе, мы с вами живем не для себя, но мы живем для Бога. Мы не живем для популярности, мы не живем для каких-то еще разных вещей. Мы живем для Бога. Если посмотреть на нашу с вами жизнь и подумать так, я вчерашний день прожил как? Я прожил его для Бога. Я живу для Бога. Я стараюсь угодить Богу во всем, что я делаю в своей жизни. И Бог дал мне какие-то способности, Бог дал мне какие-то таланты и дары. И я хочу этими талантами и дарами прославить Бога. Это цель моей жизни, потому что я живу для Бога. И каждый человек на этой земле, где бы он ни находился, может точно так же жить. Я верю, что бухгалтер внутри третьего кольца тоже может жить для Бога. Дизайнер, который, может быть, сегодня на удаленке где-то работает в Грузии, тоже может жить для Бога. Где бы ты ни находился сегодня, смотришь наш записи, что бы ты ни делал, ты можешь все это делать для Бога. Ты можешь не делать это для Бога только по причинам, если это Галатам 5 глава, где написано «дела плоти», нам известны. А все остальное ты можешь делать для Бога. Ты можешь делать для Бога так много всего в своей жизни, что ты даже порой не представляешь. Нам необходимо сместить фокус с нас самих на Бога, а не как бы нам было хорошо и как бы нам было комфортно. Я хотел бы закончить свою проповедь одной историей. Я не могу вам про нее не рассказать, она одна из самых любимых историй в моей жизни, потому что я только спасся тогда, и эта история стала ключевой для меня, как для христианина. Эта история случилась в ноябре 1996 года, как раз в тот год, когда я принял Христа в свое сердце. В то время происходила интересная вещь. Был один такой боксерский бой между Майком Тайсоном и Вандером Холифилдом. Да, был такой, есть такой человек, его зовут Эвандер Холифилд, про него мало чего знаем, но вот он сражался на ринге с Майком Тайсоном. В чем был парадокс? В том, что Тайсон начал готовиться, и они оба начали готовиться к этому бою еще задолго, потом Тайсон попадает в тюрьму, и в чем парадокс этого боя? В том, что когда они шли на ринг, ставки были 22 к 1. Я разговаривал сегодня с Тимофеем, он боксер, он сказал, это практически в него никто не верил. И выходить на ринг, когда в тебя никто не верит, это ну такое себе. Во-вторых, Тайсон был тот человек, который на протяжении 10 лет пугал всех на ринге, и многие из них, они выходили на ринг уже проигравшими, потому что, когда они мерились взглядами, он смотрел на них, как питбуль. Если сегодня питбуль посмотрит на моего Йорка, мой Йорк долго на улицу не пойдет. Мой Йорк храбрый дома, когда он смотрит на улицу в окошко, мы говорим, собака, он бежит, все, он такой. Но когда он видит большую собаку, он и все. Он боится. Ну, это естественно для него. Но Тайсон в тот момент, он понимал, что Холифилд христианин, и его бой был против Холифилда атаковать Бога. И он так и говорил, сегодня я разберусь с твоей верой и так далее. Это было много то, о чем говорил Тайсон. Но Эвандер Холифилд выходит на ринг в халате, на котором было написано Филиппийцам 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». У него усы, глаза добрые-добрые. И думаешь, как такое вообще возможно? Давайте мы посмотрим с вами это короткое видео. А мы не видим видео, что-то не... А это не видео же, да? Это тоже не видео.
1: Jensen, his new bride. He just turned 34. His first defense of his reacquired WBA heavyweight title. Former undisputed heavyweight champion.
2: He's running like a champion, like the overachieving warrior that he is. And here comes the knockdown. Now, the knockdown is a surprise to, I think, everybody.
3: With a shot in the chest, Ferdy, though, he hit him on the level of the check. It was a balance shot.
2: Let's get on to boxing. How did you fight such a brilliant fight?
4: Well, you know, I'm led by the Spirit of God. And like I told everybody, whatever the Spirit lead me to do, that's what I would do. And it wasn't nothing that so much that I did. And everybody knew that I would wash up. But with God, I'm not washed
0: up. This is actually a story, because he says, Дух Святой подсказывал мне, что нужно делать. Я подумал, вот это интересно. Дух Святой говорит, хук справа, хук слева, да? Как это происходит? Но Эвандер Холифилд вышел туда для того, чтобы прославить Бога. Это его была главная задача. Все, что он умеет, он драться умеет. Но никто в него не верил. Но у него был талант. Я подумал, я с этим талантом лучше что-то сделаю. Он вышел на ринг, когда его талант вообще никак, может быть, один или половинка, и ты смотришь, думаешь, да что у него вообще есть? Он выходит туда. Один из пасторов молился за него до этого боя. У него были проблемы с сердцем. Бог исцелил его. Он шел туда для того, чтобы показать, прославить Бога в своей жизни. Моя жизнь для Бога. И знаете, я думаю, как это удивительно. Выйти так смело против такой агрессии, против такого давления. Но у меня есть талант. Я могу либо закопать его, либо использовать. И знаете, я лучше выбираю использовать свой талант для Бога. У меня есть энергия. У Карена есть голос. Алина играет на пианино. На каком пианино? На рояле играет. Да? На многих разных вещах играет. И знаете, мы могли бы все бы свои таланты куда-то закопать. Но мы решили их использовать для Бога. Давайте так же. Чем бы ты ни занимался, в каком бы ты, может быть, не был в работе, в служении, где бы ты ни был, используй по максимуму. Я верю, что церковь – это место, где мы таланты свои используем, и имя Бога еще больше проповедуется. Потому что если мы все вместе хотим своими талантами прославить Бога, представь себе, насколько высоко это будет известно. Насколько люди больше будут знать о Боге, когда мы с вами можем открыть или использовать свои таланты для Царства Божьего. Потому что самое страшное – это закопать свой талант. Не сделай этого. Используй. Найди, для чего Бог тебя призвал. Найди, что Бог хочет от тебя, и делай это на максимуме в своей жизни. Аминь. Я хотел бы с вами провести какое-то время в молитве. Давайте поднимемся вместе. Хотел бы, чтобы мы с вами подумали сейчас и, закрыв свои глаза, поразмышляли о том, а что же происходит в нашей жизни по-настоящему. Может быть, сегодня ты стоишь здесь и думаешь, я приходил на это место много раз и думал, а какие у меня есть таланты, я ни это не умею делать, я не такой или не такой. Но давайте сегодня побудем в молитве какое-то время. Дорогой Небесный Отец, я прошу Тебя, чтобы эта истина прямо опустилась в наше сердце о том, что у каждого из нас есть талант и дар. Ты каждого из нас для чего-то призвал в этом мире. Ты каждому из нас что-то дал. Я молюсь, Господь, чтобы первое, о чем мы думали сегодня, это о том, что у нас правда есть талант от Тебя во имя Иисуса. Молюсь, Господь, чтобы эта истина пульсировала в нашем мозге, чтобы мы думали, да, у меня есть талант от Бога. Второе, чтобы мы понимали, что таланты и дары разные. И может быть то, что мне кажется сегодня неестественным, оно может быть прославить Твое имя. Господь, я молюсь Тебе, чтобы мы не мерили только клише и думали, что если я не пою, не играю, не танцую, то у меня талантов нету. Я молюсь, Господь, чтобы мы увидели различные таланты. Увидели много разных талантов, которые могут существовать. Но я также молюсь, Господь, чтобы Твой страх был в нашей жизни. О том, что если мы таланты не используем, Ты рано или поздно спросишь у нас за это. Я прошу Тебя, Господь, чтобы мы были руководимы также ответственностью за таланты, дары, которые есть в нашей жизни. И понимали, что важно это использовать. Важно, если Бог призвал нас к чему-то, если Бог дал нам талант, мы должны обнаружить его, и мы должны использовать его на максимуме. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы будем петь Тебе, поклоняться Тебе и просим Тебя, Господь, чтобы Ты реально коснулся нашего сердца.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады, что вы здесь сегодня вместе с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, согласны ли вы с тем, что когда человек попадает в трудности, в трудные жизненные ситуации, находит из них выход, с успехом их преодолевает, он становится сильнее? Правильно? Сегодняшняя наша тема звучит так. Успех в жизни Иосифа через искушение. Скажите, вы знаете, кто такой Иосиф? Те, кто были на нашей прошлой встрече, уже сталкивались с этим человеком, с этой библейской личностью. Итак, через какие искушения Иосиф прошел в своей жизни? Сегодня мы об этом узнаем. О каких искушениях идет речь, когда мы говорим о достижении успеха? Как мы прокачиваем себя, переборов искушения? И как не поддаться искушениям, где черпать силы и мотивацию? Давайте эти непростые вопросы мы сегодня разберем с нашим гостем и специалистом. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте!
1: Здравствуйте.
0: Дмитрий.
1: Да, Вадим, здравствуй. Здравствуйте.
0: Итак, вкратце расскажи, какую сегодня мы тему затронем, точнее, какие аспекты этой темы.
1: Ну, сегодня у нас будет искушение в таком очень узком смысле этого слова. Мы будем продолжать с вами говорить об Иосифе и будем рассматривать историю, когда молодого, красивого парня искушала молодая, красивая девушка.
0: Отлично. Будьте активными. Вы можете поднимать руки и задавать свои вопросы по ходу программы, либо вы можете их задать позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Дмитрий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Друзья, я снова рад общаться вместе с вами. В прошлый раз мы говорили об Иосифе, мы немножечко сказали о том, что это за человек, при каких обстоятельствах он родился, какие у него были взаимоотношения в семье, как сильно любили его братья, помните, да? И в результате этой любви, где он оказался? Он оказался проданным, преданным своими родными братьями, оказался в Египте. И сегодня мы будем продолжать читать его историю. Мы будем с вами размышлять над 39 главой книги «Бытие». И мы посмотрим с тем, что еще ему пришлось пережить, и что действительно еще сделало его более сильным и более успешным. Итак, 39 глава книги «Бытие». Иосиф же отведен был в Египет. Ну, раз его там продали, там в пустыне, да, мадианитянам, в общем, он отведен был в пустыне, в Египет. «И купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей». Попал он, скажем, чуть ли не при дворе фараона, Потифар, который был начальник телохранителей. В общем, это где-то было недалеко от фараона, при дворце фараона, где-то он стал рабом, как мы говорили. «И был Господь...»

С Иосифом он был успешен. Вот слово, которое является как бы, ну, проходит через все наши программы, да, через все наши темы. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. Помните, в прошлый раз мы сделали акцент на этом слове особым образом, да? Потому что, когда мы в прошлый раз сказали, в чем же успех был Иосифа, когда его предали, в чем вообще? Потому что, если посмотреть на эту историю с перспективы, вот вырвав эту историю с перспективы Божьего замысла о спасении человечества, и о спасении израильского народа через Иосифа, и о спасении человечества через Христа, то можно сказать, что просто Иосифу не повезло. Потому что свободный человек, будучи молодым подростком, практически сколько он там, если его в 17 лет продали в Египет, и только в 30 лет он предстал пред фараоном, и после этого он уже приобретает другой статус, мы об этом будем говорить в следующей нашей передаче, в следующей нашей теме, после 30 лет он становится высокопоставленным человеком в Египте, вторым после фараона, но это 13 лет жизни куда? Хотели бы кто-то, может быть, самые лучшие годы своей жизни, 13 лет лучших лет своей жизни просто вот так вычеркнуть, да, быть где-то там рабом, может показаться, что Иосифу просто не повезло, если вот выдернуть эту историю из Божьего замысла какого-то, да. Вот, но в 4 стихе мы говорим, что Иосиф служил. Мировоззрение, которое отличило Иосифа, да, и отличало его, может быть, от других, ко всем своим бытовым делам, к тому, что он там делал в доме Потифара, то, что, может быть, выполнял какую-то грязную работу, а потом, может быть, какую-то другую. Позже, может быть, он стал уже управлять и другими рабами, и все прочее. Но он все это воспринимал как служение, делал это для блага того общества, той семьи, в которой он жил, в которой он служил, для блага Потифара, для блага его родственников, для блага его рабов. Вот. И написано дальше, что с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Кроме хлеба, который он ел. Вот удивительная история. Вот успех, правда? Тебя позавчера, так если условно, предали и продали, но ты не обиделся на жизнь, не обозлился на людей,

Божьи люди, которые попали в такую ситуацию. Они очень удобны, правда? На что Потифару надо было большую часть делать самому, там чего-то там, управлять рабами, там, домом, все. А Иосиф все делает сам. А Потифар только там своими служебными делами занимается. Головная боль о доме, о семье, там, о всех делах уже все. Голова не болит, все отлично. И кажется, что у Иосифа вот все хорошо. Вот все наладилось. Все пошло как положено, да? Ну, хотя бы здесь. Да, да, не свободен. Да, раб, но все-таки некоторые свободные, наверное, в Египте в его время так не жили, как зажил Иосиф в доме Потифара. Да? У него были большие привилегии. Наверное, ну, хлеба, написано, он ел. Тут, да, зарплату, возможно, ему не платили, потому что какая зарплата? Он раб, но если чего-то он хотел, или чего-то он просил, или чего-то, да. Всегда, наверное, Потифар к такому своему рабу всегда шел навстречу, потому что удобно было, потому что понимал, что с ним Бог, потому что вот. Но жизнь, к сожалению, друзья, такая штука, когда не бывает долго хорошо, одинаково хорошо. Да? Нет, кто-то спросил, может ли быть всегда хорошо? И некоторые считают, что всегда хорошо быть не может. Говорят, что полосатая жизнь, да, черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса. А кто-то сказал по-другому, может ли всегда хорошо быть? И ответ такой, всегда хорошо может быть, одинаково всегда не может быть. Одинаково всегда не может быть. Поэтому то, что произошло дальше с Иосифом, о чем мы будем сегодня говорить, непонятно. Плохо это произошло или это тоже было для него хорошо, но не одинаково, не так, как он привык. Но в любом случае очень часто так бывает, что все нормально, все хорошо. Какая-то вот ерунда, какая-то неприятность, она вот... И чаще всего эта неприятность, она рождается не из-за тебя. То есть Иосиф сейчас не за себя пострадал, а родилась в голове какого-то глупого человека. В голове, в данном случае она родилась в голове, ну, Иосиф мог так сказать, в голове какой-то бестолковой женщины эта идея родилась, да, из-за которой он потом пострадал. Но на самом деле, насколько она была бестолковой, насколько все, вот мы будем сейчас с вами дальше читать. 6 стиха, 6 текст, вторая половина стиха заканчивается такими словами. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Он помимо того, что имел внутренний сильный стержень, он еще был красавчик, да? На самом деле, давайте попытаемся представить, сколько было Иосифу лет. Вот на тот момент, когда мы будем сейчас читать вот историю с женой Потифара. Какие у вас есть предположения? Сколько ему было лет? Я уже вам временной отрезок дал. В 17 лет он попал в дом Потифара. В 30 лет он предстал пред фараоном. Когда с ним случилась история с женой Потифара, когда она его соблазняла? Сколько ему было лет? В промежутке между 17 и 30, да, получается. Все очень просто. Но на самом деле, если так пробовать считать от обратного, сколько времени он потом будет сидеть в темнице, сколько там еще. Но мне кажется, что где-то было около 25. Плюс-минус. 25 лет. Ну, это, в принципе, уже мужчина в расцвете сил. Вот. И он, конечно же, он был, как тут написано, красив станом и красив лицом. И обратила... А, кстати, как вы думаете, а сколько было Потифару лет? Не знаем мы, сколько было Потифару лет. Написано, обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною. Вот так вот радикально, так просто и так понятно. Вот вам библейская история. Молодой парень, 25 лет, раб. Скорее всего, у него не было семьи. Да, скорее всего, у него не было жены. И он, ну, находился в зоне риска вопросов сексуальных искушений. Наверное, так, да? И вот, пожалуйста, сколько было жене Потифара лет? Почему-то в голове представляется, в первую очередь, что она была намного его старше. Но совершенно не обязательно, правда? Совершенно не обязательно. Ведь Потифар тоже мог быть молодым, а жена его могла быть еще моложе. Но

0: Эти подробности у нас здесь на страницах Священного Писания не оставлены. Оставлена только заметка, что искушение и испытание не обходят стороной даже таких классных и хороших мужчин, красивых лицом и станом, как Иосиф, с таким сильным внутренним стержнем, человека, который мог пережить предательство, человек, который реабилитировался после всего этого, человек, который не обиделся ни на людей, ни на жизнь. Но вот, написано, обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Вот интересно, что он с ней мог спокойно поговорить на эту тему. Ну, во всяком случае, когда она его, ну, то есть, когда ему она это говорила, каким-то образом он ей отказал. Ну, то есть, понятно, как он ей отказал, здесь написано. Но когда написано, что он отказался и сказал, то есть он ей объяснил, может быть, объяснял ей это несколько раз. И чуть позже мы посмотрим здесь вот три пункта. Пока просто скажу, что здесь есть три пункта, три причины, по которым он ей отказывает. Чуть позже мы обратим на них внимание. Вот. Ну и в 10 стихе такая деталь. Когда так она ежедневно говорила Иосифу. Вы представляете? Это было не раз, но отказал девушке, да, женщине. Отказал. Она ежедневно. Сколько времени это могло продолжаться? Ежедневно это сколько? Сколько дней подряд?
1: Возможно, 10 дней.
0: Возможно, 10 дней. Мы не знаем опять сколько. Эти вопросы на самом деле такие, просто как бы они помогают нам представить. Но это было не раз, не два. Это было какое-то время, это было ежедневно. А может быть, это длилось, может быть, это было с какими-то промежутками, а потом снова повторялось. Ну, в общем, когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. И далее мы читаем уже с 11 стиха. «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое. Никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: „Ложись со мною“. Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так: „Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопль и закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой и пересказала ему те же слова, говоря: „Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но вот я подняла вопль и закричала, и он оставил у меня одежду свою и убежал вон“». Подстава, правда? Ну, как назвать эту женщину? Ладно, мы здесь не для того, чтобы как-то назвать эту женщину, а попытаемся вот над этой историей, может быть, как-то в комплексе и в целом поразмышлять. Во-первых, вот хочу ваше внимание снова обратить на один текст. На 9 текст. Когда Иосиф пытается ей что-то объяснить. Он говорит: «Нет больше меня в доме сём». Кстати, «нет больше меня в доме сём». Когда-то Иосиф был больше в этом доме, кроме Потифара. Но чуть позже он станет самым большим во всем Египте, кроме фараона. Но Христос, помните, сказал, кто верен в малом, тому дастся больше, да? Вот он здесь, вот, будучи верным в малом, готовится к тому, чтобы получить нечто большее. И он говорит, нет больше меня в доме сём. И он не запретил мне ничего, кроме тебя. У меня вот возникает вопрос. А как он мог вообще Иосифу, как он мог Иосифу запретить свою жену? Он что, беседовал с Иосифом на эту тему? Он что говорил? Он что говорил, Иосиф, слушай, я хочу с тобой поговорить. Я, знаешь, ты парень молодой, тут у меня полно девушек хороших, но свою жену я тебе запрещаю. Так, что ли, было? Как вы себе можете вообще представить, что господин говорит своим рабом вот так вот на такие темы? Но на самом деле все равно написано, что запретил. Во всяком случае, Иосиф это очень прекрасно понимал, что здесь запрет, здесь запрет. И на самом деле, если мы понимаем немножечко исторический контекст того времени, мы понимаем, что Потифар очень сильно Иосифу доверял, и притом доверял с самого начала, потому что Потифару ничего не мешало сделать из Иосифа евнух. И тогда у него вообще никаких проблем с Иосифом не было бы ни относительно жены, ни относительно других женщин там из его двора там, или из его дома и так далее. Но он этого не делает. Скорее всего, и Потифар даже не был против, чтобы Иосиф мог задуматься о своей семейной жизни, или если бы захотел иметь женщин, наверное, бы Потифар ему мог бы в этом вопросе помочь. Но Потифар доверяет, и Иосиф не протест, оправдывает это доверие. Потом еще эта история напоминает один библейский сюжет. «Не запретил мне ничего, кроме тебя». Где вы встречаете в Библии еще такой вот оборот речи, когда Бог разрешает все, кроме чего-то? В Едемском саду. Абсолютно верно. Правда же? Ведь очень похожая ситуация. В Едемском саду тоже есть история о том, когда Бог разрешает людям все, кроме чего-то одного. Мы можем прочитать это во второй главе книги Бытие, 16 стиха. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Интересно, правда? Это очень похожая ситуация. То есть получается, что на самом деле каждый человек в своей жизни переживает такой момент, когда он находится как бы у дерева познания добра и зла. Согласитесь? Но это образно. Например, у Адама с Евой это было дерево познания добра и зла. А у Иосифа это была другая ситуация, в которой он стоял перед выбором остаться верным Богу или согрешить, или съесть запретное, перейти вот эту грань. И наверняка у каждого из нас в нашей жизни, да, можете в себе вспомнить, когда в вашей жизни были подобные ситуации, когда вы стоите перед выбором остаться верным Богу, послушаться Его повеления, послушаться Его заповедей или сделать что-то против Его воли. Каждый из нас переживает подобное. Каждому Бог допускает подобные вещи. И вот если человек проходит через это испытание, скажите, это успех? Да, конечно, это успех. Размышляем над этой историей. Мы знаем, что третья глава книги Бытие говорит о том, что Адам с Евой вкусили от запретного плода. И с этого как бы началась новая история нашей земли, уже в контексте грехопадения, в контексте греха. Вот. Но интересно, что Иосиф, находясь у дерева, вот так, у дерева я имею в виду в кавычках, познания добра и зла, он преодолевает это искушение. И многие говорят, вот смотрите, Христос в искушениях победил. Да? Христос в искушениях победил. И мы, значит, можем победить. Но некоторые говорят, мы же не Христос. Христос Бог. Но Иосиф-то человек, и он все равно победил. То есть это выйти победителем из искушений, это возможно. Вот. Дальше, что из этой истории, на что хочется обратить внимание, хочу показать вам три этапа. Три этапа искушения. Во всяком из жизни Иосифа. три этапа, ну или как сказать, три пункта, три шага, которые проходил Иосиф в момент искушения. С 10 по 12 стихи написано, когда она ежедневно говорила. Ежедневно говорила. Первый этап я назвал, исходя из этой главы, это возможность. У Иосифа была возможность согрешить уже давно, потому что она ему говорила. Но никаких действий после этого не было. То есть говорила, у каждого из нас с вами есть возможность сделать грех. Правда? Вторая часть этого процесса. Ну, она говорила Иосифу, он не слушался. Да? Случилось в один день, он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Написано, никого из домашних в доме не было. И второй шаг я назвал это зона риска. То есть первый шаг – это возможность, второй шаг – это зона риска. То есть здесь вот Иосиф уже попадает в зону риска, он не хочет, но он оказывается в зоне риска. Ну, потому что да, потому что по-другому как. Теперь он не просто может, ну, в общем, зона риска. И третий этап здесь, когда написано, что она схватила его за одежду его и сказала, ложись со мною. Но он, оставив одежду свою в руках, ее убежал. И вот третий этап – это принуждение. Принуждение. То есть, смотрите, возможность – это у каждого есть возможность. Зона риска – это уже нечто другое, да? Когда тяжелее уже стоять. И принуждение. Ну да, здесь мы говорим об искушении, когда, ну, девушка искушает парня, но есть другие области, да? И примерно процессы те же самые, правда? Ну, например, кто-то чего-то вам предлагает, ну, сделать, ну, пойдем со мной, там, пойдем что-то украдем, или пойдем там чего-то покурим, или пойдем там еще чего-то, да? Это что, это возможность? У каждого из нас потенциально есть такая возможность. Пойдем там, ну, но когда у тебя есть такая возможность, ты этого не хочешь, это одно. Но мы можем попадать с вами в зону риска, да? Но вот когда человек попадает в зону риска в момент искушения? Ну, когда он оказывается, например, ты пришел в компанию какую-то своих друзей, а они, например, собрались там как раз там чего-то там как раз либо покурить, либо распить, либо пойти там на какое-нибудь дело. И ты с ними. У тебя зона риска. Потому что ты можешь не пойти, а можешь пойти. А даже если ты не пойдешь, ты все равно в зоне риска. Это одна ситуация. И другая ситуация, когда тебя твои друзья или обстоятельства еще вынуждают сделать плохо. Ну, ты просто думаешь, что вот, да, даже, может, не люди, даже обстоятельства какие-то могут вынуждать тебя сделать плохо. Ну, вот Иосиф здесь проходит вот эти вот все три этапа. Все три этапа. Но он, наверное, проходит не по своей воле все эти три этапа, да, потому что он чего? Все-таки он раб, и у него есть определенная обязанность. И получается, что он, получается, что это был умысел. Ну, умысел. То есть его подставили, и это было конкретно спланированная против него акция. Я вам говорил про Иосифа Флавия. Вот он тоже очень интересно описывает эту ситуацию. Попробуйте найти, если у вас будет желание, почитать. Он подробно описывает диалог между женой Потифара и Иосифом. Как она ему говорила, как он ей отвечал. Эта книга «Иудейские древности», которая вот эту ситуацию комментирует. Очень интересный диалог. Сегодня, к сожалению, мы не сможем его прочитать. Вот. Ну, что еще сказать, ну, исходя из этой ситуации. Вообще про искушение вот конкретно такого рода, когда девчонка искушает парня, когда... Может, наоборот, парень искушает девчонку, а то что все, да? А что все, девчонка? Это, в принципе, большой роли не играет, да? Вот причины, почему Иосиф отказался. Давайте, мы увидели три шага, как Иосиф какое искушение пережил. А давайте попробуем увидеть три причины, по которым Иосиф сказал нет. Как Иосиф вообще мыслит? Я предлагаю вернуться к 8-9 стиху. На мой взгляд, там есть три причины. Вот, давайте я снова их прочитаю. «Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя». Первая причина. Какая? Запретил. Первая причина. Господин запретил. Господин запретил. Второе, дальше мы читаем. Не запретил, потому что ты жена ему, как же я сделаю сие великое зло? Вторая причина. Как же я сделаю сие великое зло? Да? То есть он считал это злом и говорит, как я могу это сделать? И третья причина. И согрешу пред Богом. Какая третья причина? Грех пред Богом. Ну, может показаться, что вторая и третья причина очень схожи. И значит, первая причина – запрет, вторая причина – зло, и третья причина – это грех. Ну, а вот если поразмышлять, ну хорошо, жена Потифара, она была замужней женщиной, и Потифар запретил каким-то таким образом. А если вот, если не в браке люди, кто кому запрещает? Никто кому не запрещает. Человек сам волен, да? Может этот принцип, вот такой подход может сработать, если, например, речь идет об искушении, когда там парень и девушка, они еще не замужем, да? Но они вообще не замужем. И кто-то, например, кого-то начинает соблазнять, или там, как это сейчас, не соблазнять, просто они так решили. Принцип запретил, подходит или нет? Я просто пытался об этом как-то так, ну, прикинуть, может, как-то поразмышлять. Смотрите, но потенциально, если человек не замужем, и кажется, что ему никто ничего не запрещает, но у этого человека в будущем должен быть муж или жена, правда? Так, может быть, надо спросить у тех, кто в будущем будет мужем или женой, будут они против или нет? Ну, это как говорят, если, например, тебя кто-то соблазняет, да? И ты говоришь, ну, я не против, наверное, в принципе. Нет, не то, что не против. Он говорит, давайте я спрошу у своей жены, там, позвоню, да, или позвоню своему мужу, или спрошу, или своей девушке. Да. Если они не будут против, то это... Так вот, такой подход. Мы не думаем никогда об этом, вот с этой перспективы, да. Но на самом деле интимные отношения были сотворены Богом для семьи. И если ты не женат или ты не замужем, это еще не означает, что тебе разрешил твой будущий муж или твоя будущая жена сегодня делать все, что ты хочешь. Правда? Поэтому этот принцип, он тоже остается. Запретили, да, это под запретом, потому что если ты бы, ну, имел возможность пройти в будущее и спросить у твоего супруга или супруги, то я думаю, что тебе бы не разрешили. Ну и вторые две причины, они понятны. Зло, потому что... Почему зло? Потому что именно испытание или искушение... В этой теме, в этой сфере больше всего приносит боли и страданий, потому что касается как физической, так и эмоциональной сферы деятельности человека. Но особенно, когда люди расстаются, и если они, ну, как сказать, человек, когда создает семью, это все равно определенная ответственность друг перед другом. А если семья не создана, ну, в общем, это вот так вот. И грех пред Богом, это Божья позиция, да, и так далее. Ну, в общем, короче, Иосиф в конце концов убегает. Вот, кстати, насчет убегает тоже несколько слов я хочу сказать. Вообще, как вы считаете, Иосиф по-мужски поступил? Ну, все заулыбались, да? Но на самом деле эта история, она может показаться нам немодной и несовременной. Знаете почему? Потому что как отказал девушке, трус, бежал, да? И так далее, и так далее. Мы можем с этой перспективы на это посмотреть, правда? Ну и можем сказать, Иосиф, где же ты, успешный человек? Но на самом деле успех заключался не в том, чтобы поддаться на провокацию, поддаться на искушение, а успех заключался как раз в том, чтобы руки в ноги и валить оттуда, пока не поздно, правда? Потому что иначе ты бы сделал бы зло, ты бы нарушил запрет, ты сделал бы зло, и ты согрешил пред Богом. Вот... К сожалению, в нашем мире все очень часто напутано. Часто напутано, нас могут брать на понт, нам могут говорить, а вот ты, да такой, сякой. Но на самом деле нужно бояться не человеческого мнения, а Божьего мнения. Да, Божьего мнения. Когда ты боишься Божьего мнения больше, чем человеческого, и когда ты готов руки в ноги и эта история очень удивительна. Да, получается, что Бог создал ноги для того, чтобы быстро бегать из тех,

тех мест, где ты можешь согрешить пред Богом, где ты можешь провалиться, где ты можешь поломать себе жизнь и жизнь другим людям. Если бы... Представьте, чтобы Иосиф согласился, чем бы это все закончилось? Мы можем вкратце, давайте мы вкратце дочитаем эту историю. У нас уже подходит время, поэтому я должен буду как бы отдать время для ваших ответов и вопросов. Но на самом деле, мы когда читаем эту историю дальше, мы читаем, что он сбежал, а она его сдала. А если бы он не сбежал, как вы считаете, сдала бы она его? Сдала бы и себя, и его бы. А даже нет, она бы себя бы не сдала, а его бы, да? Ну, не знаю, как бы она там выкрутилась, но все равно бы Иосифу было бы в любом случае. Все, он просто попал. Ситуация безвыходная. Но, ну, в плане того, что будущее его по-любому должно будет измениться. Но одно дело, твое будущее изменяется, и совесть твоя остается чистой или нет. Вот это вот разные вещи. Вот. Оставил одежду у себя до прихода господина своего. Но это мы все прочитали. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом, взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И там он был в темнице, и Господь был с Иосифом, простер к нему милость, даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Иосифа продают дважды, уже второй раз. Там братья, а тут... И все равно он попадает в темницу. Помимо того, что ты раб, ты еще попал в темницу как преступник, как будто вот ты наказание терпишь, тем более за то, чего ты не делал. Но он там находит благоволение в очах темницы. Так вот вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, если она его так любила, так он ей понравился, так зачем она его предает? Зачем она его сдает? Никто не знает. Хочется сказать, таковы женщины, да, но не буду. Таков грех. На самом деле мужчины тоже так могут поступить. Таков грех. Грех, он иррационален. Просто она его не любила, хотела достичь своих определенных эгоистических целей и порывов. Но на самом деле она могла думать о чем, что ей надо опередить Иосифа, потому что Иосиф мог ее первый сдать, да? И так далее. Но Иосифу бы вряд ли поверили. Но какой вот... Какой вывод можно сделать? Да, ладно, наверное, надо делать вывод, заканчивать и давать место вашим вопросам. Хотя я не все сказал, что планировал. Возникает, ну, вопрос вот из этой истории. В чем успех Иосифа? Давайте попробуем подытожить. В чем успех Иосифа в этой истории? Первое, наверное, что хочется сказать, как мы уже сказали о том, что эта история учит нас о том, учит нас тому, что иногда лучше убежать, лучше остаться верным Богу. И верность Богу, она и делает человек... В этом и есть высший успех. Верность Богу в момент испытаний, искушений, высший успех, ну, наверное, самое главное, что человек может пережить в своей жизни. Ну и вот еще, знаете, сейчас может быть не совсем модно или популярно это говорить, но раньше христиане так очень часто говорили. Лучше пострадать, чем согрешить. Лучше пострадать, чем согрешить. Это Иосиф здесь переживает. Он остается верным Богу, получается подстава, получается опять 25, получается опять не пойми что. Но лучше пострадать за доброе, лучше пострадать за свою верность Богу, чем все будет по-другому. Ну, спасибо за ваше внимание. Будем считать, что мы с вами разобрали и эту историю.

0: Дмитрий, спасибо большое за эту тему. Давай мы перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Также вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним обязательно вернемся. Итак, первый вопрос. Как быть, если ты повелся на искушение? Есть ли шанс все исправить?
1: Очень глубокий вопрос. На самом деле, милость Божия, она бесконечна. И, конечно, если ты не как Иосиф, если ты уже в своей жизни сделал какие-то...

0: какие-то шаги. Но Христос сказал, что Он пришел в мир, чтобы спасти грешников. Я думаю, что на основании учения Священного Писания мы всегда имеем право на прощение и на новый шанс.
1: Спасибо большое. Какие-то вопросы из студии, может быть, есть? Не стесняйтесь, можете подготовить свои вопросы, задавать их. Итак, второй вопрос. Иногда искушения очень скрыты, и тот, кто ведется на них, даже этого не осознает. И тот, кто ведется на них, даже не осознает, что его искушают. И как быть в этой ситуации?
0: И даже больше скажу, что бывает такое, что тот, кто, что кажется, что тот, кто искушает, тоже даже не подозревает о том, бывает. Что он искушает.
1: Бывает такое. Да.
0: Но здесь какой совет можно дать? Но если ты в своем сердце очертил для себя определенные границы, очертил для себя определенные, ну, нравственные нормы, то я думаю, что ты рано или поздно все равно увидишь. Вот если мы говорили о трех этапах, вот искушение, да, первый этап — это, получается, возможность, она гипотетически есть, второй этап — это, получается, зона риска, и третий этап — это принуждение, то, может быть, просто вот в ситуации, которую ты, Вадим, сейчас описал, ты, может быть, перед самим искушением окажешься неожиданно. Но в любом случае вряд ли, что ты его проглотишь и не заметишь. Просто из-за того, что, может быть, оно было скрыто, ты перед ним неожиданно окажешься. Может быть, уже несколько ближе, чем ты мог бы остановиться, если бы раньше бы это разглядел.
1: Спасибо большое. Еще вопрос. Как прокачать свою силу воли?
0: Берешь и качаешь. Как?
1: Ну, может, какие-то есть универсальные советы, или все же нет? Нет универсального.
0: Но вы думаете, что Иосиф благодаря прокачанной своей силе воли?
1: Нет, я, наверное, может, не в факте
0: вот контекста. Я поэтому темы. И говорю, что я тоже так ответил шуткой, что здесь вопрос не в силе воли, а вопрос в твоих ценностях. Вот. А ценности, они формируются, исходя из, ну, там, скажем, может быть, твоих убеждений. Соответственно, вот есть такой текст в Священном Писании, очень хорошее, написано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Если ты хочешь в своей жизни не наломать много лишних дров, то читай Библию и смотри, какие ценности она тебе предлагает. И если ты послушаешься и будешь эти ценности, ну, применять по отношению к своей жизни, будешь их внедрять в своей жизни, то я думаю, что это и будет прокачка твоей воли. То есть тебе нужно как бы, ну, больше читать Библию, размышлять о принципах и нравственных ценностях, которые предлагает Священное Писание. И это поможет тебе в период испытаний и искушений однозначно.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
2: Скажите, а как быть неискушаемым?
0: Не. Я думаю, что...
1: Ну, извините, я добавлю, потому что у нас есть подобный вопрос. Можно ли добиться успеха легко, без искушений? То есть вообще возможно ли такое?
0: Ну, да, вопрос в том, что такое успех. Да, просто видите, успех в искушениях — это в том, чтобы из искушения выйти победителем. Даже если потом все обстоятельства обернутся против тебя. Вот. Поэтому можно ли добиться успеха без искушений? Я думаю, что в какой-то другой области, конечно, можно добиться успеха и без искушений. Просто нужно прилагать какие-то усилия, там, чтобы, например, поставить какую-то цель и ее выполнить. Вот. А вот, отвечая на вопрос, что значит, можно ли быть неискушаемым, жизнь наша состоит, как я сказал, из определенной череды обстоятельств. И вообще, если вы посмотрите на жизнь Иосифа, ну вот, грубо говоря, мы сказали, что в 25 лет это с ним случилось, а предыдущие 7-8 лет что было? Было более-менее нормально. И жизнь была относительно нормальной, ровной. Он, конечно, придерживался своих ценностей и убеждений на протяжении этого времени, но такой критический момент, он возник однажды. На самом деле, вот такие критические ситуации, они не приходят нам в жизни каждый день. Бог слишком милостив, чтобы давать нам такие переживания слишком часто и каждый день. Он жил спокойно, и вот, как я уже сказал, вот просто вот, ну, там, по прихоти какого-то человека. Вот так часто бывает. кто-то тупит, а праведник страдает, да? Ну, хорошо, не тупит. Кто-то там, ну...

0: как-то там в голову стрельнуло, а святые мучаются.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел. Как избежать сексуальных искушений, когда ты находишься на или в воздержании? В частности, я про парней, которые еще не женатые.
0: Как избежать сексуальных искушений, если ты находишься, я плохо расслышал.
1: На воздержании. Я так понимаю, что речь идет про парней, написано про молодых людей, которые еще не женаты.
0: Вопрос.
1: То есть, что сегодня диктует индустрия, то есть как в этом остаться непорочным, скажем.
0: Ну, тогда, наверное, так. Исходя из наших сегодняшних тем, исходя из сегодняшнего нашего размышления, не заходить на зону 2 и зону 3. Не ступай там, где у тебя зона риска, и где зона принуждения. Понятно, что сексуальные желания, они будут, и это так устроен человек, любой нормальный человек здоровый, у него сексуальные желания в той или иной мере, они присутствуют. Но если ты не подходишь к дереву познания добра близко, то и сорвать плод у тебя получается проще не сорвать, когда ты далеко. Mm-hmm. Поэтому здесь много можно дать советов таких так, второстепенных. Но, как я уже сказал, читайте Библию, займите себя чем-нибудь, много-много чем-нибудь, да? Чтобы у вас не было лишнего свободного времени шарахаться там, где зона риска и тем более зона принуждения.
1: Спасибо большое. Есть еще вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Вот на прошлой программе вы сказали то, что у нас самооценка должна быть такая, как о нас думает Бог. А как узнать, как о нас думает Бог?
0: Да. Вот смотрите, очень часто человек недооценивает себя, то есть страдает либо низкой самооценкой, да, либо чересчур он о себе думает больше, чем нужно думать. Но Бог о нас думает следующим образом. Когда мы читаем... Во-первых, мы узнаем это из Библии. И мы, когда мы читаем Священное Писание, мы узнаем такую вещь. Мы узнаем, что мы грешники. И если мы, например, будем относиться к себе только как к грешникам, то это может сработать как бы на занижение нашей самооценки. Ну, это постоянно самобичевание. Я грешник, я неудачник. Ну, это вообще, что я могу сделать, если я постоянно грешник? Но я, когда смотрю, как Бог относится ко мне как грешник, Он меня любит, Он умер за меня на Голгофском кресте, Он меня спасает, то я понимаю, что в глазах Бога, несмотря на то, что я грешник, я ценен. Вот это я имел в виду. Когда ты понимаешь, что, с одной стороны, что ты грешник, у тебя есть и опасность согрешить, и искушению поддастся, и все. Но ты несовершен, потому что греховная природа — это не то, что изначально было задумано Богом. И, с одной стороны, ты понимаешь свою неспособность и спастись, и все. А с другой стороны, ты понимаешь, что ты ценен. Ты настолько ценен пред Богом, что Бог умер за тебя на Голгофском кресте. Это очень высокая цена. И поэтому, когда ты думаешь и смотришь на себя с такой перспективы, ты многие вещи себе просто не сможешь позволить. Как, если я настолько ценен пред Богом, как я могу сделать вот это и вот это? Ну и тогда просто твоя самооценка исцеляется, потому что ты понимаешь, если Бог ко мне так относится, несмотря на мою сущность, то тогда я не должен заниматься постоянно самобичеванием, самоуничижением.
1: Спасибо большое. И давайте последний вопрос зачитаем. Получается, что если парень поактивнее и уже желает близких отношений, а девушка все еще сомневается, то лучше расстаться, и чтобы вовремя эту ситуацию разрешить.
0: Не понял я вопроса, зачем расставаться? Нет, на самом деле зависит от ситуации. Не обязательно расставаться, иногда можно договориться. Если вы дружите с кем-то, со своим, дружите, парень, девушка, дружите, и вы видите, что один вот так понимает, а другой так понимает. У одного шире границы, у другого уже границы. И когда вы попадаете в ситуацию, когда вам дискомфортно, когда, например, парень больше инициативы проявляет, или девушка, например, склоняет к тебе к тому, что ты не можешь позволить в результате своих убеждений, тогда просто обычный нормальный разговор, когда вы эти границы друг с другом оговорите, они могут спасти, они могут продолжать вам, продолжать дружить, узнавать друг друга. И, то есть здесь спокойный разговор.
1: Возможно,
0: я бы не говорил.
1: Возможно, здесь речь идет именно о временном расставании, потому что пишет он, чтобы время разрешило эту ситуацию. Возможно, временное расставание.
0: Но если по-другому вы не можете договориться, попробуйте расстаться. Может, время разрешит.
1: Хорошо. Дмитрий, спасибо.

0: каждое сердце, а мы будем поклоняться Тебе здесь, на этом месте, в Твоем присутствии.
1: ТБН и студия из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях президент Soul Music Group, четырехразовый завоеватель призов Эмми Фрэк Уилсон, артисты Soul Music Group, Straight Vocals, Hush Company, Brent Jones и TP Mob. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Добро пожаловать на передачу. Мы будем петь для вас. И мы будем петь во всех музыкальных стилях. Это будет та программа, когда вы скажете: «О, я так рад, что включил сегодня телевизор и посмотрел программу «Леон с друзьями». Потому что Господь может обращаться к вам со всех сторон и любыми стилями музыки. Если кому-то не нравится что-то одно, обязательно понравится другое. Это для вас.

0: Yes. That's what we're talking about, you kids.
1: Вот об этом мы и говорим. А вас, ребята, я знаю, что у вас есть проблемы, и вы с чем-то боретесь. Я знаю, что тяжело, вас что-то привлекает, но вы думаете, как же мне это сделать? Но я вам скажу, все, что вам нужно сделать, это просто настроиться и дождаться того времени, когда Господь не скажет, что пришла пора. Все будет здорово. Я говорю, что все будет хорошо у вас в жизни. У нас есть свидетельство о том, что произошло в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы написали мне, те из вас, которые пишут песни, напишите мне что-нибудь, чтобы я смог спеть с экрана. Тогда твое свидетельство услышит вся страна и по всему миру. Я хочу представить вам своего друга сейчас. Он уже однажды был на нашей передаче, и сегодня он привел много групп. Я хочу, чтобы вы поприветствовали моего друга Фрэнка Уилсона. Фрэнк Уилсон. Да, ты приносишь класс в программу. Большое спасибо. Но ты знаешь, когда ты живешь с Господом, Он добавляет к тебе чего-то. Да. Зрители, возможно, иногда не знают, что этот брат длительное время провел с разными артистами компании Motown, которых мы слушали разные годы, такие как Supremes, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Smokey. Этот человек так много лет был продюсером, у него на стене висит так много золотых и платиновых дисков, что во время землетрясения эта стена даже не шевелится. Так что, потому что там так тяжело, потому что золото и платина. Так или иначе, мы поговорим с тобой о возвращении домой Мотауна, это новый твой альбом. Знаешь, мы сидели недавно в твоей гостиной и молились за то, чтобы Бог сделал нам что-то особенное в 94-м году. Помнишь об этом? Да знаешь, Конгресс прислушался к этому и провозгласил 94-м годом годом евангельской музыки. И Мотаун вернулся домой, пройдя весь этот путь. Имеется в виду, что артисты и их продюсеры признали тот факт, что мы живем, работаем и существуем в Господе. И мы должны воздать должное тому, кто дал нам жизнь и спасение, тому, кто все время избавляет нас. И Мотаун возвращается домой. Это как знамение того факта, что Иисус — это Господь, вне зависимости от того,

Итак, поприветствуем группа Hush Company.

0: Аллилуйя!
1: Здорово, аллилуйя! Группа Hush Company. Я хочу, чтобы люди знали, что будет в альбоме «Матан возвращается домой». В нем будут Стиви Вандер, Станис Уилсон, Смоки Робинсон, Хауард Хьюитт, The Temptations, Трей Харрис, Джонни Гилл, Boyz II Men. Это будет просто потрясающий альбом. Я вижу, что Straight Vocals будет там. Да, Straight Vocals — это молодые люди из Южной Калифорнии. Интересно то, что двое и трое из них — выпускники колледжей. Один из них недавно закончил семинарию. Но выдающимся является то, что они любят Иисуса Христа. Иисус Христос — это их приоритет. Именно это мы и ценим в них больше всего. И кроме этого, они чрезвычайно талантливы. Они очень талантливые ребята. Ну хорошо, здорово. Давайте же поаплодируем. Группа Straight Vocals.

0: Слава Господу, группа Straight Vocals. Straight Vocals. Это здорово. Это просто прекрасно. В этом вся прелесть, что это самое главное. Господь сказал, чтобы выходить на дороги и за оградой, нужно привлечь внимание людей. Сидя в четырех стенах, этого нельзя сделать. Нужно выходить в мир, где много людей. Straight Vocals представляет нам эту возможность. Они пример для подражания для нашей молодежи. Это здорово, это абсолютная правда. Знаешь, у нас сегодня есть и хор. Да, у меня не было хора с тех пор, как здесь были Кен Армор, пастор Кен Армор из Центра Веры. Он пришел сюда со своим хором. Это замечательный хор. Да, это было потрясающе, так хорошо. Но хорошо, что ты привел хор, потому что мы любим это. Я знаю, что это будет звучать немного личным, но моя мама просто с ума сойдет от этого. Это ей очень понравится, она любит. Она позвонит мне и скажет, мне понравилась твоя программа. Я говорю тебе, мы позвонили со своего города об этом хоре и об этом молодом человеке. И опять-таки около 25 или 30 молодых людей отдали свои жизни Господу и поют ему славу. Но они это делают так, как это привлекает внимание молодых людей. Молодых людей церкви и молодых людей на улице. Так что для меня это действительно привилегия поддерживать с ними отношения. Они также включены в альбом «Motown возвращается домой» вместе с Straight Vocals, которые собираются с ними выступать. Так что мы услышим сейчас этот хор. Хорошо, давайте поаплодируем Брент Джонс и T.P. Moe.
1: Here we go! Woo! Yeah! Oh, come on and clap your hands, y'all. Come on. Hey. Yeah. TP in the house. Listen.
2: I want your spirit to take control of me.
1: TP, come help me.
2: I want
1: your spirit
2: to take control
1: of me. My favorite part.

Прекрасно, прекрасно. Большое спасибо, большое спасибо. Спасибо тебе, Леон. Это мой новый друг, христианин. Это блудный сын, который сбился с пути. Знаете, как он, блудный сын, ушел, и потом он пришел назад к своему отцу, а отец говорит: «Быстро, принесите самую лучшую одежду, принесите ему кольцо и наденьте на его палец, обудьте его в сандалии, и приведите жирного теленка, убейте его, потому что у нас будет праздник и пир, и мы будем праздновать, потому что мой сын был потерян, а теперь нашелся. Давайте будем веселиться, потому что то, что умерло, опять ожило. И мы будем это делать. Давайте оторвемся с группой Моб. Присоединитесь к нам. Благословит вас Бог. Пока». Yeah.

0: power connection.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс. До сих пор силовая команда не работала с таким количеством льда. Толщиной 3,5 метра. Брэд Тёртл, который весит 130 килограммов, пробьет эту стену. Нам потребуется 10 человек, чтобы удержать это. Лед будет лететь в различные направления, поэтому все оденут каски. Насколько мне известно, никто до сих пор не пробивал такое количество льда. Никто и никогда.

Вам приходится сталкиваться с жизненными проблемами. Вы не можете их обойти, вам приходится идти напрямик. Когда я буду сегодня ломать этот лед, то, что движет мною, я думаю о дьяволе, о том, как он пытается утащить маленьких детей из этого поколения и украсть их. У меня есть 3-летняя дочь, и я думаю о тех временах, когда он пытается сделать ее больной, чтобы она не попала в больницу, пытается убить ее. Но во имя Иисуса ему никогда не удастся это сделать. Он не может этого сделать. Прямо сейчас я вижу лицо дьявола и напротив этого льда, и я нападу на него и пробью своим плечом прямо между глаз ему. И я проломлю его голову во имя Иисуса.

Когда мне было 12 или 13 лет, я ходил в церковь каждое воскресенье и каждую среду вечером. И об одном мне нравилось слушать с большим вниманием. Когда начинали говорить о том дне, когда небеса раздвинутся и снова вернется Иисус Христос. Я помню, как мне говорил мой пастор, когда мне было 13 лет. Он говорил, в Библии 7000 обещаний, и Бог выполнит каждое из них. И дальше он говорил, однажды, как вор в ночи, когда вы не увидите, что происходит, и мои уши слушали, и глаза смотрели, потому что я не мог представить, как это будут трубить трубы, раздвинутся небеса. Мой пастор был великим библейским учителем, и другие великие библейские учителя говорили, когда вы увидите, что такое происходит, знайте, что Он возвращается. И так я начал слушать и вспоминать. И я все это помню через много лет. Однажды, смотрите, что говорили библейские пророки, когда евреи станут переселяться из Москвы в Иерусалим. Посмотрите, когда мировые лидеры начинают провозглашать

0: мир и безопасность. И сразу после этого случается землетрясение. Смотрите и наблюдайте. Знайте, тогда это приближается. И я вдруг помню, будучи мальчиком, мне говорили, когда ты видишь, что такое происходит, когда мужчины начнут любить мужчин, смотрите, и это происходит. Дамы и господа, заголовки газет сегодня гласят одно. Например, в журнале USA Today: «Земля сотряслась, как будто пришел Бог». Дамы и господа, в послании к Тимофею сказано: когда вы увидите, что такое происходит, землетрясение в разных местах, все это происходит. И сейчас вы видите, существует более половины миллиона гомосексуалистов. Гомосексуализм. Пройдите по улицам Сан-Франциско в США. Что вы видите? 4 или 5 видов гомосексуалистов. Я даже не могу этого описать. Мужчины даже отвернулись от естественного влечения. Вы говорите, что их наказывает Бог. Нет, я просто говорю, что сказано в Библии. Когда будут происходить землетрясения в разных местах. Почему, когда будут происходить землетрясения? Почему так было во времена всемирных серий? Помните? Миллионы людей, более четверти американцев смотрели мировые серии. Дамы и господа, послушайте. Недавно в новостях я слышал, что евреи снова перемещаются из Москвы в Израиль. Снова идет эмиграция. Восточная Германия дала свободу 70 тысячам из их населения. И когда Михаил Горбачев в своем выступлении Объединенных Наций, в своем выступлении в ООН заявил, что хочет объявить мир и безопасность и вывести все войска из Европы, через несколько дней случилось землетрясение в Армении, и около 20 тысяч человек были убиты в этом случае. В первом послании к Фессалоникийцам, в главе 5 сказано: когда говорят, что все мирно и спокойно, но неожиданно настигает погибель, то тогда смотрите, Господь придет неожиданно, точно так же. Он придет, словно вор в ночи. Он придет тогда, когда никто его не ожидает. Дамы и господа, никогда мировые лидеры не объявляли мир и безопасность. А в Библии сказано, когда неожиданно наступает погибель. Когда неожиданно наступает погибель. И сразу после этого нужно быть готовым.
1: Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Check it out.

Не говорите мне, что Иисус не хочет вернуться назад, когда один из трех детей подвергается сексуальному насилию в своем собственном доме. Вы когда-нибудь могли предложить и предположить, что наступит день, что миллионы детей будут принуждаться к сексу своими же собственными родственниками? Дамы и господа, не говорите мне, что мы не близки к пришествию. Когда более 10% населения увлечены людьми своего же пола. Дамы и господа, вы знаете, что мы не можем стрелять в кого-то, кто скажет, что идет в ад. Потому что они скажут, я знаю об этом. Мы не можем кричать на них и говорить. Но Бог создал Адама и Еву. Дамы и господа, вы представляете, что сегодня 75% подростков, они не узнают о сексе от своих родителей. Вы знаете, откуда они узнают об этом? 75% из порнографии. Порнография уже не та, что была раньше. Это более не секс между мужчиной и женщиной. Это между женщиной и женщиной, между женщиной, женщиной и мужчиной. Дамы и господа, вы не понимаете, хорошие люди понятия не имеют, что происходит, но в Библии сказано, что когда вы видите, что это происходит, то близок конец. Человек будет трудиться в поле, а другой уйдет в один момент. Он придет, как вор в ночи. Дамы и господа, в Библии 7000 обещаний, и Бог выполнит их все. Он исполнит все. И в Библии говорится, что когда люди меньше всего этого ожидают, как во времена Ноя, когда люди выпивали, танцевали, веселились, Библия говорит также, что во втором пришествии Сына Божьего все будет не так, как сейчас. Церковь сегодня об этом забыла. Я не слышал, чтобы кто-нибудь об этом проповедовал за последние 2 года. Но об этом говорится на протяжении всего Нового Завета, что когда случаются такие вещи, помните, недавно я смотрел новости и видел, как это все происходит, и уже есть знамения по всему миру. Дамы и господа, вы знаете, что в Европе есть компьютер высотой в 7 или 8 этажей, и он называется «Зверь». И вы знаете, что печатаются радужные деньги, которые называются «Обычные деньги», и они будут использоваться по всему миру. Дамы и господа, я хочу вам что-то пообещать. Бог хранит свои обещания. Он когда говорит, когда вы видите, что это происходит, вам следует быть готовыми. Но помните, христиане в ранней церкви. Христиане в ранней церкви, когда апостол Павел сказал Иисусу возвратиться, особенно не поверили ему. Они отпали от веры. Сначала они считали, что Иисус вернется, но потом они отошли от веры. Они отошли от своего желания служить Богу. Они отошли от того, что их жизнь изменится перед тем, как Иисус вернется. Дамы и господа, я считаю, что церковь и многие из нас отошли от веры в то, что однажды небеса раскроются и зазвучат трубы, и мы сможем встретить Его на небесах. Иисус вернется. И знаете, откуда я это знаю? Потому что в дни Ноя этого никто не ожидал. Все ели, пили и веселились. Но также будет второе пришествие Сына Божьего. Дамы и господа, церковь и многие вообще отошли от желания служить Богу, и мы отошли от предназначенного. Мы забыли, что нам нужно сделать больше, чем быть просто христианами. Но Бог держит нас здесь с определенной целью, прежде чем вернется Иисус. Дамы и господа, не теряйте надежды, не теряйте желания служить Богу, и не теряйте того факта, что жизнь — это предназначение, прежде чем Он вернется. Иисус возвращается. И мне кажется, что это может быть сегодня вечером. Если не сегодня, то может быть завтра. Может быть, это сегодня. Может быть, завтра. Я не знаю. Это может быть в любой момент. Вы знаете, я хочу быть с вами откровенным, друзья. Мне кажется, что окружающие нас люди больше верят, что скоро наступит конец света, чем церковь. Некоторые группы людей... Они говорят, что нужно хорошо отпраздновать 99-й год, потому что 2000-й не наступит. Певец Принц об этом поет. Они верят в окончание мира, но они не понимают, что это будет иначе. В Библии сказано, что небеса раздвинутся перед Его приходом, и мы встретим Его, и мы увидим Его в воздухе. Мир и спокойствие будут объявлены во всем мире. Но неожиданно начнется погибель. Нужно быть готовым. Мы должны встретить Его в воздухе. Я действительно хочу вам кое-что пообещать.
Иисус возвращается. Я проснулся с широко раскрытыми глазами, и я сказал себе, «Иисус может вернуться сегодня». И если не сегодня, то Он придет завтра. Знаете, мне верится, что Иисус может вернуться до того, как мы закончим эту службу. Я действительно в это верю. Я жду этого, потому что мы не можем потерять наши мечты, что Он возвращается. Мы не можем потерять нашего желания служить Богу, и мы не можем не согласиться, что наша жизнь — это часть судьбы. Вам лучше не дожидаться, пока придет Иисус, и думать, что вы сможете вскочить и коснуться Его в воздухе. Вам нужно подготовиться. А, например, Иисус не вернется еще 50 лет, и вы умрете прежде. В Библии сказано, что есть рай и ад. Но мне кажется, что Он вернется сегодня. Я жду Его прямо сейчас, потому что в Библии сказано, что Бог уже расставил все точки над «и». Бог сделал 7000 обещаний, и представьте, что Он не забыл ни одного из них.

0: Dear Lord, I ask you for a miracle.
1: Дорогой Господь, я прошу Тебя чудо прямо сейчас. Я молюсь за чудо для каждого человека, который здесь, и за каждого, кто смотрит нас на телеэкране. Я прошу чудо. Опустите головы и закройте глаза. И помолимся давайте со мной. Все, кто смотрит по телевизору, все, давайте все скажем. Повторите, Господь, Ты мне нужен. Я не могу это сделать без Тебя. Я исповедую своими устами, и я верю всем сердцем, что Иисус Христос есть Господь. Начиная с этого дня, Иисус станет Господом моей жизни. Иисус, я верю, что Ты возвратишься, и я хочу быть готовым. Я не хочу этого пропустить. Не оставь меня. Царство Бога, войди в мою жизнь. Иисус, стань Господом моей жизни. Пусть воля Бога исполнится в моей жизни. Я не отрекаюсь от своей веры. Я не отказываюсь от своего желания служить Богу. Я верю, что в моей жизни есть судьба. И что у Бога есть для цели и план для меня. И я получу эту цель и план. Я принимаю это. Если Бог за меня, кто же может быть против меня? И с этого момента Бог будет со мной. И никто не сможет этого остановить. Во имя Иисуса. Аминь. Я чувствую, что пришло для этого время. Я ждал 7 лет, слушая указания Бога. Я ждал этого. А сейчас я чувствую, что у меня просто не хватает времени. И Господь говорит, Джон Джейкобс действует так, как будто бы эта кампания последняя перед приходом Иисуса. Мы делаем все, что мы можем, и все, что знаем. Этой осенью мы отправимся в 14-й раз по всей Америке. Завоевывать территорию дьявола. Основные города, такие как Хьюстон, Майами, Сиэтл, Даллас, Орландо, другие, Уэст-Палм-Бич, Рэпид-Сити, Южная Дакота, Лос-Анджелес, Калифорния, крупнейшие города Америки, которые мы пытаемся завоевать. И самое приятное — это то, что Бог вручил нам инструмент, силовую команду, силовые трюки, необыкновенное помазание. И мы видим, как приходят люди. И это невероятно. И стоит прийти ради того, чтобы посмотреть, кто придет. Торговцы наркотиками, наркоманы, лидеры бандитских группировок. Сильные мужчины, серьезные, грубые, неверующие в Бога. Они приходят тысячами. Генералы сатаны. Они были привлечены к нашим собраниям. И по милости Бога они меняются сторонами. Дамы и господа, я сижу здесь, глядя вам в глаза и говорю, что мы увидим Америку, которая будет покрыта кровью Иисуса. И весь мир. Но эта работа мне не по силам одному. Я хочу вам сказать, будем ли по-прежнему мы качать головой и смотреть новости по телевидению, будем ли просто говорить, ну, господин президент, идите и боритесь с наркотиками, когда это наша работа, быть рядом с ним и вести войну с адом. Дамы и господа, я хочу сказать вам, что у меня есть вера. Вера в то, что мы можем быть покрыты кровью, что я буду одним из тех, кого Бог будет использовать, чтобы распространить сообщение добрых вестей, рассказать всему миру о Христе. Я хочу попросить вас стать моим помощником. Помогите мне. Я верю, что вы устали от того, что неправильно. И мы должны сделать что-то, чтобы все изменить. Я хочу попросить вас сделать что-то прямо сейчас. Есть то, что вы сможете сделать, и это особенно нанесет вред дьяволу. Вы должны сказать, Джон Джейкобс и силовая команда, я позволяю вам стать моими помощниками и моим голосом. И я сделаю свое дело. Я буду отстаивать за мир, который будет покрыт и омыт кровью Иисуса Христа. Я хочу попросить вас сделать кое-что. Сейчас нам приходится тратить много денег на устройство таких встреч и событий, ездить по городам. Но нам нужна также и ваша поддержка в молитве. Нам нужно, чтобы вы поддерживали нас по всему миру. Но знаете, дело даже не в деньгах. Мы видим, как тысячи отдают свои жизни Христу и принимают новые обязательства каждый день. И я хочу сказать, если дьявол может что-то сделать, он может поглотить финансы, понимаете, он хочет это сделать. И мы не можем позволить Ему сделать это. И мы хотим, чтобы вы поддержали нас в молитве прямо сейчас. Понимаете, мы не сможем просто войти куда-то без поддержки в молитве. И пришло время, чтобы встать с нами и сказать, мы можем изменить этот мир, мы можем изменить Америку, мы можем изменить весь мир. Дамы и господа, перо истории в наших руках, и пришло время начать писать. Я попрошу вас сделать что-то, я прошу, чтобы вы поддержали нас в молитве, поддержали нас финансово. Я хочу, чтобы вы написали нам письма и рассказали нам, что вы поддерживаете нас, что вы смотрите нашу программу, что вам интересно ее смотреть, и что вы всецело доверяете нам, и что вы хотите, чтобы эта программа приходила к вам, и что вы рады, что люди приходят ко Христу через наши программы. Дамы и господа, если вы пойдете со мной, то мы промаршируем до ворот ада, и мы увидим, как это поколение снова возвратится к Богу. Сейчас пока не поздно, не ждите ни дня и не ждите другую неделю. Благодаря вам каждая спасенная душа – это звезда в вашей короне. Напишите нам, и мы будем молиться за вас, мы будем

верить Богу, и вы начнете говорить: «Господь, благослови их, храни их». И это может быть как раз тоже помощь для вашей семьи, мы будем молиться за вас. Дамы и господа, вы можете считать себя незначительными, но вы очень значительны для Бога. И я хочу сказать, что все, кто смотрит, вы можете считать, что ваша помощь и ваше участие незначительны, но она очень значительна. Ваша молитва может достичь Бога и помочь нам очень сильно. Итак, я прошу вас прямо сейчас, адрес появится на экране, запишите его, напишите нам и скажите: «Джон Джейкобс, я буду с вами». И вместе с тобой мы увидим покрытую кровью Америку и покрытую кровью весь мир, кровью Иисуса Христа. Итак, напишите нам по адресу на вашем экране. Благословит вас Бог. Спасибо вам за поддержку. Пишите нам. Храни вас Бог. Аминь.

Эта программа была спонсирована друзьями и партнерами телеканала Live TV. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в 3 больших меры муки, потом замешивает их до тех пор, пока все тесто не вскиснет. Когда Бог касается вас, когда Бог проникает в вас и затем прячет вас в некоторое место, то через какое-то время культура и общая атмосфера этого места может полностью измениться под вашим влиянием.

Иисус рассказал ученикам притчу о закваске. Закваска — это вещество, которое добавляли в тесто, чтобы оно поднялось. Брали тесто и добавляли туда немного закваски, и эта закваска начинала заполнять все это тесто. Тесто начинало увеличиваться в объеме, и затем из этого теста пекли хлеб. Иисус не просто рассказывал притчу о закваске. Это было не просто так. Дело в том, что смысл этой притчи в том, что есть вещи, которые не видны, но они оказывают огромное влияние. Мы не видим, как закваска работает в тесте, но она точно работает. Закваска неизбежно оказывает влияние на все тесто. Тесто изменяется под действием закваски, оно принимает ее природу. Не хлеб оказывает влияние на закваску, а наоборот, закваска изменяет хлеб. Маленькое количество закваски оказывает влияние на весь хлеб. Это заполняющее влияние чего-то очень маленького. Сегодня я как раз хочу поговорить с вами о заполняющем влиянии маленьких вещей на вашу жизнь. В притчах Иисуса много смыслов. Некоторые толкуют, что в притче о закваске Иисус имел в виду свое учение. Он был один и взял 12 учеников. Бог послал его на землю как закваску, и через какое-то время вся земля подверглась влиянию этой закваски. Вот почему об апостолах говорили, что они перевернули весь мир. Один человек собрал около себя 12 человек, и эти люди понимали, что происходит, потому что это влияло на весь мир и влияло до такой степени, что мы сейчас об этом с вами говорим. Царство Божие подобно закваске, которую женщина положила в 3 большие меры муки, и замешивает это до тех пор, пока все это тесто полностью не вскиснет. Некоторые толкователи считают, что это принцип, который применим ко всем людям, что когда Бог касается людей, касается вас, когда Бог проникает в вас и затем прячет вас в некое место, то через какое-то время культура и общая атмосфера этого места может измениться под вашим влиянием. Бог поместил вас в вашу школу, и если вы побудете какое-то время закваской, вся ваша школа может измениться. От вас нужно только быть верным в том, к чему Бог призвал вас. Если Бог спрятал вас в мертвой церкви, вы можете все изменить. Если просто позволите Богу действовать через вас, чтобы изменить то, что Он хочет изменить через вас. Не пугайтесь от масштабов того, что Бог призвал вас изменить. Главное, чтобы от вас исходило желание быть спрятанным и быть верным. Помните это. Аллилуйя. Бог может спрятать вас в семье, которая не служит Богу, и вместо того, чтобы постоянно проповедовать им и попрекать их, просто оставайтесь там и живите по-христиански, и вы спасете всю эту семью. Вы можете спасти своего брата-наркомана, вы можете спасти свою гуляющую сестру, вы можете спасти маму и отца, если позволите Богу спрятать вас и останетесь верными.

Если вы позволите Богу сделать это, то тогда чудеса возможны. Через вас будет действовать Бог. Царство Божие подобно закваске. И вы, допустим, 15-летний парень, можете повлиять на свою семью, и ваш 55-летний отец спасется. Аллилуйя! Вам 16 лет, и вы еле-еле знаете Библию, но вы можете спасти отца от просмотра нехорошего видео. Просто позвольте Богу спрятать вас в вашей семье и оставайтесь верными. Царство Божие подобно закваске. Вы это слышите? Также интересно и расположение этой притчи. Иисус рассказал ее после двух других притч. Это ведь тройка из притчей. В первой притче он говорил о пшенице и плевелах. Эта притча была о человеке, который засеял поле пшеницы и лег спать. И пока он спал, как мы знаем, пришел враг и посеял плевелы, сорняки. В следующей притче Иисус рассказал, что Царство Небесное подобно горчичному зерну. Как мы знаем, это самое маленькое зернышко из всех зерен, но когда его бросают в землю, из него вырастает дерево, и птицы небесные укрываются в его ветвях. Давайте поговорим о первой притче. Человек засевает поле пшеницей, но приходит враг и сеет плевелы. Посеяли и добрый хозяин, и злой враг. Хозяин посеял семя, и враг тоже посеял семя, но другое. Из этой притчи мы с вами можем понять тактику врага, тактику дьявола. И мы с вами видим, как враг хочет помешать росту царства. Точно так же, как в Царстве Небесном, где малая закваска квасит все тесто, в этом мире враг тоже бросает свою закваску, чтобы маленькая закваска повлияла на все тесто. В качестве инструмента сатана использует подмену. Вместо пшеницы — плевелы. Библия также говорит нам, что сатана делает так, что многие будут думать, что это не плевелы, что это Бог, что это нормальные семена, из которых вырастет нормальный урожай. В этом и есть цель Антихриста. В книге Откровения, 13 глава, сказано, что Антихрист получит смертельную рану, но она будет исцелена, и он воскреснет из мертвых. Кого вам это напоминает? Иисус был ранен. Он умер и воскрес. И враг тоже попытается сымитировать Бога и сымитировать дела Божьи. Божье царство работает по принципу закваски, и царство врага тоже работает по принципу закваски. Когда я начинал изучать эту притчу, то я нашел там кое-какие факты о закваске. Закваску клали в тесто и затем ставили в тесто в угол и закрывали его полотенцем. В этих условиях закваска начинала действовать. Когда тесто было покрыто, закваска начинала работать. Враг заражает нашу жизнь самыми разными грехами, и мы вместо того, чтобы разбираться с ними, покрываем их. И в таких условиях закваска врага тоже начинает работать, потому что мы создаем некую специальную среду для развития закваски. И она начинает развиваться. Многие из нас знают, что ходить в церковь и при этом держать свои грехи под полотенцем — это зло. Мы встречаемся с пастором, и мы ходим в домашние группы, но при этом держим грехи под полотенцем. Многие из нас с этим злом знакомы. Вы можете покрывать свои грехи тем, что активно участвуете в жизни церкви, но тем, что вы покрываете свои грехи, вы от них никогда не избавитесь и не избавляетесь. Тесто ставили в угол и накрывали его полотенцем. И там, в темноте, в этом углу, под покрывалом, закваска разрасталась, она проникала во всю массу теста. Точно так же и ваш прикрытый грех заражает все ваше существо, всю вашу жизнь. Вам кажется, что вы смотрите порно, и никто об этом не знает. Ваш грех прикрыт. На самом же деле он разрастается все больше и больше.
Вы можете прикрыть похоть активной деятельностью в церкви, но грех от этого не исчезнет. Тесто покрывали полотенцем и ставили его в угол, и о нем больше не беспокоились. Просто поймите, враг не ходит за вами по пятам каждый день. Все, что он делает, он бросает в вашу жизнь немного закваски и перестает беспокоиться, потому что дальше закваска уже работает сама, она работает без него. Все, что ему нужно, это бросить семена в почву, и затем он уходит и

занимается другими делами. Он знает, что если бросить свои семена в почву, то они сами начнут прорастать без его присутствия, и ему не стоит об этом беспокоиться. Он не атакует ваш разум каждый день вашей жизни. Все, что он делает, это один раз подбрасывает вам семя, а потом уходит в сторону. И когда вы прикрываете его, а не разбираетесь с этим семенем, оно начинает все больше и больше разрастаться. Вы слушаете меня? Один из основных принципов закваски состоит в следующем. Эффект от воздействия закваски всегда гораздо больше, чем кажется по ее внешнему виду. Эффект от воздействия закваски всегда больше, чем кажется по ее внешнему виду. Женщины брали 3 меры муки и клали туда немного закваски. Казалось бы, ну что может сделать небольшое количество закваски с таким большим количеством муки? Но, как мы знаем, закваска влияет на всю муку. Вот почему в Библии сказано удерживаться от всякого рода зла. То, что вам кажется маленьким, на самом деле может иметь огромный эффект. Небольшое количество закваски квасит все тесто. Также и маленький грех. Он разрастается и охватывает в свои оковы всю вашу жизнь. А начинается все с того, что, путешествуя по интернету, по глобальной сети, вы оказываетесь на сайте с фотографиями, которые вы не должны были видеть в этот вечер. И вы уходите с этого сайта. Через 4 месяца вы снова оказываетесь на подобном сайте, и опять закрываете его. Затем, через 3 месяца, вы попадаете на подобный сайт и снова с него уходите. И постепенно промежуток укорачивается. Вы все чаще и чаще заходите на подобные сайты. Теперь это уже не раз в полгода, а раз в месяц. А потом это уже не раз в месяц, а раз в неделю. Но вы все еще не беспокоитесь, ведь это не раз в день, как у всех остальных ребят из класса, как вы считаете. Вы все еще держите все под контролем, вам кажется, что вы все контролируете. Но потом это уже не раз в неделю, а каждый день. А потом и несколько раз в день. Перед сном, утром перед школой и днем после школы. А потом это не только утром, но и в обед. А потом еще и после школы и перед сном. Постоянно. А затем вы начинаете рассматривать эти картинки не только утром, в обед и после школы, но и в перерывах между уроками. Затем это настолько цепляет вас, что вы смотрите эти картинки уже на уроках. А началось все с того, что полгода назад в вашу жизнь была подброшена закваска, и за это время она полностью заразила вашу жизнь, и вы полностью стали ей порабощены. Вот как действует грех. Вот почему грех смертельно опасен. Сначала вы начинаете встречаться с подружкой. Затем вы уже не просто гуляете по улицам, но приходите к ней прямо домой и начинаете делать то, что вы не должны делать. Сначала вы держите дистанцию, но потом вы срываетесь, и вы чувствуете себя очень плохо, так плохо, что вы идете к пастору, вы каетесь, плачете, вы молитесь. Но проходит полгода, и вы делаете это снова. Только на этот раз вы никому ничего уже не рассказываете. И теперь все это повторяется не через полгода, а через 3 месяца, а потом уже каждую неделю, а потом уже каждый день. Вы начинаете сгорать от страсти. Вы ложитесь спать и думаете обо всех этих вещах, чтобы сделать их снова. Вы знаете, что это грех, но уже ничего не можете с этим поделать, потому что закваска заквасила все тесто. Вы были призваны иметь потрясающую молитвенную жизнь, быть пастором, быть участником служения, быть музыкантом в церкви. Но небольшое количество закваски квасит все тесто, если сразу не разобраться со всем этим, когда это только происходит. Самое сложное заключается в том, почему вы не сразу начинаете бить тревогу. Это потому, что вы считаете, что у вас еще есть время, чтобы за всем этим разобраться, пока все не станет уже слишком плохо. Вы не разбираетесь с проблемой сразу же, потому что вы считаете, что знаете, что у вас все еще есть
время. В Библии об этом сказано так. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Опасность в том, что чем сильнее становится одержимость, тем слабее вы становитесь. Когда вы впервые оступаетесь, когда вы впервые идете на компромисс, вы чувствуете себя так плохо, что вы готовы покаяться. И вы готовы рассказать обо всем вашему пастору, вашему отцу, вашей матери. Вы готовы, еще готовы в тот момент рассказать обо всем молодежному пастору. Вы тогда еще хотите облегчить свою душу. И вы рассказываете обо всем друзьям, чтобы они помогли вам держать себя в руках. Вы чувствуете, что нужно убрать эти вещи из своей жизни. Вы чувствуете раскаяние, но проходит какое-то время, и вы перестаете чувствовать необходимость рассказать обо всем этом. Если сначала вы молились и плакали, то теперь слез уже просто нет. И ваше раскаяние, которое у вас было первоначально, полностью остыло. Теперь огонь греха стал сильнее, чем ваш огонь по Богу. В притчах об этом сказано так. «Где нет больше дров, огонь погасает». Когда в вашей жизни горят два огня, только от вас зависит, в какой костер подбрасывать дрова, а там, где уже не остается дров, огонь погасает. Реальность такова, что если вы действительно хотите освободиться от греха, то не встречайтесь с девушками до свадьбы, не подбрасывайте дрова в этот костер. Кто-то из вас уже знает, что значит просыпаться по ночам, сгорая от тяги к греху. Вы горите похотливыми мыслями, вы горите фантазиями, вы горите всеми этими вещами. Кому-то из вас это уже знакомо. Это похоже на лесной огонь, вышедший из-под контроля. Вы никогда и не думали, что все это загорится, но я вам точно говорю, где нет больше дров, огонь погасает. Когда вы ослабляете сопротивление греху, грех начинает одерживать верх. Я знаю людей, имевших великий призыв от Бога, и они могли сотрясти весь мир, но они ослабли. После того, как однажды они уступили греху, а потом они полностью попали под власть греха, и теперь они продают обувь в магазине, хотя были призваны сотрясти мир для Бога. Теперь они вообще ничего не делают для Бога, а все это из-за того, что они не понимали, что малая закваска квасит все тесто. А иногда вы оправдываетесь тем, что ваша подружка не забеременела, значит, можно еще и еще продолжать. А почему вы думаете, что она не забеременела? Вы что, думаете, что Бог смилостивится над вами, что Он даст вам время раскаяться, что Он подождет, пока вы нагуляетесь? Вы оправдываетесь тем, что родители не застукали вас вдвоем, и вы этому радуетесь. Вы думаете, что Бог покрывает вас. Но смотрите, как бы все ни зашло уже слишком далеко. Исправьте все прямо сейчас, иначе потом будет уже слишком поздно. Апостол Павел говорит, «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом». Когда закваска уже положена в тесто, ее нельзя оттуда вынуть. Каким же образом можно очистить старую закваску? Я не знал этого, но одна Божья женщина рассказала мне об этом, как это сделать. Хотите узнать, как очистить закваску? Нужно бросить ее в огонь. Когда закваску бросают в огонь, она перестает расти, потому что закваска не выдерживает огня. Вот почему Павел сказал, что нужно очистить старую закваску. И как это сделать? Поместите себя в такую огненную среду, где вся ваша старая закваска полностью погибнет. Хотите убрать из своей жизни все грехи, которые сжигали вас дотла? Для этого примите новый огонь во славу Божью.

0: 52-я серия. Возвращение домой.
1: Меня звали Анисим, и я был рабом Филимона, пока 2 года назад не полюбил его дочь, красавицу Марианну. Она тоже меня любила, но ее брат Тарий был против.
2: О, это чудесно.
3: Ах ты, Тарий!
2: Прекрати!
3: Ты всего-навсего слуга! Ты раб, не забывай об этом.
2: Тарий, ты поступил жестоко.
1: В конце концов, жестокость Тария вынудила меня мстить. После того, как я едва не вызвал гибель Тария, я украл бриллианты и бежал.
4: Смотри вот!
3: Берегись, ты можешь сгореть!
4: Бедняга! Он пропал!
5: Что ж, на этот раз летающий дом долетел до Коринфа.
6: Да. Но мы продвинулись во времени на 2 лет вперед.
5: Иногда мне кажется, что профессору Мбаблу никогда не удастся вернуть летающий дом назад в 20 век.
7: Не забывайте, кто хочет, тот добьется.
8: Кажется, мы забыли пообедать.
6: Правильно. Я про то же. Мы совсем забыли про обед.
3: Бездельник!
5: Ох
3: ты, глупая обезьяна!
5: Интересно, что там происходит?
6: Пойдем посмотрим.
5: Пошли.
9: Не могу сдвинуть с места, застряла.
3: Давай двигай, идиот.
9: Я стараюсь, как только могу.
3: Давай толкай. Хочет хныкать бездельник, толкай, лодырь.
9: Пожалуйста, хозяин.
6: Надо помочь ему.
5: Ага.
7: Робот может сделать эту работу.
5: Осторожно.
3: Убирайтесь. Не суйте нос не в свое дело, иначе вам будет худо.
5: Ой.
3: Ай. Ой. Здравствуйте, господин Анимон.
10: Ты опять бьешь этого беззащитного парня. Я заставлю тебя пожалеть об этом.
3: Прости меня, Анимон, но этот парень мой раб.
10: Обращайся с ним по-хорошему, иначе не получишь от меня ни гроша, понятно?
3: О, нет, я повинуюсь вашей воле.
6: Правильно.
10: Кто это? Отныне будешь добрым хозяином. Вот тебе деньги и найми парню помощников. Понял?
3: Спасибо. Я так и сделаю, поверь мне.
10: Я прослежу.
3: Спасибо, сударь.
6: Эй, все в порядке?
5: Мы можем чем-нибудь помочь.
6: Лицо Анимона показалось мне знакомым.
8: Угу. Он очень похож на Анисима.
6: Кто это был?
11: Это очень важный и богатый человек, но он всегда помогает бедным рабам вроде меня.
6: Вы слышали?
5: Ага.
6: Ты не знаешь, случайно, где он живет?
11: В западной части города, на Спартанской дороге.
6: Пойдем-ка туда.
5: Ага.
6: Анисим.
10: Что?
6: Привет.
8: Вот так встреча. Ведь ты Анисим, правда?
6: Ты изменился, но мы все равно тебя узнали.
8: Я рад, что ты не сгорел.
10: Вы меня с кем-то спутали. Меня зовут Анимон.
6: Что?
10: Я вообще впервые вижу вас.
5: Странно.
10: Вряд ли это тот самый человек.
6: Может быть, нет, но он очень похож.
5: В том-то и дело. Но, судя по всему, Анисим вряд ли остался живым.
8: А потом на лице Анисима не было шрама.
6: Может быть, это след от ожога?
10: Это забавно.
5: Что значит забавно?
10: Это странно, потому что Анисим, помнится, бросился в огонь.
6: Да. Так и было. Его тело так и не нашли.
7: И бриллианты, которые он украл, тоже не нашли.
6: Если Анисим жив, надо сказать об этом Марианне.
5: Надо навестить Марианну в Риме и сказать ей, что, кажется, нашли Анисима.
10: Ну, я готов помочь вам.
8: Поехали.
7: 3, 2, 1.
12: Старт!

0: Я Аниман, а не Анисим. Анисим умер 2 года назад.
1: Что-нибудь случилось, сударь? Вам не здоровится?
0: Я просто устал, но мне надо ехать в Рим.
1: Вы поедете сегодня?
0: Угу. Приготовь мою карету, и я поеду.
1: Слушаюсь.
2: Мой хозяин через 2 дня прибудет в Рим. С его приезда вы должны оставить ваш дом.
3: О, не выгоняй нас из дома. Нам больше некуда деваться.
4: Дерек, не забудь, что отец много раз помогал тебе, пока не заболел.
2: Я это не забыл, но я выполняю свою работу. Вы много задолжали моему хозяину. Платите или выселяйтесь.
3: О, нет.
2: Всего доброго.
4: Он беспощаден.
1: Простите меня, дети.
3: Отец!
1: Это я вовлек вас в эту беду.
3: Отец, не падай духом.
4: Ты не виноват.
1: Я заболел, оставил свой бизнес. И вот мы теряем наш дом. Да.
4: Марианна!
3: Ах, Анисим, если бы ты был здесь, ты бы помог нам. Летающий дом.
5: Смотрите, Марианна.
6: Меня подожди.
7: Привет, Марианна.
3: Привет. Вы вернулись в Рим?
5: Да.
6: Да.
4: Нам нечем заплатить, и он выгоняет нас из дома.
5: Это ужасно.
7: Какой он жестокий человек. Он воспользовался тем, что ваш отец тяжело заболел.
6: Господь накажет его за то, что он такой подлый.
4: Мне кажется, меня он уже наказал.
7: За что?
4: За зло, причиненное Анисиму.
3: Мы же договорились забыть о прошлом.
7: Особенно о том ужасном дне 2 года назад.
5: Да, когда ты упал с коня.
8: Говорят, Анисим уколол коня, и конь тебя сбросил.
1: Берегись, старик!
3: Они оба согрешили друг против друга, Анисим и мой брат.
4: Но я был жестоко вынудил его согрешить.
8: Кто собирается выселить вас из дома?
4: Неблагодарный по имени Дерек.
3: Так велит ему его начальник, знатый коринфянин Аниман.
8: Кто?
6: Как? Но Аниман — это человек, который...
3: Вы его встречали?
7: Нет, нет, мы не встречали, правда, Джастин?
8: Угу.
7: А я думаю, нам уже пора идти домой. До свидания.
8: Простите нас.
7: Ой, спасибо.
6: Почему мы ушли, не отведав сладкого? И почему ты меня ущипнул, Энджи?
7: Да чтоб ты не проговорился по поводу Анимана.
6: Но ведь мы пришли как раз рассказать о нем.
8: Но каково было бы узнать Марианне, что Аниман – это Анисим?
6: По-моему, она была бы рада узнать это.
7: Это он выгоняет их из дома.
8: Бежим в летающий дом, пока светло.
7: Окей.
6: Меня подождите.
2: С прибытием, Аниман. Вас ждет карета.
9: Хорошо, хорошо.
2: Вы плохо себя чувствуете? У вас приступ болезни?
0: Замолчи и трогай.
2: Ох, слушаюсь.
0: Ты выполнил мои инструкции?
2: Да, но с семьей Филимона было сложно.
0: А что такое?
2: Я велел им сегодня же покинуть дом, но они еще не ушли. Простите, можно вас спросить, почему вам так нужен их дом?
0: Не лезь не в свое дело. Что здесь происходит?
2: Павел проповедует слово Господне.
0: Господня? Даже если есть Бог, он не поможет.
1: Римляне, вы спасетесь, если признаете Господа Иисуса, если примете, что Бог воскрес из мертвых. Иисус пошел на крест во спасение ваше. Братья, всякий, кто призовет имя Господа, спасется.
2: Аниман, сударь?
0: Да.
2: Давайте послушаем.
0: Зачем?
2: Узнаем, как получить прощение грехов.
0: Зачем мне это прощение? Я не виноват ни в каких грехах.
2: Простите, я только предложил.
0: Какое мне вообще дело до Бога? Он ничего для меня не сделал, ничего. Он мне не нужен.
9: Золото. Вот о чем я забочусь. Я больше не хочу быть ничьим рабом. Кто там? Входите!
10: Простите, сударь.
9: Да, что такое?
10: На улице ждет девушка. Она хочет видеть вас, Анимон.
9: Девушка?
10: Да, сударь.
9: Скажи ей, пусть войдет.
10: Слушаюсь. Пожалуйста, входите.
3: Спасибо.
9: Оставайся там. Что тебе надо?
3: Я хочу видеть Анимона.
9: Я господин Анимон.
3: Меня зовут Мариана, я дочь Филимона. Я прошу об одолжении. Мой отец тяжело болен, и поэтому у нас нет денег. Не выгоняйте моего отца из дома, он беспомощен. Если вы верите в Бога, как мы, смилуйтесь, простите нас.
9: Я не верю в Бога, и милости от меня не ждите. Надо мной еще никто не смилостивился.
3: Ваш голос, я его уже слышала.
9: Ошибаешься, мы не встречались.
3: Не может быть. Да, конечно же, ты Анисим.
9: Я не Анисим. Я же говорю, мы не встречались.
3: Почему ты прячешь свое лицо? Я знаю, это ты.
9: Меня зовут Анимон. Тот, о ком ты говоришь, умер.
3: Ты возмущен, потому что ты обижен. Ты не можешь простить нас. Я не виню тебя, но...
9: Ты все сказала?
3: Что?
9: Если вы не можете вернуть мне ваш долг до завтра, вам придется уступить ваш дом мне. Простите, мне надо работать.
3: Нет, постой. Анисим!
9: Я не верю в Бога, и милости от меня не ждите.
3: О, Анисим, если ты не веришь в Бога, тебе воздастся за грехи твои.
4: Отец, постой. Отец! Ты слишком слаб, чтобы вставать с постели.
1: Я нашел в себе силы встать, чтобы встретить Анимона и просить его милости.
4: Лучше я поговорю с ним.
5: Тари, что происходит?
4: Здравствуйте, детки. Сегодня в Рим приехал этот человек по имени Анимон.
6: Приехал?
1: Это значит, что завтра же он выгонит нас из дома.
7: Нам надо попытаться вразумить его.
6: Да он просто подлец.
3: Я уже говорила с ним.
5: А?
3: Безнадежно.
7: Ты его видела?
3: Угу.
5: О, значит, ты знаешь.
3: Угу.
5: Марианна!
7: Постой!
3: Я пожертвую собой, чтобы спасти его душу.
7: Марианна! Постой!
5: Марианна!
7: Остановись, Марианна! Стой!
3: О, Господи,
7: стой,
3: пожалуйста!
7: Стой!
5: Марианна, не надо! Себя. Не надо!
3: Дайте мне умереть, только таким путем можно искупить грехи Анисима.
7: Ой!
0: Почему я все время вижу этот кошмарный сон? С тех пор, как меня обижали, потому что я был раб, я мечтал только о мести.
7: Тогда почему ты чувствуешь вину и видишь все тот же сон?
9: А? Это опять вы? Убирайтесь! Повторяю, мы не встречались!
5: Это неправда, Анисим.
9: Я не Анисим. Я стал совсем другим человеком.
7: Но изменить имя еще ничего не значит. Нельзя забыть свои грехи.
5: В прошлом ты совершил ужасную ошибку, но если ты хочешь, чтобы Бог простил тебя, не надо делать новых ошибок.
7: Ты очень плохо принял Мариану, когда она пришла к тебе, и она отчаялась. Она же любит тебя. Она чуть не утопилась из-за тебя.
0: Что?
5: Ты ненавидишь ее семью, а она хотела спасти твою душу.
7: Марианна хотела пожертвовать жизнью, чтобы искупить твои грехи.
5: Угу.
9: Убирайтесь!
5: Хорошо, мы уйдем, а ты пока можешь подумать в тишине.
9: Идите!
7: Анисим,
9: Вон!
7: Если тебе нужен добрый совет, тебе надо сходить к апостолу Павлу.
5: Правильно. Угу. Пойдем.
0: Марианна, ты любила меня, а я ожесточился против тебя, ожесточился против Бога.

0: Павел, Павел, Павел, я пришел к тебе, чтобы покаяться в своих грехах. Я ожесточился против Бога, но теперь он мне нужен. Я нарушил его заповеди. 2 года назад я украл у своего хозяина бриллианты. По моей вине упал с коня его сын. Я был мстителен и жесток.
1: Не отчаивайся, Господь простит твои грехи. Призови имя Господа Иисуса, и спасешься, Он любит тебя.
0: Да, но я отвергал Его.
1: Я сам отвергал Его, а Он сделал меня своим служителем и научил меня открывать глаза неверам вроде тебя, чтобы дать им прощение грехов.
0: Но семья Филимона не простит меня.
1: Они простят, ведь они христиане. Я напишу Филимону письмо от твоего имени.
0: О, Павел, спасибо.
2: Прости меня, отец, я старалась, но Анисим не умолим.
3: Если бы он согласился ждать, пока я вновь встану на ноги.
4: Боже, прости ему.
5: Привет, Марианна.
6: А, детки, вы вернулись.
7: Вам не нужно будет покидать свой дом.
4: Что?
3: Почему? Что случилось?
5: Мы узнали, что Аниман никто иной, как Анисим собственной персоной.
4: Анисим?
3: Что? Мой бывший слуга?
5: Да, мы вручим вам срочное послание.
3: Послание?
4: Я не верю, что Анисим жив.
5: Вот.
6: Интересно, что он сейчас делает?
7: Он пошел на холм закатов и ждет тебя там.
5: Да, он просил передать это письмо.
2: Неужели он действительно хочет видеть меня?
3: Кажется, это письмо от апостола Павла. Мои глаза стали плохо видеть, так что прочти мне, Тарий.
4: Хорошо. От Павла, ученика Иисуса Христа, Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему. Благодать тебе, мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа.
1: О любви прошу тебя, сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Ты же прими его, как мое сердце, уже не как раба, а как брата возлюбленного, и воплоти в Господа.
7: Я тоже хочу вернуться и увидеть свою семью, как они.
5: Что случилось?
7: Что
5: случилось? Профессор, профессор
7: Бабов! Что за сотрясение?
8: Ну, это машина времени. Я так много ее чинил, что она сыта по горло.
9: Мы не можем остановить тряску.
5: Машина времени ничего не чувствует. Это я сыт по горло. Простофиля! Хватит!
8: Прекрати, Джастин, ты ее сломаешь!
9: Джастин, прекратим! Берегитесь, я суперробот, я принял командование! Это место гордости от этой машины времени!
8: Ты обезумел, контролируй себя!
9: Слушайся меня! Я твой хозяин, верни нас в 20-й век, сейчас же, или я совсем выйду из себя.

0: Голова болит.
1: Все живы-здоровы?
2: Угу. Ну ты, сэр, натворил делов.
3: А что я такого сделал?
2: Фу. Что случилось с профессором?
4: Может быть, ему плохо?
0: Пойду посмотрю. Что?
2: Кажется, Джастину тоже плохо.
0: Идите сюда.
2: Что это?

0: наконец-то мы дома!
1: Мы вернулись в 20 век!
2: Просто даже не верится!
3: Ну вот вы и дома, и все благодаря моей машине!
4: Пришло время сказать до свидания! До свидания, Корки Робертс, Энджела Робертс, профессор Хамфри Бамбл, сэр, солнечный онный робот, Джастин Кейси и летающий дом.

И у нас много добрых новостей и хорошей музыки для вас. Добро пожаловать на передачу «Gospel в Америке». И наша программа посвящена хорошим новостям и хорошей музыке. Моя первая гостья провела 10 лет, служа своей музыкой по всему миру. Люди в более чем 20 странах мира услышали об Иисусе Христе от этой жительницы Калифорнии. Она прекрасна, и она поет невероятно, и вы это услышите. Она выступала суперзвездой христианской музыки Ларнеллом Харрисом, Day of Discovery, Сэнди Петти. Сейчас она выступает в Эпкоте в Орландо, Флорида, с голосами свободы. Так что поприветствуйте прекрасную Тиффани Мари.

0: О, Тиффани Мари, это прекрасно.
1: Спасибо. Могу я спросить, откуда эта песня? Я с ней не знаком. Эту песню Люк Гэррит исполнял много лет назад, но я впервые услышал ее на Пасху в церкви в Орландо. Она говорит так много прекрасного, и ты поешь ее несравненно просто. Как у артиста, у меня бывало это чувство, когда я летел куда-нибудь и смотрел на закат. Я называю это Божий калейдоскоп. И я думаю, что он восхищается, когда мы замечаем его творение. Ну, абсолютно, и это... Мы недостаточно это делаем. Как говорит песня, все, что мы видим, было сотворено для нас, и он считает нас своим самым лучшим творением, потому что мы были созданы по его образу. Спасибо, что ты так поэтично и музыкально все это выразила. Ты пела в довольно хорошей компании некоторое время. Да, расскажи нам об этом. Я вообще-то выступала со своими концертами уже пару лет, но до этого я пела около 10 лет с разными группами. А с кем? С такими артистами, как Ларнелл Харрис и Труф, и недавно с Сэнди Петти. Сэнди Петти — это здорово. Она самая прекрасная артистка. Это лучшая евангельская музыка. И, конечно, настало время услышать тебя саму. Ясно и четко. И мы это делаем. Мы с тобой оба из Флориды и из Калифорнии. Правильно, Анахайм, Калифорния. Я там родилась и выросла, но я переехала в Орландо, штат Флорида, в 89 году, чтобы вступить в группу «Голоса свободы» в центре Эпкот. Так что ты сейчас живешь... В центре земли Микки Мауса. Это хорошее место для житья. Там прекрасно? О, там отлично. Там немного жарко для меня, но ничего. А что будет в будущем для Тиффани Мари? Люди хотят услышать больше твоего пения, и как это им сделать? У меня еще нет компакт-диска, но я сейчас записываю. А как насчет концертов? Концертов? Я делаю столько концертов, сколько могу в настоящее время. А где ты в основном поешь? В церквях? Сейчас в церквях. Я пела на женских конференциях, молодежных собраниях. Но сейчас в основном я пою в церквях, конечно. И я знаю, что ты недавно вышла замуж. Да, всего 2 года назад, и он прекрасный человек. Да, я познакомился с твоим счастливым мужем, так что у вас все еще медовый месяц. Да. Расскажи мне о следующей песне. Еще одна прекрасная песня. Эта песня говорит о том, что мы недостаточно думаем. Она называется «В тот день». Она говорит о том, что когда мы снова увидим Иисуса, и как все это будет, трубы зазвучат, и ангелы закричат, и это просто недостаточно скоро для меня. Да, мы уйдем отсюда, и мы не останемся здесь. Многие из нас уходят отсюда, и не потому, что мы хотим покинуть тонущий корабль, но потому что Бог сказал, что Он заберет нас в конце. Я хочу быть с теми, кто уйдет. Я тоже. Я с нетерпением жду того времени. Итак, Тиффани Мари.

Просто прекрасно, Тиффани Мари. Вы, скорее всего, хотите еще раз услышать то, что я вам скажу. Возможно, вы предпочитаете других исполнителей или другие виды музыки gospel. И мы уделяем этому внимание. Вот почему этот адрес появился у меня на груди прямо сейчас. И когда вы пишете нам, ваши письма или открытки попадают в почтовый мешок. И время от времени мы проводим лотерею и вытаскиваем письма и посылаем их авторам компакт-диски или кассеты, которые мы получили от исполнителей на gospel в Америке. Так что мы продолжаем эту операцию и распространяем послание и распространяем музыку. И вы можете получить эту музыку тоже. Так что напишите мне. Наш следующий исполнитель — талантливый сочинитель песен и композитор. Его акустическое звучание поп сделало его одним из новых исполнителей современной христианской музыки. В августе 1995 года, когда был выпущен его первый альбом «Простая истина», он был очень популярен. И сегодня он продолжает писать новую музыку. Он проводит много времени в студии. Его друзья-артисты высоко ценят его музыку и говорят, что она проникает в сердце, разум и жизнь слушателей. И сегодня мы познакомим вас с новым стилем. Итак, поприветствуйте Джеффри Эллен Уэйд.

Благословит тебя Господь. Фактически Он благословляет всех нас через передачу «Gospel в Америке». Этот перекресток прекрасных видов евангельской музыки. Несмотря какое звучание, когда смысл реален и когда артист искренен. Вот почему мы захотели вот так собираться. Видите адрес сейчас на экране? Нет? Сейчас он появится. Я хочу услышать от вас, и я хочу, чтобы вы рассказали мне об исполнителях, которых хотели бы вы услышать, и о музыке, которая вам больше всего нравится. И мы прислушаемся к вашим просьбам. Мы получаем разные просьбы по почте, и мы собираем компакт-диски и кассеты с записями артистов на передаче. И мы проводим лотерею среди писем и открыток, и посылаем эту музыку тому, кто нам пишет. Я надеюсь, что вы получите одну из этих записей. И, может быть, вы получите эту редкую запись «Я помню Реда». Это коллекция лучших евангельских песен, самых любимых песен Реда Фоули. Я женат на его дочери, вот уже почти 43 года. Я любил Реда, любил его песни и все, что он делал. Он записал много прекраснейших песен, и был выпущен посмертный альбом под названием «Песни для души». Мы даже не знали, что он записал многие из этих песен. Это было последнее, что он когда-либо делал. В его голосе слышалась особая сердечность и особые ноты в его музыке, когда он пел эти песни. И мы чувствуем, что он словно знал, что это будет его последней песней, которую он пел для Господа, перед тем, как он увидел его лицо. И эта песня в особенности, по-моему, была его прощальной песней.

0: Наш сегодняшний гость обладает даром исцелять людей, страдающих шизофренией и другими психическими заболеваниями. Смотрите в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Чарльз Кэрин. Депрессия — это очень серьезная проблема. Что вы можете сделать, если ваша жена попала в ужасную автокатастрофу? Только наблюдать за тем, как она умирает. Вы запаниковали, Чарльз?
2: Это точно, Сид. В нашей жизни авария стала абсолютной катастрофой.
0: Вы были пастором, и для того, чтобы отвлечься, перестать думать о несчастье, вы стали посещать заключенных в тюрьме, но вы делали это не потому, что вас беспокоила их судьба, правда?
2: Правда. Тогда мы жили в Атланте, я был пастором. Моя жена попала в ужасную автомобильную катастрофу и целых 5 месяцев находилась в инвалидном кресле. Ее депрессия передалась мне. Сид, я никогда не был склонен к депрессии. Это не в моем характере. Но дух депрессии охватил меня настолько, что я стал думать о самоубийстве. Я никого не шантажировал этим. Не пытался привлечь чье-то внимание или вызвать жалость. Если бы Бог не остановил землю и не забрал меня, тогда я сам остановил бы свою земную жизнь. Но однажды ко мне пришел товарищ и спросил, не могу ли я навестить одного заключенного, который отбывал срок в федеральной исправительной колонии в Атланте. Я согласился, и там познакомился с молодым человеком, который за год до того в другой колонии был чудесным образом освобожден от духа самоубийства, рожден свыше. Исполнен Святым Духом и пережил очень реальную встречу с Богом. К тому времени я уже почти 30 лет был пастором, но не видел никого, кто пережил бы подобную встречу с Богом. Но самое интересное произошло позже. Я его посещал целых 3 месяца.
0: Вы говорили мне, что он мог делать что-то необыкновенное. Что, например?
2: Познакомившись с ним, я стал часто приходить к нему в тюрьму. Этот человек так понимал все и имел такие отношения с Богом, каких не имел ни один из моих знакомых.
0: Минуточку, сколько лет вы были пастором?
2: Сид, к тому времени я уже проповедовал 27 лет. Но это правда. У него были такие отношения с Богом, каких я еще не видел.
0: В чем это выражалось?
2: Например, в том, что он по силе Святого Духа, по дару Духа, мог рассказать мне, что я делал на протяжении недели, все, что со мной произошло. Не что-то обыденное, а важные и серьезные вещи. Я приходил в тюрьму, борясь с депрессией и мыслями о самоубийстве. И он не только приводил мне цитаты из Писания, но и давал мне надежду. Потом он рассказывал мне о том, что со мной происходило на протяжении недели, где я был, что со мной случилось. Он даже узнавал о моем приходе раньше, чем его вызывали на свидание. Я видел это.
0: Вы имеете в виду, что он уже готовился к вашему посещению, а вы еще сами не знали точное время своего прихода?
2: Именно так. Он не мог знать, когда я приду. Чтобы зайти в исправительную колонию, нужно как минимум 45 минут. Я всегда слышал, как называли его фамилию, и знал, если он во дворе, он должен зайти в душевую и принять душ, прежде чем его пустят в комнату для посещений. Помню, однажды я зашел в тюрьму, и как только назвали его фамилию, я сразу увидел в окошечке его лицо. Я спросил у него, «Что ты здесь делаешь?» И он ответил, «Жду тебя». Я сказал, «Но

0: Они ведь еще даже не позвали тебя. И он ответил: Чарльз, Господь сказал мне, что ты пришел. Во всяком случае, Сид, было множество примеров того, что Святой Дух действует в жизни этого человека. И Бог сказал мне обратить на этого человека внимание и слушать его. Однажды Господь сказал мне: Чарльз, у него есть ответ на твой вопрос.
1: То есть тогда вы все еще страдали от депрессии?
0: От суицидальной депрессии.
1: Но, имея ответ, предложил ли он помолиться за вас?
0: Видите ли, у нас возник спор. Мы спорили о моей конфессиональной доктрине, и я пытался отстоять свою позицию. Я верил в то, что Бог отвечает на молитвы. Однако я не понимал, что Библия предлагает образец понимания чудесных даров. Этого я не знал.
1: То есть вы верили в то, что они перестали существовать 2000 лет назад?
0: Да, я сам это проповедовал. Проповедовал то, что все чудесные дары перестали существовать, и мы не обладаем ими.
1: Какой конфессии вы принадлежали?
0: Я был баптистом старой кальвинистской закалки. Можно даже сказать, меннонитом.
1: Итак, между вами возник спор.
0: Хочу вам сказать, что я прекрасно отношусь к этим людям и совсем не критикую их.
1: Хорошо. У вас возник спор. Этот человек поступает согласно Библии, а вы нет, вы в депрессии, а он, находясь в тюрьме, страдал от депрессии.
0: Нет. Он получил освобождение за год до нашего знакомства. Он пытался покончить с собой, и тогда был рожден свыше, освобожден от демона депрессии и исполнен Святым Духом. До этого я никогда не был знаком с таким человеком. И я видел, Сид, руку Божью на этом человеке. Я знал, что Бог особенным, чудесным образом работает в нем, но не понимал, как именно.
1: Но почему же вы не позволяли ему помолиться за вас?
0: Нет, он молился за меня, но я все еще так много спорил с ним. Сид, это в сущности был вопрос конфессии. Я просто не мог отказаться от привычных традиций. Я был поистине в плену у традиций. Это не критика, но так было на самом деле.
1: Но что заставляло вас переступить через свою гордость и сказать заключенному, что нуждаетесь в его помощи?
0: Несколько раз я слышал, как Бог чудесным образом обращался ко мне. Мы сидели в комнате для посещений. И я оказывался в довольно глупом положении. Я страдал от ужасной депрессии и плакал. А он утешал меня. Я, известный проповедник, в темно-синем костюме и белой рубашке, черном галстуке, и заключенный утешает меня. Именно в таком состоянии я находился в тот день, когда Господь обратился ко мне и сказал: «Чарльз, посмотри на Тома». Я так и сделал. И Господь спросил: «Что ты видишь?» Я понимал, что дело не во внешности. Я смотрел на этого человека, заключенного, в тюремной одежде. Именно на это хотел обратить мое внимание Бог. И тогда я сказал: «Боже, я вижу свободного человека». Он сказал: «Правильно». После этого он сказал: «Чарльз, а теперь посмотри на себя».
1: То, что он хотел показать, очевидно. Тот, кто внешне похож на служителя, гораздо менее свободен, чем человек, который находится в тюрьме.
0: Именно.
1: Мы вернемся через минуту.

0: Здравствуйте, я Сидрот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Чарльз Кэррин. Пастор, казалось бы, свободный человек, посещает в тюрьме заключенного, и оказывается, что тот намного свободнее его. Итак, Чарльз, вы уже начали приходить в себя, когда однажды, перед Днем Благодарения, ваша депрессия стала еще глубже.
1: Сид, я думал о самоубийстве. Я был действительно опасен. Помню, я выехал на шоссе Stone Mountain в Атланте, вдавил педаль газа до упора, убрал обе руки с руля и кричал Богу. «Ну и что ты теперь сделаешь?» И ясно, что Бог сотворил какое-то чудо, потому что я сейчас здесь.
0: Это очевидно.
1: И я благодарен Богу за это. Но в тот год, как раз перед Днем Благодарения, я пошел в тюрьму в полной депрессии и с мыслями о самоубийстве. Я больше не мог бороться и совсем не понимал, что находился во власти духа. Духа, который парализует.
0: То есть вы хотите сказать, что депрессия — это дух?
1: Может быть. Я не говорю, что это в любом случае так. Это может быть болезнь, это может быть просто жизненная ситуация.
0: Но в вашем случае это был дух?
1: Да, в моем случае это был дух. В ноябре, где-то числа 23-го, в среду, перед Днем Благодарения, я в конце концов преклонил голову, и заключенный Том наклонился через стол, возложил на меня руки и процитировал слова Анании. «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И знаешь, Сид, я пришел домой.
0: Секундочку. Когда он помолился, что-то произошло?
1: Нет, ничего.
0: Совсем?
1: Совсем.
0: Наверное, вы ушли еще более подавленным.
1: Факт в том, что когда я пришел домой, моя жена все еще находилась в инвалидном кресле, и наша дочь вывезла ее на улицу. Я пошел в спальню и упал на кровать, не снимая костюма. И что-то как будто схватило меня за горло. Я стал задыхаться, и я почувствовал, что внутри меня началась напряженная, очень напряженная борьба. И я не мог понять, что происходит. Только через некоторое время я понял, что Бог овладел моей депрессией и выдернул ее из меня. У меня не было видения, Сид. Но было такое ощущение, как будто какая-то сила пыталась вырвать огромный дуб, корни которого глубоко вросли в землю и очень крепко держали его. И в конце концов, я ощутил как бы рывок, и что-то вышло из меня. Но это не было похоже на твердые корни. Оно незаметно выскользнуло из меня, как угорь. И в тот же миг мою депрессию как рукой сняло. Это случилось более 20 лет назад, и депрессия никогда больше не возвращалась.
0: Но случилось еще кое-что. Что-то произошло. Так что же именно?
1: Депрессия не просто ушла. Вместо нее излился Святой Дух. Было такое ощущение, что я стою в Ниагарском водопаде. Никакая теология не в силах описать это. Я как будто стоял в Ниагарском водопаде, и все его воды изливались на меня, и я не понимал, что происходит. Когда я исполнился духом, меня как будто подняло с кровати. Я не чувствовал ни своего тела, ни одежды, которая была на мне, ни силы притяжения. Я находился в невесомости.
0: Ощущение противоположной депрессии.
1: И это на самом деле было так.
0: А как же ваша теология?
1: Это пошло ей только на пользу. Я ничего не потерял, а наоборот приобрел. В тот момент я приобрел так много, что понял, чего Бог желает для своего народа.
0: После этого с вами стали происходить и другие необыкновенные события.
1: Да.
0: Люди получали исцеление и освобождение. Расскажите о больной шизофрении.
1: Хорошо. Но хочу сказать, Сид, что это не мой личный дар, а работа Святого Духа. В мой офис во Флориде из отделения психиатрии прислали 8 больных шизофренией. И мы служили им. Все они либо полностью исцелились, либо получили значительное облегчение. Но меня охватил страх. Я сказал их врачу. Да. А потом подумал, что я никогда этого не делал. Никогда не сталкивался с этой проблемой. Тогда я в отчаянии обратился к Богу и сказал: «Боже, покажи мне, что делать». И свершилось чудо. Сначала он указал мне на книгу пророка Амоса, где Бог обещает воссоединение израильского народа. Потом он показал мне 24 главу Матфея, в которой Иисус говорит, что в последний день Он соберет избранных. И тогда Святой Дух сказал мне: «Собери их умы, собери воедино». Это было легко сделать во время служения.
0: Вы просто молились за их разум?
1: Вообще-то это была не совсем молитва.
0: А что же?
1: У меня было несколько помощников, и мы очень-очень мягко обращались к расколотым частям сознания человека и очень нежно.
0: Оставайтесь с нами. Через несколько минут я попрошу Чарльза обратиться к людям, страдающим от этой проблемы. Через минуту мы вернемся к вам.

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Чарльз Кэррин. Итак, Чарльз, вы молились за людей, страдающих шизофренией, и они полностью или в значительной степени исцелились?
1: Верно.
0: Вы говорили о том, что буквально уговаривали разум собраться воедино. Как это собраться воедино?
1: Сид, Господь показал мне, что я должен заставить разум собраться воедино. И я сделал это с первой пациенткой, которая уже 2 года лечилась безуспешно. И Бог видит, что я не хвалюсь собой, а славлю Его.
0: Я понимаю.
1: Мы лечили эту женщину 2 недели, и она получила исцеление. И тогда Господь показал мне маленькую девочку, которая держится за трещину в стене, прячется под старым плетеным диваном и не хочет выходить. Нужно было очень нежно и мягко обращаться к расколотым частям ее сознания. Я говорил: «Ты — маленькая частичка ее сознания. Не прячься и не бойся. Опасности нет. Теперь можно вернуться домой. Я знаю, что ты хочешь вернуться домой. Только ты можешь занять это место, и только это место ты можешь занять. Возвращайся домой».
0: Что с ней произошло?
1: Она выздоровела.
0: Я знаю, что большинство людей, которые смотрят передачу, не страдают шизофренией, но многие страдают депрессией. Вы не могли бы помолиться за них сейчас?
1: Я с огромной радостью сделаю это. Вы хотите, чтобы я помолился или послушал? Им.
0: Выбор за вами.
1: Для начала я хочу кое-что объяснить. Моя депрессия была не психологической. Это была духовная депрессия. И поэтому я никогда не призываю пациентов отказываться от лечения. Я поддерживаю врачей и всех, кто может помочь. Я неоднократно видел, как по-разному действуют Божьи методы. Поэтому, если вы страдаете депрессией, которая в книге пророка Исаии названа «унылым духом», я хочу, чтобы вы поняли, он может быть разрушен по силе Святого Духа. «Покоритесь Богу», говорится в Писании. «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Если вы страдаете депрессией, помните, что она может быть вызвана обстоятельствами, например, жизненным кризисом, но она также может исходить из духовного мира. А теперь, во имя Иисуса, я обращаюсь к депрессии, и я говорю во имя Иисуса Христа из Назарета, я приказываю тебе, изыди. Я не прошу тебя что-то делать. Обращаясь к тебе, я не чту тебя. Я приказываю духу депрессии, выйди из этого человека, оставь его. Во имя Иисуса Христа я приказываю тебе, преклони колени перед господством Христа и изыди. Теперь я обращаюсь к тем, кто страдает от раздвоения личности. Та частица личности, которая прячется, я обращаюсь к тебе и говорю тебе, что теперь уже нет никакой опасности. Тебе не нужно больше прятаться. Опасность миновала. Теперь ты можешь возвращаться домой. Туда, где ты необходима. Только ты можешь занять это место, и только это место ты можешь занять. Во имя Иисуса Христа, возвращайся туда. Возвращайся на свое место. Возвращайся на свое место. После этой программы ты прикажешь себе вернуться на свое место. Та часть вашего рассудка, которая погрузла во тьме и не сообщается с другими его частями, возвращайся. Отец, во имя Иисуса Христа из Назарета, великого исцелителя разума и тела, мы благодарим Тебя за исцеление и возрождение. Иисус, покажи свою славу.
0: Должен сказать, Чарльз, что присутствие Божье просто неимоверно. Во время нашей последней встречи вы сказали мне, что люди, принявшие Иисуса как своего Господа, живущие для Него, обладают огромной силой. Все дело в том, будет ли использована эта сила. Это как резина, которая обволакивает электрический провод, резиновая изоляция. И вокруг нас такая изоляция, которая не позволяет пользоваться этой силой. Вы молитесь за больных, и они исцеляются, но Бог хочет, чтобы все, знающие Иисуса, молились за больных.
1: Именно так.
0: И я хочу, чтобы вы помолились о преодолении этой изоляции для тех, кто принимает Иисуса как своего Господа.
1: Да.
0: Давайте возьмемся за руки. Я хочу, чтобы эта изоляция полностью была снята.
1: Аминь. Отец, во имя Иисуса Христа, Назарея, мы обращаемся к этой силе сопротивления и к тем зрителям, которые не хотят, чтобы сила Божья сошла на них. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты разрываешь занавес их храма и позволяешь проявиться силе Святого Духа. Реально, чудесно. Мы приказываем, чтобы изоляция во имя Иисуса Христа была снята, полностью снята. Теперь продолжайте молиться о том, чтобы эта изоляция в вашей жизни исчезла. И не прекращайте молитв, пока это не произойдет.
0: Знаете, это напоминает мне о том, что говорил Иисус. Если в вашей жизни есть гора, и вы приказываете ей во имя Иисуса Христа, она исчезнет. Сейчас в вашей жизни существует гора, называемая грехом, страстью, гомосексуализм, порнография. Еще ее можно назвать похотью. И я говорю вам, что Иисус не только хочет простить вас, но и дать вам силу, чтобы стать свободными. Повторяйте за мной слова молитвы. «Дорогой Иисус, я согрешил против Тебя, Тебя одного. Я согрешил, и я сожалею об этом. Я верю, что Ты, Иисус, умер за мои грехи. Я верю, что свободен от того давления, которое заставляет меня грешить. Во имя Иисуса Христа. Я призываю кровь Иисуса, и теперь я свободен. Я принимаю Иисуса как своего Мессию и Господа. Господь Иисус, будь со мной. Освободи меня». Когда вы поднимаете руки к Богу, вы делаете то, что не могли сделать раньше, и ваша боль исчезает, спина исцеляется, и слава Божья изливается на вас. Изливается, изливается, изливается.

На этой неделе я хочу дать вам 5 видов молитвы. Высвободите свою веру в этих молитвах. И я верю, что Бог благословит вас и будет говорить с вами. Я обращаюсь к молодым и деловым людям, которые меня слушают. У Бога есть план для вашей жизни. Итак, 5 вещей, которые необходимы, чтобы Божий план исполнился в вашей жизни. Возможно, вы захотите их записать. Возьмите свой iPhone и сделайте заметки. Не просматривайте список покупок, займитесь конспектом. Я хочу быстро дать вам некоторые мысли. Запомните эти пункты, чтобы молиться в дальнейшем. Божье видение вашей жизни — это первое, о чем я хочу помолиться. Это то, с чем вы сталкиваетесь прямо сейчас. Божья перспектива. Это то, что пророк сказал своему слуге. Его слуга бежал к Илии и говорил: «Нас окружили ассирийцы, они идут отовсюду. Что же нам делать? Что же нам делать?» И пророк сказал: «Боже, открой ему глаза или измени картину того, как он смотрит на врага. Но, Боже, если ты откроешь его глаза, то он узрит другое. Он увидит большую картину, у него будет Божий взгляд». И когда Бог открыл его глаза, то он посмотрел на ту же ситуацию. Он посмотрел и увидел не только врага, он увидел и множество ангелов. Они сходили с холмов на огненных колесницах. Он уже не был окружен ассирийцами. Бог окружил врага и собирался предать его в их руки. Вы смотрите либо на врага, либо на ангелов. Вы смотрите либо на проблему, либо на обетование. Мы хотим жить и в победе, и в силе. Значит, необходим правильный взгляд. Вам нужно видеть то, что видит Бог. Неважно, через что вы проходите. Не смотрите на то, что проблема мизерная. В каждом испытании, в каждой проблеме и в каждом несчастье есть большая картина. Есть большая картина. И в нем, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Перспектива важна. Молитесь каждый день: «Боже, покажи мне большую картину. Помоги мне всегда видеть больше, смотреть в большей перспективе, видеть то, что видишь ты, а не временную ситуацию, которая заставляет меня бояться и беспокоиться». Обретите Божие видение. Смотрите глазами Бога. Номер 2. Будьте человеком молитвы. Вы хотите победу в своей жизни? Вам необходимо постоянно молиться. «Господи, открой мои глаза. Позволь мне увидеть лучше. Позволь мне видеть хорошо. Позволь мне видеть величие Твоего плана и цели для моей жизни». Далее. Вам нужно быть человеком молитвы. Будьте молитвенником. Есть что-то, что другие называют совпадением. Когда мы молимся, происходят совпадения. Но когда мы не молимся, их не бывает. Повторите за мной. Когда мы молимся, происходят совпадения. Когда мы не молимся, их не бывает. Вот почему вам нужно обрести такую философию в своей молитвенной жизни. Молись, пока что-то не произойдет. Потому что когда мы молимся, случаются совпадения. Какое совпадение? Мне нужна была машина, и кто-то мне ее дал. Или мне предложили хорошую сделку с машиной. Какое совпадение? Просто удивительно, как часто совпадения происходят в жизнях одних, а у других их совсем не бывает. Я мог бы рассказать вам много таких случаев. Я молился за что-то, и Бог давал мне это. Будьте молитвенником. Повторите, будь молитвенником. Не переставай молиться. Молись, пока что-то не произойдет. Делайте так. Не просто молитесь раз в день, раз в неделю или раз в месяц, но молитесь, пока что-то не произойдет. Смотрите шире, обретите большую картину, увидьте то, что видит Бог. Номер 2. Будьте молитвенником. Станьте человеком молитвы. Номер 3. Вам нужно развить свой потенциал.
Бог дал каждому из вас уникальный потенциал. Но это не означает, что вы достигнете своего потенциала. Есть японская рыба, которая называется карп кои. Карп кои — это удивительная рыба, потому что ее размер зависит от среды. Позвольте мне рассказать об этом. Если карпа кои положить в маленькую емкость, то он вырастет не больше 10 сантиметров в длину. Но если вы возьмете ту же самую рыбу и положите ее в большую емкость, то она вырастет до 20 сантиметров. Пока карп кои будет находиться в небольшом водоеме, он будет оставаться того же размера. Но если его взять из пруда и пустить в озеро, то он вырастет до метра. Вот что я хочу сказать. У каждого карпа кои есть потенциал быть метрового размера. Но многие вырастают только до 10 сантиметров из-за среды, в которой их держат. То же истинно и для нас. В вас огромный потенциал, но если вы никогда не раскрываетесь для чего-то большего, если не принимаете вызов делать большее, но если вы остаетесь маленькой рыбкой в маленькой банке, вместо того, чтобы быть среди людей, которые умнее вас, быть среди людей, которые стремятся к большему, которые заставляют вас расти, которые заставляют вас идти дальше, использовать свою веру, наполняться и раскрыть свой потенциал, Библия говорит, что та же сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, обитает и внутри вас. Так что не живите в маленькой банке, когда Бог приготовил для вас что-то большее. Был один завод по изготовлению льда, и на нем произошел пожар. Но они вызвали пожарных, чтобы потушить огонь. На том заводе было необходимое количество воды. Проблема была в том, что все запасы воды были заморожены. Я говорю, что у вас огромный потенциал, но он будет заморожен. Он не будет высвобожден, пока вы не примете вызов. Вы не сможете стать тем, кем вас видит Бог. Скажем все: «Боже, высвободи мой потенциал». Высвободи мой потенциал. У вас огромный потенциал. Будьте молитвенником и молитесь: «Боже, высвободи мой потенциал. Боже, пусть в моей жизни будут вызовы. Позволь мне двигаться из веры в веру, из победы в победу. Не позволь мне остаться маленькой рыбкой, если ты приготовил для меня что-то большое. Помоги стать больше и высвободить мой потенциал». Обретите большую перспективу. Увидьте большую картину. Будьте молитвенником. Я хочу, чтобы вы поверили, что Бог высвободит в вас огромный потенциал. Номер 4. Будьте позитивными. Когда Давид увидел Голиафа, то у него было два выбора. Он мог сбежать и сказать: «Он такой огромный, я должен убежать, чтобы спасти свою жизнь». Но вместо этого он побежал на него и сказал: «Он такой большой, и я не промахнусь. Я попаду в этого глупца с большой головой. Я поражу его камнем». Будьте позитивными. Будьте позитивными. Расскажу вам кое-что о жизни. Если у Билла и Сью проблемы, у Билла и Мэри проблемы, у Билла и Джека проблемы, у Билла и Сэма проблемы, значит, Билл проблема. Я видел такое в негативных людях. Если к нехорошему человеку тянутся плохие люди, значит, у него много негатива. На него нельзя рассчитывать. Можете себе это отметить. Это правда. Это закон. Ты притягиваешь такие же, какой ты сам. Будьте позитивными, и будет происходить позитивное. Не разочаровывайтесь. Не падайте духом. Не будьте подавленными. Не бойтесь, что жизнь закончена. Не сдавайтесь. Как бы ни менялась жизнь, что бы ни происходило, будьте более позитивными. Номер 5. Ожидайте Божьего обеспечения. Ожидайте обеспечения от Бога. Потому что Бог владеет всем. Скажите аминь. Когда я только начинал, то у меня ничего не было.
Я был разбит сильнее, чем 10 заповедей. У меня ничего не было, но я научился тому, что у Бога есть все. Однажды мужчина в аэропорту ожидал свой рейс. У него было немного времени. Он хотел перекусить и взял себе чашку кофе и небольшой пакетик пончиков. Мужчина решил присесть, но не мог найти стол. Все столы были заняты. Остался только один где-то в углу. Он направился туда. Вероятно, у вас тоже так бывало. Это обычное дело в аэропорту сесть с кем-то за один стол.

Вдруг парень с другой стороны стола тоже протягивает руку к пакету с его пончиками. Парень берет пончик, улыбается и начинает его есть. Только представьте себе такую наглость. Этот нахал ест мои пончики. Наш герой взял пакет с пончиками и пододвинул его к себе. Он дал понять парню, чтобы тот оставил его в покое. Мужчина встряхнул газету и взял следующий пончик. Тогда тот парень привстал, чтобы дотянуться через весь стол. Улыбнувшись, он взял еще один пончик. Мужчина не мог в это поверить. Ему очень хотелось его ударить или обругать. Видно, парень не в себе. Он как гнилой банан в корзине. Что-то тут не то. Возможно, он агрессивен. Он выглядит таким милым, но кто знает. Парень доел второй пончик, встал, взял свои вещи и пошел на посадку. Наглый пожиратель пончиков, подумал наш герой. Каков нахал! Он посмотрел на часы, уже было его время вылета. Он взял свое пальто и протянул руку, чтобы взять чемодан. И на своем чемодане он увидел пакетик с пончиками. Он думал, что тот парень брал его пончики. Я подожду. Когда на самом деле он делился с ним своими пончиками. Мои пончики на чемодане. А парень с улыбкой делился своими пончиками со мной. С нахалом. Вот что я хочу сказать. Бог владеет всеми пончиками. Что ты имеешь в виду? Хочешь один из моих 10 пончиков? Мы воспринимаем Бога как странную личность, которая просит у нас один из моих пончиков. Я даю тебе 10 пончиков каждую неделю, и все, что я хочу взамен, это один пончик. Скажите это со мной. Бог владеет всеми пончиками. Если Он захочет, то сможет забрать у вас все пончики и просто уйти. Но Он благой Бог. Он продолжает вас благословлять снова и снова. А вы едите 5, 6, 7, 8, 9 пончиков. А потом говорите, слишком много отдавать один тому, кто владеет всеми. Вы едите и едите, и у вас остаются лишь крошки. А потом, когда до вас доходит корзина для пожертвований, вы делаете вот так. Бог владеет всеми. И Он владеет всем. Нам нужно отдать Ему все время, все таланты, все сокровища. Что это значит? Это означает, что мы просто распорядители. Господь, я ставлю Тебя на первое место в этих сферах моей жизни. То, что я говорю, это больше, чем просто слова. Если вы хотите, чтобы Бог обеспечивал вас, то поставьте Его на первое место. Он благословит вашу жизнь, и все остальное последует за вами. Есть 5 вопросов, которые вам нужно себе задавать. Вы узнаете, стоит ли Иисус на первом месте вашей жизни. Будьте серьезны. Мы говорим, Бог первый, я Его люблю. Но если Он не на первом месте в какой-то сфере вашей жизни, то Он не будет на первом месте нигде. Рассмотрим некоторые пункты. Первый ли Он в ваших финансах? Писание говорит, где сокровище человека, там и сердце его будет. Первый ли Бог в ваших финансах? Не говорите, что Он первый, если Он не первый в ваших финансах. Чтите ли вы Бога десятиной? Чтите ли вы Его даянием? Почитаете ли вы Его? Это не реклама, это не проповедник, который просит денег. Это Слово Божье. 16 из 38 притч, которым учил Иисус, имеют отношение к деньгам.

Они относятся к вашим ресурсам, потому что он понимал, что любовь к деньгам – это корень всякого зла. Десятая заповедь гласит «не возжелай». Это выражение материализма. Нет ничего плохого в том, чтобы владеть вещами, но Бог не хочет, чтобы вы им поклонялись. Он хочет, чтобы вы поставили Его на первое место. Вы распорядители всего, что дает вам Бог. Он владеет всеми пончиками. Итак, пункт первый. Это финансы. Первый ли Бог в ваших интересах? Ваши интересы — это следующий пункт. Чем вы интересуетесь? Чем вы интересуетесь целую неделю? Какие книги вы читаете? Какие журналы? Как проводите время? Заполняет ли Бог большую часть ваших интересов? Если его нет в большей части ваших интересов, если вы не интересуетесь им всю неделю, тогда Бог не первый в вашей жизни. Если вы 8 часов проводите в Фейсбуке, 7 часов еще в чем-то, 3 часа еще где-то, в каких-то своих интересах, Иисус остается где-то сзади. Он первый в ваших финансах, Он первый в ваших интересах, Он первый в ваших отношениях. Следующий пункт — это отношения. На первом ли Бог месте в ваших отношениях? Первый ли Он? Ставите ли вы Его на первое место? Или вы встречаетесь с кем хотите. Это не имеет отношения к вашей духовной жизни. Это не ставит Иисуса на первое место. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Если Бог не первый в ваших отношениях, то Он не первый в вашей жизни. Я буду заигрывать с язычником, чтобы привести его к Богу. И я верю, что если буду с ним встречаться, то он спасется. Библия учит не этому. Мне все равно, сколько у него мышц. Мне все равно, как круто он выглядит. Мне все равно, насколько он богат. Мне все равно, как он симпатичен. Если он не любит Иисуса Христа, я не буду иметь с ним дела. Первый в ваших финансах. Первый в ваших интересах. Первый в ваших отношениях. Следующий пункт — это расписание. Как строится ваше расписание? На что похож ваш день? Если его нет в вашем дне и в вашем расписании, если нет молитвенного времени, нет чтения Библии, нет пищи для вашего духа, нет ничего, что обращается к Богу на протяжении недели, тогда вы христианин из багажника. Христианство у вас где-то в багажнике, и вы достаете его в радостные часы воскресного утра. Бог должен влиять на ваше расписание. В каждом дне должно быть место для молитвы. Каждый день должно быть время для Божьего Слова. Вы знали, что если вы читаете Библию 15 минут в день, то вы сможете прочесть всю Библию за год? Не требуется слишком много времени, но необходимо сказать, «Я должен читать Библию, должен молиться». Это очень важно. И если вы будете читать Слово, тогда Слово будет читать вас. Пыльная Библия ведет к грязной жизни. Но если вы читаете эту книгу, то она очистит и осветит вас. Она освободит вас. Она поможет вам. Она укрепит вас. Возможно, вам не понадобилось слово, которое вы читали сегодня утром. Или вечером перед сном вы открываете слово. Возможно, это слово не коснулось вас, но вы просто читаете. А вот на следующий день, ровно в 3, на вас будет извергаться весь ад. Но Дух Святой напомнит вам именно те слова, которые вы читали прошлым вечером. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. И вдруг к вам приходит уверенность благодаря тому, что у Бога есть место в вашем расписании. И последнее. Это самая большая проверка, находится ли Бог на первом месте в вашей жизни. Последний пункт. Первый ли Он в ваших проблемах? Что вы делаете, когда приходят трудности? Достаете бутылку, бежите за таблетками, кричите, гневаетесь, впадаете в депрессию, начинаете бояться, беспокоиться и суетиться. Есть настоящий знак того, что Иисус на первом месте в жизни. Бывает, что вы встречаете кого-то, у кого Бог на первом месте. И дело не в том, что у них не бывает проблем.

Проблемы приходят, они знают, к кому обратиться. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Я бегу к нему во время скорби. Моя первая мысль не банк. Моя первая мысль не доктор. Моя первая мысль не то или это. Моя первая мысль — это Иисус. Кому вы бежите во время трудностей? Это и есть настоящий знак того, на первом месте Бог для вас или нет. И если Он первый, тогда у вас будет его видение. Вы будете видеть то, что видит он. Если Бог первый, то вы будете молитвенником. Если он первый, то вы поймете, что у вас огромный потенциал. Если Бог первый, то вы будете позитивными. Если он первый, то вы увидите его чудесное обеспечение, потому что он владеет всеми пончиками. И когда он первый, он благословит вас так, что вы будете в восторге. Сейчас я говорю в вашу жизнь. Молитесь так на этой неделе. Боже, сделай меня позитивным. Боже, позволь мне видеть твоими глазами. Позволь мне видеть то, что мои естественные глаза упускают. Позволь мне увидеть то, что видишь ты. Господь, покажи мне, как быть молитвенником. Позволь мне молиться на этой неделе. Позволь мне быть позитивным. Позволь мне увидеть обеспечение, которое есть у тебя для меня. Я говорю, что если вы будете так молиться, то Бог это сделает. Я не верю, что кто-то из вас здесь сегодня случайно. Я верю, что этот день самый важный для многих, как это было на первом служении в жизни многих людей. Если вы отдадите свою жизнь Иисусу Христу, если вы поставите Его на первое место и скажете: «Господи, Ты не заслуживаешь второго места, место на задворках, в багажнике, где-то в стороне, на обочине. Я хочу, чтобы Ты был моим Господом. Я ставлю Тебя на первое место в своей жизни». Я говорю, что если вы сделаете так, то увидите потенциал и чудеса, которые Бог приготовил для вашей жизни. Если вы верите, скажите «Аминь». Я хочу помолиться со зрителями этой программы. Я не верю, что вы смотрите нас случайно. Я верю в пути, ведущие в Царство Божье. Я верю, что Бог знает, через что вы сейчас проходите. Он мог послать проповедника в вашу жизнь, чтобы нести послание, которое касается ситуации в вашей жизни. Я верю, что пока вы слушали нас, Бог что-то сделал в вашей жизни. Почему бы вам не открыть свое сердце? Почему бы не начать сегодня все заново и полностью отдать жизнь Иисусу Христу? Возможно, вы никогда не молились такой молитвой, которой я хочу помолиться с вами. Прямо там, где вы находитесь, вы можете пережить силу и присутствие Иисуса Христа. Он всегда приходит туда, куда Его приглашают. Откройте сердце и пригласите Его. Помолитесь этой молитвой. «Господь Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь. Я покоряюсь Тебе. Прости меня. Очисти меня своей драгоценной кровью от моих грехов. Я принимаю это верой. Я верю в Тебя. Я верю, что Ты умер и воскрес. Я верю, что Ты пришел ко мне, чтобы жить во мне и со мной. Ты никогда не оставишь и не покинешь меня. Во имя Иисуса». Это могущественное имя. Имя Иисуса. Я призываю исцеление и здоровье для вашего тела. Если вы больны, будьте исцелены ранами Иисуса Христа. Аминь.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

0: «Величественные львы».
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
0: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
1: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь. messengerinternational.org

Итак, это восьмой урок, и мы будем говорить о хождении и рычании вместе с нашим львом. Я хочу начать эту историю с возвращения к одной из моих самых любимых сцен из «Хроник Нарнии». Я хочу вам сказать, не знаю, стану ли я достаточно взрослой, чтобы больше не читать хроники. Я очень люблю читать их. Они дают жизни правильную перспективу и делают все таким чистым, как в детстве. Я расстроена, что мои мальчики больше не хотят читать эту книгу вместе со мной, так что я читаю ее сама. Но гораздо важнее. Хочу сказать это с самого начала. Ваша способность слышать Бога гораздо важнее, чем способность слышать меня или кого-то еще. Именно в этом я хочу утвердить вас, насколько смогу. В последующие 25 минут вам нужно научиться слышать Бога. И я хочу воодушевить вас следовать путем Божьим. Я уже говорила, что этот Божий путь — хождение со львом. Конкретно в этой истории я не буду читать ее всю, а расскажу основные факты. Люси, я всегда любила Люси. Сьюзен меня всегда раздражала, но Люси я всегда восхищалась. Я представляла, что я — это она, и думаю, она любимица всех. Ну так вот, они возвращаются, чтобы помочь принцу Каспиену вернуть то, что принадлежало ему — трон и наследство. Но они потерялись, они не могут восстановить связь. География мира изменилась, и все стало незнакомым. Все дороги, все места, по которым они ходили, все реки — все изменилось. Не знаю, заметили вы или нет, но все изменилось. География духовного мира изменилась за последние пару лет, и то, как мы получали доступ к разным вещам, все это изменилось. Все изменилось. Знакомые места изменились, и на месте рек появились пустыни. Много что изменилось в географии нашей жизни. Вот как произошло. Вначале они не узнали замок. Там, где была небольшая река, образовался глубокий каньон. Они не знали, куда идти. И вот появляется Аслан, но он является только Люси. Она видит его, он ничего не говорит. Но по выражению его лица и движениям, она знает, что он хочет, чтобы она и остальные следовали за ним. Она говорит: «Вы видите его? Видите?» Но остальные его не видят, никто его не замечает. Она говорит: «Он хочет, чтобы мы шли за ним. Откуда ты знаешь? А откуда ты знаешь?» «Я не знаю, откуда я знаю, я просто это знаю». Подобно этому примеру, нам бывает трудно что-то объяснить, потому что бывают вещи, которые мы просто знаем. Мы не знаем, откуда мы это знаем, но мы просто это знаем. Часто Бог является нам или подсказывает нам, но никто другой этого не чувствует. И Бог приглашает вас следовать за Ним, независимо от того, последуют за вами другие люди или нет. Люси старается убедить всех, но Питер на своей волне. Он говорит: «Я главный король. Почему он явился тебе, а не мне? Он должен был явиться мне». Эдмунд говорит: «Послушайте, так раньше уже было. Мы не слушались ее, и это плохо кончалось». Сьюзен опять настаивает на своем и говорит: «Зачем ее слушать? И почему это тебе кажется, что ты видела его?» «Мне не кажется, что я видела его. Я знаю, что видела его». Но они голосуют по поводу того, что надо делать, и идут неправильным путем. И для них этот день был ужасным. В них летели вражеские стрелы, они все исцарапались, враги обнаружили их. Они проходят 1 километр, а потом на 2 возвращаются назад. Это был ужасный день, и в конце концов они оказались там, откуда и начали свой путь. Они уже устали, вымотались, и те, кто нуждались в их помощи, не получили ее, потому что они сбились с пути, и у них больше нет сил. Люси засыпает, но потом просыпается и чувствует, что Аслан зовет ее. «Знаете, проснувшись, я люблю чувствовать, что Господь зовет меня. Я ненавижу, когда, проснувшись, просто идешь в ванную и делаешь обычные дела, но я люблю, когда я просыпаюсь и чувствую, что Бог зовет меня. Потому что в эти моменты просыпаешься по-другому, ты почти что слышишь, как будто кто-то назвал тебя по имени. В такие моменты вы просыпаетесь, видите, как ваш муж похрапывает, и понимаете, что вас звал не он. И если вы встаете и идете, вы понимаете, что Бог что-то приготовил для вас. Что-то особенное и очень значительное. Люси встает, идет, и она очень рада. «Я была права. Я знала, что это ты, Аслан». «Да, отлично. Все остальные повели себя просто ужасно. Они не поверили мне, они меня не послушали. Но теперь, когда ты здесь, ты покажешь им, что я была права». «Все будет потрясающе. Давай просто сделаем это». Но Аслан отвечает ей: «Они не увидят меня».
Она говорит, «Ну тогда ничего не получится. Если они не увидят тебя, они за мной не пойдут». А он говорит, «Тебе надо пойти и снова разбудить их». Разбуди их, в первый раз они не проснулись. Так что разбуди их еще раз, разбуди их. Но она отвечает, «Они не поверят мне». А он говорит, «Это не важно». Она говорит, «О, я была так рада, что снова нашла тебя, и думала, что ты останешься. Я думала, что ты победишь и разгонишь всех врагов, как в прошлый раз, а теперь все будет ужасно». И он отвечает, «Да, малышка, для тебя это тяжело, но одно и то же не происходит дважды». Порой мы хотим включить кнопку «Воспроизвести еще раз», а Бог хочет внести в нашу жизнь тайну. Он хочет писать историю вместе с нами. Он хочет творить это путешествие вместе с нами. Он хочет идти по этому пути вместе с нами. Мы следуем за Ним, видим Его, видим, что Он делает через нас. Но в этой динамике все не будет происходить так, как происходило раньше. Мы ждем, что Он сделает все, а Он ждет нас, потому что Он уже все сделал. Я понимаю реакцию Люси на это. Бог предлагает им путешествие, а она говорит, что оно будет ужасным. На самом деле ужасным был предыдущий день. Когда они пошли своим путем, это было ужасно. Но она по-прежнему оценивает то, что перед ней, через призму того, что она знала, что видела, и через то, что от него ожидает. И она начинает плакать. В истории говорится, что она спрятала свое лицо в его гриве, но в его гриве было что-то, из-за чего она почувствовала, как наполняется силой льва. И вдруг она встала и сказала, «Прости меня, Аслан, теперь я готова». Он посмотрел на нее и сказал, «Теперь ты львица, и теперь обновится вся Нарния». Когда я прочла это в первый раз, я стала плакать. Я стала плакать, потому что что-то происходит, когда мы готовы и говорим Богу. «Прости, прости меня, теперь я готова». Хотя я не знаю, куда ты меня поведешь, хотя я не знаю, чего мне это будет стоить, но даже если мне придется идти в одиночку, я пойду. Потому что может быть так, что вы следуете за Богом тогда, когда другие этого не делают. И дальше она говорит, «Да, это именно моя вина, ведь ты говорил». А он отвечает, «Да, никто не сможет помешать вам следовать за Богом, ведь в конечном итоге принимать решение вам нужно самой. И когда вы готовы следовать за Богом, Он готов вести». Так что давайте будем сильными, давайте поднимемся и последуем за Богом туда, куда только Он может повести. Ведь мы плывем по неведомым водам, мы идем по тропам, по которым никто не ходил так, как мы. Мы нуждаемся в руководстве Бога, и Он всегда хочет вести нас. Я хочу сделать паузу и спросить, куда ведет вас Бог? Вы боитесь идти туда? Что это за место? Я знаю, Бог не покажет вам то, как вы туда попадете, но я верю, что вы здесь из-за того, что боитесь последовать туда, куда вам надо последовать вслед за мужчинами.

И вам необходима сила других женщин, чтобы воодушевить вас пойти в это место. Я люблю это место Писания. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 и 25 стих в переводе Message. Тут сказано, когда Иисус стал работать над своими учениками, это удивительно, Он как бы сказал, «Я работаю над этими парнями». И дальше Он сказал, «Всякий, мужчина, женщина, молодой, старый, всякий, любой человек». Это условие для каждого человека. «Всякий, кто хочет идти за Мной, должен позволить Мне вести его». Вы должны позволить Ему вести вас. Не вы на месте руководителя, а Я. Не убегайте от страдания, а встречайте его с радостью. Следуйте за Мной, и Я покажу вам, как через Него пройти. Кто-то должен показать нам, как это делать, потому что никто не хочет встречать страдания с радостью. Только Бог может показать нам, как нам переносить страдания так, чтобы оно не убило нас, но сделало непобедимыми. И дальше сказано, самопожертвование — это путь. Мой путь к обретению вашего истинного «Я». В других переводах написано, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. У Бога бремя за людей. У Него бремя за людей. И обычно, когда Он говорит «возьми крест свой», это подразумевает отношения с людьми. Он делает именно так. Я люблю изучать жизнь королевы Елизаветы. Я считаю, что из всех исторических фигур именно королева Елизавета была близка к льву так близко, что это просто потрясало меня. Она была незаконнорожденной дочерью. Ее отец, король, приказал казнить ее мать. Ее двоюродная сестра, которая была известна как Мария Кровавая, постоянно выискивала причину, чтобы убить ее. У нее не было родительской заботы, долгое время не получала образования. Но знаете, что она делала? Она занималась самообразованием. Она использовала это время одиночества, несвободы и отверженности для того, чтобы стать сильной. Не знаю, знала ли она, что наступит день, когда она взойдет на престол и будет править Англией. Но скажу вам, что когда этот день пришел, тогда то, что она унаследовала, было сущим кошмаром. Ей досталась страна, которая морально, духовно и финансово была банкротом. Она была поделена на католиков и протестантов. На севере царствовала королева Мария, которая старалась убить ее. Хотя другая Мария, ее двоюродная сестра, уже умерла, теперь была другая, которая тоже хотела ее убить. При всем этом, Елизавета была очень сильной христианкой. Она вела молитвенный дневник на четырех языках, потому что она хотела, чтобы определенные молитвы не могли быть прочитаны другими людьми. Она описывала дела Божьи в дневнике. Она взошла на престол, когда ей было 25 лет, и вот что она сказала. «Бремя, которое возложено на меня, изумляет меня». Мне нравится такое отношение. Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком велико, чтобы мне справиться с ним». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, должно быть возложено на мужчину». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком тяжело для меня». Нет, но она сделала выбор, изумиться тем, насколько огромное доверие ей было оказано. И когда мы делаем выбор изумиться, а не испугаться, тогда мы даем место Богу, потому что она знала, что не может сделать это своими силами. Так что она сказала, «Я изумлена этим, поэтому мне необходимо участие Бога». И знаете, период ее царствования называют «золотым веком». При ней Англия из маловажной страны превратилась в могущественную военную державу. Во время ее царствования процветали искусство, наука, открытия. Она наняла каперов, которые некоторые называют пиратами. И таким образом очистила моря от людей, враждебных по отношению к ее стране. Англия была маленькой уязвимой страной, окруженной противниками, которых объединяла Инквизиция.

Но именно благодаря Елизавете первые колонисты поселились в Америке. Она любила Америку. Она сказала, что Америка — ее подарок. Думаю, она даже не была здесь. Но знаете что? Женщины, которые изумлены тем, что им доверено, понимают, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим моментом. Она понимала, что пошлет людей за пределы своей страны, чтобы основать другое государство. Некоторые историки называют ее львицей, потому что ее отца называли львом. Нам необходимо быть женщинами, которые изумлены, даже если мы не можем сделать доверенного нам своими силами. И нам необходимо добавить фактор молитвы. Нам необходимо добавить силу Божью. Я думаю, что именно эта церковь не делает так, как должно. Я не говорю, что люди не молятся, но необходима весомая молитва. Необходимо добавить к ней цель и изумление. Смирение начинается с шепота, но молитва должна заканчиваться рыком. В одном из переводов Писания сказано: «Бог рычит, как лев с высоты небес, раскаты грома из его святого жилища». Мне нравится это место, потому что я верю, что когда мы начнем являть пример нашего небесного льва, мы услышим его рык. Он начнет рычать Сиона, а мы будем разносить этот рык по земле. И Бог провозглашает: «Вот что я люблю». В конце концов, люди пойдут за Богом. Я зарычу, как лев. О, я зарычу, и мои испуганные дети прибегут с запада. Те, кто относится к числу его детей, прибегут, а те, кто не принадлежат ему, убегут. Те, кто принадлежат ему, прибегут, когда услышат этот рык, когда он начнет потрясать небеса и землю. Моя подруга Бобби Хьюстон всегда говорит, что Божий шепот стал криком. Когда я говорила о ней в 2009-м и прочла эту брошюру, я увидела в этом действие Бога. Шепот Бога стал провозглашением. Он стал криком. Читая ее, я сказала сама себе. Я услышала в своем духе. Коллективный крик становится рыком. Ни у одного отдельного человека в теле Христовом нет такой способности. Это коллективный звук сынов и дочерей Божьих, его детей. В Евангелии от Матфея 10:27 говорится: «Что я шепчу вам на ухо, кричите с крыш так, чтобы все слышали». Бог поднимает шепот до уровня провозглашения. Когда Бог начинает шептать, у нас есть привилегия возвещать это. В книге Иисуса Навина 6:9 сказано: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и не шепчитесь до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Мы живем в опасные времена, и поэтому своевременность становится крайне важной. Бог блокирует определенные вещи в этом мире, в нашей жизни и в духе. И блокируя эти вещи, Он говорит: «Никаких разговоров, никаких слов, никаких восклицаний. Позвольте мне заблокировать все ненужное». Но когда это будет окружено, тогда Он скажет: «Воскликните», и тогда мы должны воскликнуть. У меня есть ощущение, что Бог действует на столь многих уровнях, что мы и представить себе не можем. Но когда Он скажет нам воскликнуть, перед нами встанут задачи, которые мы не сможем выполнить своими силами. Знаете, когда я думаю о таких вещах, как сексуальная работорговля, простите, но это настоящая война, и это ужасно. Из-за того, что этому уделяется столько внимания, ситуация стала еще хуже, потому что эти люди еще глубже ушли в подполье, стали действовать еще более скрытно. Но знаете что? Бог все об этом знает. Он возгремит с небес, и его народ будет участвовать в этом. Господь сокрушит и разрушит такие вещи, которые сами мы победить не способны. Но это произойдет, когда мы начнем молиться. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И когда это произойдет, царство смерти и разрушения будет уничтожено. Также Писание говорит: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, кричит от боли». Мы уже знаем, что кричать от боли — это не решение. Многие женщины кричат от боли, но

0: Давайте сделаем так, чтобы из этой боли родилась жизнь, чтобы эти муки не прошли зря. Давайте объединимся ради блага других, избавимся от предрассудков и всего прочего. Я на самом деле верю, что мы можем возвещать то, что говорит Уинстон Черчилль. Он сказал: «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва». «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва». Знаете что? Мы не лев, но Иисус — лев. А нам выпало возвещать то, что возвещает Его голос и Его рык. Мы не можем молчать, в то время как такое количество людей лишены голоса. И мы не можем молчать, когда Бог ясно показывает, что Ему нужны наши молитвы. Ему нужен наш голос. В книге Екклесиаста 4:12 сказано: «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Это удивительно, но львицы рычат, когда собираются в группу из трех. Бог говорит нам то же самое. Иисус обещал, где двое или трое. Двое или трое. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Я посреди них. Я хочу верить, что от нитки, скрученной втрое, мы перейдем к нитке, скрученной в 30. В 300, в 3000, в 30 тысяч, в 300 тысяч, что мы будем увеличивать эти нитки, скрученные втрое. Это можно сделать, позвонив по телефону. Вы можете собираться вместе и молиться, но мы не только молимся втроем. Сама наша молитва должна быть тройной. Как сказано в Библии: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Также Писание говорит: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь». Наши молитвы должны быть мотивированы тремя этими существенными факторами. Бог хочет от нас страстных, разумных, целенаправленных молитв, а не просто таких. «Ну, я должна молиться, я же христианка». Это должны быть стратегические, полные святой страсти молитвы, в которых заключена Божья цель. Заканчивая книгу, я нашла вот эту цитату Перси Биши Шелли. Вот она. «Поднимитесь, словно львы после дремоты, в непреодолимом числе. Стряхните свои цепи на землю, словно росу, которыми вы были скованы, когда спали». Вас много, а их мало. Тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с врагом. Мне очень понравилось, как пару недель назад пастор проповедовал на тему «Открой его глаза, чтобы он увидел, что тех, кто с нами, больше тех, кто с ними». Если мы на самом деле это увидим, то будем молиться сильными молитвами. Я прошу вас прямо сейчас поднять руки, и я помолюсь. Боже, я прошу, чтобы Ты направлял мои молитвы. Боже, я хочу быть женщиной, которая молится с целью, которая молится со страстью, которая молится разумно и со стратегией. Боже, мне необходима мудрость небес, и поэтому мне необходимы уши, которые слышат, и глаза, которые видят, что делают небеса. Отец, я молюсь, чтобы при звуке моего голоса Ты помазал каждую женщину и привел в ее жизнь других женщин, чтобы они стали в ее жизни ниткой, скрученной втрое. Чтобы они вместе молились, и чтобы происходило приумножение, чтобы каждая не была сама по себе, чтобы это была не двойная, а тройная нить, Отец. Отец, я прошу о приумножении молитвы. Я молюсь о бесстрашной, сконцентрированной молитве. Я прошу, Отец, чтобы Ты дал нам силу идти в те места, куда мы боимся идти. Отец, мы делаем выбор быть удивленными и изумленными бременем, возложенным на нас. Господь, мы хотим быть сильными женщинами, которые собираются вместе во благо и представляют собой никогда невиданную силу. Отец, мы не относимся к этому моменту времени легкомысленно. И мы отдаем все в Твои руки, чтобы это исполнилось в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
0: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
1: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Oh, this is how I fight my battles.
1: Praise and worship. Hey.
0: This is how I fight my battles.
1: Oh, yeah, yeah.
2: That's what we're doing tonight.

В этом спецвыпуске программы «Место встречи Иерусалим». Посещение Арсенальной горы в годовщину одного из самых жестоких сражений шестидневной войны. Рассказ одного из руководителей мемориала Ammunition Hill, чей отец погиб здесь в бою. Трампу предстоят нелегкие решения по поводу войны с Ираном. И еще, Хизбалла требует вывода израильских войск из Южного Ливана. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», я Крис Митчелл. Сейчас израильтяне отмечают годовщину шестидневной войны 1967 года, когда Израиль сражался с Египтом, Сирией и Иорданией и захватил территории, известные как Западный берег, Газа, Синайский полуостров, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Сегодня мы рассмотрим одну из ключевых битв той войны – битву за Арсенальную гору. И поговорим с человеком, жизнь которого навсегда изменилась в тот день. Но вначале сводка свежих новостей. Соглашение о перемирии, призванное положить конец боевым действиям между Израилем и Хизбаллой, под угрозой. Лидер Хизбаллы Наим Касем отверг его и отказался вывести боевиков из Южного Ливана. Ответ Касема был крайне категоричным. Капитуляция, поражение и достижение целей врагом звучит как мечта сатаны попасть в рай. Он заявил, что Хизбалла продолжит конфликт с Израилем. Пока продолжится оккупация, сопротивление продолжится. В четверг в результате обстрела противотанковой ракетой на юге Ливана погиб израильский офицер. Израиль ответил авиаударами и артиллерийским обстрелом по позициям Хизбаллы. Европейский Союз пообещал выделить 10 миллионов евро ливанской армии. И, как написала у себя в Твиттере Кая Калас, перемирие между Израилем и Ливаном даст шанс предотвратить возобновление полномасштабных боевых действий. Президент Ливана охарактеризовал это предложение как последний шанс достичь перемирия. Несмотря на заявление Хизбаллы, Трамп настаивает на том, что переговоры продолжаются. Они позвонили нам и сказали, давайте остановимся. Переговоры о прекращении огня в Ливане связаны с переговорами с Ираном. Президент выступил с предупреждением Тегерану, заявив, что нападение на американских военных вызовет ответ со стороны Соединенных Штатов. Если бы пострадали американские солдаты, я бы действовал немедленно. Когда его спросили о текущих переговорах, Трамп ответил: «Главное условие соглашения в том, что у них не должно быть ядерного оружия». Президент также сгладил озабоченность по поводу запасов обогащенного урана у Ирана. «Мы могли бы заполучить его прямо сейчас, но в этом нет никакого смысла. Он погребен». Между тем, в заявлении, приписываемом аятолле Моджтабе Хаминеи, утверждается, что США и Израиль получили решающий удар в ходе конфликта и теперь глубоко унижены. Несмотря на это, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран до конца недели дал ответ на предложение в надежде на то, что на следующей неделе в Женеве состоится церемония подписания. Посольство США в Иерусалиме предупреждает американских граждан, что обстановка остается нестабильной и может резко измениться в случае возобновления боевых действий. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Сегодня мы на месте битвы за Арсенальную гору. Мы поговорим с человеком, чья жизнь навсегда изменилась после нее. То, что произошло, открыло израильтянам путь к захвату старого города Иерусалима. Покойный Скотт Росс беседовал с подполковником из 55-й бригады того самого подразделения, которое ранним утром 5 июня 1967 года отправилось отбивать этот холм у иорданцев. 55-я парашютно-десантная бригада и сегодня остается резервным подразделением, как и во время битвы за Иерусалим в 1967-м. Мы часть 98-й дивизии, это как 101-я дивизия ВДВ США.
Подполковник Аншел Пфефер командует 28-м резервным батальоном 55-й бригады. Мы выполняем самые опасные и сложные миссии в Цахале. Как десантники, мы следуем своему кодексу – бесшумно передвигаться ночью, а затем наносить удары по противнику, где бы он ни находился, не давая ему обнаружить нас. Пфефер в гражданской жизни один из руководителей компании, занимающейся высокими технологиями, провел Скотта Росса по окопам, где 50 лет назад солдаты батальона сражались за Иерусалим. На холме был бункер Иорданской полицейской академии, и именно полицейская академия была главной целью того сражения, прежде чем они двинулись дальше к старому городу. И это был второй день шестидневной войны. Да, второй день после прохождения полицейской академии они двинулись к тому, что сегодня называется Арсенальной горой. Сколько человек здесь сражалось? Почти 200 израильских солдат сражались здесь, и очень немногие остались в живых к концу битвы. Но ведь они не готовились к такой войне, не так ли? Они были очень разочарованы, что их не десантировали на египетский фронт. Затем это стало одним из важнейших сражений в истории Израиля. Битва здесь и в других частях Иерусалима велась в условиях, которые мы называем импровизированной войной. Трудно представить, как солдатам, несущим винтовки, гранаты и другое снаряжение, удавалось протискиваться через узкие окопы для того, чтобы вступить в бой с противником? Да, это очень хороший вопрос. К сожалению, многим из них приходилось карабкаться наверх, и молодые солдаты говорили своим командирам: «Я прикрою вас сверху пулеметом, а вы пока спускаетесь в окоп». И каждый раз, когда они продвигались, если пулеметчика ранили, следующий парень поднимался и прикрывал движение. И так им удавалось продвигаться вперед. Раненых оттаскивали, а врачи следовали за ними. Я стою здесь, как американец, и вспоминаю нашу историю. Войну за независимость, гражданскую войну. Это было сотни лет назад, но то, что происходит здесь, было 50 лет назад. Я не хочу преувеличивать, да и как можно. Но это священная земля. Как вы считаете? Да, это так. Это земля святая, поскольку здесь погибли наши друзья, наши товарищи. И мы чтим это место. Как видите, оно стало национальным мемориалом. Стоя рядом с бронетранспортером, который вломился в старый город через львиные ворота, подполковник сказал, что для него большая честь продолжать дело предшественников. Вы разговаривали об этом с кем-нибудь из тех, кто участвовал в боевых действиях? Каждый год мы встречаемся с нашими предшественниками. Мы также вспоминаем павших и говорим о них. Это очень важная часть нашего наследия. Что побудило этих людей отдать свои жизни? Они сражались плечом к плечу со своими друзьями, с братьями по оружию. И это давало силу подниматься навстречу вражескому огню и наступать. Главная цель – завоевание Иерусалима. Это было важно, но в момент боя ты воюешь ради твоих друзей. У ваших солдат сегодня такая же мотивация? Сегодняшние молодые солдаты по своему профессионализму и ценностям ничем не уступают тем, кто был тогда. Под командованием Пфефера примерно 700 резервистов. Он рассказал мне, как уроки войны важны для современных солдат. Как прошлое повлияло на подготовку нынешних солдат. Битва за Иерусалим 1967 года была одной из первых в условиях городских боев. Сегодня, как в Цахале, так и в армии США и любой другой западной армии, в гражданских и городских условиях стала наиболее распространенной частью войны. И мы этому учимся. Даже сегодня вас окружают люди, которые хотят вас уничтожить, истребить, стереть с лица земли. Ваше существование ставится под сомнение. Вы постоянно обороняетесь?

историю своей семьи и о том, как она связана со сражением за Арсенальную гору. Я здесь, на Арсенальной горе, вместе с Алоном Вальдом. Вы являетесь директором по оперативной деятельности. Это место имеет для вас особенное значение. Расскажите нам. Мы стоим в самом сердце поля битвы, точно так же, как и 58 лет назад, когда здесь сражался мой отец. Он был резервистом 55-й бригады. Он был любовью всей жизни моей матери и отцом 10-месячного сына, когда принял судьбоносное решение присоединиться к 55-й бригаде в качестве резервиста. Вам было 10 месяцев? Да, 10 месяцев. Отца убили буквально в 56 метрах от офиса United Иерусалим, где он работал каждый день. Я верю, его наследие никогда не будет восприниматься как должное. Что это значило для вас в детстве, когда вы узнали о его истории? Я был единственным ребенком в классе, у которого не было отца. Я завидовал каждому из своих одноклассников. Каждые 2 месяца кто-нибудь из них приходил похвастаться, и я всегда завидовал им, потому что мой отец оставил меня ради Израиля, ради Иерусалима, ради своих товарищей. Я не понимал. Каждый день памяти, каждый день независимости, каждый день Иерусалима все говорили, его отец был храбрым, он освободил Иерусалим. Я злился. Мы не воспитываем наших детей, молодежь, чтобы они становились мучениками. И я хотел ответов. Я хотел знать, что он любил меня. Что вы сейчас чувствуете, когда произошла эта перемена в вашем сердце? В конце концов, после того, как я задал все те сложные, эгоистичные вопросы, которые мне, как израильскому мальчику, приходилось задавать, я получил ответы. Я хотел знать, что он любил меня. Я хотел знать, что у него не было выбора. Я очень горжусь им. Я знаю путь, который привел его к смерти. Я знаю, что он в последний раз обнял меня, отдал дедушке и сказал: «Береги моего сына». Тогда он был абсолютно убежден, что спасает мне жизнь. Никто не мог заменить его. И наследие, которое он оставил для меня, заключалось в том, что он был отцом, членом семьи, гражданским человеком. Он часть истории Израиля. Я горжусь им и простил его много лет назад. Он участвовал в одном из решающих сражений за всю историю Израиля. Да, это очень известное поле битвы, это известная битва, ее считают решающим сражением, которое открыло путь к воссоединению Иерусалима. 5 июня 1967 года. Глухая ночь. 120 десантников ворвались в эту крепость, защищавшую Иерусалим с севера, в ходе того, что стало одной из самых страшных битв, без артподдержки и без поддержки с воздуха. В 6:30 утра взошло солнце. Они поняли, что одержали победу, и благодаря их достижениям правительство Израиля воспользовалось моментом, чтобы противостоять СССР, США, ООН и сотням мусульман по всему миру и направило одного командира взвода, чтобы взорвать львиные ворота, а остальное история. Как вы продолжаете дело отца? Он был резервистом, и 1% жизни он провел в роли воина. А как же остальные 99% его жизни? Я знаю, как он погиб. Мне это показывали снова и снова. Я знаю, что он был храбрым. Но каким он был как? Плотник, отец, муж, лидер, спортсмен. Я хочу, чтобы вы это знали. Его друзья, моя мать, дали мне все, что мне было нужно. Из их рассказов я сложил пазл об отце, которого я не знал и по которому скучал всю жизнь. Так что его наследие – это образ армейского капитана и десантника, и то, что он вырос в Израиле, был частью провозглашения независимости Израиля, сражался за нашу свободу – это его наследство для меня. Последний вопрос – как вы используете свою роль, чтобы научить следующее поколение продолжать его дело? Раньше это было просто место на поле боя, но теперь я понимаю, что у него огромная образовательная ценность. Я хочу, чтобы это место не утратило своего значения. Я хочу, чтобы люди приходили сюда и осознавали. Они могут впитать в себя ценности, за которые мы все выступаем, и приносить пользу без сражений. Вдохновлять. Что такое общий знаменатель основных ценностей? Вернитесь домой, кем бы вы ни были, и скажите: «Я могу делать то же самое и могу быть
Таким же я могу вдохновлять других, если Бог бросает мне вызов в работе, в вере.

0: Я верю в себя и могу изменить мир к лучшему там, где я нахожусь. Далее в программе. Продолжение интервью с Алоном Вальдом из Национального мемориала Амунишен Хилл. Алон, мы находимся на священной земле. Расскажите об этих двух машинах. О танке и бронетранспортере. Мы в полной безопасности. Это американский танк «Шерман», один из двух, которые действительно сражались здесь, а это бронетранспортер полковника Мотогура, который первым въехал во Львиные ворота. Это история, ведь именно Мотогур сказал: «Храмовая гора наша». Да, все, кто это услышал, вздрогнули. Да. Мы стоим на священной земле. Здесь погибли 36 человек. Да. Защита Иерусалима и освобождение Иерусалима. Что дальше? Они даже не подозревали, что им предстоит это сделать. Им нужно было лишь защитить израильтян, покидавших Иерусалим. Понимаете, это все те основные ценности, которые мы отстаиваем. И наша миссия заключалась в том, чтобы перенести внимание со смерти на то, что имеет смысл для будущих поколений. Потому что, если провести аналогию с этими окопами, внутри них чувствуешь себя в полной безопасности. Но нельзя жить, глядя на свои проблемы, как лошадь в шорах, которая чувствует себя в безопасности, но ничего не видит. Мы используем это. Мы буквально выпрыгиваем из окопов. То есть это аналогия, которой вы делитесь с молодым поколением. Да, и в течение многих лет до того, как мы взяли на себя руководство, история Арсенальной горы использовалась лишь для того, чтобы понять, кто с кем сражался, кто бросился на гранату, кто лишился руки. Но нельзя смотреть на эту историю только через прицел винтовки. Поэтому сейчас мы привозим сюда детей и ставим перед ними задачи по выживанию, позволяя им проявить смелость, работать вместе, вести за собой других. Неважно, какой путь вы выберете. В жизни будет момент выбора, да? Как использовать мудрость, друзей, общество, веру, чтобы выбрать свой путь? Вот такая аналогия, и мы используем ее. Благодаря этому количество посетителей у нас увеличилось втрое. Это подобно школе жизни. Да? Что вы советуете им делать, когда они возвращаются домой? На этом история не заканчивается. Я вырос без отца, я не мог его обнять, когда он возвращался с работы, и посидеть с ним на диване. Я не мог запрыгнуть ему на колени. Я не мог с ним спорить, бунтовать против него, выпрашивать ключи от машины. Все эти вещи, которые мои одноклассники считали само собой разумеющимися, не были частью моей жизни. Поэтому я никогда не принимаю вещи как должны. Вот почему я говорю этим детям. Вернувшись домой, цените свою маму, своего папу, своего дедушку, братьев и сестер. Обнимите их. Скажите им, что вы их любите. Вот как вы побеждаете в жизни. Они будут частью вас на протяжении всей вашей жизни, на всех ее перепутьях. И именно так я веду свою семью. У нас 7 детей, 4 моей жены и 3 моих. Я усыновил 4 детей, которые стали моими, потому что быть отцом – это миссия. И эти дети возвращаются домой, обнимают своих родных и смотрят на жизнь по-другому. Алон, просто потрясающе. Ты используешь поле битвы для того, чтобы давать жизненные уроки и воспитывать новое поколение. Я всегда говорю, что не могу воскресить отца, но они могут понять смысл его жертвы. Да. Это поразительно, но стали приезжать иорданцы. Люди, не являющиеся евреями, начали понимать, кто мы. Что мы представляем собой как народ. Что означает война в Израиле. Какую роль играем мы все? Отличная работа, Алон. Спасибо, все самое трудное позади. Я лишь должен понять, каков мой путь. Какова в этом моя роль. Далее в программе. Надежда на будущее Израиля и значение оливковых деревьев. После того, как 23 года назад я был ранен во время теракта вместе со своим 3-летним сыном, мы пережили огромную травму. Дело было не только в физических ранах. На протяжении многих лет мы наблюдали, как травмы сказывались на всей моей семье. У меня возникла идея каким-то образом объединить образование и терапию, чтобы превратить боль, причиненную терроризмом, в чудеса. И поэтому я основал детский фонд «Шило, Израиль».
1: Травма – тяжелое бремя. Мы ищем способы впустить в жизнь хотя бы лучик надежды, чтобы найти возможность, даже посреди всего этого, создавать что-то новое, быть счастливым и двигаться вперед, к свету. Это очень большая школа. В ней учатся 600 девочек из 14 населенных пунктов. Этот район всегда страдал от терактов. Здесь нет ни одной девочки, которая не пострадала бы от террора. Мы задумались, как мы можем подарить им радость? Как помочь им научиться заботиться о себе? Благодаря этим занятиям они устанавливают связь с землей предков, выращивая растения. Мы изучаем тару. Это помогает им обрести уверенность в себе. Девочки видят, как растут их растения, видят плоды и чувствуют связь с этим местом, ведь это их земля. Ребенку трудно объяснить, что не так. Он просто не знает, как это сказать. А с помощью искусства он может выразить свои переживания.
0: У нас предусмотрено несколько уровней сложности. После базового мы переходим к лошади посложнее. Когда пациенты садятся на лошадь и начинают править ею, они испытывают чувство удовлетворения. Мы создали команду выездных психотерапевтов, которые посещают семьи и проводят так называемую семейную терапию. Тысячи семей были вырваны из привычной среды, разлучены, и наша задача — снова объединить их, превратить тьму в свет, а горечь — в радость. Алон. Спустя 5 лет после сражения некоторые из выживших и их жены приехали сюда. С какой целью? 182 семьи, 182 солдат, погибших при освобождении Иерусалима, решили прийти сюда и посадить 182 оливковых ветви. Это было сильное заявление. Эти деревья выросли и стали тем, чем они являются сейчас – садом на Арсенальной горе. В течение многих лет, десятилетий, никто не собирал их плоды. Раньше люди приходили и брали столько, сколько хотели. Но 6 лет назад, увидев, что во время ковида никто не приходит, мы решили воспользоваться моментом и начать собирать урожай с деревьев. Это стало частью традиции первоначального исцеления. Приезжают дети, приезжают семьи, потерявшие близких, приезжают освободители Иерусалима, солдаты, приезжают со всего Израиля, чтобы собирать урожай с этих деревьев. И каждый год мы получаем около 100 литров лучшего оливкового масла, выпущенного ограниченной серией. Для меня это значит много, это часть нашего будущего, а наше прошлое – это часть моей уверенности в том, что мы победим, потому что мы смотрим в будущее, а не только в прошлое. И с вашего позволения хочу подарить это вам. О, это честь для меня, спасибо. Это Израиль, это вера и это надежда. Это вселяет в вас надежду на будущее, конечно. Для наших детей это действительно непросто, нам приходится бороться, но мы боремся уже 59 или 78 лет. Мы по-прежнему надеемся на мир, мы по-прежнему верим, что у нас здесь есть будущее. Просто другой стороне нужно принять такое же решение. Да. Я хочу отметить, что половина моих сотрудников – арабы из Восточного Иерусалима. Мы прекрасно ладим друг с другом, да, мы делимся хлебом. Но мы должны быть сильными. Что-нибудь в заключение, Алон. Мы живем в Иерусалиме уже 4000 лет. У нас по-прежнему есть наследие, которому мы должны следовать. Просто выбери правильный путь, и ты сможешь творить чудеса. Алон, спасибо за вашу историю. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что были с нами в этом спецвыпуске программы «Место встречи Иерусалим» здесь, на Арсенальной горе, где произошла одна из самых важных битв в истории Израиля. Пожалуйста, продолжайте молиться за мир для Иерусалима и спасение Израиля. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа перевела

0: произведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
1: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать.

записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил: «Что произошло?» Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной, и куда мы направлялись. Оператор сказал: «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос: «Просто назови мне факты». Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить: вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас.
Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили: «Ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим». Некоторое время назад он случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал: «Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня. Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте». Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала: «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать: «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал: «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело – верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал: «Долготой дней ты насытишь меня». Мои дети неправильно поступают.
Но ты сказал, «Я и мой дом будут служить Господу». Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах. Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет. Или «Я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр». Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог недвижим фактами. У Него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал, «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы». Прекратите ограничивать Бога, будьте смелыми и верьте. Факты могут говорить, что это тянется слишком долго, мечта никогда не осуществится, проблема не решится, слишком поздно. Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал, «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал, «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение, она мертва. Иисус мог подумать, «О, нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете, и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как и Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким, «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется, мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас, это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете, но Бог говорит, «Я восстанавливаю твое здоровье, я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить, вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его, это прямо перед вами.
Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением. Факты могут говорить, вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты, но вера говорит, что благословение Божье

упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит, вы достигли своих пределов. Вы не талантливы, вы не привлекательны, вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь, не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно. Другой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, 17 главе, говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал, «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала, «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть, это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал, «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала, «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план, то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода, благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации. На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят, слишком плохо, просто научись жить с этим. Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас, ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать, «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали».
Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божье благословение.

Благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства. Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде. На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное — это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы и вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать,
Когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас, но не забывайте, что Всевышний Бог за вас. Факты не остановят его, экономика не останавливает его, медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в Гленроузе, штат Техас. Сегодня мы поговорим о воде. Насколько она важна для нас? Прослеживается ли в воде особенный дизайн? Помню, как летом, еще перед тем, как я стал подростком, я работал вместе со своим отцом на полях центрального Техаса. Я помню, как длительное время я ничего не ел и не пил, пытаясь быть настоящим мужчиной, понимаете? Наконец, где-то в полдень, я сказал своему отцу: «Я очень хочу пить». Он ответил: «Хорошо, выпей воды». И мы держали ее в примитивном термосе, чтобы она была холодной. Я сказал: «Нет, я хочу, чего-то настоящего, Кока-Колу, например». И отец ответил: «Сын, лучше воды ничего нет». Я ему: «Да нет, я подожду». Мне пришлось ждать несколько часов, чтобы закончить всю работу, и когда мы приехали на заправочную станцию, отец купил мне хорошую холодную Кока-Колу. Но сейчас я вот что скажу вам. Мой отец был прав. Никакой напиток в мире не сравнится с водой. Почему? И я не предлагаю вам какую-то особенную воду. Я просто хочу поделиться с вами серией деталей, которые, я надеюсь, изменят вашу жизнь. Они изменили мою. Как видите, я поднял бокал воды, а вот этот пустой. Когда я переливаю из одного в другой, происходит ли что-нибудь особенное? Да, происходит. Недавно в технической монограмме я прочитал статью одного из издателей журнала о природе. Он написал о воде, описав ее как самую уникальную из всех средств. Он утверждал, что каждую миллиардную долю секунды водород и кислород в воде распадаются и преобразовываются. Можете себе представить, если вы хорошо присмотрелись к воде, которую я переливаю, вы заметите, что в ней как будто бы спиральный механизм или даже целая система волнообразных спиральных движений. Она просто вся сразу не выливается. Она ведет себя очень особенно. Вода жизненно необходимо. Фактически, как недавно было опубликовано в журнале Scientific American, вода составляет 71% веса всей нашей с вами системы, нашего тела. Таким образом, большинство из того, что в нас — это вода. В той же статье было написано о чудотворности воды. Ведь каждая клетка в большинстве своем состоит из воды. ДНК также пропитана водою. Благодаря своим особенным взаимоотношениям с органическими материалами, вода является составной частью всего происходящего в них. Без нее это было бы невозможно. Давайте поговорим об особенностях воды. Их очень много. Это фотография первой гиперборической биосферы нашего мира. Мы показали еще ее более 5 лет назад. На этой фотографии вы видите, как я стою перед этой биосферой. Я читаю лекцию группе студентов. Если хорошо присмотреться, можно различить вот эти медные катушки. И мы на самом деле привели в движение эту электромагническую систему. Это осциллоскоп, следящий за вибрационным циклом всей системы. В эту биосферу мы также поместили и живые организмы. И результаты оказались феноменальными. К сожалению, на этой фотографии не показан огромный аквариум. От одного конца биосферы до другого этот аквариум был 1,3 метра. И в этот аквариум мы поселили рыбу паку пиранья. Начали мы с небольшого аквариума в 39 литров, но они начали феноменально расти, находясь всего в 1,5 метрах от биосферы. Тогда один из сотрудников сказал: «Здесь что-то не то происходит». И он специализировался в разведении этой рыбы. Они действительно стали просто большими.
Ведь в других местностях мы также наблюдаем за целыми группами этой рыбы. За 5 лет эта рыба должна была увеличиваться всего лишь на 15 или 17 сантиметров. Но та, которая жила рядом с биосферой, не была 15 или 17 сантиметров, она была 60 сантиметров длиной, и вес у нее был 8,5 килограммов. Она была просто огромная, в 3 или 4 раза больше, чем должна быть в обычной среде. На этой стадии развития эти рыбы могут стать такими большими, но для этого требуется очень много времени. А эта рыбина стала такой большой, что хвост достигал от одной стенки аквариума до другой. Что-то здесь не так. Чуть меньше, чем 1,5 года назад, мы поместили в этот аквариум небольшую рыбу чистых вод пикастов.

Тастомус. В это время ее длина должна была быть не более чем 9-10 сантиметров. Но она выросла и стала целых 33 сантиметра длиной. Мы наблюдаем за этим видом рыбы и в других аквариумах. 7- или 8-летние из них всего лишь 15 или 20 сантиметров длиной, а этот приятель за год и 4 месяца достиг длины 33 сантиметра. Здесь происходит что-то необычное. В системе дизайна вода — самый главный компонент всего того, что Бог сотворил. Таким образом, давайте подробнее рассмотрим строение и природу воды. Во-первых, вода всегда в движении, даже если этого движения и не видно. Как я уже упомянул, каждую миллиардную долю секунды разрывается связь между водородом и кислородом, что вызывает их полное преобразование. Вода выполняет очень особенную роль. Во время проведения настоящих научных исследований всегда указывается особенная природа воды. Конечно же, в бытие подчеркивается, над водами носился дух Бога. Каждое движение воды стимулируется очень особенным путем. И я собираюсь подробнее это рассмотреть. В соответствии с недавней работой, опубликованной в Кембридже, космос очень хорошо приспособлен для нашего существования. Отпечаток дизайна можно заметить по всей Вселенной. И это технические ссылки. Космос так хорошо соответствует существованию биологической жизни на Земле благодаря просто феноменальной теплоемкости воды. Вода чрезвычайно важна в этом смысле. Согласно этой технической монограмме, физические и химические свойства фундаментальных составных частей клетки подтверждают, что существование клетки и жизни, основанной на углероде и воде, критически зависит от целого ряда удивительных адаптаций и свойств множества жизненно важных компонентов. В этом строении совершенно исключена хоть какая-нибудь возможность случая. Давайте подробнее рассмотрим воду. Ведь с виду это просто естественная, обычная субстанция, обычная материя. Ну что ж, так оно и есть. Но у нее очень специфическое предназначение. По своей структуре вода состоит из одного атома кислорода и двух атомов водорода. Они хотят объединиться в специальную форму под углом 109 градусов. Однако, из-за целого ряда электронов в кислороде и молекулах воды, эти уединенные пары электронов находятся вот здесь. В этом месте соединяется и водород. Таким образом, вода формирует четырехгранную структуру, которая похожа на пирамиду. Но поскольку элемент этих уединенных пар электронов немного выходит за ее рамки, и из-за веса самих атомов водорода она сдвигается к углу в 104,5 градуса. Возможно, это нагромождение информации, и вам это не интересно, но это очень важно. Позвольте мне вкратце повторить, что я только что сказал. Из-за этих отдельных пар связи углерода с кислородом в этой четырехугольной структуре, которая похожа на пирамиду, из-за дополнительного веса водорода угол соединения получается не 109 градусов, а 104,5 градуса. Таким образом, каждый раз, когда вода льется свободно, свободной спиралью, и происходит изменение в обтекаемой основе, и происходит изменение в теплоемкости воды из-за того, что температура воздуха вокруг немного отличается. Другими словами, постоянное изменение температуры всего лишь за долю секунды. И это растягивает всю структуру, молекулярную структуру, до соединения в 109 градусов. И потом
опять до 104,5 градуса. Таким образом,

Состав молекул в капле воды подхватывает дополнительно 3 электрона, но они не соединяются внутри этой молекулы. Фактически, они просто заряжают эти капельки. Таким образом, если вода льется

информации. Все это было описано в технической литературе. А я просто неофициально поделился с вами. Я знаю, что, может быть, утомил вас. Давайте поговорим о гидрологическом цикле. Мы все знаем, что он включает в себя и лед, и обычную воду, и газ. Скажем, осадки выпадают в океан, потом испаряются, а затем тучи выливают эту воду обратно на землю. Определенное количество воды просачивается в землю, остальная ее часть опять испаряется, чтобы позже опять возвратиться сюда же. В то же время у нас есть и подземные воды, и это естественный гидрологический цикл, о котором мы все хорошо знаем. Но в начальной структуре воды происходило что-то особенное. Я имею в виду, что в оригинальном, изначальном дизайне воды происходило что-то особенное. Так сама по себе вода прекрасна, она ведет себя прекрасно. Но в наших современных условиях она просто утратила свою энергию. Ведь больше она не течет свободно. Помните, я говорил вам об этих капельках, которые свободно переливались одна в другую? Этот свободный поток напоминает спираль, когда я переливал из одного стакана в другой. Но когда эта спираль сгофрирована, когда что-то мешает переливанию, тогда у этой воды нет никакой энергии. Эта энергия растворяется прямо в этих же капельках. И это проблема для нас. Если в ней нет никакой энергии, наши тела также не могут подкрепиться энергией. И это современная социальная и экономическая проблема всего нашего земного шара, которую необходимо решить. Вода должна опять наполняться энергией. Но как же это сделать? Очень внимательно послушайте информацию, которую я узнал и которая потрясла меня. Как мы знаем, в первоначальном дизайне Земли, Земля была защищена небесным сводом. Он был очень тонкой кристальной формы, приблизительно 10 миль над землей, примерно 15 километров. Как же это возможно? На иврите он назывался ракия, что означает природный хрусталик. И в лаборатории под относительно низким давлением был сформирован так называемый I-7. И в хрустальном контексте это I-6, но I-7 более объемный и более твердый, как оболочка. Технически это водород, который соединен в специальной кристаллической металлической форме. Таким образом, это как раз то, что и нужно. Так как же в природе заряжается вода? Позвольте мне вот что вам описать. Летом в Техасе мы поливаем свои газоны столько раз, сколько нам позволено это делать, чтобы не стратить всю воду. И чтобы сохранить наши газоны зелеными, необходимо довольно много воды. Мы поливаем их очень часто. Поливаем 2-3 раза в неделю, и они едва дышат, потому что настолько жарко. Но только одна хорошая гроза, и утром газон зазеленел. Почему? В Западном Техасе я читал о воде целую лекцию. Один человек пригласил меня на обед, чтобы задать мне какой-то вопрос. Я сказал, хорошо, все остальные будут обедать, я присоединюсь к вам, мы поговорим. Ну что ж, мы пошли вместе в ресторан, и он сказал мне, я хочу объяснить, почему я хочу с вами поговорить. Он сказал, вы говорите, что вода, которая падает во время грозы, обладает энергией. И это решает важную проблему. Поскольку я фермер, меня это интересует давным-давно. Он сказал, здесь у себя, в Западном Техасе, мы копаем колодцы, и в них хорошая холодная вода, мы наполняем ею металлические резервуары в цистерны. И он сказал, что и коровы, и лошади всегда пьют из них воду. Но после грозы животные предпочитают пить дождевую воду из каких-то мутных луж или из своих же следов.
После грозы они как будто забывают об этой чистой воде в этих огромных цистернах.

цистернах, которую мы добыли для них из-под земли. И он говорит, интересно, почему эти животные предпочитают дождевую, грязную воду чистой воде из цистерн? Видите ли, довольно часто животные намного чувствительнее, чем мы с вами. Поэтому они предпочитают воду, которая заряжена энергией. Почему же дождевая вода наполнена энергией? Как это происходит? Смотрите внимательно. Вот что происходит при обычной грозе. Вода сначала испаряется по спирали, и затем опять по спирали выпадает на землю, то есть она спокойно падает. И если температура хоть немного изменяется, скажем, на 0,1 градуса, этот четырехугольник растягивается до 109 градусов и затем опять возвращается к 104,5 градусов. И поскольку это вибрирующий процесс, он вбирает в себя и всю дополнительную энергию свободных электронов. Таким образом, вскоре мы замечаем, что гроза поднимается все выше и выше, и поскольку она содержит в себе как положительные, так и отрицательные разряды, появляется молния. Но это неправда, что молния заряжает эту тучу. На самом деле вода заряжается во время всего процесса в целом. Испарение, свободного выпадения и опять испарение и свободного выпадения. Это уникальная связь, вибрирующая назад и вперед, и это как раз и наполняет энергией эту тучу. В этой связи одни мои друзья провели целую серию экспериментов, ведь вода, заряженная энергией, избавляет человеческие клетки от ядовитых свойств. Вот почему после 7 или 8 дней употребления этой воды наше тело выделяет определенный запах, ведь оно избавляется от ядов. Если этой водой наполнить аквариум, его почти не нужно чистить. Мои друзья подтвердили это на эксперименте, и рыба в нем живет намного дольше, ведь я недавно описал, что произошло в аквариуме, который находился рядом с биосферой. Присутствие бактерий в воде резко сокращается. Анаэробическая бактерия очень вредная. К тому же от нее очень тяжело избавиться. Мои друзья вылили несколько галлонов воды, заряженной энергией, в очень болотистый колодец в одном дворе в университете. В нем было столько много бактерий, что он был совсем непригоден для питья. А эта вода, заряженная энергией, всего лишь за одну ночь очистила этот колодец настолько, что его опять все начали использовать. Теперь уже неудивительно, почему у нас столько разных медицинских проблем, которых раньше никогда не было на планете Земля. Ведь теперь электромагнитное поле намного меньше, чем раньше, и как раз оно очень важно для того, чтобы заряжать нашу воду. Поэтому и развелось столько бактерий. Для них просто большой праздник сейчас. Ведь если пить много воды, заряженной энергией, седые волосы начинают приобретать прежний естественный цвет. Как мы сами увидели, рыба увеличивается до огромных размеров. Кукуруза вырастает до 6 метров, и на ней много початков. Редиска вырастает такой большой, как дыня. Результаты феноменальны, но им не уступает то, что записано об ископаемых. Как мы знаем, перед потопом во время Ноя все было намного большим. Это значит, что в то время и вода была намного более заряженной энергией, чем сейчас. И какой формы была эта вода? Знаете, последние минуты нашей программы чрезвычайно важны. Итак, как показано в технической литературе, эта вода формируется в определенные формы, которые соединены вместе. Вот здесь она представлена в увеличенном кистевидном плане, а вот здесь, в плане, который сейчас развалины не вместе. Вы видите, вот это ориентированы, здесь 280 молекул, собраны в определенную форму заряженной энергией воды, ведь эта структура может либо увеличиваться, либо уменьшаться в зависимости от энергии. Молекулы этой воды могут накопляться и накопляться. Знаете, увидев это, я был изумлен. Несколько таких структур японской весенней воды, заряженной энергией, было сфотографировано и заморожено. Для меня
Эти формы совершенно изумительны по своей красоте. Вы, наверное, слышали о целебных свойствах источника в городе Лурде, Франция. Вода из него исцелила многих людей. Но изумительно то, что вдали от источника эта вода постепенно теряла все свои целебные свойства. И на этой фотографии вы видите ее структуру. Поразительно, не правда ли? Мы провели несколько опытов, чтобы понять, как заряжается вода в этом источнике. Меня изумило то, что она отзывалась на очень разные виды энергии. Например, на акустическую энергию. Знаете, я хотел сказать вам и хочу еще раз подчеркнуть, что мы разрушаем свои собственные тела. Ведь помните, что в соответствии с научным американцем, Scientific American, 71% нашего тела — это вода. Так что же происходит с этой водой при звуке музыки? Вот здесь у нас образцы дистиллированной воды перед и после того, как мы включили спокойную японскую мелодию. А вот эти неориентированные кисти образовались после проигрывания спокойной оркестровой симфонической музыки. После музыки они объединяются в целые структуры, которые легко различить. Между прочим, мне также посчастливилось увидеть очень специфическую кистевидную структуру после проигрывания рок-музыки. Она была совершенно искажена. А ведь сегодня у нас столько разных вещей, которые совсем не гармонируют с оригинальным дизайном Божьего сотворения. Симфоническая музыка очень благоприятна для нашего тела, и часто христианская симфоническая музыка, потому что эмоции совпадают с ней. Давайте-ка в эти последние минуты опять возвратимся к дизайну сотворения. Как сказано в Библии, вначале Бог сотворил небо и землю. Земля была пустынной, на ней не было ничего. Тьма скрывала океан, и над водами носился Дух Бога. Здесь представлена также и иллюстрация второго дня, когда был сотворен небесный свод. Должно быть, тогда в воде было столько энергии, что она прямо танцевала от радости. Она была благотворной и для растений, и для человека, и для животных, сотворенных в эту очень особенную неделю. Следовательно, я опять задам же тот же вопрос. Когда я переливаю воду из одного бокала в другой, происходит ли что-то особенное? Да, происходит. Потому что ее поток не ограничен никакими трубами. Я не против труб, но нам нужно ценить тот факт, что Бог сотворил воду для заряжения энергией. Трубы лишают ее этой возможности. Ведь вода заряжается только тогда, когда она свободно течет по разным естественным уклонам. Тогда пульсирующие электромагнитные поля высшей интенсивности заряжают ее своей энергией, которая передается и нам с вами. Иисус называл себя водой жизни. Ведь вода обладает очень особенной энергией. Она поднимает уровень нашего существования до квантовых размеров, увеличивая нашу собственную энергию. И вы видели синхронизацию кистевидных форм воды, когда они заряжаются симфонической музыкой и акустической энергией, заряжаются энергией пульсирующего электромагнитного поля. Иисус — это центр жизни. Пусть Он благословит вас своей энергией. Но сначала вам нужно Его узнать, вам нужно принять Его в свое сердце как Спасителя.

0: Ну уже, Мириам, поцелуй меня.
1: Ты прекратишь когда-нибудь? Отстань от меня.
0: Мириам!
1: Похоже, что у Лемеха сегодня отвратительное настроение. А ты как думала?
0: Пришло письмо из Капернаума от твоего брата.
1: От Ионы? 100 лет его не видела. Что он пишет?
0: Откуда я знаю? Симон книжник его получил. Тебе придется сходить к нему домой.
1: Даже не думай. На меня все будут пялиться в той части города.
0: С самого утра и пойдешь. Вдруг твой братец денежку прислал.
1: А тебе какая разница?
0: Ты мне должна.
1: Это ты мне должен жалование за месяц.
0: Я ничего не должен таким блудницам, как ты. А ты что уставилась?
1: У меня язык не поворачивается сказать, кто ты такой. Не отходи от меня.

0: Oh, may I...
1: Чем могу помочь?
2: Меня зовут Мариам. Мне сказали, что у вас есть письмо для меня от моего брата из Капернаума.
1: Я бы с радостью пригласил тебя зайти, но...
2: Не подобает грешнику входить в дом праведника.
1: Можешь обижаться, но я не собираюсь извиняться за то, что оберегаю свой дом от греха. Да, у меня действительно есть письмо для некой Мириам. Иона из Капернаума желает сообщить своей сестре Мириам в Иерусалиме, что... О, дорогая, что он при смерти. Еще говорится о том, что к тому времени, пока письмо дойдет, он уже, наверное, умрет. Женщина.
2: Он выслал деньги?
1: Нет. Они от меня. Здесь 10 серебряников. Они будут твоими, если пообещаешь начать новую жизнь.
2: Благодарю вас.
1: Ради бога, иди же. Таким, как ты, здесь лучше не показываться. Уходи!

0: Jonah.
1: Iona.
0: Jonah.
1: Iona.
2: How is he?
1: Как он?
2: It's the end.
1: Боюсь, он умирает.
2: Jonah.
1: Иона, послушай.
2: Listen to me. Jesus.
1: Иисус пришел в селение.
2: I'm going to take you.
1: Я отведу тебя к нему.
2: No.
1: Нет. Мне нельзя к Иисусу. Он вылечит тебя, если ты поверишь. Я видел, как он исцелял других. Не хочу, чтобы он меня видел. Я растратил свою жизнь на грехи. Я заслуживаю смерти. Он все еще жив. Давай, отнесем его к Иисусу. Но он умрет, как только мы его приподнимем.

0: Ты его видишь?
1: Нет, но я слышу его голос.
0: Дай мне посмотреть. Простите, пожалуйста. Извините. Мы несем тяжело больного. Ему нужно увидеть Иисуса. Все хотят увидеть Иисуса. Ждите своей очереди.

Не уподобляйтесь тем, кто внешне кажется праведным и чистым, но изнутри переполнен грехом и нечестивостью. Простите меня, Иисус, но у меня нет выбора.

0: опасные люди.
1: Твоя вера прекрасна.
0: Нет.
1: Успокойся. Я прощаю грехи твои.
0: Это уже богохульство. Никто, кроме Господа, не может простить грехи.
1: Почему мои слова так удивили тебя? Что для меня сложнее сказать? Прощаются твои грехи или сказать: встань, возьми свое ложе и иди?
0: Но я... Сложнее всего исцелить.
1: Правильно. Теперь, чтобы ты знал, я имею власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свое ложе и иди.

0: Он исцелен.
1: Смотрите, он встает. Чудо! Я прощен. Это для меня ценнее жизни.

0: Jonah.
1: Иона.
0: Samuel.
1: Самуил.
0: Thank you.
1: Спасибо тебе. Спасибо вам. Я ваш должник навеки. Ты куда собрался? В Иерусалим. Я должен найти свою сестру Мириам. Она должна узнать о деяниях Иисуса. Бог, помощь Иона. Это, наверное, Иисус и толпа его последователей. Они движутся в нашу сторону. Скажи, Матфей, что может быть прекраснее денег? В смысле, только полюбуйся, мы столько заработали. В смысле, украли. Да ладно, не будь ханжой. Что изменилось от того, что мы собрали немного денег и в свой карман? Все сборщики так делают, и ты так поступал, пока не превратился в святошу. Так неправильно. Нечестно. Если тебя они так донимают, займись другой работой. Точно. Меньше их, больше нас. Матфей, следуй за мной.

Ты не поверишь. Мне никогда еще так не везло. И Симон просто так тебе их отдал? Я пообещала начать новую жизнь. И я начну ее, Тамара. Как? Мой шанс навсегда покинуть это место. А как быть с Лемехом? Он тебя просто так не отпустит. А он и не узнает, пока сам не увидит. Я наняла человека, который мне покажет путь к городку далеко-далеко отсюда. 10 серебряников. Их как раз будет достаточно. Но, Мариам, Тамара, я так больше не могу жить. Меня раздирают стыд и чувство вины. Смерть Ионы заставила меня по-иному взглянуть на свою собственную жизнь. Я не хочу умереть блудницей. Я знаю, не будет мне прощения за грехи мои. Но, по крайней мере, можно хотя бы попытаться что-то изменить. Можно и мне с тобой? О, Тамара! Мириам. Собери свои.

0: вещи и приходи сюда ночью.
1: Послушайте меня, наконец. Мы знаем, знаем. Ты нам уже 100 раз говорил, что Иисус особенный, что мы должны Его услышать. Он вечером будет в моем доме. Как ваш друг, прошу вас, придите ко мне сегодня. Я устрою грандиозный пир. Хорошо, мы придем. Что я тебе говорил? Иисус хоть и кажется святым, но не брезгует трапезничать в доме сборщика налогов. Как он только может? Это вас удивляет? Говорю же вам, близится время, когда умершие встанут из могил. Эй, вы! Как же так, что учитель ваш ест вместе с грешниками и мытарями? Он ведь такой святой у вас! Поднимись, пожалуйста, и спроси его сам. Не ходи туда. Он умеет читать твои мысли. Он очень умный. Я его не боюсь. Ты задал очень важный вопрос. И я жду на него ответа. Доктор не посещает дома тех, кто здоров. Он ходит по домам больных. И что это значит? Я пришел, чтобы помочь грешникам покаяться. Но я не смогу делать так, если буду ходить только к праведным. Говорил тебе. Послушайте, было у одной женщины 10 серебряников. Однажды она заметила пропажу одного.

Однако затем нашла его, позвала всех своих друзей и соседей и устроила большой праздник. Бывает радость и у ангелов Господних, когда хотя бы один грешник покается.

0: Ты уверена, что проводник не подведет? Не подведет. Он не получит деньги, пока не объявится. Я не вижу его. Ты видишь? Давай уходить, пока лемех нас не хватился.
1: Минутку. Половину сейчас, половину по приезду. А остальные мне. Приятно было иметь с тобой дело.
0: Я хотела начать все сначала.
1: Какая же ты дура! Ты действительно думаешь, что сможешь бросить все?
0: Не слушай его. Мы сами доберемся.
1: Желаю найти идиота, который даст блудницам нормальную работу. Об этом не подумали, да? А есть что будете? А спать где?

0: Пойдем, Арям.
1: Иди, иди, если думаешь, что справишься. Правильно. Без меня ты никто. Попались.
2: Когда Матфей рассказывал нам о тебе, я не верил. И даже сейчас все кажется таким... Ты говоришь, учитель, что даже мы, сборщики налогов, дороги Господу? Как такое может быть? Жил-был пастух, у которого было 100 овец. Однажды он заметил, что одной не хватает. Так он оставил 99, чтобы найти одну.

Я безнадежен. Я не увижу больше света, а только темноту. Далеко от стада отбился этот агнец. Укажет ли пастух его путь ко мне? Даже если тучи мрачные небо застилают, заслоняя дорогу, даже когда ветер заглушает стоны страждущих, все же верой и любовью ведомый, я не успокоюсь, пока не найду утомленную, разбитую, одинокую и заблудшую. Радость переполняет ангелов небесных. Заблудшая овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока все потерянные не найдутся. Сколько я могу отворачиваться от него, от которого отбился? Слышит ли он меня, слышит ли мои мольбы? Но все же в глубине души теплится вера, надежда для меня. Держись! И вдруг из тумана и дождя я слышу тихий зов. Тот, кто отбился от 99. Теперь семья наша в сборе. Теперь здесь ангелы радуются. Потерянная овечка найдена. Потерянная овечка найдена. Теперь его любовь достигнет всех страждущих. Она не иссякнет, пока не найдутся все потерянные.

0: А когда овечка была найдена, он созвал своих друзей и воскликнул: «Возрадуйтесь со мной, ибо нашел я потерянную овцу». Говорю же вам, на небесах больше радости от одного покаявшегося грешника, нежели от 99 праведников. Я ухожу, Мириам. Я возвращаюсь в Капернаум.
1: Извини, что все получилось не так, как ты хотел.
0: Все еще впереди.
1: Иона, пожалуйста.
0: Если ты придешь к Иисусу, я уверен, Он поможет тебе, как помог мне.
1: Иона, никто мне не поможет.
0: Попробуй.
1: Я уже пробовала. 100 раз уже пыталась. Я не вырвусь отсюда никогда. Я этого не заслуживаю. Ступай, Иона. Ты не сможешь мне помочь. Иди.
0: Друзья мои, что вас привело в Иерусалим?
2: Рэбе
0: Иисус. Я слышал, он вернулся. Это правда, что о нем говорят? Что его следует опасаться? Я даже не знаю, что сказать о нем. Мы пришли за твоим советом. Он говорит, что имеет власть прощать грехи? Похоже на богохульство, я знаю, но есть также и положительные вещи, если говорить о нем. Мне трудно судить его, ведь я даже не видел его ни разу. Не пригласить ли вам его на ужин ко мне сегодня вечером?

0: Не могу больше. Не хочу больше так жить. Господи, если ты меня слышишь, позволь мне умереть.
1: Правду говорят о нем. Один вид его вызывает восхищение.

0: How? Как?
1: I...
0: Я...
1: I
0: Я знаю тебя. Тебе нельзя сюда входить.
2: Иисус!
3: Are you...
2: Ты...
3: Jesus.
2: Иисус! Иисус!

0: Если он такой святой, как о нем говорят, то он должен знать, что эта женщина грешница, ее следует осудить.
1: Симон, я расскажу тебе кое-что. У одного заимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50.
0: Продолжай.
1: Но так как они не имели чем заплатить, он простил их обоих. Скажи же, который из должников более возлюбит его?
0: Думаю, тот, которому больше простил.
1: Правильно. Видишь эту женщину? Когда я вошел в твой дом, ты мне не дал воды ноги обмыть, а она слезами облила мои ноги и волосами своими отерла. Ты не встретил меня с целованием, а она не перестает целовать мои ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие.
2: Спасибо тебе, Иисус.
1: Твоя вера спасла тебя. Иди с миром.

Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Хинконин. Я являюсь пастором русскоязычной церкви «Сила» в Хельсинки. И сегодня я в студии Live TV для того, чтобы делиться с вами своим посланием, которое Бог положил мне на сердце. И сегодня я хотел бы поделиться с вами очень важными мыслями, которые, я верю, смогут изменить состояние нашего сердца. И тема называется «Положение моего сердца перед Богом». Знаете, от состояния нашего сердца, в каком положении мое сердце перед Богом, от этого зависит все. То, куда мы однажды придем, где мы однажды окажемся, и сможет ли Бог работать с нами, все зависит от моего положения по отношению к Богу. Знаете, даже ученые доказали то, что уже в Библии давно сказано о том, что унылый дух сушит кости, когда состояние нашего сердца, оно в унынии, в каком-то негативе, неверии, то это даже негативно влияет на наше здоровье, на наш организм, на наш иммунитет, и люди от этого даже болеют. Но когда наше сердце пребывает на одной волне с Богом, в радости, в позитиве, в вере, то это является как лекарство для нашего организма. Об этом пишет Библия, и также уже ученые давно это доказали. И сегодня я бы хотел больше с вами поразмышлять о том, насколько важно иметь правильное отношение сердца по отношению Бога, потому что от этого зависит, сможет ли Бог совершать свою волю, свою работу, благословляет ли нас или же нет. И вот у меня есть один пример из Библии в Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. «Идя в Иерусалим, Он, то есть Иисус, проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойди,

идите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. И вот тут я бы хотел остановиться. Это был интересный вообще момент. И когда однажды читал это местописание, Дух Святой начал мне проговаривать. Дух Святой мне сказал: посмотри, это был уникальный шанс у этих людей встретиться с самим Богом лицо к лицу и задать Ему любые вопросы. Знаете, речь идет о прокаженных людях. Это были отверженные всеми люди. Они были несчастные люди. Они не знали, куда податься. И наверняка им вообще не хотелось жить. Это страшная болезнь. И помимо этого, постоянно терпеть отвержение, отвержение и отвержение. Даже наверняка они не чувствовали себя как люди. И они были наверняка разочарованы во всем. Разочарованы в Боге. Разочарованы в себе, может быть. И они себя чувствовали жертвой обстоятельств. И, возможно, у них были обиды на самого Бога. Почему именно я Бог? Почему не Он? Чем я хуже? Что я такого сделал, что именно я нахожусь в этом ужасном состоянии? И знаете, каждый из нас наверняка хотел бы однажды иметь такой шанс, чтобы Бог, сам Иисус, предстал бы пред тобой, и ты бы мог задать Ему любой вопрос. И знаете, несмотря на то, что у них было много вопросов к Богу, почему это случилось со мной? Почему, если ты любящий Бог, ты допустил так, что я оказался в такой ужасной, безвыходной ситуации? Но когда они оказываются перед Иисусом, это был единственный, уникальнейший шанс в их жизни быть рядом с Богом-творцом. И вместо того, чтобы вылить Иисусу свою боль, сказать: «Почему это так со мной произошло? Объясни нам, дай нам ответы на наши вопросы». И даже они не начинают просить Иисуса, чтобы Он их исцелил. И вот это меня больше всего удивило, что в такой глубокой нужде, в такой яме жизни, они даже не просят Иисуса, чтобы Он их вытащил оттуда. Но вместо этого они кричат: «Иисус, просто помилуй нас!» Они нуждались в милости Иисуса. И знаете, это такое глубокое смирение перед Богом. Это акт поклонения перед Богом. Несмотря на то, что у тебя у самого большая нужда, у тебя много вопросов, ты сам не понимаешь, почему так или иначе произошло в моей жизни. Но вместо того, чтобы ты просто требовал бы у Бога, чтобы Он тебе дал то или иное, или какие-то ответы, они просто говорят: «Помилуй меня, Боже! Помилуй меня, Господи! Больше всего, даже больше исцеления я нуждаюсь в Твоей милости, в Твоей благодати». И это то, что они сделали. И знаете, Иисуса удивило их положение сердца, что несмотря на то, что у них много вопросов, у них много боли, они не стали задавать эти вопросы, они не стали требовать ничего, они стали просто просить милости у Бога. И это тронуло сердце Иисуса. И знаешь, такое положение сердца, оно притягивает чудеса. Амен. Я могу сказать, что Иисусу даже не нужно было возлагать руки на них. Иисусу даже не нужно было молиться за них. Потому что когда ты находишься в состоянии смирения, то чудеса притягиваются к тебе. Это открытая дверь для благодати в твою жизнь. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что гордым Бог противится. Это вот как раз-таки состояние сердца гордости, когда: «Бог, ты должен мне сделать то, ты обязан мне сделать». И мы начинаем, ну, уже забывать, кто мы, а кто Бог. И мы начинаем командовать Богом и так далее. Но Бог говорит: но смиренным Он дает благодать. Амен. Когда мы смиряемся перед Богом, когда мы ставим свое сердце в позицию смирения перед Богом, почтения перед Богом, даже в самые больные моменты нашей жизни, то тогда это Божье обетование, что благодать Божия, которая содержит в себе все, это сила Божия, это исцеление и физическое, и душевное, и восстановление всего того, чего у тебя утеряно было в жизни, это все приходит в твою

жизнь через смиренное состояние твоего сердца, так же, как было у этих прокаженных. И знаете, даже когда Иисус ответил им на их вот этот вопль о милости, это тоже могло как бы восприняться ими каким-то оскорблением. Они говорят: «Иисус, помилуй нас, помилуй нас». И они, может быть, ожидали, что Иисус скажет: «Хорошо, я вас сейчас помилую, подойдите сюда, я возложу на вас руки, я помажу вас елеем, я совершу молитву за вас, и вы исцелитесь». Но вместо этого Иисус говорит: «Пойдите к священникам, покажитесь им». И они могли бы на это ответить: «Иисус, ну все, это было уже слишком много, мы тут перед тобой смирились, мы тут, ну, как бы распинаемся, мы уже, ну, не знаем, как больше смириться, и ты даже за нас не помолишься, ты даже на нас не возложишь руки, и вместо этого ты нас как будто посылаешь куда-то идти, еще к священнику, который гнал нас, который не хочет нас видеть». Но вместо этого они говорят: «Хорошо, если ты говоришь так, мы не понимаем, почему нам надо туда идти. Мы не понимаем, почему ты не возлагаешь на нас прямо сейчас руки. Нам так хотелось бы, чтобы ты подошел и обнял нас, и, может быть, возложил на нас руки и помолился за нас. Мы не понимаем, у нас куча вопросов, и сейчас еще больше вопросов стало. Но если ты говоришь, что нам надо пойти показаться, мы еще раз смиряемся перед тобою. Да будет так, как ты говоришь, я пойду и покажусь священникам, хотя не понимаю, в чем это смысл». И когда они идут, замечают, что они исцеленные. Амен! Потому что смиренное состояние сердца, правильное положение сердца перед Богом, оно притягивает Божию благодать, Божьи чудеса в твоей жизни. И несмотря на то, что у нас много вопросов, несмотря на то, что у нас много болей и нужд, вместо того, чтобы ворчать на Бога, как бы жаловаться на жизнь, делать из себя вот, ну, жертву обстоятельств, мы выбираем поклонение. Мы выбираем состояние поклонения, состояние смирения перед Богом. Знаете, чудеса приходят в твою жизнь не тогда, когда ты задаешь много вопросов Богу. А почему это? А почему так? Но чудеса приходят, когда ты находишься в состоянии поклонения. Когда, несмотря ни на что, несмотря на то, что ты не понимаешь, почему так происходит, ты выбираешь поклоняться Богу. Помните, та женщина, которая ходила за Иисусом, она не была из израильского народа, и у нее была дочь в проблеме, и она хотела для своей дочери исцеления, она хотела для своей дочери решения. Это был жизненно важный вопрос для нее, но Иисус как бы не обращал на нее внимания. Иисус как бы говорил, что сейчас не твое время. И она все ходила и просила, и просила, и просила. И знаете, как будто это, ну, не влияло никак на Иисуса. Иисус был занят другими задачами. И мне так нравится, вот как Библия это описывает. И вдруг внезапно эта женщина, она отпускается на колени, и она поклоняется Иисусу. Она выбирает вместо того, чтобы продолжать просто требовать или просить что-то, просто поклоняется Иисусу. И это уже не оставило Иисуса, ну, как бы равнодушным. Это Иисус уже не мог идти дальше, потому что когда человек выбирает поклонение среди боли, среди вопросов, то реакция Иисуса, она мгновенная. Он реагирует на это. То есть хочу сказать также, что Бог не реагирует на наши слезы просто, что мы вот как бы жалуемся, что мы плачем перед Ним. Хотя, конечно, Он видит наши слезы, но Он высвобождает свою силу, Он высвобождает свои чудеса тогда, когда мы выбираем смириться перед Ним, когда мы выбираем привести себя в состояние поклонения перед Ним. И также я вспоминаю Иова. Знаете, он был богобоязненным человеком, и Бог его благословлял очень сильно. И вдруг внезапно сатанинские атаки начались на его жизнь. Он начал все терять. И сатана у него украл просто, ну, все. И потом, когда пришли известия о самом ужасном, чего он больше всего боялся, что его дети погибли,

Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился. И сказал: «Наг я, вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Амен. Вы представляете, что переживал Иов, какую утрату, какую боль, какие разочарования и сколько у него было вопросов к Богу. Но несмотря на то, чтобы начинать жаловаться, начинать роптать или задавать вопросы вот Богу, чтобы он как бы объяснился перед тобой, он просто, первая его реакция, он кланяется Богу. Он кланяется Богу, и он говорит: «Да будет имя Господне благословенно». Я хочу ободрить каждого из нас, что когда мы получаем какие-то, может быть, плохие известия, мы от этого никуда не деться, мы живем на этой земле, где столько зла, где мы сталкиваемся с разочарованиями, и много всего происходит так, как мы не хотели бы. Но когда мы с этим всем сталкиваемся, приходят вопросы, приходят боли, разочарования, я хочу ободрить тебя, что в следующий раз, вместо того, чтобы начинать как бы роптать на Бога или задавать Богу вопросы, почему ты это допустил, первая реакция — поклонение. Я остаюсь твоим поклонником. И говори: «Да будет имя Господне благословенно». Амен, амен, амен. И знаете, только здесь, на земле, у нас есть привилегия благодарить Господа, поклоняться Ему в состоянии боли, в состоянии вопросов, разочарований. Потому что когда мы будем на небесах однажды, такой привилегии там не будет. У нас там не будет боли, у нас там не будет разочарований, там все будет идеально в Божьем Царстве. Поэтому только живя на земле, мы можем приводить свое сердце в правильное положение перед Богом. И среди боли, среди разочарований поклоняться Ему и говорить: «Да будет имя Твое благословенно». Знаете, я вспоминаю пастора Артура Симоняна. Вот однажды, сколько-то лет назад, у него заболела дочь раком, и они молились за нее, но все равно Бог ее забрал к себе. Я помню, как он рассказывал, что он говорит: «Я сделал самую большую ошибку в этот момент после смерти дочери». Он говорит: «Я начал Богу задавать вопросы: почему ты это допустил? Почему?» И вот он говорит, что почему это ошибка? Потому что сатана пришел и начал отвечать на его вопросы: почему? А вот потому что ты там согрешил, а вот потому что ты там не домолился, потому что ты не... Бог тебя недостаточно любит, ты там где-то что-то не доделал и так далее. И он начал принимать эту ложь в свою жизнь до тех пор, пока Бог его не остановил и сказал: на какие-то вопросы ты никогда не получишь ответы на этой земле. И с этим важно смириться. И когда мы с этим смиряемся, это наш акт смирения перед Богом. Но придет время, когда на все наши вопросы нам будут даны ответы, и все встанет на свои места, и мы поймем, почему что-то или другое происходило в нашей жизни. Но все, через что мы проходим, это формирует наше сердце. Пусть это формирует наше сердце в правильном русле. Пусть наше сердце будет как глина мягкая в руках Бога, чтобы через те испытания, сложности, которые мы проходим, чтобы наше сердце становилось более любящим, более смиренным перед Богом. И Бог сможет не только твою жизнь поднять, Бог сможет через тебя поднять многих людей. И как мы видим, Иов, он уже как бы готов был попрощаться со своей жизнью. Он не понимал, что происходит, но во всем этом непонимании он начал славить Бога, и он начал благословлять Его имя. И это состояние сердца притягивает чудеса. Бог не может не отреагировать на смиренное состояние сердца. Бог не может не реагировать на истинных поклонников, которые поклоняются в духе истине, особенно в состоянии боли. Знаешь, когда у тебя боль, когда давление, то тогда выявляется истинное положение твоего сердца. Именно тогда, а не тогда, когда все хорошо. Поэтому сложности, переживания, боли — это важная часть нашей жизни, где мы учимся смиряться перед Богом, формировать свое сердце в правильное положение перед Ним для того, чтобы Он мог излить свою благодать на нас. И помните, Давид, когда
его помазание.

намазали на царство, но проходили года, и что-то пока вообще царством не пахло. Наоборот, угроза смерти преследовала его постоянно. И у него тоже было много вопросов, когда он прятался по пещерам, по пустыням, и за ним целая армия израильская под руководством Саула гонялась. И знаете, у него было много вопросов. У него было много вопросов. «Бог, а где твое обетование на мою жизнь? Почему я вынужден здесь в скале прятаться, терпеть голод, терпеть какие-то унижения, когда ты обещал мне царство?» Но он эти слова не говорил. Он не начинал роптать Богу. Но смотрите, что он вместо этого говорит. Псалом 56, 7 и 8. «Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла. Выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Амен». В этом состоянии, когда у него было много вопросов, много переживаний, испытаний, вместо того, чтобы начинать роптать, он говорит: «Да, предо мной выкопали яму, да, у меня повсюду враги, меня ищут убить. И вроде как уныние приходит в мою жизнь, но готово мое сердце славить Господа. Буду петь и славить, и говорить: да будет имя Господне благословенно». Аллилуйя! Знаю, еще последнее, что хочу сказать, что когда ты в тайной комнате своей, среди боли, среди непонимания многих вопросов, ты смиряешься перед Богом, в такой ситуации тебе никогда не нужно будет склоняться или смиряться перед дьяволом, перед его обстоятельствами, перед его планами в своей жизни. Потому что ты склоняешься, смиряешься только перед ним одним. И он будет изливать на твою жизнь свою благодать, свою силу. И он в правильное время, в свое время поднимет тебя, исцелит тебя, освободит тебя, выведет тебя из этой пустыни, из этой скалы, в которой ты можешь прячешься от врагов. И все будет хорошо в твоей жизни. Самое главное, давайте приведем свое состояние сердца в правильное положение перед Богом. Несмотря ни на что, я остаюсь его поклонником. Я говорю: имя Господа да будет благословенно во всякое время, когда у меня все хорошо или когда у меня много вопросов. Во имя Иисуса. Я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, что прямо сейчас Божий Дух сошел на вас, такая благодать сошла на вашу жизнь, на вашу семью, чтобы Бог покрыл вас своей защитой, дал вам укрепление вашего сердца, вашей веры. Во имя Иисуса Христа, Господь, я молюсь сейчас за каждого человека, кто сейчас вместе с нами в этой передаче, кто сейчас принимает это слово, кто сейчас принял решение: я буду поклонником Бога среди любых обстоятельств. И когда я буду сталкиваться с переживаниями и болями, первая моя реакция будет поклонение. И я буду говорить: да будет имя Господне благословенно. Я буду говорить это даже через боль, потому что это будет мое смирение перед Богом. Я буду ожидать Его помощи. Я буду ожидать, когда Он меня поднимет в правильное время. Но я буду оставаться в состоянии смирения, в состоянии поклонения, потому что Бог моя защита, Бог моя скала, от Него исходит жизнь. Он мой источник жизни. Я благословляю имя Господне вместе с моими друзьями, благословляю каждого сегодня телезрителя, каждого, кто сегодня вместе с нами в этом слове пребывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогие друзья, спасибо, что вы смотрите Life TV. Мы рады, что вам нравится эта программа. И мы рады, что мы являемся благословением для вас. Очень важно сегодня поддерживать Life TV, быть партнером. Это наш канал, это наше достояние, это наше благословение, которое нам дал Господь. Я ободряю вас, друзья, поддерживать Life TV. Каждый ваш посев, он

становится сеянием Слова Божьего. Каждое ваше даяние, оно благословение. Оно является благословением для наших зрителей, для тех, кто останавливается на проповеди и получает Слово Божье. Друзья, продолжайте поддерживать Life TV. Это важно. Сегодня так много зла в мире, так много боли, проблем. Но Life TV несет Слово Божье, веру, надежду, любовь. Возможно, кто-то остановился, возможно, кто-то в депрессии, упал или чем-то огорчен. Человеку важно получить благословение. Человеку важно найти Господа. Люди много всего в этом мире ищут, но Life TV – это благословение. Сегодня Life TV является благословением не только для Эстонии, но для многих и многих стран. Да, Life TV вещает на русском языке. И Life TV сегодня два канала. Один вещает на русском, а другой на русском и на эстонском. Мы уже достигли Латвии, Литвы. Мы во всех кабельных сетях Латвии. Мы так долго молились за эту Латвию. Но наконец-то произошло чудо. И Господь открыл для нас Латвию. Друзья, давайте будем прославлять Господа своей верой, своей финансовой поддержкой, своей молитвой. Давайте вместе будем нести Слово Божье. Большое спасибо, что вы это делаете, делаете это регулярно. Мы молимся за вас и верим, что Господь вам воздаст. Дай аминь.

Добро пожаловать на следующее занятие. Один из этих вопросов я хотел бы обговорить для тех, кто смотрит нас на видео. Вопрос следующий. Те цифры, которые я приводил в прошлый раз, это количество членов церкви или посетителей вообще? Это действительно важно, так что уточню, что я говорил о посетителях. Такое понятие, как членство, имеет разный вес в разных церквах, в зависимости от конфессии и церковных устоев. Но цифры, которые я приводил, касались непосредственно всех взрослых, сидящих в зале во время богослужения. А теперь, говоря о богослужении, давайте перейдем к следующему закону – закону вдохновения. Закон вдохновения гласит, в растущих церквах подготовке богослужения уделяется много времени, усилий и средств. Пожалуйста, подчеркните эти слова. Делается все необходимое, чтобы каждый из элементов служения, музыка, проповедь, творческая часть и даже приветствие, воодушевлял и духовно преображал присутствующих. В рамках своего исследования Кристиан Шварц прямо спрашивал людей, интересно ли им посещать церковь. Не в том смысле, что это должно быть развлекательным мероприятием, но тем не менее, ждут ли они следующего воскресенья с нетерпением? Аналогично тому, как мы говорили о молитве, приносит ли это радость? Думают ли люди, не могу дождаться следующего служения, хочу снова услышать Бога? Есть ли у них ощущение праздника? Знают ли они, что когда они придут в церковь, Бог будет говорить к их сердцу и ободрять их, что их там

идет особая атмосфера и близкие люди. Это совсем другое отношение к церкви, чем «что ж, дорогая, пора в церковь». «Папа, а можно мы сегодня не пойдем?» «Нет, нельзя, быстро всем построиться». Ля-ля-ля. Сначала вы выслушиваете заунывные песни, потом занудную проповедь, когда, наконец, он закончит, и так далее. В растущих церквах, если вы спросите людей, стремятся ли они как можно скорее снова оказаться в церкви, вы услышите уверенное «да». И это потому, что подготовке богослужений уделяется много времени, усилий. И, старшие пасторы, послушайте внимательно эту пилюлю. Нам сложнее всего проглотить из средств. Я специально упоминаю о средствах для тех, у кого в церкви много сотрудников или, по крайней мере, один хороший лидер прославления. Я называю музыкальное служение черной дырой расходов, ведь технологии так быстро развиваются. Я помню, как церкви достаточно было иметь гитару или пианино, а теперь нужна звуковая система, нужна масса штекеров и проводов. Чтобы служения были передовыми и прогрессивными, особенно в больших городах, все должно соответствовать уровню развития общества. Вот, например, я недавно был в Мозамбике, и там можно провести очень прогрессивное служение без единого инструмента. Но я видел там радость, живое общение, акцент на Боге. Все было очень продумано. В любом случае, требуется много времени от вас, как от старшего пастора или от проповедника, а зачастую и много средств. Помните, говоря о структуре, мы рассматривали отрывок из Деяний 2:42-46. Хочу напомнить вам контекст, прежде чем мы обратимся к 47 стиху. Мы помним, что первые христиане, когда собирались, пребывали в учении апостолов, в общении, греческое «кайнония», и преломлении хлеба, и в молитвах. Вот чем они занимались, и я думаю, это было увлекательно. На этой неделе проповедует Петр, на следующий Яков, здорово! Думаю, это было очень интересно. Был же страх, то есть благоговение на всякой душе. Ведь они видели, как действовал Бог. Все же верующие были вместе и имели все общее. В это время, подвергаясь преследованиям, они делились друг с другом всем, чем только могли, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Они встречались каждый день в большой группе в храме, а также в малых, преломляя по домам хлеб. И что еще они делали? Взгляните на 47 стих. Они хвалили Бога, то есть поклонялись Ему. Когда они собирались, их внимание было сосредоточено на Боге, на поклонении Ему. И Слово Божие преподавалось им искренне, точно доступно для понимания и применимо к их жизни. Уходя со служения, они могли сказать: «Я сегодня встретился с Богом, мое сердце ощутило Его прикосновение, мой разум получил новые знания, в мои руки были вложены духовные инструменты, чтобы я мог применить на практике то, что Бог мне открыл». Это и есть то, что называется вдохновляющим богослужением. У нас с вами есть пример ранней церкви. И дальше заметьте, что сказано у вас в пособии. Постоянный высокий уровень богослужений оказывает большое позитивное влияние на здоровье и рост поместной церкви. В 11 главе 1 послания к Коринфянам мы видим, что верующие уделяли много внимания обсуждению богослужений, что было хорошо, а что не очень. Обратите внимание на данные исследования, они очень интересны. Изучив 1000 церквей из 32 стран, где говорят на 18 языках, проанализировав 4 с лишним миллиарда единиц данных из церквей всех конфессий и традиций, ученые пришли к выводу, независимо от типа церкви, будь она формальной или неформальной, харизматической или нехаризматической, ориентированной на ищущих или нет, богослужение должно быть тем событием, которое несет людям вдохновение, мотивирует их, обращает их сердце, душу и дух к Богу. А теперь подчеркните последнюю строку в этом разделе пособия. Одним из вернейших признаков растущих церквей являются вдохновляющие богослужения.
Все мы, как пасторы, готовим святых к делу служения. Мы стремимся оснастить всех наших людей и в идеале хотели бы, чтобы у всех был дар благовестия. Но хоть мы и учим всех благовествовать из практики, мы знаем, что не у всех есть этот дар. 90% людей им не обладают. И что происходит? Их друзья замечают, что эти люди живут не так, как все, что у них лучше семьи, что они всегда говорят правду, что они хорошо относятся к подчиненным и так далее. Это привлекает их друзей. И те интересуются, откуда у них все это, откуда у них надежда. К сожалению, многие из верующих не способны красочно рассказать об этой надежде. И что они говорят? «Пойдем со мной туда, где я научился быть таким человеком». И куда они приходят? На богослужение. Поэтому так важно, чтобы оно было вдохновляющим. И, кстати, существуют разные мнения по вопросу, на кого должно быть ориентировано воскресное богослужение, на верующих или на неверующих. Я уважаю оба мнения и считаю, что это не так важно. Главное, чтобы все было искренне. Если неверующие увидят, как люди по-настоящему общаются с Богом, это хорошо. Другое дело, что нужно говорить на языке, понятном неверующим. Пусть неверующие слышат Слово Божье. Что говорил об этом апостол Павел? Он объяснял, почему пророчество так важно, а пророчество – это проповедь и провозглашение слова, применимо к жизни конкретных людей и общества. И тогда происходит озарение. Мое личное мнение, что Бог приведет вас, как пастора, в такую церковь, где подход будет совпадать с вашими дарами. Например, угадайте, какой мой основной дар? Преподавание Библии. Я осознаю всю важность благовестия и люблю неверующих, но у меня нет особого дара благовестия. Если учитывать, что церковь вытекает из даров ее прихожан, а я в ней старший пастор, то угадайте, что получается? Наши служения не были ориентированы на неверующих. Тем не менее, мы убрали все препятствия, которые бы мешали неверующим понимать, о чем идет речь. У нас была современная музыка, хотя мы часто использовали обработки гимнов. Я обычно проповедовал непосредственно по книгам Библии, но, что интересно, большинство неверующих об этом и не догадывались из-за того, как я это преподносил. Например, если я собирался прочитать цикл проповедей по посланию к Ефесянам, я не говорил: «Итак, ближайшие 42 недели мы будем изучать послание к Ефесянам». Не сомневаюсь, что каждый верующий мечтает об этом услышать, и приводите своих друзей, им тоже понравится эта книга. Греческое слово, которое у нас переводится как «а», на самом деле означает. Вместо этого я разработал 8-недельный курс по первым 3 главам, который озаглавил так: «Как преодолеть свое прошлое». Я начал с самых первых стихов 1 главы послания, и мы говорили о том, как преодолеть неправильное представление о себе. Я сделал вступление, в котором говорил о маленьких мальчиках и девочках, о популярных журналах, о низкой самооценке, о том, как мы себя не любим и что принято в этом мире. И представьте, все слушали, затаив дыхание, ведь практически все страдают от низкой самооценки. Дальше я говорил о том, что мы всегда ищем принятие, что мы на многое готовы ради того, чтобы быть принятыми, что люди нас часто подводят. Но сейчас я хочу рассказать вам о том, кто всегда вас принимает и никогда не подведет. И потом я прочитал 3 стиха послания к Ефесянам и сказал, что мы приняты Богом через Его возлюбленного Сына. И я стал учить, что означает быть во Христе. Вторая проповедь из цикла рассказывала о том, как преодолеть боль отвержения. Во вступлении я спросил: «Вы когда-нибудь чувствовали отвержение? Может быть, вы прошли через развод, может, вас уволили с работы, может, ваш отец бросил вас?» И так далее на тему отвержения. И знаете, что происходит? Верующие, неверующие, все слушают, затаив дыхание. Итак, мы поговорили о том, что мы не только приняты во Христе, но усыновлены и избраны им. И тут можно преподнести доктрину о том, что значит быть избранным. Понимаете, о чем я говорю? Таким образом, мы уже прошли 3 главы послания к Ефесянам. Верующие думают: «О, мы изучаем послание к Ефесянам», а неверующие думают: «О, мы говорим об отвержении и усыновлении». Кстати, проповедь по 2 главе называется «Как преодолеть наследие неблагополучной семьи». Просто, не правда ли? Как вы думаете, вам бы удалось найти хорошие примеры, чтобы начать эту тему? А потом можно преподать Ефесянам.
и объяснить, что неблагополучность вашей семьи началась не с ваших родителей, не с бабушек и дедушек. Все началось еще с Адама. Здесь нужно процитировать первые три стиха о том, что все мы были пленниками тьмы и так далее, прямо по тексту Библии. Почему я выбираю такой подход? Потому что так Бог меня одарил, так я мыслю. А взять, к примеру, Билла Хайлбилса. Он евангелист. Как, по-вашему, он строит свои проповеди? Он стремится достичь неверующих. Так какой

Искреннее прославление, идущее от сердца. Не знаю, какой у вас музыкальный стиль, к чему вы привыкли. Как-то я был в очень старой церкви с витражами в окнах, органом, занимающим целую стену. Там было ощущение святости и почтения к Богу, и во время поклонения я ощущал особую близость к Нему. Я по-настоящему встретился с Богом благодаря музыке, благодаря человеку, который вел нас в пении, и благодаря всем окружающим. А на этой неделе я был в церкви, где играла современная группа с барабанами и гитарами, а я читал проповедь. В этой церкви люди вели себя гораздо экспрессивнее. Здесь стояли молодые люди с микрофонами и много музыкантов, и человек 8 стояло вот тут на платформе, и когда они пели, они так радовались, что вся молодежь делала так. Как вы думаете, это мой стиль? Не совсем. Мне 51 год. Но должен вам сказать, что это было искренне. Я видел, что они прославляют Бога от всего сердца. И примерно на третьей или четвертой песне Бог помог мне выйти из зоны комфорта, и я вдруг заметил, что поклоняюсь Богу вместе с ними. Как велик наш Бог! Как велик наш Бог! Не думаю, что Бога впечатляет орган или, наоборот, барабаны. Думаю, Его впечатляет искреннее поклонение, соответствующее музыкальному вкусу аудитории. Главное, чтобы оно шло от сердца, чтобы оно помогало встретиться с Богом, а форма может быть любая, в зависимости от нашего вкуса. Второй компонент – это Слово Божье, которое преподносится так, что его легко понять, прочувствовать и применить. Проповеди должны быть хорошими. А это означает, что недостаточно питать мозги людей, недостаточно затрагивать и вдохновлять их сердца, недостаточно давать рецепт, как сделать то или это. Должно быть все вышеперечисленное. Хорошие проповеди служат проводником по тексту Слова Божьего, наполняя и обновляя разум. В хороших проповедях есть истории и примеры, затрагивающие сердце. Например, сегодня утром я писал дневник и благодарил Бога за то, как Он действует на наших занятиях, в частности, вчера, когда мы говорили о законе зависимости. Я живо вспоминал, как я проповедовал и рассказывал о примере Христа. И когда я проповедовал, я почувствовал, как будто Бог обнимает меня. Не знаю, помните ли вы, но я еще приводил иллюстрацию, когда ваш ребенок приходит к вам в слезах, натворив кучу ошибок. И тут я чуть не запорол все занятие, потому что я подумал не только о своих детях, но и о себе самом. Бог дал мне осознать, что такие же чувства Он испытывает ко мне, когда я делаю ошибки. Я чувствовал, что вы тронуты до глубины сердца, потому что я сам был тронут до глубины сердца. Мы все здесь пасторы и проповедники. Скажите, разве это не замечательно, когда Бог иногда говорит к вам прямо посреди вашей проповеди? Вот что главное. Итак, хорошие проповеди одновременно дают знания, затрагивают сердце и построены так, чтобы люди могли легко применить их на практике. Третий компонент богослужения, по моему мнению, это восприимчивость к вашей целевой аудитории. Нужно быть восприимчивыми именно к вашей целевой аудитории, поскольку вы не сможете угодить всем и каждому. Например, я бывал в больших городах, где подавляющее большинство населения черные, латиноамериканцы, китайцы и вьетнамцы. А посреди города стоит церковь с витражами в окнах, куда исторически ходят только белые люди. 150 лет назад это была крупнейшая церковь, и музыка там и сейчас отражает вкусы белых людей, живших 150 лет назад. Как вы думаете, с такой музыкой, с таким стилем, непонятным никому, кто живет в радиусе 15 километров, много ли там прихожан? Человек 40. Такая церковь есть в центре Далласа. Мы там снимаем кое-какие помещения. Почему так? Да потому что нужно отвечать потребностям людей. Либо решите, что вы будете служить другим людям и переедете вместе со всей церковью, либо адаптируйтесь к населению. Скажите себе, я знаю общее назначение церкви – забивать духовные голы, взращивать учеников. Но в чем особенность нашей церкви?
Мне очень нравится, как поступил один умный человек, старейшина нашей церкви в Калифорнии. Сначала у нас была музыка в старом стиле, но общество вокруг нас было очень молодое, с различными духовными интересами. Было много искателей, много язычников.

предков. И вот этот старейшина сказал так: «Лично мне гитары не нравятся, но еще больше гитар я ненавижу барабаны. На небесах уж точно барабанов не будет. Разве может Богу нравиться этот шум?» Так и запишите в протокол. Как я уже сказал, это был очень старый человек. И к тому же он явно не читал некоторых псалмов. И тем не менее, поскольку мы хотели служить нашему обществу, мы решили перейти к современному прославлению, и он, как старейшина, участвовал в принятии этого решения. У нас появилась группа прославления с барабанами, со скрипкой и так далее. Ведь Санта-Крус – очень музыкальный город, отсюда происходят некоторые известные группы. У нас было множество музыкально одаренных людей, и музыка лилась отовсюду. Прославление было потрясающим. У нас была подростковая группа прославления, молодежная группа прославления, группа прославления из людей, не состоящих в браке, группа прославления из бывших наркоманов. И этот старейшина понимал, хоть мне и не нравится такая музыка, но сюда ходят мои внуки. Я хочу, чтобы эта церковь была для них своей. А моим внукам нравится другая музыка, не такая, как мне. И другой стиль. Думаю, Бог привел меня в эту церковь не для того, чтобы подстраивать все под себя, а чтобы благовествовать и служить тем, кто вокруг меня. И, кстати, пасторы, если кто-то из влиятельных лидеров или членов совета сопротивляется переменам, которые вы пытаетесь внедрить в форму богослужения, мне всегда помогает пример с внуками. Я смотрю прямо в глаза такому лидеру и говорю: «Знаете, брат Боб...» Кстати, мне очень нравится брат Боб. Он много меня критикует, но такой уж он человек, этот брат Боб. Бог привел его в мою жизнь, чтобы научить меня терпению. И я хорошо его понимаю, потому что на своем опыте я понял одну вещь. Оказывается, хорошей, правильной христианской музыкой каждый человек считает ту, которая была популярна в то время, когда он пришел ко Христу и начал возрастать в нем. Вот подумайте. Если вы выросли на гимнах в церкви с высокими потолками, значит, все должны любить гимны. Если вы пришли ко Христу в 60-е годы, тогда была популярна студия Маранафа, чуть позже Integrity, потом Vineyard. И каждое поколение думало: вот эта музыка, это настоящее прославление. Или если вы принадлежите к определенной этнической группе, вы тоже уверены, что музыка должна быть именно такой, как принято у вас. Но музыка – это часть общественной культуры. Вы должны использовать тот стиль, который нравится вашей потенциальной аудитории. Я не думаю, что музыкальные стили сами по себе делятся на плохие и хорошие. Музыка может быть искренней и неискренней, может быть в духе и истине или нет. Итак, выбирая стиль музыки и поклонения, нужно быть восприимчивым к вашей потенциальной аудитории. Несколько конкретных идей о том, как сделать ваше богослужение вдохновляющим. Во-первых, при организации богослужения следуйте сначала духу, а потом уже форме. Сначала дух, потом форма. Здесь я имею в виду не только Святого Духа. Спросите себя, какой должен быть дух этого собрания, чего мы хотим достичь. Нельзя все делать по шаблону. Две песни, объявление, четыре песни, проповедь, одно крещение. Так всегда было, и так всегда будет. Аллилуйя, аминь. Следовать форме – это когда вы убеждены, нужно всегда проводить причастие в конце служения, петь в начале, делать объявление тогда-то. Но почему? Разве у нас одна и та же тема каждую неделю? Понимаете, форма должна соответствовать содержанию, как одежда телу. Вы же не покупаете своим детям одежду одного стандартного размера и не говорите: что ж, пока что она очень большая, так что расти, занимайся спортом, пока она не сядет как надо. Форма всегда следует за содержанием и назначением. Второе предложение. Старший пастор должен участвовать в планировании богослужений. Не думайте, что объявления не заслуживают вашего внимания. Кстати, я лично верю, что объявления – это мини-проповеди. Не думайте, что музыка – это разогрев аудитории перед выступлением звезды, а звезда – это вы с вашей проповедью. Когда мы будем говорить о законе целесообразности, мы еще вспомним, что у каждого вашего действия есть цель.
Перед вами висит...

мишеней. Например, вы собираетесь проповедовать, что Бог хочет донести до своего народа через эту проповедь. Я призываю вас спросить себя, когда люди уйдут с собрания, какие знания они с собой унесут, какие чувства, чем будет гореть их сердце, что они будут делать? Да, снова это Троица, голова, сердце, руки. И что если вы заранее встретитесь с лидером прославления, сформулируете эти три цели и заручитесь его поддержкой? Значит так, я буду проповедовать о том-то и о том-то. Нужно, чтобы их чувства были готовы, поэтому давай подберем подходящие песни. Например, сегодня я буду проповедовать о браке и разводе. У многих людей проблемы в этой области, так что им будет очень больно. Поэтому давайте сделаем продолжительную паузу после проповеди. Просто помолчим, хоть мы обычно такого не делаем. Потом давайте споем особенную песню, например, о Божьем прощении. И кроме того, давайте вложим в бюллетень карточку, по которой желающие смогут записаться на консультирование. А может, сегодня вы хотите отпраздновать что-то прекрасное, что Бог совершил? Например, много людей обратилось к Богу, и вы переезжаете в новое здание. Тогда опять начинаете сначала. Что людям нужно узнать, почувствовать и сделать, и, соответственно, планируете собрание. Мы начнем с торжества. Бам-бам-бам! Мы хотим, чтобы люди восклицали. Да-да, спасибо, Боже! А дальше нужно подчеркнуть, что главное не деньги и не новое здание, главное сам Бог. Так что об этом будет проповедь. После этого давайте создадим тишину, чтобы каждый мог поблагодарить Бога. Что еще можно сделать? Почему бы не пригласить на сцену детей, у которых теперь новое здание воскресной школы, и молодежь, и представителей домашних групп, и других людей, помогавших в совершении этого проекта. А потом мы все вместе помолимся и поблагодарим Бога, и это будет время тихого, близкого общения с Ним. И, наконец, в завершении служения мы снова споем несколько громких, радостных песен и выйдем из этого здания со словами «Спасибо, Боже». Вы видите, насколько это отличается от схемы «Две песни, объявление, три песни, молитва». А теперь мне нужно быстро двигаться дальше. Еще пару идей. Проявляйте творчество и всегда вносите что-то свежее. Бог выступает за разнообразие. Я всегда думаю, о чем я буду сегодня проповедовать, а потом спрашиваю себя, какие ресурсы я могу использовать, чтобы раскрыть эту тему. Такими ресурсами могут быть, собственно, проповедь или свидетельство, или ответ на молитву, или видеоклип, если у вас имеются для этого технические возможности. Но главное, помните об основной идее сегодняшнего служения и сделайте так, чтобы и проповедь, и прославление, и объявление, и все остальное служило раскрытию этой идеи. Посмотрите на следующую страницу. Несколько предложений о том, как уважать прошлый опыт церкви, но не быть связанными маловажными традициями и ожиданиями людей при внедрении вами перемен. Пожалуйста, не нужно внедрять все, о чем вы здесь услышали в ближайшее воскресенье. Верный способ потерять работу и совершить профессиональное самоубийство – это сегодня услышать хорошую идею, а завтра броситься ее воплощать. Нет, нет и еще раз нет. Они убьют вначале вас, а потом выйдут на мой след и убьют меня. Вам нужно проложить путь новациям через обучение своей аудитории. Объясните, что для Бога содержание важнее формы. Покажите, что ранняя церковь, если было нужно, шла на перемены, как описано в 6 главе Деяний. Расскажите, что в Ветхом Завете использовались разные стили поклонения Богу. Донесите до людей, что стиль – это не что-то святое и нерушимое. Напомните, как Христос нарушал субботу, как Он говорил, что для нового вина нужны новые мехи. Пусть они сами увидят, чему учит Библия и что вам нужны перемены. И второе предложение. Внедряйте изменения постепенно. Пусть они будут небольшими. Например, вместо того, чтобы в конце петь песню, отведите время для тихой молитвы. Кстати, мне кажется, чтобы служение было вдохновляющим, нужно чередовать разнообразные виды деятельности. Должно быть время всеобщей активности и время тишины, молчаливое благоговение и громкое ликование. Глубокое общение с Богом наедине и ощущение единства со всей Церковью. Поэтому старайтесь представить весь диапазон действий, чтобы богослужения были разнообразными и живыми, но внедряйте перемены постепенно, понемногу. И кроме того, хочу подчеркнуть, что эти перемены должны отвечать целям Церкви и Слову Божьему, а не вашим собственным предпочтениям. Может быть, вам нравится гитара или барабаны или орган, но если вы хотите приспособить

все под себя, вы делаете ошибку. Вы должны спросить, чего хочет Бог? Кого мы хотим привлечь в церковь? Каким образом это сделать? А теперь практические идеи относительно того, как впустить свежее веяние в ваше богослужение. Мне кажется, я уже сказал достаточно, поэтому сейчас я хочу передать слово вам. Уверен, что в этой комнате есть люди, которые не раз это делали, и у которых есть масса замечательных идей. Поэтому давайте закончим. И сейчас я попрошу вас разделиться на группы по 3-4 человека и рассказать о том, что очень хорошо сработало в вашей церкви. Например, мы сделали то-то и то-то, и это так оживило наше служение. Мы даже не надеялись, что это так хорошо пройдет. Понятно? Позвольте мне помолиться. Господь Иисус, с Тобой никогда не скучно, Тебя нельзя предугадать. Ты Творец всего живого. Ты создал 5000 видов одних только жуков. Тебе уж точно не занимать творческих способностей. Пожалуйста, помоги нам тоже быть творческими, держаться Библией, быть чувствительными к нашему окружению и проводить служение, вдохновляющее Твой народ. Напомни нам лучшие из наших идей и мероприятий, чтобы мы могли поделиться ими друг с другом. Во имя Иисуса, аминь.

Друзья, друзья, Господь удивительный. Когда пришел на землю грех в одни Адама и Евы, то пришло поражение. Это пришло поражение. Это противоположность победы. Согласитесь, что это поражение, да? То есть люди духовно умерли, а потом и физически стали умирать. Это поражение.

когда пришел грех, то написано, смерть стала царствовать. Смотрите, царство – это победа, но победа неправильной личности, то есть смерти. Так не должно было быть, понимаете? Это была украденная победа у людей. Это было похищенное, люди были обмануты, и они проиграли. И вот некоторые побеждают лукавством. Но вот они, да, на этом мире так бывает. И есть разные, и такие самые разные, так называемые победы. То есть победа на выборах нечестные, ну, но это не победа. Как бы перед Богом это не есть, правда. Есть победы в каких-то неправильных, скажем, судах, когда победило не добро, а зло. Это грустно. Это называется поражением. Кто-то говорит поражение на выборах, да, кто-то говорит поражение в суде. И есть разные-разные поражения. Когда человек повержен, поражен, повержен грехом, поражен там, болезнью, поражен болезнью. Есть такое выражение, поражен болезнью. Неприятное слово, правда же? Вот. Написано, Бог поразил проказы вот, там, ну, вот этого человека, который обманул, да, обманул, он был поражен проказой, которая была раньше на Неймане. Пророк поразил его, ну, своего слугу, который обманул его и там присвоил имущество. Это Библия говорит и так далее. Так вот, поражение – это плохо. Это плохо для самого человека. Господь всегда остается победителем, но человечество или человек, общество страдает. И поэтому поражение, оно неприемлемо, не должно быть приемлемо нами. Мы должны стремиться всегда к победе. Скажите, вера, Библия говорит, верой мы побеждаем, да, написано, отражаем. То есть это победа. Если, естественно, неверие или нет веры, тогда будет поражение. И вот любой пример сейчас мы возьмем, да, то, что является, не является победой, а чем-то противоположным, да, то это приносит человеку поражение. Давайте возьмем мир Божий, покой. Если человек имеет покой, он находится в победе. То есть у него все спокойно. Что бы ни происходило, у него внутри есть покой. Это победа. Согласитесь, правда же? Победа – это быть над. Над ситуацией, над обстоятельствами, над нуждами, над плотью, над дьяволом и так далее. Подумайте, победа в нашей жизни. А если беспокойство человека охватило? И вот так тревожит, и вот такие беспокойства, такие тревожные, бессонные ночи, то получается он как бы в поражении, то есть у него нет победы, а нужно победить беспокойство. Скажите, правда же, друзья? Поэтому, когда у человека покой, это божественный мир, это победа. А если у человека беспокойство, это попытка его победить. То есть, поэтому тревожные новости в мире, события, они могут нас тревожить и выводить нас из состояния покоя. Соответственно, и состояние победы. Итак, есть область покоя, это область победы. И поэтому, когда человек имеет божественный мир внутри, он победитель, он парит. Ему хорошо, вот как сейчас. Ему просто хорошо. Вот. Но сатана будет пытаться потревожить, то есть побеспокоить страхом, экономическим страхом, потому что общество меняется, налоги увеличиваются, автомобильные налоги, там какие-то другие счета. И это может человека беспокоить. И если мы примем беспокойство как и поверим в него, что нам будет трудно, что мы не сможем, тогда мы мир Божий упускаем и оказываемся, к сожалению, в поражении. Поражении. И поэтому это поражение может называться депрессией, то есть печалью, это может быть отчаянием, поражением. И это ужасно. И некоторые настолько были этим побеждены, что они решили больше не жить на земле. И об этом мне недавно рассказывали, вот, когда молодой мужчина не выдержал, что у него долго не было работы, и он решил свести счет с жизнью. То есть он оказался в поражении. В поражении. И это не то, что хочет Бог, чтобы было в нашей жизни. Скажите, пожалуйста, аминь. И поэтому любую ситуацию, которую мы возьмем в жизни, она может быть либо победоносной, либо проигранной.
Но Бог хочет, чтобы мы были победители. И победители в духовной жизни, победители в физической жизни. Вот, давайте подумаем о победе. Сегодня мы с вами отмечаем в эти дни победу Иисуса Христа над смертью. Это самая великая победа. И я начну, наверное, с этого стиха. Это он у меня под пунктом 7 идет, но я прочитаю вначале. 1 Коринфянам, потому что я слышу, 15 глава, 57 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Апостол Павел говорит: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу». Не просто победившему только лично для себя, а нам подарившему победу. Иисусом Христом. Когда вот в Великой Отечественной войне там побеждала Красная Армия, они как бы победу подарили, получается, своей стране, своим семьям, своим там соседям. Ну, так можно сказать. Так вот, когда Иисус Христос победил, Он победил не просто за Себя, Он победил за нас. Он все сделал вместо нас. Он и грех победил за нас. Если мы принимаем Иисуса, мы становимся победителями над грехом. Скажите аминь, пожалуйста. Аминь. Вот. Он победил болезни наши. У Него не было болезни. А если Он победил, восстав из мертвых, значит, мы имеем в Нем победу. Это значит, Он даровал нам победу во Христе. Победитель – это тот, кто над, находится выше, на высоте. На земле есть разные победы. Кто-то победил гору, кто-то даже Эверест победил. То есть, но это на самом деле земная победа, это лишь победа физической возвышенности. Это победа, скажем это, недостатка кислорода там в горах, победа восхождения. Это земная победа. Но это суть о том, что человек как бы оказался выше вот этих самой высоты. И я этого не так не понимаю, что зачем так рисковать себя. Там так много усыпано телами, так много людей там. Они там в вечной мерзлоте. И все-таки находятся те, которые думают, что это, они рискуют свою жизнью, они приносят страдания близким, потому что, ну, близкие потом плачут, переживают. Но они хотят победить во что бы то ни стало. Вот я не думаю, что вот именно к этой победе нас призвал Господь. Потому что из последних сил, знаете, от недостатка кислорода, недостаток еды, нехватка силы, потеря сознания, но люди хотят достигнуть вершины. Так вот, чтобы быть над. Есть победа над водой. Я считаю, победа над водой – это не только чтобы проплыть дальше всех, а вообще держаться над водой. Когда человек над водой, он плывет, и вода его не побеждает, это победа. Правда же, согласитесь? Это победа. И, а если человек еще в плавании побеждает других, получается еще и победа над другими людьми. Но мы, наша не цель победить других людей, наша цель победить обстоятельства. Держаться на воде – это победа, быть высоко. Вот почему поплавок для меня всегда пример. Он легче, чем вода, и он всегда наверху. Поплавок, который у рыбака, он наверху, потому что он легче. Масло, оно выходит на поверхность также, пятна масла, да, оно как будто легче воды, но оно поднимается вверх. И как будто бы оно побеждает. И если это масло хорошее, и там немножко, то одно. А когда это вот нефтяные пятна, то это плохо. Но с другой стороны, хорошо, когда они поднимаются вверх, тогда можно их как-то собирать. Но суть о том, что человек, который парит над водами, то есть плывет, он победитель. Человек, который парит в облаках, он победитель над воздушными массами, да? И поэтому люди радовались, когда у них получился планирование, полеты, там братья Райт и другие. Так вот, они тогда радуются, что они могут лететь, перелетать леса, озера, даже моря. Они могут оказаться гораздо быстрее и гораздо дальше, чем они могли бы идти пешком или ехать на скакать на лошадях или на автомобилях. Но это еще не та победа, которую победил Господь. Есть самая главная проблема. На земле можно ходить, не летая по воздуху. На земле можно ходить, не плавая в водоемах. Ну, можно жить. Люди многие живут в пустынях и никогда не видели таких больших рек там или озер. Но как войти в Царство Божие? Как получить благословение Божие? Все, что есть на небесах, все, что есть, это могут получить только победители Божьи. И об этом сказано Откровение 21,

5 или 7 сказано, побеждающий наследует все. Он получает все. Побеждающий наследует все, получит наследие. И я буду ему Богом, и он будет моим сыном. Побеждающий наследует все. Вы знаете, есть победа лично каждого, и есть победа Господа одна за всех. Есть особенная победа, которую мы не могли сами победить, но за нас это сделал Господь. Но Он эту победу нам подарил, то есть полученная победа. Полученная победа. То есть, когда кто-то на земле побеждает в спортивных играх, то вот этот кубок или какой-то приз, он остается потом, ну, наследие детям. Ну, если это не переходящий приз, а такой постоянный. Но вот Господь даровал нам удивительные победы. И Он хочет, чтобы мы были победителями. Как я уже сказал, победителями над беспокойством, над волнением. Потому что от волнения приходят болезни, от волнения приходит бессонница, от волнения нервная система расстраивается, от волнения давление высокое поднимается, от волнения приходит тревожность, теряются силы. И человек получает как бы поражение, а мы должны быть в победе. Скажите, мы должны быть в победе, правда же? Аминь. И поэтому Бог говорит, и поэтому есть разные победы на земле, но одна из великих побед, которую я прочитал, благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом, какую победу Господь имел в виду? Там говорится очень сильно. Смотрите, 50 стих, это 1 Коринфянам 5:50. «Братья, плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». Павел говорит нам радостную весть, что, оказывается, наши тела, которые такие несовершенны и немножко иногда стареют, они, слава Богу, что они будут преображены. Это нас утешает. Потому что тленное не наследует нетление. Там же нетление. Зачем там надо, чтобы было тление, было в нетлении? И зачем, чтобы смертное вдруг находилось среди всего бессмертного? Поэтому Господь хочет, что сделать изменения. И в следующем стихе Бог говорит так через Павла. «Говорю вам тайну». Тайна – это значит еще непонятно людям. Но он говорит, что мы не все умрем. То есть часть людей не успеют умереть, когда Иисус придет. Но мы все изменимся. Мы все изменимся, он говорит, вдруг. То есть внезапно мы все изменимся. Во мгновение ока. Вот как моргнул глаз, все. И в одно мгновение уже вместо людей, как ангелы, да? Дальше. При последней трубе, потому что трубы будут звучать, вот в книге Откровения трубы, при последней трубе, ибо вострубит, то есть ангел, и мертвые воскреснут нетленными. Смотрите, тленное тело получит действие силы Бога с небес, то есть ангел затрубит, это будет Божий сигнал. И тленные тела, которые вот на земле, они вдруг станут нетленными. То есть они прям изменятся. Это называется в английском языке трансформация, по-русски преображение. Преобразователь, вот есть энергия, преобразователь. Нужно одну энергию преобразовать в другую. Например, есть 220, а нам нужно 12. Вот Валера об этом лучше знает. Спросите у Валеры, что такое 12? Он скажет, нужно такой 12-вольтовый аккумулятор, нужно 12 вольт. Нельзя 220 ток пустить в машине. Представляете, 220 по всем панелям, приборам. Что будет, если человек дотронется, и он тогда умрет? Поэтому, чтобы в автомобиле должен быть ток вот такой. 12, по-моему, да, Валера? Да? Или 12. И сколько? И 24. Так вот, 12 и 24. Тогда вы, когда коснетесь случайно, замыкание будет в сети, вас не ударит током. Вы же должны ехать на машине десятки лет. И поэтому должен быть преобразование тока. Должно, чтобы ток был не 220, а он был преобразован именно в 12 или в 24 вольта. И поэтому такой же аккумулятор дается с такой мощностью. Это уже, ну, простые такие, но изменение тока происходит. А есть наоборот, что нужно в машине, да, преобразовать от двигателя 220, да, это специально.

специальные приборы, наверное, отопительные такие системы бывают. Вибаста или что-то так называют. А? Как? Инвектор. И вот видите, так что потом к брату подойдите, и нужно наоборот преобразовать в мощный ток. Так вот, смотри, что мы тут проповедуем, да, сестры, скажите. Так вот, суть в том, что преобразователь, то есть изменение, трансформация, от слова трансформатор, ну вы слышали трансформатор, трансформаторная будка есть. Там изменяется ток, потому что туда приходит ток огромной мощности, не 220, туда приходит очень мощный ток. А нужно распределить по квартирам на 220, в Америке 110. Так вот, чтобы это преобразовать, должно быть изменение произойти. То есть там, ну, уже по этим законам, которые там физики и электродинамики, преобразователь. Так вот, Господь говорит слово «преобразовать», а нас с вами. Что раньше мы были в тленном теле, а теперь из тленного тела Бог хочет из 220 преобразовать в 12, то, чтобы приемлемо. Вот. Нужно, чтобы из 10 тысяч вольт сделать 220. Преобразователь. Есть преобразователь ржавчины, да? Когда металл ржавый, ему касаются химическим элементом, и вдруг ржавчина уходит, тление уходит, и он очищается, и тогда его красят. Преобразователь. Так вот, друзья, Бог хочет преобразовать тебя и меня. Мы будем внешне выглядеть, может быть, вот так, и мы узнаем друг друга. Мы с Валерой там будем, с Сашей обниматься, все будем радоваться, но мы уже будем другими. Это и есть победа, трансформация, то есть мы все, Павел говорит, изменимся, то есть преобразуемся, трансформируемся. И вот мы с вами получим победу, когда наше внешнее физическое тело станет нетленным. Вот эта победа, самая великая победа, это больше, чем покорить Эверест или там любую гору там, Кавказа. Это победа жизни над смертью. Это победа духа над плотью. Это победа вечной жизни над временной жизнью на земле. 70, 80, 90, 100, там с небольшим лет. Павел говорит, что плоть и кровь тленная не может наследовать Царство Божие. Плоть и кровь не могут. Вот мы состоим из плоти. Это недостаточно для славы Божией. Кто из вас помнит слова Господа, которые Бог, Он сказал Моисею? Моисей, меня нельзя увидеть, если и остаться в живых. Вот эта плоть, которая из крови и плоти, плоть, состоящая из крови и плоти, она не может выдержать той силы и энергии, которая есть в Боге, потому что Он ярче, чем солнце. Он будет своим сиянием освещать все Царство Божие. Там не будет светильников, там не будет свечек, лампад. Там будет один Господь. Написано, для вас, благоговеющие, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. То есть Господь будет освещать. Там не будет ночи и дня, потому что Господь, Он там будет всегда. Раз Господь всегда, Он никогда не меркнет. Там не будет потребности в ночи отдыхать, набираться сил, потому что мы не будем состоять из плоти и крови, будем состоять из нового человека. Представьте, какая прекрасная жизнь нас ожидает. И это все написано, вы взыграете, как тельцы упитанные. Мы настолько возрадуемся, как телята вот прыгают на поле, они прям подпрыгивают ногами, вот они поели там травы, и все, у них тут вся тут энергия. Вот так Бог говорит, вы будете выпрыгать и радоваться, как тельцы упитанные, потому что для вас зайдет солнце правды. И вот когда солнышко, полянка и все это. Друзья, Господь Иисус Христос это все сделает благодаря своей победе, когда Он воскрес из мертвых. Потому что, смотрите дальше, вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, и мы изменимся. Кто такой мы, которые остались живых, которые до пришествия Христа остались живых? Ну, допустим, кто-то из нас, возможно, если Господь не придет до того, как наша жизнь прервется, то мы изменимся, будучи мертвыми. Но
если мы останемся кто-то в живых, то до пришествия, тогда написано, мы оставшиеся в живых. Павел говорит, вместе с ними будем восхищены Господом на облаке. И так всегда с Господом будем. Это победа. И дальше сказано, дальше что говорится? Ибо тленному сему, тленному телу, нужно облечься, то есть одеться в нетление, и смертному сему, то есть смертное тело, облечься, одеться вне бессмертия. Друзья, вот это особенно для пожилых и вообще для всех. Вот эти места Писания запомните, напишите их у себя дома, что будет с нами происходить, и утешайте себя. Вот этими словами Библия говорит, что мы всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4 глава 18 стих. То есть, потому что там, ну, там то же самое описывается. 1 Фессалоникийцам 4 глава, конец. Но здесь сказано, смотрите, вернемся сюда в Коринфянам. Когда же тленное, Павел подчеркивает опять, тленное, скажите, давайте скажем вместе, когда мое тленное тело облечется, то есть оденется в нетленное тело, в небесное, скажем, и смертное это, облечется в бессмертие, тогда сбудется слово. Какое слово? Поглощена смерть победой! Поглощена смерть. Представьте, смерть поглощена. Вы знаете, когда поглощение происходит, это значит то, что поглощаемое, оно как бы растворяется, оно уничтожается. Вы знаете, вода, она поглощает сахар и соль. И в определенной мере это очень много. То есть, помню, в школе наш учитель по там, биологии, это, она это, так, сейчас мы сделаем эксперимент. И она вот сахар, она трясла в этой колбочке, сахар в воде, и пока это растворялось. И дальше уже получался как сиропик, уже не очень хотел сахар растворяться, уже она говорит, это состояние называется насыщенным. Как бы вот так интересно было. Была женщина такая вот. Так вот, соль также растворяется в воде. Но вот, когда ее очень много, она там кристаллизируется. Так вот, смотрите, смерть, не соль, не сахар. Смерть будет поглощена победой Господа. Аллилуйя! Аллилуйя! Дадим слава Богу! Аллилуйя! И это будет, это не та победа, которую Господь, когда воскрес лично, вот это уже была победа Его над нами, но это уже победа будет каждого верующего, представьте. И тогда скажут, смотрите, какой будет брошен вызов. Жало. Смерть, а где твое жало? Ну где? Чем ты можешь нас ужалить? То есть у смерти вырвано жало. Это как вот ядовитая змея, у которой нет жала больше, нет яда. Смерть, где твое жало? И ад, где твоя победа? Кто эти слова скажет? Я не знаю. Господь точно скажет. Ангелы, наверное, тоже скажут. Наверное, и мы, верующие, такие будем смелые, из-за спины Господа выйдем и скажем, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И за Господа опять спрячемся. Может быть так. А может быть, мы смело скажем, смерть, где твое жало? Моя мама теперь на небесах с Иисусом живая. Папа, мои братья и сестры, там, которые друзья на земле, которые, пастор Рейн, я имею в виду те, которые братья во Христе и сестры, мои еще, слава Богу, пока живы, но те, которые ушли туда, мы скажем, смерть, где твое жало? И что дальше Павел говорит? Жало смерти – это грех. Вот где смерть начала жалить. Именно смерть жалила посредством грехом. То есть, змей предложил очень вкусный плод, но он сказал, не, вы не умрете, у вас откроются глаза, вы сами станете как боги. То есть это было привлекательно. Так вот, когда они это сделали, они жало получили смерти. И теперь грех – это жало смерти. Смерть жалит грехом. Если человек совершает грех, сделанный грех рождает смерть, написано в Библии, Иакова 1:13. Похоть зачавшая, то есть зачавшее желание, получив зачатие в человеке, желание, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
Поэтому, если ты вкусишь смерть, умрешь. Поэтому жало где? Жало будет побеждено. А сила греха, закон, кажется, закон – сила греха. Что значит? И не в смысле, что грех сильный законом. Нет, просто закон показывает, насколько силен грех, насколько он ужасен, грех, в смысле сила греха. Что, потому что там были очень суровые наказания Божьи. Это говорит о силе греха. То есть, насколько ужасен, не в смысле силен, как бы он возвеличен, а насколько он имел силу над человеком, что закон обозначал. И поэтому по закону нужно было получить определенные очень сильные наказания, потому что грех был очень, как бы взял силу над людьми. Так вот, Павел здесь рассказывает, что плоть и кровь Царство Божие не наследует. Тленное не наследует нетление, и смертное не наследует. Вот. А когда наше тленное станет нетленным и смертное бессмертным, то исполнится слово «смерть». Где твое жало? То есть где сила греха? И Павел говорит: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Иисусом Христом». Нам победу. Можете ли со мной сказать: Бог даровал нам победу? Подчеркните, пожалуйста. Бог даровал нам победу Иисусом Христом. Поэтому Пасха наша, Христос, это наша победа. Это за нас Он совершил. Это не просто события мы отмечаем. То есть люди отмечают события, слава Богу, что они отмечают события. Говорят, даже Христос воскрес что-то. Но мы понимаем, мы празднуем значение Пасхи. Не только события, но значение. А значение, оно очень многогранным. И это одно из значений Пасхи, то есть воскресения Христа, это победа Господа, дарованная нам. Поэтому человек, который ждет встречи с Богом, он уже победитель над смертью. Понимаете, его невозможно запугать пытками, невозможно запугать репрессиями, смертной казнью, потому что он уже умер со Христом. Он понимает, что его тело изменится, он понимает, что он будет с Господом на небесах. Он уже победитель на земле. И вот эта победа, есть очень разные области. У меня 7 написано здесь, 7 пунктов о победе. Но я начал с последнего, потому что, может быть, вдруг я не успею. Друзья, что так как Пасха, то победа над смертью. 1 Коринфянам, благодарение Богу, который даровал нам победу. Поэтому мы говорим, наши родители в Господе, они там. Мы увидимся. Это победа. Мы наследуем нетление. И Бог говорит, побеждающий все получит, наследует все. Так есть особенная победа, которую никто не мог победить. Написано, не было никого на земле, ни на небесах никого, кто мог бы. Только один. Это Агнец. Это Откровение, 5 глава, 5 стих. Один из старцев сказал, не плачь. То есть Иоанн плакал, что вообще, он ему так хотелось знать эту тайну, эти печати, и никого не было. Это, очевидно, показано во всей драме, вот это все было показано. Никого нет на земле, не нашлось. Вот. Кто достоин открыть эту книгу, снять печати? Никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. Мы сейчас смотрим на это поверхностно, но картина, которая была показана Иоанну, она была очень важная. Там была какая-то тайна, представьте, и он начал плакать, и он много плакал. Не просто плакал, много плакал Иоанн, что нет никого. Очевидно, было время, была вот пауза такая. И вдруг старец один на небесах говорит, не плачь. Вот лев из колена Иудина, корень Давидов, победил. И он может открыть эту книгу. И вот эти тайны, которые потом были открыты, это благодаря Иисусу Христу. Лев из колена Иудина, то есть Иисус Христос, он победил. Слово «победа», давайте обратим сегодня внимание в Библии на слово «победа». Мы не говорим сейчас о земных победах. Вот. Мы говорим о духовной победе. И есть области, в которых нужно победить. И вот это самая великая победа, которая есть, это победа над смертью, то есть это победа вечности над временным. То есть небес победа над адом. Потому что мы на земле живем ограниченное количество лет, а там проводить будем всю вечность. Нам нужна вот эта важная победа там. И Господь говорил в книге Откровения, кто побеждает, соблюдает мои дела до конца,
тому дан власть над язычниками. То есть в книге

Откровения тут во 2-3 главе написано о победителях. В каждой церкви Господь говорит, кто побеждает, тот получит вот это. Тот получит камень и имя новое. Кто побеждает, кто побеждает, кто побеждает. И тому дам власть, да, силу. Кто побеждает. И так Бог тебя и меня рассматривает как победители. Он предлагает нам жить в победе. Скажите, пожалуйста, радость может быть победой над печалью? Аминь. Правда же? Свобода может быть над победой, над давлением. То есть, правда же? Когда под давлением человек находится, под, написано, Павел говорит, стесненных обстоятельств. Да. Это победа. И поэтому благодаря во Христе мы имеем все это, все победы. Но нам важно пребывать в Нем. И тогда мы будем жить жизнью победителя. Слава Господу. И есть разные победы на земле. Есть победа над страхом. Недавно об этом говорил Байо Оневинде, но я только коротко. Евреям 2.15, что через всю жизнь были подвержены рабству, значит, от страха смерти. Итак, страх смерти приносит рабство. Рабство – это не победа, это поражение. Вы знаете, рабство – это поражение. Человек находится побежден. Он в послушании неправильному, значит, руководителю. Рабство. И люди были подвержены рабству, то есть они были в поражении от страха перед смертью. То есть смерть пугала, люди жили всегда со страхом. Но Христос пришел избавить нас от страха смерти. Это значит, когда мы узнали, что Христос нас оживит, преобразит, вот, трансформирует нас, вот, преобразователь сделает нас той энергии, которая нужна для... Вот. Не 220, конечно, но не 110 и не 12, но сделает нас в такой силе, которая нужна. Так вот, когда мы вдруг понимаем, что Господь меня ждет, Он меня любит, и мне будет с Ним очень хорошо, тогда мы имеем победу. Слава Господу! Много лет назад Господь мне показал одно видение. Может быть, об этом и не нужно говорить, но просто я хочу сказать, что там была победа. Это было 6 лет назад. Когда мне нужно было идти, полностью доверившись Господу в ситуациях, я увидел красивую реку. Это река жизни. У него были такие обрывистые берега, песчаные, и там трава, и песчаные берега. И на берегу этой реки была красивая белая ладья. И я видел, что я как будто бы посажен в эту ладью, и она невидимой рукой, не краном, а по воздуху. Это ладья жизни, она опускается на воду. И там нет двигателя, там нет паруса, там нет весел. Там кто-то, я мельком вижу, что кто-то впереди кормчий, вот мельком, вот так вижу краешек лица, что там что-то с бородой, ну как бы личность. И я вот в этой ладье. И тогда у меня возник вопрос, ведь река же идет в море, а как же я, вдруг меня вынесет в море? Я не могу сопротивляться волнам, я же не смогу ничего сделать. И в одно мгновение Бог показал мне с высоты птичьего полета вот эту лодку мою и меня с высоты, и показал всю реку. И Бог показал мне, что эта река, если на нее смотреть, то она идет, то ладья идет не ровно посредине в море, она идет с маленьким курсом вправо, что через определенное расстояние она обязательно пристанет к правому берегу. Она не уйдет в море, погибнет. Я вижу вдалеке бушующее Черное море. Она уйдет, Бог показал мне, успокоил меня, что однажды, что я пристану к правому берегу, то есть я достигну Божьего, то есть с одного берега на другой, но это был не то, чтобы путь вот так пересечь, а как бы медленно, под таким маленьким градусом. И я проснулся успокоенный. Я знал, что Господь поведет меня. Я знал, что... Я лично рассказываю это свидетельство. Может, я в церкви не рассказывал, только близким друзьям. Что Господь поведет меня в правильным курсом. И тогда я буду... Я тогда победителем чувствовал себя, что все будет хорошо.
Он со мной, Он любит меня. Это было яркое, красивое солнце. То есть Бог направит мою жизнь. И Бог показывал несколько видений подобных в моей жизни, я не буду сейчас рассказывать, которые давали мне ободрение, что Он доведет меня к желаемой пристани. Значит, моя жизнь где-то... мне не было показано, что я буду восхищен. Наверное, мы все будем однажды восхищены. Но, наверное, где-то моя жизнь, не знаю, буду ли я жить столько лет или Господь еще не придет, но мне показано, что я приду к правильному берегу. И я хочу держаться этого пути. Так вот, тогда, когда мы вдруг узнаем, что Христос нас избавил от страха смерти, что мне не надо бояться, мне туда, я туда не попаду, я в ад не попаду. Конечно, при условии, что если я послушен Господу буду, тогда мы получаем победу в сердце, что мы идем как победители. Вот. Но это как бы личное свидетельство, можно в это верить или не верить, можно относиться по-разному, но я лично вот просто как лично имел такую поддержку от Господа, иногда сверхъестественно. Помните, Даниилу было сказано, пророку Даниилу, а Даниил говорит, я не мог понять, он даже заболел, переживал, Господь говорит, иди, Даниил, ты иди, как бы, ты потом к концу своего времени, и ты-то потом восстанешь для получения своей там награды, ты иди как бы вперед, ну, так Бог ему сказал. Так вот, друзья, если бы Христос не воскрес, то вера наша была бы тщетна, напрасна, то есть верить в вечность, если сам Господь побежден был, если Он там сам повержен, и если, знаете, где Рефаимы и все вот эти личности, они сказали бы, ой, и ты один из нас. Нет, они так сказали Люциферу. Теперь ты один из нас. Ты, который ходил среди огнистых камней. Ты, который там был на горе Божией, то есть, ну, вот этот ангел падший. Теперь ты повержен. Ну, так написано, правда, в Писании? Но Господу такого никто не сказал. Потому что он туда пришел как победитель. Он ходил и проповедовал Евангелие. Он, наверное, им сказал, что через некоторое время я покину вас. Возможно, он им сказал, я скоро воскресну. Поэтому сейчас, пока я здесь, поверьте, что Бог вас любит. Покайтесь. Он проповедовал. Так Петр пишет, что он проповедовал тем, кто во время потопа Ноя были непокорны Богу. Господь, о них не было закона, не было Моисея. Бог решил их помиловать, объявить им амнистию, если они примут. И поэтому Христос спустился после смерти в преисподние места земли, чтобы дать им надежду, дать благую весть. И они, очевидно, приняли, чтобы, подвергшись суду по плоти, то есть потопе, жили по Богу Духом. Это победа, друзья, это милость. Аллилуйя! И поэтому мы с вами, мы избавлены от страха смерти. Вот, поэтому я и вы с вами, мы избавлены. Поэтому я говорил слова моего папы, когда ему в армии сказал разгневанный офицер, я таких, как ты, расстреливал. Ну, во время войны он сказал, ну, ты можешь сделать, ты можешь меня расстрелять, но если только Господь тебе позволит. Так папа сказал, бесстрашно, то есть такой был смелый, спокойный, потому что Бог нас избавил от страха. Друзья, каждый, находящийся здесь и смотрящий нас по телевидению, будьте уверены, что вы освобождены от страха смерти. Не бойтесь, Иисус победил. Лев из колена Иудина. Он даровал нам победу Иисусом Христом. Павел говорит, Иисус сказал, если мы умрем, оживем. Всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек, то есть будет жить вовеки. Еще очень быстро я заканчивать буду проповедь. Друзья, видите, хотел 7 пунктов сказать, но пока не получается. Так много здесь Библии, так много... Так вот, друзья, помните, что Пасха – это победа для всех нас. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Сначала Христос, а потом Христовы в пришествии Его. То есть великая победа будет еще впереди. Потом написано Христовы. То есть сначала Христос победил, а потом будут вот 2 с лишним тысячи лет проповедано Евангелие. Люди будут спасаться. И представьте, миллиарды людей, миллиарды познают Бога, будут жить вечно смерть. И потом миллионы, миллиарды скажут, смерть, а где твоя жало? Мы тебя боялись, но теперь мы с Богом, мы живем вечно. Вот какой дар нам дал, победу даровал. И теперь еще очень быстро пройдемся по пунктам, друзья, потому что пастор Генри приедет, и чтобы пока мы здесь, смотрите, победа над страхом. Евреям 11:20 написано, верой не убоялся гнева царского. Мы побеждаем страх во Христе, но чем? Верой. Евреям 11:27.
Евреям 11:27. Помните, вера

Нужно верой принять победу над страхом. Скажите аминь, да? Верой, поверить. Дальше. Победа над одиночеством. Господь мне положил на сердце этот пункт сегодня.

если вам трудно, если вот вы в отчаянии, что никто вам не позвонил уже сколько недель подряд, там, и вы знаете, вы через это можете прийти к Богу так близко, что почувствовать Его присутствие, Его посещение. Ангел явился, ангел же явился. Люди не смогли, а ангел явился. Второе место Писания в пустыне, Матфея 4:11. Ангелы явились и служили Ему. Он был один в пустыне, правда? Один Иисус в пустыне, никого не было. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством. Победа над одиночеством юношам, девушкам, женщинам, мужчинам, пожилым людям. Победа над одиночеством. Есть победа над одиночеством. Есть победа. Человек может радоваться, поклоняться Богу в пожилом возрасте, когда детки выросли, когда внуки разъехались, детки. Человек может иметь победу. Это тоже победа важная. Скажите аминь, аллилуйя. Третья победа. Победа над грехом и искушениями. Значит, Иакова 1:12. Блажен человек, который переносит искушение. В другом переводе побеждает искушение. Победа над грехом – это по-разному может быть. Бывает, у кого-то сразу все вот отрезало, вот просто мгновенно. А у кого-то бывает, у человека еще борьба есть, его еще враг искушает. Но раньше или позже вдруг человек побеждает, это есть победа. Кому-то далась мгновенно, вот человек, а кто-то еще какое-то время, говорю, боролся, может быть, не знаю, с курением или какими-то мыслями, но есть победа. Есть победа над грехом. Есть победа. И Библия говорит, Откровение, кто побеждает, тот... Это победа духа над плотью. Это победа веры над атаками и искушениями. Поэтому Римлянам 8:13. Если духом побеждаете дела плотские, то живы будете. Духом побеждаете. Умерщвляете. Ну, умерщвить, это значит победить. То живы будете. И так есть победа над грехом. Кто верит, что есть победа над грехом? Вы тут все свидетели, миллионы людей свидетели. Они освободились от власти наркотиков, алкоголя, похотей, всяких страстей, не знаю, каких-то лукавств, обмана и так далее. Четвертая победа. Победа над всем миром греховным. Я очень быстро скажу. Победа над греховным миром. Если у кого автобус, могу подвезти. Так что смотрите, друзья, победа над миром. Мы говорим 1 Иоанна 5:4-5. «Сия победа, победившая мир, вера ваша». Слава Богу. Дальше. «Победа над дьяволом. Вы от Бога и победили их». То есть дух Антихриста. 1 Иоанна 2:14. «Вы от Бога». Скажите кому-то, ты от Бога. «И ты победила их», то есть демонов. Запомните, друзья, есть победа над демонами. Есть, не бойтесь. Как говорил здесь Байо, противостойте ему, он убежит. То есть есть власть верующего. Еще место Писания. Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. 1 Иоанна 4:4. 1 Иоанна 4:4. Вот. Юноши, вы победили лукавого. Вы победили лукавого. Представьте, вы, молодые люди, юноши, девушки, победили лукавого со всеми его обольщениями, потому что Слово Божие в вас пребывает. Шестое. Победа над болезнями. Ну, вы знаете, когда человек исцеляется, есть победа во Христе. Ранами его мы исцелились, есть победа. Вот. Некоторые говорят, человек победил рак. Ну, да, есть такая победа. Кому-то удалось. Слава Богу, есть победа в Боге тоже. Аминь. Скажите, еще сильнее. И поэтому последнее – это победа над смертью, о чем мы говорили в начале. Мы верой побеждаем. Евреям 11:33. Побеждали верой. Побеждали верой. Я не буду применять там царство, там, начитать царство, там, сирийское царство какое-то. Просто мы берем принцип, который верой побеждали. Вера и победа тесно связаны. Луки 10:19. Кто помнит? «Се даю вам власть наступать на змей и скорпион». И теперь уже не просто плывете над водой, победитель. Вы наступаете над врагом душ. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя. Давайте встанем. Господь, слава Тебе.

0: Okay, cut.
1: One of early Greece's decadent cities.
2: The Persians called this place Kathpatouka.
1: One of the most colorful.
2: The Arch of Titus has a tremendous story to tell.
3: Not even really a restoration.
4: 12th century mosaic of Jesus Christ with John the Baptist on the right.
5: Путешествие в историю с Дэйвом Стоцом. Часть пятая. Афины и Павел. Добро пожаловать на программу «Путешествие в историю». Мы едем по центральной части Афин. Если вы захотите увидеть, как люди ездят против законов физики, то приезжайте сюда. Как мне казалось, моя цель была проста — найти Афинский Акрополь. Это то плато, которое вы видите на изображениях Афин, здание с развалившимся верхом. Вскоре я его нашел. Как и в случае с Римским Колизеем, это не всегда получается, когда точно следуешь указателям. Нужно срочно уволить тех, кто расставлял знаки и указатели в этом городе. Я уже начал отчаиваться, но в такие моменты прибегают к отчаянным мерам. То есть нужно поступить не по-мужски. Просто остановиться и спросить дорогу. Ясно. В ту сторону? Прямо? Первый поворот направо? Понятно, направо. Старания подделать местный акцент не очень помогли. Снова остановка, чтобы спросить дорогу. Даже местные полицейские не очень помогли. Акрополь, Парфенон. Он о нем слышал. Моя третья и последняя попытка была с человеком, который, как и я, тоже что-то искал, как я понял. Даже примерно не подскажете направление? Когда он сам стал спрашивать дорогу, я понял, что у меня проблемы. Развернитесь на круге и налево. Поверите или нет, его указания по кругу и налево. Спасибо, друг. Мне очень помогли. И почти после состоявшейся встречи с местной фауной, я его нашел. Великий Афинский Акрополь. В Древней Греции были развиты идеи свободомыслия, открытых вопросов и критического мышления. Очень влиятельными были такие люди, как Сократ и его ученик Платон, а также ученик Платона Аристотель. Их мышление вытеснило старую систему с непререкаемой покорностью царям, придворным мистикам и религиозным лидерам и познакомило людей с новым подходом к интеллектуальным и жизненным вопросам. Они приняли многие жизнесоставляющие позиции человека, повлиявшие и на будущую западную цивилизацию. К ним относятся народовластие, образование для масс и право подвергать сомнению старые традиции и авторитеты. Человек, которого миллионы людей считают одним из наиболее влиятельных личностей в истории человечества, еврей по имени Павел. Он поступил именно так, здесь, в Афинах. Он подверг сомнению религиозные традиции того времени, на этом месте, в Ареопаге на холме Марса. В этом выпуске «Путешествие в историю» мы посмотрим на жизнь человека, бывавшего здесь, на холме Марса, который, по мнению многих историков, был одним из самых влиятельных людей, живших на Земле. Многое из того, что мы воспринимаем как должное, может быть напрямую связано с тем, чему он учил и проповедовал. Его звали Савл из Тарса, но позже он стал известен как апостол Павел. Он был знатным иудеем, родившимся в Малой Азии и имевшим римское гражданство. Учение, которое он распространял, противоречило древнегреческой культуре и бросало вызов общепринятой человеческой мудрости, но при этом изменяло человеческие сердца. Его послания изменили курс истории. Но для многих апостол Павел — это историческая тайна. До того, как он стал наиболее влиятельным защитником Евангелия Христова, он был Савлом, безжалостным противником христианства. Он яростно шел против христианства, и главным его желанием было уничтожить эту новую секту и ее последователей. Но внезапно Савл обратился и стал главным распространителем веры Христовой. Чуть позже мы вернемся к Павлу в этой программе. Учитывая тот факт, что всегда важно знать контекст любого события в истории, давайте воссоздадим обстановку времен прибытия Павла в Афины. Я хотел бы лучше рассмотреть знаменитый Акрополь. В первом веке он был покрыт мерцающими мраморными храмами, которые как магнит притягивали любого посетителя Афин. И одна из самых важных речей Павла была произнесена в тени именно этого величественного Акрополя. В древнем мире было большое количество акрополей, ведь это просто термин, означающий самое высокое место города. Акро означает высокий, полис — город. Даже не верится, что я ехал там внизу. Но не все акрополи построены одинаково. Акрополь, находящийся в Афинах, не только окружен развалинами, но и символизирует славную эпоху в истории Греции, которую иногда называют «Золотым веком». Еще это время называют эпохой Перикла, в честь легендарного лидера, благодаря которому Афины превратились в один из величайших городов мира. Перикл использовал огромные оборонные средства для осуществления невероятных строительных проектов. Если вы кому-то скажете об Афинах, они сразу представляют это. Это Парфенон на Акрополе, который возвышается над Афинами. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей во всем мире. Может показаться, что Перикл и его архитекторы позаимствовали свои чертежи из учебников архитектуры нашего времени. Они подчеркнули естественную возвышенность Акрополя линиями обзора и подступов, чтобы по мере приближения он казался более массивнее. Первым и наиболее значимым объектом Акрополя был Парфенон. Здание, ставшее мировым символом греческого искусства, архитектуры, науки, философии и литературы. Его дизайн был разработан архитекторами, которые лично выбирал Перикл. Парфенон создавал иллюзию, казавшись более крупнее и величественнее, чем он был на самом деле. В отличие от современных, разработанных на компьютере зданий, в кажущемся прямолинейном дизайне Парфенона нет прямых линий, и колонны по его периметру в дорическом стиле были намеренно сделаны не идеально. Слегка расширенные посередине и утончаясь кверху, они немного наклонены назад. Да, слегка расширены посередине. Но стало ли это несовершенство результатом плохого дизайна или некачественных работ? Вряд ли. Колонны создают такой эффект, что на взгляд человека, приближающегося к храму, на уровне земли, они кажутся совершенно ровными и гораздо выше, чем они есть на самом деле. Даже вертикальные ребра на колоннах, которые утончаются ближе к верхушке, производят впечатление, что колонны выше, чем они есть в реальности. Другими словами, чтобы казаться идеальным, Парфенон был намеренно сделан не идеальным. Идеально. Можно с уверенностью сказать, что не существует архитектурного дизайна, который бы копировали, имитировали и воспроизводили чаще, чем Парфенон в Афинах. Возможно, мы не понимаем, но каждую неделю мы проезжаем мимо нескольких десятков клонов Парфенона, начиная от колонн местной библиотеки или городского центра до памятников американского наследия в Вашингтоне и учебных залов во многих колледжах и университетах. Парфенон повлиял на западную архитектуру больше, чем какое-то другое историческое здание. Но ни одна из его копий даже не приближается к оригиналу. Архитектура — это не единственное, с чем у людей ассоциируются древние Афины. Когда вы слышите «древняя Греция», то на ум приходит слово «философия», которое означает «любитель мудрости». Благодаря тому, что один из наиболее влиятельных мыслителей и философов происходит из Афин. Я говорю о философском триумвирате Сократе, его ученик Платон и ученик Платона Аристотель. Я стою на том месте, откуда открывается вид на древнюю Афинскую Агору, рядом с Парфеноном и Акрополем. Здесь когда-то философы делились своими мыслями с обычными людьми. Древняя Греция была местом зарождения философии и того, что мы называем современным образом мышления. Это был период, формирующий историю. Греческие философы во многом повлияли на мировоззрение обычных граждан. Они радикально изменили свой мир, а сделав это, они помогли также изменить и наш мир. К тому времени, когда Павел прибыл в Афины, они стали частью Римской империи, но он по-прежнему был известен как интеллектуальный и многокультурный город, давший многих великих философов и политических мыслителей. Это был и очень религиозный город. Повсюду на улицах были храмы и статуи богов и богинь. Афины был развитым городом с напыщенной интеллектуальностью и повышенным интересом к духовным вопросам и новым идеям. Теперь понятно, в какую обстановку попал Павел, когда впервые пришел в Афины. И что же Павел? Для чего он сюда пришел и что сподвигло его к этой встрече с великими афинскими умами? Чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо вернуться назад к тем событиям в жизни Павла,

Павла, которые привели его к этому моменту. Так что пристегните ремни, вас ждет скоростная экскурсия по жизни одного из самых значительных людей в истории. Итак, поехали. Готовы? Савл родился в Тарсе, городе на юго-восточном побережье Малой Азии. Сегодня это Турция. Он был искусным изготовителем палаток и занимался этим ремеслом большую часть своей жизни. Будучи посвященным иудеям, он ревностно относился к своей религиозной идентичности. В молодости его послали в Иерусалим учиться у авторитетного учителя Гамалиила, который был членом иудейского суда под названием Синедрион. Савл стал ревностным фарисеем, одним из тех, кто считал себя защитником иудейского закона и традиции. Вначале главная цель деятельности Савла заключалась в уничтожении растущей группы людей, причиняющих им большие проблемы. Их называли христианами. Они верили, что Иисус из Назарета был истинным мессией Израиля. Для Павла в лучшем случае это было заблуждение, а в худшем — злостным искажением иудейской веры. Библия рассказывает, что Павел принимал участие в убийстве христиан. Он ездил повсюду и преследовал христиан, верящих, что Иисус — это Мессия. Впервые в Писании мы встречаем Савла в 7 главе Деяний. Стефан, апостол Иисуса и свидетель его воскресения, был обвинен в хуле на Моисея и Бога. Когда его привели на совет иудейских старейшин, Стефан выступил в защиту своей веры в Иисуса из Назарета, как мессию Израиля. В глазах религиозных лидеров это было богохульством. Савл также был на этом месте. И после того, как Стефана вытащили за пределы городских стен, в Деяниях сказано, что Павел сторожил одежду людей, которые побивали Стефана камнями. То есть он одобрял эту казнь. Савл видел свою миссию в том, чтобы продолжать войну против послания христианской веры и полностью уничтожить людей, подобных Стефану. С этой целью Савл и отправился в Дамаск в 34 году после Рождества Христова. Его целью было преследовать верующих в Христа мужчин и женщин, возвращать их обратно в Иерусалим, чтобы там их сажать в тюрьму или казнить. Но по дороге в Дамаск произошло событие, после которого Павел ослеп, был в трепете, смиренный и изменился навсегда. В Деяниях говорится о свете с небес, который осиял все вокруг. Внезапно зазвучал голос, который буквально свалил Павла на землю. «Савл! Савл! Почему ты гонишь меня?» Это был голос воскресшего Иисуса, который велел ему продолжить путь в Дамаск и ожидать дальнейших указаний. После той встречи с Христом Павел ослеп. Когда он прибыл в Дамаск, то верующий еврей по имени Анания вернул ему зрение, объяснив, что Бог предопределил ему увидеть праведника, и чтобы он, Савл, стал для всего мира свидетелем веры в Иисуса Христа. Обращение Савла, по свидетельству многих христианских апологетов, это настоящая проблема для тех, кто скептически относится к христианской истории. Как можно объяснить тот факт, что человек, который упорно преследовал христиан, внезапно и без какого-либо логического объяснения изменил мышление и стал членом той общины, которую так яростно преследовал? Радикальность, которой изменился Павел, дает все основания для вывода о реальности его встречи с воскресшим Христом. Результатом этого может служить и перемена имени. Он стал апостолом Павлом. Павел еще несколько лет осмысливал свой новый опыт, примеряя свое иудейское воспитание с вновь обретенной верой в Христа. Но когда пришло откровение, то Павел стал главным христианским проповедником не только перед иудеями в Израиле, но и перед язычниками. Ведь если Иисус был израильским мессией, он был и Господом для всех народов. Потом началось апостольское служение Павла, которое длилось 22 года и провело его по всему Средиземноморью. Карты в конце Библии позволяют увидеть, как много он путешествовал. Первое из трех миссионерских путешествий он совершил вместе со своим близким другом и соратником Варнавой, который первым представил Павла апостолом в Иерусалиме. Их первое совместное путешествие началось с родных мест Павла в Антиохии. Сначала они отправились на Кипр и привели к вере римского проконсула.
Затем они пошли на север, в Малую Азию, и пришли в другой город под названием Антиохия. И в Деяниях 13 говорится, что оттуда их послание начало распространяться по всему региону. После того, как благая весть пронеслась по той земле, преследования обрушились и на самого Павла. Местные иудейские лидеры угрожали ему и выгнали его из региона. Тогда они отправились в Листру, где Павла побили камнями и оставили умирать, но ему удалось спастись. Павел с Варнавой отправились в Дервию, по пути приобретая обращенных. Затем они повторили свой маршрут в обратном направлении, ободряя уверовавших, которых они приобрели. Второе путешествие Павла было уже с другим другом иерусалимских апостолов по имени Сила. На этот раз они отправились в Малую Азию, проходя Тарс и Дервию. В Листре Павел встретил человека по имени Тимофей, которого убедил присоединиться к их путешествию. Этой дружбой Павел дорожил всю жизнь. Они пошли на север, где-то останавливались, но продолжали проповедовать Евангелие и приобретать учеников. Затем Святой Дух повел их в Троаду, где в видении Павел увидел мужа, македонянина, умоляющего о помощи. Этот Божий призыв повел их в Македонию, в город, который назывался Филиппы. Там они столкнулись с одержимой бесом служанкой, которая, возможно, и была Пифией из Дельф, о которой мы говорили в прошлой передаче. Там Павла и Силу избили и бросили в тюрьму, где после молитв и песнопений тюрьму потрясло сильное землетрясение, и двери открылись. Два миссионера не позволили тюремному стражу убить себя и прямо там проповедовали ему Евангелие. Крестилась вся его семья, а Павел и Сила были освобождены. Следующей их целью были Фессалоники и Верия. Там Павел встретился с иудейскими лидерами. Некоторые из них поверили Евангелию, а некоторые восприняли Павла враждебно и противостали ему, возбудив народ. Вскоре он был вынужден оставить Тимофея и Силу и уйти. Он решил идти на юг к Афинам, а там ожидать прибытия своих товарищей. Посещение Павлом Афин описано в Деяниях 17. Павел увидел, что Афины — это не просто образованный город, но он полон идолов, обилие которых огорчило и возмутило его дух. Библия также говорит, что он беседовал с местными иудеями и даже с некоторыми философами на Афинской рыночной площади. Публичная дискуссия Павла произвела резонанс, чтобы представить ему возможность обратиться к элитной группе афинских интеллектуалов, которая называлась Ареопаг. Одно из мест, которое я хотел увидеть в Афинах, это древняя агора. Это древняя гора или рынок. Именно сюда в первый раз пришел Павел беседовать с афинянами. От агоры здесь остался музей под открытым небом. Он так и называется — древняя агора. А именно сюда первый раз пришел Павел, когда посетил Афины. Отсюда вы можете видеть огромный мраморный холм, который называется холм Марса. Там Павел встретился с элитным советом Ареопагом. Прямо здесь, перед великим памятником, храмом древних Афин, Акрополем. Мы снова здесь, у Акрополя в Афинах. Греки называли его священной скалой. На протяжении веков он был центром греческого языческого поклонения. Язычество Древней Греции незначительно повлияло на ход истории западной цивилизации. Но великие мыслители и философы, а также идеи, которые обсуждались и рассматривались на холме Марса, они изменили мир, и одна из этих идей принадлежала Павлу. Чем же был Ареопаг? До 5 века до нашей эры он состоял из совета городских старейшин. А в классическое время это был суд по расследованию убийств. Но к тому времени, когда постоянно расширяющаяся Римская империя поглотила Грецию, Ареопаг уже функционировал менее официально. Он стал советом хранителей афинской морали, религии и традиции. Но в Деяниях 17 также говорится, что афиняне любили проводить время, рассказывая или слушая новые идеи. Поэтому, когда образованный и красноречивый иностранец пришел в город, рассказывая о воскресшем человеке, который был Сыном Божьим, то это было мгновенно оценено как что-то новое и необычное, и вскоре Павел уже стоял посреди заинтересованного, но скептически настроенного Ареопага, защищая эту новую радикальную идею. «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны.
Так Павел начал свое обращение на холме Марса, сказав также, что он видел несчетное множество объектов поклонения по всему городу. Он упомянул виденный им жертвенник, посвященный неведомому Богу, который, возможно, был их попыткой умиротворить Бога, которого они, может быть, случайно пропустили. Павел подводил их к ощущению, которое есть у всех людей, что есть что-то выше и больше нас, что заслуживает поклонения. И даже если они по-настоящему не понимали этого, но в своих бесконечных ритуалах они искали единого Бога, явленного в Иисусе Христе, хотя, как сказал Павел, он недалеко от каждого из нас. Возможно, одно из важнейших замечаний, сделанных Павлом на этом огромном куске мрамора, Ареопаге, в тени от Парфенона, заключалось в следующем. Хотя этот город был полон идолов, и афиняне были очень религиозными, но Бог, которого они назвали неведомым, на самом деле не пребывал в храмах, сотворенных человеком. Потому что христианская вера — это религия, основанная на послании, сконцентрированном вокруг одной личности. То, что Бог не пребывает в храмах, построенных человеком, было ничем иным, как прямым ударом по греческому мировоззрению. Утверждением, что огромные архитектурные памятники, посвященные богам, возвышавшиеся за его спиной, были просто лишены смысла. Лжебоги греческих религий и даже человеческие структуры Римской империи не были и никогда не будут наивысшей властью. Они были лишь слабой имитацией одного Бога. На холме Марса Павел закончил свою речь рассказом о том, как Бог подтвердил, кто есть Иисус из Назарета, воскресив его из мертвых. И хотя афинянам нравилось обсуждать новые идеи, но они никак не могли вместить телесное воскресение Иисуса. Библия говорит, что некоторые даже начали насмехаться над Павлом. Но к досаде Ареопага и, возможно, к удивлению самого Павла, в тот день некоторые люди поверили. Одним из них был Дионисий, бывший член Совета Холма Марса. Прямо здесь, на этом, кажущемся незначительном куске мрамора, произошел эффект волны. Из Афин Павел продолжил свое миссионерское путешествие, отправившись в Коринф, город, который мы детально рассмотрим в следующей передаче. Здесь Павел написал второе послание Фессалоникийцам, а возможно и послание Галатам. Потом, после короткой остановки в Ефесе, Павел отплыл в Иерусалим, а затем обратно в Антиохию, где он завершил свое второе миссионерское путешествие. Вскоре Павел отправился в третье и последнее миссионерское путешествие, которое вновь привело его в центр Малой Азии. Он поехал укрепить церкви, которые он насадил во время предыдущих путешествий. На этот раз его конечной точкой был Ефес. Здесь Павел написал первое послание Коринфянам, церкви, которую он насадил в Коринфе. На этот раз он столкнулся с яростным противостоянием, результатом чего стало бурное возмущение некоторых ефесских ремесленников, которые поняли, что послание Павла подрывало местную торговлю языческими идолами. Конфликт в Ефесе разгорался, и Павлу пришлось отбыть в Македонию, где он написал второе послание Коринфянам. Затем в Коринфе он провел зиму и написал послание к римлянам. И, наконец, следующей весной Павел вновь отправился в путь, чтобы вернуться в Иерусалим. По пути он постоянно посещал, ободрял и поддерживал церкви. Когда он был в Иерусалиме, некоторые иудейские лидеры ложно обвинили Павла в том, что он ввел язычников в храм, и эти обвинения вновь заточили его в тюрьму. Но Павлу, который был римским гражданином, удалось избежать местного суда в Иерусалиме, который, несомненно, завершился бы его смертью, опросить суда у Кесаря. Будучи в заключении, Павел предстал перед правителем Фестом, царем Агриппой и его женой Вереникой. И у царя не было иного выбора, как послать Павла в Рим. Молил бы я Бога, чтобы не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз. Путешествие в Рим в 59 году нашей эры — это наиболее драматическая цепь событий в жизни Павла. Корабль, который вез Павла и других узников, попал в сильный шторм, вызванный северо-восточным ветром под названием Евроклидон, который обрушился на корабль с неистовой силой. Две недели корабль дрейфовал, затерянный в Средиземном море, пока не разбился о риф у побережья острова Мальта. Павла и других узников выбросило на берег.
В Деяниях 27 сказано, что ни один человек не погиб. Наконец, после нескольких месяцев, Павел достиг Рима. Следующие 2 года он провел под домашним арестом, где мог беспрепятственно проповедовать Евангелие. Там он написал новозаветные послания Филимону, Колоссянам, Ефесянам и Филиппийцам. На короткое время он был освобожден из римского заключения и провел несколько лет, занимаясь миссионерским трудом.

Он написал первое послание к Тимофею и послание к Титу. В конце концов, он был снова посажен в тюрьму, на этот раз при правлении императора Нерона, который уже начал гонение на христиан. Последнее письмо Павла, второе послание Тимофею, было написано, когда он ожидал своей смерти. В 67 году Павел был обезглавлен. В противостоянии культуры того времени Павел не отступал ни на шаг. Он был сострадательным, но и был жестким. Он был абсолютно логичным, но никогда не скрывал, что христианство основано на вере или доверии определенным историческим фактам. Он общался с интеллектуальной элитой, обычными людьми и царями, наделенными властью, не идя на компромисс со своим собственным посвящением Христу. Он подтвердил свое послание кровью, ранами, побоями и, в конце концов, мученической смертью. Возможно, такой эффект и влияние на историю дала Павлу его непоколебимая смелость и вера. Как он написал Филиппийской церкви: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

Здравствуйте. Ники Томпсон хотела указать своему бывшему мужу на двери. Его только выпустили из тюрьмы. До этого он лгал, изменял и торговал наркотиками. Но потом она поняла, что что-то в нем изменилось. И что бы это ни было, она захотела того же. С мужем я познакомилась в 20 лет, и у меня тогда уже было двое сыновей от разных мужчин. Я была разбита.

0: Ники тоже были проблемы с этим. А Тони приобрел благодать и милость Божью. Когда он познал Господа, он изменился. И по освобождению пришел к Нике, не отступил, а остался. Он верил. Он поделился с ней добротой, истиной и мечтой. Бог начал их менять. Божий план для нас так прекрасен и чудесен. Он с самого начала приготовил для нас нечто хорошее, что должно было принести нам Божье присутствие. Когда мы познаем Бога, Он становится основой наших отношений в жизни. Ники говорил о том, что все было неплохо, когда они пытались делать все своими силами. Но в итоге привело к множеству проблем. Когда мы выбираем Божий путь, все меняется. Все становится таким, каким и должно быть. Это касается не только отношений. Возможно, вы тоже испытываете проблемы сейчас и не видите, что у Бога есть план, который позволит сделать все правильно. Вы должны кое-что понять. Божий план состоит в том, чтобы принести Его присутствие в нашу жизнь, чтобы мы смогли понять, какой Он удивительный и как чудесно мы созданы с замыслом, с целью и планом. И когда мы не знаем план, мы попадаем во тьму, как Ники и Тони. Но мы можем вернуться. Мы можем прийти к Богу, ответить на Его приглашение и оказаться в Его объятиях. И мы говорим: «Иисус, я хочу знать Тебя, я хочу поступать по-Твоему. И не просто хочу, а прошу Тебя простить мне мои грехи, потому что их очень много». Бог не зацикливается на том, где мы были и что сделали. Вы должны понимать, что Он — Спаситель. Иисус умер на кресте за вас и за меня. Он перенес невообразимую боль, отделение от Отца, от Его Царства, чтобы мы с вами получили все это. И сегодня Он спрашивает: «Ты придешь? Ты позволишь мне исправить все разбитое, что есть в твоей жизни? Позволишь мне прийти и исцелить тебя?» Это духовное, психологическое и физическое исцеление. И в чем бы вы ни нуждались, я прошу вас, придите сегодня к Нему, потому что Его руки протянуты к вам. Он сможет изменить вашу жизнь. Он сделает это легко. Вам главное прийти к Нему вовремя, и Он изменит вашу жизнь. Он сделает ее радостной и благодатной. Вам самое важное — это прийти к Нему, не побояться изменить свою жизнь. И я прошу вас, сейчас начните свою молитву словами: «Иисус, я грешник, который нуждается в Спасителе. Спасибо Тебе за то, что Ты сделал для меня. Ты увидел меня в той грязи, которую я сделал сам, но все равно полюбил меня. Я прошу Тебя, прости мои грехи. Приди в мое сердце, в мой разум, в мою душу. Наставь меня на Твой путь, Господи. Я хочу жить для Тебя и с Тобой. Я знаю, что для этого мне нужен Ты. Наполни меня Духом Святым. Приди в мою жизнь, наполни ее собой. Я меняю все, что есть у меня, на то, что даешь Ты. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь». Малыш Кинан не был похож на других детей, потому что родился с заячьей губой. Это был удар для всей семьи. Родители искали помощь в интернете и нашли операцию благословения.
1: 22-летняя Анел обвиняла себя в том, что ее сын Кинан родился с заячьей губой.
0: Помню, на 4-м месяце беременности я упала с мопеда и сломала правую руку. Я пошла к знахарю и начала принимать лекарства в надежде на то, что рука сама заживет. Возможно, именно из-за тех лекарств мой сын родился таким.
1: После родов Анел попросила свою мать помочь с Кинаном. Все понимали, как трудно будет мальчику дальше.
0: Ему было тяжело пить. Молоко выливалось через нос. Я в ужасе представляла, с чем он может столкнуться, когда вырастет.

0: Сначала я думала, что у него не будет нормальной жизни, как у других людей.
1: Родители понимали, что Кинану нужно сделать операцию, но это казалось невозможным. Это отец Кинана. Я работаю таксистом и зарабатываю всего $7-10 в день. Я знал, что мы не можем отложить достаточно денег для такой операции. Анел решила поискать помощь в интернете. Там она нашла операцию благословения Индонезии.
0: Врач сказала, что чем раньше сына прооперируют, тем лучше. Вскоре я узнала, что ваша организация делает такие операции бесплатно. Я очень обрадовалась, когда поняла, что они нам помогут.
1: Операция благословения полностью оплатила лечение маленького Кинана. И уже через несколько недель его губа заживала. Теперь Кинан может есть и пить, не захлебываясь. Кроме того, он набирает вес.
0: Я не могу выразить словами благодарность операции благословения и всем партнерам, которые помогли нашему сыну.
1: Март – месяц информирования о рассеянном склерозе. Мы должны знать о том, что он делает с людьми, и молиться, чтобы появилось лекарство. Мари Спенсер знает, что происходит с телом от этой ужасной болезни. Она страдала от нее 5 лет. У нее были приступы по несколько раз на день. Женщина нуждалась в круглосуточном уходе. Ее подруги говорили, что она может получить исцеление, но Мари не могла поверить.
0: У меня случались приступы где угодно, в магазинах или ресторанах. Я принимала препараты, которые немного уменьшили количество приступов, но они случались 3-4 раза в день. После одного из приступов у Мари Спенсер диагностировали рассеянный склероз. Врачи сказали, что в итоге эта болезнь может забрать жизнь. Друзья и родственники видели, как она ударила по Мари.
1: Она круглые сутки лежала в кровати. Если нужно было куда-то идти, то садилась на кресло и просила сиделку помочь ей.
0: Мари практически стала лежачей. С ней всегда находились сиделки. Я существовала, просто существовала без цели. Следующим шагом был переход в хоспис. Я это понимала. Ее подруга Джули, которая была христианкой, подарила Мари аудиобиблию и посоветовала слушать. Она ободряла меня. Я слушала ее вновь и вновь. Матфея, Луку, Иоанна. Вновь и вновь. Это дало мне надежду. Что-то, чего у меня не было раньше. Мари начала изучать с подругами Библию. У Мари были приступы во время чтения Библии. Иногда она даже теряла сознание. Ее тело тряслось. После этого она была истощена. Друзья любили меня, принимали такой, какая я есть. Они являли мне любовь и рассказывали о Господе. Подруги молились об исцелении, несмотря на ухудшение состояния Мари и нерадостный прогноз врачей. Они сказали: «Бог поможет исцелить тебя, вот увидишь». А я обиделась на них. «Как вы можете давать надежду, если медицина говорит о другом? Как вы смеете сеять такие семена в мою жизнь?» Мы молились за Мари, потому что хотели, чтобы она исцелилась. Мы верили, что у Бога есть нечто большее для нее. Чем больше Мари слушала Евангелие и посещала курсы по изучению Библии, тем больше ее сердце открывалось для сверхъестественного исцеления. Вскоре она согласилась пойти на женское служение исцеления. Я произнесла простую молитву. Моя единственная молитва звучала так: «Господи, я готова принять все, что ты имеешь для меня». Вот и все, что я сказала. Когда началось служение, у Мари случился самый сильный приступ. Я оказалась на полу, но моя подруга сказала: «Бог справится с этим, не переживай, Он справится». Ко мне подошли другие женщины и молились за меня. И приступ прекратился. Мари попросила Иисуса прийти в ее жизнь и молилась о полном исцелении от рассеянного склероза. Она ощутила сразу же, как что-то покинуло ее тело. Она посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Дух рассеян».

0: Эндовосклероза уходит от нее во имя Иисуса Христа. И он вышел через мою голову. Я поднялась и пошла. Я прошла мимо других женщин, а потом вышла в коридор и побежала. Я бегала туда-сюда, туда-сюда. И когда я бегала, Дух Святой говорил мне: «Ты исцелена, ты исцелена». Я плакала. Это было невероятно. Только что я не могла ходить, а теперь я бегаю. И приступа нет.
1: Я помню, как мама вернулась домой и сказала, что она исцелена. Мы с братьями и отцом посмотрели, что... Она встала и начала ходить. Мы говорили ей, чтобы она не делала этого, потому что может упасть, но она продолжала ходить.
0: Я видела Мари до исцеления, и теперь это просто невероятно. Только Бог способен на такое. Это точно. Мари говорит, что вся ее жизнь изменилась после исцеления. Теперь она участвует в служениях исцеления, а также ездит с миссионерами в Панаму. Иисус живет во мне. Дух Святой работает через меня. Это невероятно. Я рада видеть Мари такой, какой она стала сейчас. Она не просто довольна своим исцелением, она служит людям. У меня уже 8 лет не было приступов. Независимо от вашей болезни или проблемы, знайте, что Иисус реален. Он наш целитель. Он говорит об этом в своем слове. Я поверила ему и приняла его. Ранами его мы исцелились. Я верю в это. И вам надо просто поверить.
1: Разве это не чудесно? Я верю в это. Поверьте в эти чудесные факты. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Младенец Иисус родился в яслях в Вифлееме. Он родился от Марии, которая сказала: «Да будет мне по слову твоему». Этот младенец вырос и прожил безгрешную жизнь. Его кровь божественна. Он сам выбрал крест. Он сделал это ради нас. Он сознательно отдал себя, и ранами его мы исцелились. Кровь Иисуса, Новый Завет в его крови, решает все. Он привел его в действие своим телом. «Я отдаю вам мое тело и мою кровь». И он не остановился на этом. Он воскрес из мертвых. И он пленил плен. Он триумфально взошел на небо, показав всем силам на земле, кто тут главный. Вся власть была дана ему. Когда Иисус приходит в вашу жизнь, бесам приходится уходить. Старые привычки отпадают, все ваши болезни уходят, Он прощает все ваши беззакония. Он делает для вас просто удивительные вещи, если вы говорите «да». Вы слышали историю Марии. Современные люди склонны думать: болезни из-за микробов, это какой-то вирус или бактерия, какая-то проблема. Но послушайте, что говорит Мария. Из нее что-то вышло. Она ощутила, как что-то вышло. И когда это вышло, она исцелилась. Это и есть библейский метод. Мы смотрим на вещи и понимаем, что их причиной был враг. А теперь явится слава Божья. Мы с Терри будем молиться в согласии. Вы слышали Евангелие и знаете все, что вам нужно знать. Давайте верить, как верила Мари. Верить в то, что Иисус сделал для вас. Давайте придем к согласию в этом. Остальное сделает Бог. Мы помолимся. Господь и Бог всемогущий, мы приходим к Тебе и провозглашаем ту власть, которую Ты дал нам, как верующим в Иисуса Христа. Ранами Твоими мы исцелились. И

этой властью. Мы возлагаем руки на себя и говорим вслух: «Исцелись! Ты дал нам власть над силой врага». И с этой властью мы говорим: «Злой дух, уйди из моего тела, сейчас же! Ты не имеешь власти надо мной. Ты должен уйти». Иисус, прошу, приди в мое сердце, обнови мое тело, наполни меня твоей силой и свободой. Я прошу об этом сейчас во имя Иисуса. Сын Давидов, смилуйся надо мной. Мы связываем всякий дух немощи, всякий дух, который угнетает людей в мыслях, в разуме, в делах. Мы приказываем ему сейчас же уйти из них, чтобы они были свободны с этого дня. Сделай это сейчас, Господь. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. И аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам. Звоните по номеру, который указан на экране. А закончим мы стихом из 1 Петра. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». Будьте благословенны.

И у нас много добрых новостей и хорошей музыки для вас. Добро пожаловать на передачу «Gospel в Америке». И наша программа посвящена хорошим новостям и хорошей музыке. Моя первая гостья провела 10 лет, служа своей музыкой по всему миру. Люди в более чем 20 странах мира услышали об Иисусе Христе от этой жительницы Калифорнии. Она прекрасна, и она поет невероятно, и вы это услышите. Она выступала суперзвездой христианской музыки Ларнеллом Харрисом, с Day of Discovery, Сэнди Петти. Сейчас она выступает в Эпкоте в Орландо, Флорида, с голосами свободы. Так что поприветствуйте прекрасную Тиффани Мари.

0: О, Тиффани Мари, это прекрасно.
1: Спасибо.
0: Могу я спросить, откуда эта песня? Я с ней не знаком. Эту песню Люк Гэррит исполнял много лет назад, но я впервые услышал ее на Пасху в церкви в Орландо. Она говорит так много прекрасного, и ты поешь ее несравненно просто. Как у артиста, у меня бывало это чувство, когда я летел куда-нибудь и смотрел на закат. Я называю это Божий калейдоскоп. И я думаю, что он восхищается, когда мы замечаем его творение. Ну, абсолютно, и это... Мы недостаточно это делаем. Как говорит песня, все, что мы видим, было сотворено для нас, и он считает нас своим самым лучшим творением, потому что мы были созданы по его образу. Спасибо, что ты так поэтично и музыкально все это выразила. Ты пела в довольно хорошей компании некоторое время. Да, расскажи нам об этом. Я вообще-то выступала со своими концертами уже пару лет, но до этого я пела около 10 лет с разными группами. А с кем? С такими артистами, как Ларнелл Харрис, Эйд Труф и недавно Сэнди Петти. Сэнди Петти, это здорово. Она самая прекрасная артистка. Это лучшая евангельская музыка. И, конечно, настало время услышать тебя саму. Ясно и четко. И мы это делаем. Мы с тобой оба из Флориды и из Калифорнии. Правильно, Анахайм, Калифорния. Я там родилась и выросла, но я переехала в Орландо, штат Флорида, в 89 году, чтобы вступить в группу «Голоса свободы» в центре Эпкот. Так что ты сейчас живешь... В центре земли Микки Мауса. Это хорошее место для житья. Там прекрасно? О, там отлично. Там немного жарко для меня. Но ничего. А что будет в будущем для Тиффани Мари? Люди хотят услышать больше твоего пения. И как это им сделать? У меня еще нет компакт-диска, но я сейчас записываю. А как насчет концертов? Концертов? Я делаю столько концертов, сколько могу в настоящее время. А где ты в основном поешь? В церквях? Сейчас в церквях. Я пела на женских конференциях, молодежных собраниях. Но сейчас в основном я пою в церквях, конечно. И я знаю, что ты недавно вышла замуж. Да, всего 2 года назад. И он прекрасный человек. Да, я познакомился с твоим счастливым мужем, так что у вас все еще медовый месяц. Да. Расскажи мне о следующей песне. Еще одна прекрасная песня. Эта песня говорит о том, что мы недостаточно думаем. Она называется «В тот день». Она говорит о том, что когда мы снова увидим Иисуса, и как все это будет, трубы зазвучат, и ангелы закричат, и это просто недостаточно скоро для меня. Да, мы уйдем отсюда, и мы не останемся здесь. Многие из нас уходят отсюда, и не потому, что мы хотим покинуть тонущий корабль, но потому, что Бог сказал, что Он заберет нас в конце. Я хочу быть с теми, кто уйдет. Я тоже. Я с нетерпением жду того времени. Итак, Тиффани Мари.

Просто прекрасно, Тиффани Мари. Вы, скорее всего, хотите еще раз услышать то, что я вам скажу. Возможно, вы предпочитаете других исполнителей или другие виды музыки gospel. И мы уделяем этому внимание. Вот почему этот адрес появился у меня на груди прямо сейчас. И когда вы пишете нам, ваши письма или открытки попадают в почтовый мешок. И время от времени мы проводим лотерею и вытаскиваем письма и посылаем их авторам компакт-диски или кассеты, которые мы получили от исполнителей на gospel в Америке. Так что мы продолжаем эту операцию и распространяем послание и распространяем музыку. И вы можете получить эту музыку тоже. Так что напишите мне. Наш следующий исполнитель — талантливый сочинитель песен и композитор. Его акустическое звучание поп сделало его одним из новых исполнителей современной христианской музыки. В августе 1995 года, когда был

выпущен его первый альбом «Простая истина», он был очень популярен. И сегодня он продолжает писать новую музыку. Он проводит много времени в студии. Его друзья-артисты высоко ценят его музыку и говорят, что она проникает в сердце, разум и жизнь слушателей. И сегодня мы познакомим вас с новым стилем. Итак, поприветствуйте Джеффри Аллен Уэйд.

Благословит тебя Господь. Фактически Он благословляет всех нас через передачу «Gospel в Америке». Этот перекресток прекрасных видов евангельской музыки. Несмотря какое звучание, когда смысл реален и когда артист искренен, вот почему мы захотели вот так собираться. Видите адрес сейчас на экране? Нет? Сейчас он появится. Я хочу услышать от вас, и я хочу, чтобы вы рассказали мне об исполнителях, которых хотели бы вы услышать, и о музыке, которая вам больше всего нравится. И мы прислушаемся к вашим просьбам. Мы получаем разные просьбы по почте, и мы собираем компакт-диски и кассеты с записями артистов на передаче. И мы проводим лотерею среди писем и открыток, и посылаем эту музыку тому, кто нам пишет. Я надеюсь, что вы получите одну из этих записей. И, может быть, вы получите эту редкую запись «Я помню Реда». Это коллекция лучших евангельских песен, самых любимых песен Реда Фоули. Я женат на его дочери, вот уже почти 43 года. Я любил Реда, любил его песни и все, что он делал. Он записал много прекраснейших песен, и был выпущен посмертный альбом под названием «Песни для души». Мы даже не знали, что он записал многие из этих песен. Это было последнее, что он когда-либо делал. В его голосе слышалась особая сердечность и особые ноты в его музыке, когда он пел эти песни. И мы чувствуем, что он словно знал, что это будет его последней песней, которую он пел для Господа, перед тем, как он увидел его лицо. И эта песня в особенности, по-моему, была его прощальной песней.

0: Наш сегодняшний гость обладает даром исцелять людей, страдающих шизофренией и другими психическими заболеваниями. Смотрите в сегодняшнем выпуске программы «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Чарльз Кэрин. Депрессия — это очень серьезная проблема. Что вы можете сделать, если ваша жена попала в ужасную автокатастрофу? Только наблюдать за тем, как она умирает. Вы запаниковали, Чарльз?
2: Это точно, Сид. В нашей жизни авария стала абсолютной катастрофой.
0: Вы были пастором, и для того, чтобы отвлечься, перестать думать о несчастье, вы стали посещать заключенных в тюрьме, но вы делали это не потому, что вас беспокоила их судьба, правда?
2: Правда. Тогда мы жили в Атланте, я был пастором. Моя жена попала в ужасную автомобильную катастрофу и целых 5 месяцев находилась в инвалидном кресле. Ее депрессия передалась мне. Сид, я никогда не был склонен к депрессии, это не в моем характере. Но дух депрессии охватил меня настолько, что я стал думать о самоубийстве. Я никого не шантажировал этим. Не пытался привлечь чье-то внимание или вызвать жалость. Если бы Бог не остановил землю и не забрал меня, тогда я сам остановил бы свою земную жизнь. Но однажды ко мне пришел товарищ и спросил, не могу ли я навестить одного заключенного, который отбывал срок в федеральной исправительной колонии в Атланте. Я согласился, и там познакомился с молодым человеком, который за год до того в другой колонии был чудесным образом освобожден от духа самоубийства, рожден свыше. Исполнен Святым Духом и пережил очень реальную встречу с Богом. К тому времени я уже почти 30 лет был пастором, но не видел никого, кто пережил бы подобную встречу с Богом. Но самое интересное произошло позже. Я его посещал целых 3 месяца.
0: Вы говорили мне, что он мог делать что-то необыкновенное. Что, например?
2: Познакомившись с ним, я стал часто приходить к нему в тюрьму. Этот человек так понимал все и имел такие отношения с Богом, каких не имел ни один из моих знакомых.
0: Минуточку, сколько лет вы были пастором?
2: Сид, к тому времени я уже проповедовал 27 лет. Но это правда. У него были такие отношения с Богом, каких я еще не видел.
0: В чем это выражалось?
2: Например, в том, что он по силе Святого Духа, по дару Духа, мог рассказать мне, что я делал на протяжении недели, все, что со мной произошло. Не что-то обыденное, а важные и серьезные вещи. Я приходил в тюрьму, борясь с депрессией и мыслями о самоубийстве, и он не только приводил мне цитаты из Писания, но и давал мне надежду. Потом он рассказывал мне о том, что со мной происходило на протяжении недели, где я был, что со мной случилось. Он даже узнавал о моем приходе раньше, чем его вызывали на свидание. Я видел это.
0: Вы имеете в виду, что он уже готовился к вашему посещению, а вы еще сами не знали точное время своего прихода?
2: Именно так. Он не мог знать, когда я приду. Чтобы зайти в исправительную колонию, нужно как минимум 45 минут. Я всегда слышал, как называли его фамилию, и знал, если он во дворе, он должен зайти в душевую и принять душ, прежде чем его пустят в комнату для посещений. Помню, однажды я зашел в тюрьму, и как только назвали его фамилию, я сразу увидел в окошечке его лицо. Я спросил у него, «Что ты здесь делаешь?» И он ответил, «Жду тебя». Я сказал, «Но они ведь еще даже не позвали тебя». И он ответил, «Чарльз, Господь сказал мне, что ты пришел». Во всяком случае, Сид, было множество примеров того, что Святой Дух действует в жизни этого человека. И Бог сказал мне обратить на этого человека внимание и слушать его. Однажды Господь сказал мне: «Чарльз, у него есть ответ на твой вопрос».
0: То есть тогда вы все еще страдали от депрессии?
2: От суицидальной депрессии.
0: Но, имея ответ, предложил ли он помолиться за вас?
2: Видите ли, у нас возник спор. Мы спорили о моей конфессиональной доктрине, и я пытался отстоять свою позицию. Я верил в то, что Бог отвечает на молитвы. Однако я не понимал, что Библия предлагает образец понимания чудесных даров. Этого я не знал.
0: То есть вы верили в то, что они перестали существовать 2000 лет назад?
2: Да, я сам это проповедовал. Проповедовал то, что все чудесные дары перестали существовать, и мы не обладаем ими.
0: Какой конфессии вы принадлежали?
2: Я был баптистом старой кальвинистской закалки. Можно даже сказать, меннонитом.
0: Итак, между вами возник спор.
2: Хочу вам сказать, что я прекрасно отношусь к этим людям и совсем не критикую их.
0: Хорошо. У вас возник спор. Этот человек поступает согласно Библии, а вы нет, вы в депрессии, а он, находясь в тюрьме, страдал от депрессии.
2: Нет. Он получил освобождение за год до нашего знакомства. Он пытался покончить с собой, и тогда был рожден свыше, освобожден от демона депрессии и исполнен Святым Духом. До этого я никогда не был знаком с таким человеком. И я видел, Сид, руку Божью на этом человеке. Я знал, что Бог особенным, чудесным образом работает в нем, но не понимал, как именно.
0: Но почему же вы не позволяли ему помолиться за вас?
2: Нет, он молился за меня, но я все еще так много спорил с ним. Сид, это в сущности был вопрос конфессии. Я просто не мог отказаться от привычных традиций. Я был поистине в плену у традиций. Это не критика, но так было на самом деле.
0: Но что заставляло вас переступить через свою гордость и сказать заключенному, что нуждаетесь в его помощи?
2: Несколько раз я слышал, как Бог чудесным образом обращался ко мне. Мы сидели в комнате для посещений. И я оказывался в довольно глупом положении. Я страдал от ужасной депрессии и плакал. А он утешал меня. Я, известный проповедник, в темно-синем костюме и белой рубашке, черном галстуке, и заключенный утешает меня. Именно в таком состоянии я находился в тот день, когда Господь обратился ко мне и сказал: «Чарльз, посмотри на Тома». Я так и сделал. И Господь спросил: «Что ты видишь?» Я понимал, что дело не во внешности. Я смотрел на этого человека, заключенного, в тюремной одежде. Именно на это хотел обратить мое внимание Бог. И тогда я сказал: «Боже, я вижу свободного человека». Он сказал: «Правильно». После этого он сказал: «Чарльз, а теперь посмотри на себя».
0: То, что он хотел показать, очевидно. Тот, кто внешне похож на служителя, гораздо менее свободен, чем человек, который находится в тюрьме.
2: Именно.
0: Мы вернемся через минуту.

Здравствуйте, я Сидрот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Чарльз Кэррин. Пастор, казалось бы, свободный человек, посещает в тюрьме заключенного, и оказывается, что тот намного

свободнее его. Итак, Чарльз, вы уже начали приходить в себя, когда однажды, перед Днем Благодарения, ваша депрессия стала

0: Потому что я сейчас здесь.
1: Это очевидно.
0: И я благодарен Богу за это. Но в тот год, как раз перед Днем Благодарения, я пошел в тюрьму в полной депрессии и с мыслями о самоубийстве. Я больше не мог бороться и совсем не понимал, что находился во власти духа. Духа, который парализует.
1: То есть вы хотите сказать, что депрессия — это дух?
0: Может быть. Я не говорю, что это в любом случае так. Это может быть болезнь, это может быть просто жизненная ситуация.
1: Но в вашем случае это был дух?
0: Да, в моем случае это был дух. В ноябре, где-то числа 23-го, в среду, перед Днем Благодарения, я в конце концов преклонил голову, и заключенный Том наклонился через стол, возложил на меня руки и процитировал слова Анании. «Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И знаешь, Сид, я пришел домой.
1: Секундочку. Когда он помолился, что-то произошло?
0: Нет, ничего.
1: Совсем?
0: Совсем.
1: Наверное, вы ушли еще более подавленным.
0: Факт в том, что когда я пришел домой, моя жена все еще находилась в инвалидном кресле, и наша дочь вывезла ее на улицу. Я пошел в спальню и упал на кровать, не снимая костюма. И что-то как будто схватило меня за горло. Я стал задыхаться, и я почувствовал, что внутри меня началась напряженная, очень напряженная борьба. И я не мог понять, что происходит. Только через некоторое время я понял, что Бог овладел моей депрессией и выдернул ее из меня. У меня не было видения, Сид. Но было такое ощущение, как будто какая-то сила пыталась вырвать огромный дуб, корни которого глубоко вросли в землю и очень крепко держали его. И в конце концов, я ощутил как бы рывок, и что-то вышло из меня. Но это не было похоже на твердые корни. Оно незаметно выскользнуло из меня, как угорь. И в тот же миг мою депрессию как рукой сняло. Это случилось более 20 лет назад, и депрессия никогда больше не возвращалась.
1: Но случилось еще кое-что. Что-то произошло. Так что же именно?
0: Депрессия не просто ушла. Вместо нее излился Святой Дух. Было такое ощущение, что я стою в Ниагарском водопаде. Никакая теология не в силах описать это. Я как будто стоял в Ниагарском водопаде, и все его воды изливались на меня, и я не понимал, что происходит. Когда я исполнился Духом, меня как будто подняло с кровати. Я не чувствовал ни своего тела, ни одежды, которая была на мне, ни силы притяжения. Я находился в невесомости.
1: Ощущение противоположной депрессии.
0: И это на самом деле было так.
1: А как же ваша теология?
0: Это пошло ей только на пользу. Я ничего не потерял, а наоборот приобрел. В тот момент я приобрел так много, что понял, чего Бог желает для своего народа.
1: После этого с вами стали происходить и другие необыкновенные события.
0: Да.
1: Люди получали исцеление и освобождение. Расскажите о больной шизофрении.
0: Хорошо. Но хочу сказать, Сид, что это не мой личный дар, а работа Святого Духа. В мой офис во Флориде из отделения психиатрии прислали 8 больных шизофренией, и мы служили им. Все они либо полностью исцелились, либо получили значительное облегчение. Но меня охватил страх. Я сказал их врачу, да, а потом подумал, что я никогда этого не делал, никогда не сталкивался с этой проблемой. Тогда я в отчаянии обратился к Богу и сказал, «Боже, покажи мне, что делать». И свершилось чудо. Сначала он указал мне на книгу пророка Амоса, где Бог обещает воссоединение израильского народа. Потом он показал мне 24 главу Матфея, в которой Иисус говорит, что в последний день Он соберет избранных. И тогда Святой Дух сказал мне, «Собери их умы, собери воедино». Это было легко сделать во время служения.
1: Вы просто молились за их разум?
0: Вообще-то это была не совсем молитва.
1: А что же?
0: У меня

0: было несколько помощников, и мы очень-очень мягко обращались к расколотым частям сознания человека и очень нежно.
1: «Оставайтесь с нами. Через несколько минут я попрошу Чарльза обратиться к людям, страдающим от этой проблемы. Через минуту мы вернемся к вам».

0: Здравствуйте, я Сид Рот, журналист, исследователь сверхъестественного. У нас в гостях Чарльз Кэррин. Итак, Чарльз, вы молились за людей, страдающих шизофренией, и они полностью или в значительной степени исцелились?
1: Верно.
0: Вы говорили о том, что буквально уговаривали разум собраться воедино. Как это — собраться воедино?
1: Сид, Господь показал мне, что я должен заставить разум собраться воедино. И я сделал это с первой пациенткой, которая уже 2 года лечилась безуспешно. И Бог видит, что я не хвалюсь собой, а славлю Его.
0: Я понимаю.
1: Мы лечили эту женщину 2 недели, и она получила исцеление. И тогда Господь показал мне маленькую девочку, которая держится за трещину в стене, прячется под старым плетеным диваном и не хочет выходить. Нужно было очень нежно и мягко обращаться к расколотым частям ее сознания. Я говорил, «Ты — маленькая частичка ее сознания. Не прячься и не бойся. Опасности нет. Теперь можно вернуться домой. Я знаю, что ты хочешь вернуться домой. Только ты можешь занять это место, и только это место ты можешь занять. Возвращайся домой».
0: Что с ней произошло?
1: Она выздоровела.
0: Я знаю, что большинство людей, которые смотрят передачу, не страдают шизофренией, но многие страдают депрессией. Вы не могли бы помолиться за них сейчас?
1: Я с огромной радостью сделаю это. Вы хотите, чтобы я помолился или послужил?
0: Выбор за вами.
1: Для начала я хочу кое-что объяснить. Моя депрессия была не психологической, это была духовная депрессия. И поэтому я никогда не призываю пациентов отказываться от лечения. Я поддерживаю врачей и всех, кто может помочь. Я неоднократно видел, как по-разному действуют Божьи методы. Поэтому, если вы страдаете депрессией, которая в книге пророка Исаии названа «унылым духом», я хочу, чтобы вы поняли, он может быть разрушен по силе Святого Духа. «Покоритесь Богу», — говорится в Писании. «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Если вы страдаете депрессией, помните, что она может быть вызвана обстоятельствами, например, жизненным кризисом, но она также может исходить из духовного мира. А теперь, во имя Иисуса, я обращаюсь к депрессии, и я говорю во имя Иисуса Христа из Назарета, я приказываю тебе, изыди. Я не прошу тебя что-то делать. Обращаясь к тебе, я не чту тебя. Я приказываю духу депрессии, выйди из этого человека, оставь его. Во имя Иисуса Христа я приказываю тебе, преклони колени перед господством Христа и изыди. Теперь я обращаюсь к тем, кто страдает от раздвоения личности. Та частица личности, которая прячется, я обращаюсь к тебе и говорю тебе, что теперь уже нет никакой опасности. Тебе не нужно больше прятаться. Опасность миновала. Теперь ты можешь возвращаться домой. Туда, где ты необходима. Только ты можешь занять это место, и только это место ты можешь занять. Во имя Иисуса Христа возвращайся туда. Возвращайся на свое место. Возвращайся на свое место. После этой программы ты прикажешь себе вернуться на свое место. Та часть вашего рассудка, которая погрузла во тьме и не сообщается с другими его частями, возвращайся.

0: Отец, во имя Иисуса Христа из Назарета, великого исцелителя разума и тела, мы благодарим Тебя за исцеление и возрождение. Иисус, покажи свою славу.
1: Должен сказать, Чарльз, что присутствие Божье просто неимоверно. Во время нашей последней встречи вы сказали мне, что люди, принявшие Иисуса как своего Господа, живущие для Него, обладают огромной силой. Все дело в том, будет ли использована эта сила. Это как резина, которая обволакивает электрический провод, резиновая изоляция. И вокруг нас такая изоляция, которая не позволяет пользоваться этой силой. Вы молитесь за больных, и они исцеляются, но Бог хочет, чтобы все, знающие Иисуса, молились за больных.
0: Именно так.
1: И я хочу, чтобы вы помолились о преодолении этой изоляции для тех, кто принимает Иисуса как своего Господа.
0: Да.
1: Давайте возьмемся за руки. Я хочу, чтобы эта изоляция полностью была снята.
0: Аминь. Отец, во имя Иисуса Христа, Назарея, мы обращаемся к этой силе сопротивления и к тем зрителям, которые не хотят, чтобы сила Божья сошла на них. Мы благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты разрываешь занавес их храма и позволяешь проявиться силе Святого Духа. Реально, чудесно. Мы приказываем, чтобы изоляция во имя Иисуса Христа была снята, полностью снята. Теперь продолжайте молиться о том, чтобы эта изоляция в вашей жизни исчезла. И не прекращайте молитв, пока это не произойдет.
1: Знаете, это напоминает мне о том, что говорил Иисус. Если в вашей жизни есть гора, и вы приказываете ей во имя Иисуса Христа, она исчезнет. Сейчас в вашей жизни существует гора, называемая грехом, страстью, гомосексуализм, порнография. Еще ее можно назвать похотью. И я говорю вам, что Иисус не только хочет простить вас, но и дать вам силу, чтобы стать свободными. Повторяйте за мной слова молитвы. «Дорогой Иисус, я согрешил против Тебя, Тебя одного. Я согрешил, и я сожалею об этом. Я верю, что Ты, Иисус, умер за мои грехи. Я верю, что свободен от того давления, которое заставляет меня грешить. Во имя Иисуса Христа. Я призываю кровь Иисуса, и теперь я свободен. Я принимаю Иисуса как своего Мессию и Господа. Господь Иисус, будь со мной. Освободи меня». Когда вы поднимаете руки к Богу, вы делаете то, что не могли сделать раньше, и ваша боль исчезает, спина исцеляется, и слава Божья изливается на вас. Изливается, изливается, изливается.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

0: Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
0: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
1: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь. To order your very own copy, visit us online today at messengerinternational.org.

Итак, это восьмой урок, и мы будем говорить о хождении и рычании вместе с нашим львом. Я хочу начать эту историю с возвращения к одной из моих самых любимых сцен из «Хроник Нарнии». Я хочу вам сказать, не знаю, стану ли я достаточно взрослой, чтобы больше не читать хроники. Я очень люблю читать их. Они дают жизни правильную перспективу и делают все таким чистым, как в детстве. Я расстроена, что мои мальчики больше не хотят читать эту книгу вместе со мной, так что я читаю ее сама. Но гораздо важнее, хочу сказать это с самого начала, ваша способность слышать Бога гораздо важнее, чем способность слышать меня или кого-то еще. Именно в этом я хочу утвердить вас, насколько смогу. В последующие 25 минут вам нужно научиться слышать Бога. И я хочу воодушевить вас следовать путем Божьим. Я уже говорила, что этот Божий путь — хождение со львом. Конкретно в этой истории я не буду читать ее всю, а расскажу основные факты. Люси, я всегда любила Люси. Сьюзен меня всегда раздражала, но Люси я всегда восхищалась. Я представляла, что я — это она, и думаю, она любимица всех. Ну так вот, они возвращаются, чтобы помочь принцу Каспиену вернуть то, что принадлежало ему — трон и наследство. Но они потерялись, они не могут восстановить связь. География мира изменилась, и все стало незнакомым. Все дороги, все места, по которым они ходили, все реки — все изменилось. Не знаю, заметили вы или нет, но все изменилось. География духовного мира изменилась за последние пару лет, и то, как мы получали доступ к разным вещам — все это изменилось. Все изменилось. Знакомые места изменились, и на месте рек появились пустыни. Много что изменилось в географии нашей жизни. Вот как произошло. Вначале они не узнали замок. Там, где была небольшая река, образовался глубокий каньон. Они не знали, куда идти. И вот появляется Аслан, но он является только Люси. Она видит его, он ничего не говорит, но по выражению его лица и движениям она знает, что он хочет, чтобы она и остальные следовали за ним. Она говорит: «Вы видите его? Видите?» Но остальные его не видят, никто его не замечает. Она говорит: «Он хочет, чтобы мы шли за ним. Откуда ты знаешь? А откуда ты знаешь?» «Я не знаю, откуда я знаю, я просто это знаю». Подобно этому примеру, нам бывает трудно что-то объяснить, потому что бывают вещи, которые мы просто знаем. Мы не знаем, откуда мы это знаем, но мы просто это знаем.

Часто Бог является нам или подсказывает нам, но никто другой этого не чувствует. И Бог приглашает вас следовать за Ним, независимо от того, последуют за вами другие люди или нет. Люси старается убедить всех, но Питер на своей волне. Он говорит: «Я главный король. Почему он явился тебе, а не мне? Он должен был явиться мне». Эдмунд говорит: «Послушайте, так раньше уже было. Мы не слушались ее, и это плохо кончалось». Сьюзан опять настаивает на своем и говорит: «Зачем ее слушать? И почему это тебе кажется, что ты видела его?» «Мне не кажется, что я видела его. Я знаю, что видела его». Но они голосуют по поводу того, что надо делать, и идут неправильным путем. И для них этот день был ужасным. В них летели вражеские стрелы, они все исцарапались, враги обнаружили их. Они проходят 1 километр, а потом на 2 возвращаются назад. Это был ужасный день, и в конце концов они оказались там, откуда и начали свой путь. Они уже устали, вымотались, и те, кто нуждались в их помощи, не получили ее, потому что они сбились с пути, и у них больше нет сил. Люси засыпает, но потом просыпается и чувствует, что Аслан зовет ее. «Знаете, проснувшись, я люблю чувствовать, что Господь зовет меня. Я ненавижу, когда, проснувшись, просто идешь в ванную и делаешь обычные дела, но я люблю, когда я просыпаюсь и чувствую, что Бог зовет меня. Потому что в эти моменты просыпаешься по-другому. Ты почти что слышишь, как будто кто-то назвал тебя по имени». В такие моменты вы просыпаетесь, видите, как ваш муж похрапывает, и понимаете, что вас звал не он. И если вы встаете и идете, вы понимаете, что Бог что-то приготовил для вас. Что-то особенное и очень значительное. Люси встает, идет, и она очень рада. «Я была права. Я знала, что это ты, Аслан». «Да, отлично. Все остальные повели себя просто ужасно. Они не поверили мне, они меня не послушали. Но теперь, когда ты здесь, ты покажешь им, что я была права». «Все будет потрясающе. Давай просто сделаем это». Но Аслан отвечает ей: «Они не увидят меня». Она говорит: «Ну тогда ничего не получится. Если они не увидят тебя, они за мной не пойдут». А он говорит: «Тебе надо пойти и снова разбудить их. Разбуди их, в первый раз они не проснулись. Так что разбуди их еще раз, разбуди их». Но она отвечает: «Они не поверят мне». А он говорит: «Это не важно». Она говорит: «О, я была так рада, что снова нашла тебя, и думала, что ты останешься. Я думала, что ты победишь и разгонишь всех врагов, как в прошлый раз, а теперь все будет ужасно». И он отвечает: «Да, малышка, для тебя это тяжело, но одно и то же не происходит дважды». Порой мы хотим включить кнопку «Воспроизвести еще раз», а Бог хочет внести в нашу жизнь тайну. Он хочет писать историю вместе с нами. Он хочет творить это путешествие вместе с нами. Он хочет идти по этому пути вместе с нами. Мы следуем за Ним, видим Его, видим, что Он делает через нас. Но в этой динамике все не будет происходить так, как происходило раньше. Мы ждем, что Он сделает все, а Он ждет нас, потому что Он уже все сделал. Я понимаю реакцию Люси на это. Бог предлагает им путешествие, а она говорит, что оно будет ужасным. На самом деле ужасным был предыдущий день. Когда они пошли своим путем, это было ужасно. Но она по-прежнему оценивает то, что перед ней, через призму того, что она знала, что видела, и через то, что от него ожидает. И она начинает плакать. В истории говорится, что она спрятала свое лицо в его гриве, но в его гриве было что-то, из-за чего она почувствовала, как наполняется силой льва. И вдруг она встала и сказала: «Прости меня, Аслан, теперь я готова». Он посмотрел на нее и сказал: «Теперь ты львица, и теперь обновится вся Нарния». Когда я прочла это в первый раз, я стала плакать. Я стала плакать, потому что что-то происходит, когда мы готовы и говорим Богу: «Прости, прости меня, теперь я готова. Хотя я не знаю, куда ты меня поведешь, хотя я не знаю, чего мне это будет стоить, но даже если мне придется идти в одиночку, я пойду. Потому что может быть так, что вы следуете за Богом тогда, когда другие этого не делают». И дальше она говорит: «Да, это именно моя вина, ведь ты говорил». А он отвечает: «Да. Никто не сможет помешать вам следовать за Богом, ведь в конечном итоге принимать решение вам нужно самой».

И когда вы готовы следовать за Богом, Он готов вести. Так что давайте будем сильными, давайте поднимемся и последуем за Богом туда, куда только Он может повести. Ведь мы плывем по неведомым водам, мы идем по тропам, по которым никто не ходил так, как мы. Мы нуждаемся в руководстве Бога, и Он всегда хочет вести нас. Я хочу сделать паузу и спросить, куда ведет вас Бог? Вы боитесь идти туда? Что это за место? Я знаю, Бог не покажет вам то, как вы туда попадете, но я верю, что вы здесь из-за того, что боитесь последовать туда, куда вам надо последовать вслед за мужчинами. И вам необходима сила других женщин, чтобы воодушевить вас пойти в это место. Я люблю это местописание. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 и 25 стих в переводе Message. Тут сказано, когда Иисус стал работать над своими учениками, это удивительно, Он как бы сказал, «Я работаю над этими парнями». И дальше Он сказал, «Всякий, мужчина, женщина, молодой, старый, всякий, любой человек». Это условие для каждого человека. «Всякий, кто хочет идти за Мной, должен позволить Мне вести его». Вы должны позволить Ему вести вас. Не вы на месте руководителя, а Я. Не убегайте от страдания, а встречайте его с радостью. Следуйте за Мной, и Я покажу вам, как через него пройти. Кто-то должен показать нам, как это делать, потому что никто не хочет встречать страдания с радостью. Только Бог может показать нам, как нам переносить страдания так, чтобы оно не убило нас, но сделало непобедимыми. И дальше сказано, самопожертвование — это путь. Мой путь к обретению вашего истинного Я. В других переводах написано, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. У Бога бремя за людей. У Него бремя за людей. И обычно, когда Он говорит, возьми крест свой, это подразумевает отношения с людьми. Он делает именно так. Я люблю изучать жизнь королевы Елизаветы. Я считаю, что из всех исторических фигур именно королева Елизавета была близка к льву так близко, что это просто потрясало меня. Она была незаконнорожденной дочерью. Ее отец, король, приказал казнить ее мать. Ее двоюродная сестра, которая была известна как Мария Кровавая, постоянно выискивала причину, чтобы убить ее. У нее не было родительской заботы, долгое время не получала образования. Но знаете, что она делала? Она занималась самообразованием. Она использовала это время одиночества, несвободы и отверженности для того, чтобы стать сильной. Не знаю, знала ли она, что наступит день, когда она взойдет на престол и будет править Англией. Но скажу вам, что когда этот день пришел, тогда то, что она унаследовала, было сущим кошмаром. Ей досталась страна, которая морально, духовно и финансово была банкротом. Она была поделена на католиков и протестантов. На севере царствовала королева Мария, которая старалась убить ее. Хотя другая Мария, ее двоюродная сестра, уже умерла, теперь была другая, которая тоже хотела ее убить. При всем этом, Елизавета была очень сильной христианкой. Она вела молитвенный дневник на четырех языках, потому что она хотела, чтобы определенные молитвы не могли быть прочитаны другими людьми. Она описывала дела Божьи в дневнике. Она взошла на престол, когда ей было 25 лет, и вот что она сказала. «Бремя, которое возложено на меня, изумляет меня». Мне нравится такое отношение. Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком велико, чтобы мне справиться с ним». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, должно быть возложено на мужчину». Она не сказала, «Бремя, которое возложено на меня, слишком тяжело для меня». Нет, но она сделала выбор, изумиться тем, насколько огромное доверие ей было оказано. И когда мы делаем выбор изумиться, а не испугаться, тогда мы даем место Богу, потому что она знала, что не может сделать это своими силами. Так что она сказала, «Я изумлена этим, поэтому мне необходимо участие Бога.
И знаете, период ее царствования называют «золотым веком». При ней Англия из маловажной страны превратилась в могущественную военную державу. Во время ее царствования процветали искусство, наука, открытия. Она наняла каперов, которые некоторые называют пиратами, и таким образом очистила моря от людей, враждебных по отношению к ее стране. Англия была маленькой уязвимой страной, окруженной противниками, которых объединяла Инквизиция. Но именно благодаря Елизавете первые колонисты поселились в Америке. Она любила Америку. Она сказала, что Америка — ее подарок. Думаю, она даже не была здесь. Но знаете что? Женщины, которые изумлены тем, что им доверено, понимают, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим моментом. Понимают, что доверенное им больше связано с будущим, чем с настоящим моментом. Она понимала, что пошлет людей за пределы своей страны, чтобы основать другое государство. Некоторые историки называют ее львицей, потому что ее отца называли львом. Нам необходимо быть женщинами, которые изумлены, даже если мы не можем сделать доверенного нам своими силами. И нам необходимо добавить фактор молитвы. Нам необходимо добавить силу Божью. Я думаю, что именно эта церковь не делает так, как должно. Я не говорю, что люди не молятся, но необходима весомая молитва. Необходимо добавить к ней цель и изумление. Смирение начинается с шепота, но молитва должна заканчиваться рыком. В одном из переводов Писания сказано: «Бог рычит, как лев с высоты небес, раскаты грома из его святого жилища». Мне нравится это место, потому что я верю, что когда мы начнем являть пример нашего небесного льва, мы услышим его рык. Он начнет рычать Сиона, а мы будем разносить этот рык по земле. И Бог провозглашает: «Вот что я люблю». В конце концов, люди пойдут за Богом. Я зарычу, как лев. О, я зарычу, и мои испуганные дети прибегут с запада. Те, кто относятся к числу его детей, прибегут, а те, кто не принадлежат ему, убегут. Те, кто принадлежат ему, прибегут, когда услышат этот рык, когда он начнет потрясать небеса и землю. Моя подруга Бобби Хьюстон всегда говорит, что Божий шепот стал криком. Когда я говорила о ней в 2009-м и прочла эту брошюру, я увидела в этом действие Бога. Шепот Бога стал провозглашением. Он стал криком. Читая ее, я сказала сама себе. Я услышала в своем духе. Коллективный крик становится рыком. Ни у одного отдельного человека в теле Христовом нет такой способности. Это коллективный звук сынов и дочерей Божьих, его детей. В Евангелии от Матфея 10:27 говорится: «Что я шепчу вам на ухо, кричите с крыш так, чтобы все слышали». Бог поднимает шепот до уровня провозглашения. Когда Бог начинает шептать, у нас есть привилегия возвещать это. В книге Иисуса Навина 6:9 сказано: «Не восклицайте и не давайте слышать голоса вашего, и не шепчитесь до того дня, доколе я не скажу вам, воскликните, и тогда воскликните». Мы живем в опасные времена, и поэтому своевременность становится крайне важной. Бог блокирует определенные вещи в этом мире, в нашей жизни и в духе. И блокируя эти вещи, Он говорит: «Никаких разговоров, никаких слов, никаких восклицаний. Позвольте мне заблокировать все ненужное». Но когда это будет окружено, тогда Он скажет: «Воскликните», и тогда мы должны воскликнуть. У меня есть ощущение, что Бог действует на столь многих уровнях, что мы и представить себе не можем. Но когда Он скажет нам воскликнуть, перед нами встанут задачи, которые мы не сможем выполнить своими силами. Знаете, когда я думаю о таких вещах, как сексуальная работорговля, простите, но это настоящая война, и это ужасно. Из-за того, что этому уделяется столько внимания, ситуация стала еще хуже, потому что эти люди еще глубже ушли в подполье, стали действовать еще более скрытно.
Но знаете что? Бог все об этом знает. Он возгремит с небес, и его народ будет участвовать в этом. Господь сокрушит и разрушит такие вещи, которые сами мы победить не способны. Но это произойдет, когда мы начнем молиться. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба. И когда это произойдет, царство смерти и разрушения будет уничтожено. Также Писание говорит, «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, кричит от боли». Мы уже знаем, что кричать от боли — это не решение. Многие женщины кричат от боли, но давайте сделаем так, чтобы из этой боли родилась жизнь, чтобы эти муки не прошли зря. Давайте объединимся ради блага других, избавимся от предрассудков и всего прочего. Я на самом деле верю, что мы можем возвещать то, что говорит Уинстон Черчилль. Он сказал, «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва». «Я не лев, но мне выпало возвещать то, что говорит голос льва». Знаете что? Мы не лев, но Иисус лев. А нам выпало возвещать то, что возвещает Его голос и Его рык. Мы не можем молчать, в то время как такое количество людей лишены голоса. И мы не можем молчать, когда Бог ясно показывает, что Ему нужны наши молитвы. Ему нужен наш голос. В книге Екклесиаста 4:12 сказано, «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Это удивительно, но львицы рычат, когда собираются в группу из трех. Бог говорит нам то же самое. Иисус обещал, где двое или трое, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Я посреди них. Я хочу верить, что от нитки, скрученной втрое, мы перейдем к нитке, скрученной в 30. В 300, в 3000, в 30 тысяч, в 300 тысяч, что мы будем увеличивать эти нитки, скрученные втрое. Это можно сделать, позвонив по телефону. Вы можете собираться вместе и молиться, но мы не только молимся втроем. Сама наша молитва должна быть тройной. Как сказано в Библии, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Также Писание говорит, «А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь». Наши молитвы должны быть мотивированы тремя этими существенными факторами. Бог хочет от нас страстных, разумных, целенаправленных молитв, а не просто таких. «Ну, я должна молиться, я же христианка». Это должны быть стратегические, полные святой страсти молитвы, в которых заключена Божья цель. Заканчивая книгу, я нашла вот эту цитату Перси Биши Шелли. Вот она. «Поднимитесь, словно львы после дремоты, в непреодолимом числе. Стряхните свои цепи на землю, словно росу, которыми вы были скованы, когда спали. Вас много, а их мало». Тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с врагом. Мне очень понравилось, как пару недель назад пастор проповедовал на тему «Открой его глаза, чтобы он увидел, что тех, кто с нами, больше тех, кто с ними». Если мы на самом деле это увидим, то будем молиться сильными молитвами. Я прошу вас прямо сейчас поднять руки, и я помолюсь. Боже, я прошу, чтобы ты направлял мои молитвы. Боже, я хочу быть женщиной, которая молится с целью, которая молится со страстью, которая молится разумно и со стратегией. Боже, мне необходима мудрость небес, и поэтому мне необходимы уши, которые слышат, и глаза, которые видят, что делают небеса. Отец, я молюсь, чтобы при звуке моего голоса ты помазал каждую женщину и привел в ее жизнь других женщин, чтобы они стали в ее жизни ниткой, скрученной втрое. Чтобы они вместе молились, и чтобы происходило приумножение, чтобы каждая не была сама по себе, чтобы это была не двойная, а тройная нить, Отец. Отец, я прошу о приумножении молитвы. Я молюсь о бесстрашной, сконцентрированной молитве. Я прошу, Отец, чтобы ты дал нам силу идти в те места, куда мы боимся идти. Отец, мы делаем выбор быть удивленными и

0: изумленными бременем, возложенным на нас. Господь, мы хотим быть сильными женщинами, которые собираются вместе во благо и представляют собой никогда не виданную силу. Отец, мы не относимся к этому моменту времени легкомысленно. И мы отдаем все в Твои руки, чтобы это исполнилось в нашей жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Эти люди поднимаются, словно львицы. Поднимаются, словно величественные львы.
1: Это актуальное учение Лизы Бивир способно пробудить вас к жизни, наполненной святым огнем, молитвой, которая будет отвечена, ошеломляющей силой Божьей и исполнением общей цели.
0: Нет ничего опаснее, чем находиться в присутствии львов, когда они пробудились.
1: Новое послание Лизы «Будьте как львицы в Господе» раскрывает, что значит быть наполненным силой Божьей, бесстрашно защищать детей, стать голосом для безгласных, поднимать коллективный рык, который меняет все вокруг. Вы получите глубокие откровения из мира природы.
0: Львицы живут во свете и охотятся в темноте.
1: И из Писания, где говорится о львах, «Будьте как львицы в Господе». Это призыв к женщинам вместе подняться и объединиться в силе. Это важное учение изменит вашу жизнь. To order your very own copy, visit us online today at messengerinternational.org.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

В этом спецвыпуске программы «Место встречи Иерусалим» — посещение Арсенальной горы в годовщину одного из самых жестоких сражений шестидневной войны. Рассказ одного из руководителей мемориала «Амунишн Хилл», чей отец погиб здесь в бою. Трампу предстоят нелегкие решения по поводу войны с Ираном. И еще, Хизбалла требует вывода израильских войск из Южного Ливана. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим», я Крис Митчелл. Сейчас израильтяне отмечают годовщину шестидневной войны 67 года, когда Израиль сражался с Египтом, Сирией и Иорданией и захватил территории, известные как Западный берег, Газа, Синайский полуостров, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Сегодня мы рассмотрим одну из ключевых битв той войны – битву за Арсенальную гору. И поговорим с человеком, жизнь которого навсегда изменилась в тот день. Но вначале сводка свежих новостей. Соглашение о перемирии, призванное положить конец боевым действиям между Израилем и Хизбаллой, под угрозой. Лидер Хизбаллы Наим Касем отверг его и отказался вывести боевиков из Южного Ливана. Ответ Касема был крайне категоричным. Капитуляция, поражение и достижение целей врагом звучит как мечта сатаны попасть в рай. Он заявил, что Хизбалла продолжит конфликт с Израилем. Пока продолжится оккупация, сопротивление продолжится. В четверг в результате обстрела противотанковой ракетой на юге Ливана погиб израильский офицер. Израиль ответил авиаударами и артиллерийским обстрелом по позициям Хизбаллы. Европейский Союз пообещал выделить 10 миллионов евро ливанской армии. И, как написала у себя в Твиттере Кая Калас, перемирие между Израилем и Ливаном даст шанс предотвратить возобновление полномасштабных боевых действий. Президент Ливана охарактеризовал это предложение как последний шанс достичь перемирия. Несмотря на заявление Хизбаллы, Трамп настаивает на том, что переговоры продолжаются. Они позвонили нам и сказали: давайте остановимся. Переговоры о прекращении огня в Ливане связаны с переговорами с Ираном. Президент выступил с предупреждением Тегерану, заявив, что нападение на американских военных вызовет ответ со стороны Соединенных Штатов. Если бы пострадали американские солдаты, я бы действовал немедленно. Когда его спросили о текущих переговорах, Трамп ответил: «Главное условие соглашения в том, что у них не должно быть ядерного оружия». Президент также сгладил озабоченность по поводу запасов обогащенного урана у Ирана. «Мы могли бы заполучить его прямо сейчас, но в этом нет никакого смысла. Он погребен». Между тем, в заявлении, приписываемом аятолле Моджтабе Хаминеи, утверждается, что США и Израиль получили решающий удар в ходе конфликта и теперь глубоко унижены. Несмотря на это, Вашингтон настаивает, чтобы Тегеран до конца недели дал ответ на предложение в надежде на то, что на следующей неделе в Женеве состоится церемония подписания. Посольство США в Иерусалиме предупреждает американских граждан, что обстановка остается нестабильной и может резко измениться в случае возобновления боевых действий. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим. Сегодня мы на месте битвы за Арсенальную гору. Мы поговорим с человеком, чья жизнь навсегда изменилась после нее. То, что произошло, открыло израильтянам путь к захвату старого города Иерусалима. Покойный Скотт Росс беседовал с подполковником из 55-й бригады того самого подразделения, которое ранним утром 5 июня 1967 года отправилось отбивать этот холм у иорданцев. 55-я парашютно-десантная бригада и сегодня остается резервным подразделением, как и во время битвы за Иерусалим в 1967-м. Мы часть 98-й дивизии. Это как 101-я дивизия ВДВ США.
Подполковник Аншел Пфефер командует 28-м резервным батальоном 55-й бригады. Мы выполняем самые опасные и сложные миссии в Цахале. Как десантники, мы следуем своему кодексу. Бесшумно передвигаться ночью, а затем наносить удары по противнику, где бы он ни находился, не давая ему обнаружить нас. Пфефер, в гражданской жизни один из руководителей компании, занимающейся высокими технологиями, провел Скотта Росса по окопам, где 50 лет назад солдаты батальона сражались за Иерусалим. На холме был бункер Иорданской полицейской академии. И именно полицейская академия была главной целью того сражения, прежде чем они двинулись дальше к старому городу. И это был второй день шестидневной войны. Да, второй день. После прохождения полицейской академии они двинулись к тому, что сегодня называется Арсенальной горой. Сколько человек здесь сражалось? Почти 200 израильских солдат сражались здесь, и очень немногие остались в живых к концу битвы. Но ведь они не готовились к такой войне, не так ли? Они были очень разочарованы, что их не десантировали на египетский фронт. Затем это стало одним из важнейших сражений в истории Израиля. Битва здесь и в других частях Иерусалима велась в условиях, которые мы называем импровизированной войной. Трудно представить, как солдатам, несущим винтовки, гранаты и другое снаряжение, удавалось протискиваться через узкие окопы для того, чтобы вступить в бой с противником? Да, это очень хороший вопрос. К сожалению, многим из них приходилось карабкаться наверх, и молодые солдаты говорили своим командирам: «Я прикрою вас сверху пулеметом, а вы пока спускаетесь в окоп». И каждый раз, когда они продвигались, если пулеметчика ранили, следующий парень поднимался и прикрывал движение. И так им удавалось продвигаться вперед. Раненых оттаскивали, а врачи следовали за ними. Я стою здесь, как американец, и вспоминаю нашу историю. Войну за независимость, гражданскую войну. Это было сотни лет назад, но то, что происходит здесь, было 50 лет назад. Я не хочу преувеличивать, да и как можно. Но это священная земля. Как вы считаете? Да, это так. Это земля святая, поскольку здесь погибли наши друзья, наши товарищи. И мы чтим это место. Как видите, оно стало национальным мемориалом. Стоя рядом с бронетранспортером, который вломился в старый город через львиные ворота, подполковник сказал, что для него большая честь продолжать дело предшественников. Вы разговаривали об этом с кем-нибудь из тех, кто участвовал в боевых действиях? Каждый год мы встречаемся с нашими предшественниками. Мы также вспоминаем павших и говорим о них. Это очень важная часть нашего наследия. Что побудило этих людей отдать свои жизни? Они сражались плечом к плечу со своими друзьями, с братьями по оружию. И это давало силу подниматься навстречу вражескому огню и наступать. Главная цель – завоевание Иерусалима. Это было важно, но в момент боя ты воюешь ради твоих друзей. У ваших солдат сегодня такая же мотивация? Сегодняшние молодые солдаты по своему профессионализму и ценностям ничем не уступают тем, кто был тогда. Под командованием Пфефера примерно 700 резервистов. Он рассказал мне, как уроки войны важны для современных солдат. Как прошлое повлияло на подготовку нынешних солдат. Битва за Иерусалим 1967 года была одной из первых в условиях городских боев. Сегодня, как в Цахале, так и в армии США и любой другой западной армии, в гражданских и городских условиях стала наиболее распространенной частью войны. И мы этому учимся. Даже сегодня вас окружают люди, которые хотят вас уничтожить, истребить, стереть с лица земли. Ваше существование ставится под сомнение. Вы постоянно обороняетесь? Или люди живут в страхе? 80% своего времени я провожу с семьей на работе, наслаждаюсь жизнью, и я думаю, что большинство израильтян живут мирной, очень счастливой, я бы сказал, западной жизнью. Каждые пару лет у нас бывают несколько напряженных недель, но мы здесь, чтобы защищать людей от опасности.
Скотт Росс для новостей CBN. Арсенальная гора и Иерусалим. Далее в программе Алон Вальд рассказывает историю своей семьи и о том, как она связана со сражением за Арсенальную гору. Я здесь, на Арсенальной горе, вместе с Алоном Вальдом. Вы являетесь директором по оперативной деятельности. Это место имеет для вас

на 56 метрах от офиса United Иерусалим, где он работал каждый день. Я верю, его наследие никогда не будет восприниматься как должное. Что это значило для вас в детстве, когда вы узнали о его истории? Я был единственным ребенком в классе, у которого не было отца. Я завидовал каждому из своих одноклассников. Каждые 2 месяца кто-нибудь из них приходил похвастаться, и я всегда завидовал им, потому что мой отец оставил меня ради Израиля, ради Иерусалима, ради своих товарищей. Я не понимал. Каждый день памяти, каждый день независимости, каждый день Иерусалима все говорили, его отец был храбрым, он освободил Иерусалим. Я злился. Мы не воспитываем наших детей, молодежь, чтобы они становились мучениками. И я хотел ответов. Я хотел знать, что он любил меня. Что вы сейчас чувствуете, когда произошла эта перемена в вашем сердце? В конце концов, после того, как я задал все те сложные, эгоистичные вопросы, которые мне, как израильскому мальчику, приходилось задавать, я получил ответы. Я хотел знать, что он любил меня. Я хотел знать, что у него не было выбора. Я очень горжусь им. Я знаю путь, который привел его к смерти. Я знаю, что он в последний раз обнял меня, отдал дедушке и сказал: «Береги моего сына». Тогда он был абсолютно убежден, что спасает мне жизнь. Никто не мог заменить его. И наследие, которое он оставил для меня, заключалось в том, что он был отцом, членом семьи, гражданским человеком. Он часть истории Израиля. Я горжусь им и простил его много лет назад. Он участвовал в одном из решающих сражений за всю историю Израиля. Да, это очень известное поле битвы, это известная битва, ее считают решающим сражением, которое открыло путь к воссоединению Иерусалима. 5 июня 1967 года. Глухая ночь. 120 десантников ворвались в эту крепость, защищавшую Иерусалим с севера, в ходе того, что стало одной из самых страшных битв, без артподдержки и без поддержки с воздуха. В 6:30 утра взошло солнце. Они поняли, что одержали победу, и благодаря их достижениям правительство Израиля воспользовалось моментом, чтобы противостоять СССР, США, ООН и сотням мусульман по всему миру и направило одного командира взвода, чтобы взорвать львиные ворота, а остальное история. Как вы продолжаете дело отца? Он был резервистом, и 1% жизни он провел в роли воина. А как же остальные 99% его жизни? Я знаю, как он погиб. Мне это показывали снова и снова. Я знаю, что он был храбрым. Но каким он был как? Плотник, отец, муж, лидер, спортсмен. Я хочу, чтобы вы это знали. Его друзья, моя мать, дали мне все, что мне было нужно. Из их рассказов я сложил пазл об отце, которого я не знал и по которому скучал всю жизнь. Так что его наследие – это образ армейского капитана и десантника, и то, что он вырос в Израиле, был частью провозглашения независимости Израиля, сражался за нашу свободу – это его наследство для меня. Последний вопрос – как вы используете свою роль, чтобы научить следующее поколение продолжать его дело? Раньше это было просто место на поле боя, но теперь я понимаю, что у него огромная образовательная ценность. Я хочу, чтобы это место не утратило своего значения. Я хочу, чтобы люди приходили сюда и осознавали. Они могут впитать в себя ценности, за которые мы все выступаем, и приносить пользу без сражений. Вдохновлять. Что такое общий знаменатель основных ценностей? Вернитесь домой, кем бы вы ни были, и скажите: «Я могу делать то же самое и могу быть таким же. Я могу вдохновлять других, если Бог бросает мне вызов в работе, в вере. Я верю в себя и могу изменить мир к лучшему там, где я нахожусь». Далее в программе продолжение интервью с Алоном Вальдом из Национального мемориала Амунишен Хилл. Алон, мы находимся на священной земле. Расскажите об этих двух машинах, о танке и бронетранспортере. Мы в полной безопасности. Это американский танк «Шерман», один из двух, которые действительно сражались здесь, а это бронетранспортер полковника Мотагура, который первым въехал во львиные ворота. Это история, ведь именно Мотагур сказал: «Храмовая гора наша».
Да, все, кто это услышит,

0: слышал, вздрогнули. Да, мы стоим на священной земле. Здесь погибли 36 человек. Да. Защита Иерусалима и освобождение Иерусалима. Что дальше? Они даже не подозревали, что им предстоит это сделать. Им нужно было лишь защитить израильтян, покидавших Иерусалим. Понимаете, это все те основные ценности, которые мы отстаиваем. И наша миссия заключалась в том, чтобы перенести внимание со смерти на то, что имеет смысл для будущих поколений. Потому что, если провести аналогию с этими окопами, внутри них чувствуешь себя в полной безопасности. Но нельзя жить, глядя на свои проблемы, как лошадь в шорах, которая чувствует себя в безопасности, но ничего не видит. Мы используем это. Мы буквально выпрыгиваем из окопов. То есть это аналогия, которой вы делитесь с молодым поколением. Да, и в течение многих лет до того, как мы взяли на себя руководство, история Арсенальной горы использовалась лишь для того, чтобы понять, кто с кем сражался, кто бросился на гранату, кто лишился руки. Но нельзя смотреть на эту историю только через прицел винтовки. Поэтому сейчас мы привозим сюда детей и ставим перед ними задачи по выживанию, позволяя им проявить смелость, работать вместе, вести за собой других. Неважно, какой путь вы выберете, в жизни будет момент выбора, да? Как использовать мудрость, друзей, общество, веру, чтобы выбрать свой путь? Вот такая аналогия, и мы используем ее. Благодаря этому количество посетителей у нас увеличилось втрое. Это подобно школе жизни, да? Что вы советуете им делать, когда они возвращаются домой? На этом история не заканчивается. Я вырос без отца, я не мог его обнять, когда он возвращался с работы, и посидеть с ним на диване. Я не мог запрыгнуть ему на колени. Я не мог с ним спорить, бунтовать против него, выпрашивать ключи от машины. Все эти вещи, которые мои одноклассники считали само собой разумеющимися, не были частью моей жизни. Поэтому я никогда не принимаю вещи как должное. Вот почему я говорю этим детям. Вернувшись домой, цените свою маму, своего папу, своего дедушку, братьев и сестер. Обнимите их. Скажите им, что вы их любите. Вот как вы побеждаете в жизни. Они будут частью вас на протяжении всей вашей жизни, на всех ее перепутьях. И именно так я веду свою семью. У нас 7 детей, 4 моей жены и 3 моих. Я усыновил 4 детей, которые стали моими, потому что быть отцом – это миссия. И эти дети возвращаются домой, обнимают своих родных и смотрят на жизнь по-другому. Алон, просто потрясающе. Ты используешь поле битвы для того, чтобы давать жизненные уроки и воспитывать новое поколение. Я всегда говорю, что не могу воскресить отца, но они могут понять смысл его жертвы. Да, это поразительно, но стали приезжать иорданцы. Люди, не являющиеся евреями, начали понимать, кто мы, что мы представляем собой как народ, что означает война в Израиле, какую роль играем мы все? Отличная работа, Алон. Спасибо, все самое трудное позади. Я лишь должен понять, каков мой путь. Какова в этом моя роль. Далее в программе. Надежда на будущее Израиля и значение оливковых деревьев. После того, как 23 года назад я был ранен во время теракта вместе со своим 3-летним сыном, мы пережили огромную травму. Дело было не только в физических ранах. На протяжении многих лет мы наблюдали, как травмы сказывались на всей моей семье. У меня возникла идея каким-то образом объединить образование и терапию, чтобы превратить боль, причиненную терроризмом, в чудеса. И поэтому я основал детский фонд «Шило Израиль».
1: Травма – тяжелое бремя. Мы ищем способы впустить в жизнь хотя бы лучик надежды, чтобы найти возможность, даже посреди всего этого, создавать что-то новое, быть счастливым и двигаться вперед, к свету. Это очень большая школа. В ней учатся 600 девочек из 14 населенных пунктов. Этот район всегда страдал от терактов. Здесь нет ни одной девочки, которая не пострадала бы от террора. Мы задумались, как мы можем подарить им радость? Как помочь им научиться заботиться о себе? Благодаря этим занятиям они устанавливают связь с землей предков, выращивая растения.

0: Мы изучаем Тару. Это помогает им обрести уверенность в себе. Девочки видят, как растут их растения, видят плоды и чувствуют связь с этим местом. Ведь это их земля. Ребенку трудно объяснить, что не так. Он просто не знает, как это сказать. А с помощью искусства он может выразить свои переживания.
1: У нас предусмотрено несколько уровней сложности. После базового мы переходим к лошади посложнее. Когда пациенты садятся на лошадь и начинают править ею, они испытывают чувство удовлетворения. Мы создали команду выездных психотерапевтов, которые посещают семьи и проводят так называемую семейную терапию. Тысячи семей были вырваны из привычной среды, разлучены, и наша задача — снова объединить их, превратить тьму в свет, а горечь — в радость. Алон. Спустя 5 лет после сражения некоторые из выживших и их жены приехали сюда. С какой целью? 182 семьи, 182 солдат, погибших при освобождении Иерусалима, решили прийти сюда и посадить 182 оливковых ветви. Это было сильное заявление. Эти деревья выросли и стали тем, чем они являются сейчас – садом на Арсенальной горе. В течение многих лет, десятилетий, никто не собирал их плоды. Раньше люди приходили и брали столько, сколько хотели. Но 6 лет назад, увидев, что во время ковида никто не приходит, мы решили воспользоваться моментом и начать собирать урожай с деревьев. Это стало частью традиции первоначального исцеления. Приезжают дети, приезжают семьи, потерявшие близких, приезжают освободители Иерусалима, солдаты, приезжают со всего Израиля, чтобы собирать урожай с этих деревьев. И каждый год мы получаем около 100 литров лучшего оливкового масла, выпущенного ограниченной серией. Для меня это значит много, это часть нашего будущего, а наше прошлое – это часть моей уверенности в том, что мы победим, потому что мы смотрим в будущее, а не только в прошлое. И с вашего позволения хочу подарить это вам. О, это честь для меня, спасибо. Это Израиль, это вера и это надежда. Это вселяет в вас надежду на будущее. Конечно, для наших детей это действительно непросто. Нам приходится бороться, но мы боремся уже 59 или 78 лет. Мы по-прежнему надеемся на мир. Мы по-прежнему верим, что у нас здесь есть будущее. Просто другой стороне нужно принять такое же решение. Да. Я хочу отметить, что половина моих сотрудников – арабы из Восточного Иерусалима. Мы прекрасно ладим друг с другом. Да, мы делимся хлебом. Но мы должны быть сильными. Что-нибудь в заключение, Алон. Мы живем в Иерусалиме уже 4000 лет. У нас по-прежнему есть наследие, которому мы должны следовать. Просто выбери правильный путь, и ты сможешь творить чудеса. Алон, спасибо за вашу историю. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что были с нами в этом спецвыпуске программы «Место встречи Иерусалим» здесь, на Арсенальной горе, где произошла одна из самых важных битв в истории Израиля. Пожалуйста, продолжайте молиться за мир для Иерусалима и спасение Израиля. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации Weekend.
3: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

Без любви мы ничто. Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто посмотри.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одной пожилой паре. У них были проблемы с памятью. Они пошли к врачу, который посоветовал им записывать все, что они забывали. Вечером они смотрели телевизор. Жена сказала: «Я бы не отказалась от мороженого». Муж ответил: «Я пойду и принесу». Она сказала: «Дорогой, помнишь, что сказал доктор? Лучше запиши это». Муж ответил: «Я иду на кухню, я не забуду». Пару минут спустя он принес на тарелке яичницу и бекон. Она покачала головой и сказала: «Я так и знала, а где гренки?» Сегодня я хочу поговорить с вами о том, чтобы верить, несмотря на факты. Бывают времена, когда факты говорят против вас. Вы не можете выздороветь. Вы же видели результаты обследования. Или вы не сможете достигнуть своей мечты. У вас нет образования. Вы не знаете нужных людей. Вы никогда не преодолеете зависимость. Она у вас так долго. Если вы будете думать только о фактах, то они удержат вас от вашей судьбы. Факты могут помешать вам осуществить вашу мечту. Факты могут убедить вас согласиться на посредственность. Но Бог больше фактов. Вы можете не видеть выхода, но Он сверхъестественный Бог. Он может сделать то, чего не может медицина. Он может продвинуть вас и без образования. Он может проложить реки в пустыне. Он не ограничен законами природы, науки и финансов. Не позволяйте фактам обманывать вас, если вы верите, что все возможно. Однажды, когда я был подростком, мы с друзьями решили позавтракать. Мы увидели, как двое мужчин вышли из дома. Они украли телевизор и стерео. Мы знали людей, которые там жили. Их не было в городе. Я подъехал к магазину и позвонил 911. Оператор спросил: «Что произошло?» Я был очень взволнован и стал рассказывать, откуда мы ехали и кто был со мной, и куда мы направлялись. Оператор сказал: «Сэр, мне не нужно это знать, просто назовите факты». Он сказал это дважды и очень серьезно. «Все, что мне нужно, это факты». Когда вы верите, что проблемы решатся, верьте, что ваш ребенок вернется на правильный путь. Верьте, что сможете расплатиться с долгами, и в своем сердце вы услышите голос: «Это произойдет». Бог прорвется, благословение грядет, исцеление грядет. Вы почувствуете, как поднимается ваша вера. В своем разуме вы услышите голос: «Просто назови мне факты». Я не хочу слышать разговоры о вере. Я не хочу знать, во что ты веришь, на что надеешься. Все, что я хочу, это факты. Другими словами, что показали результаты обследования? Сколько денег у вас на счете? Где сейчас находится ваш ребенок? Настоящее сражение происходит в нашем разуме. В Писании говорится: «Не полагайся на разум твой». Поймите, бывают времена, когда вы должны отключить свой разум. Он назовет вам все причины, почему этого не произойдет. Если вы будете сосредоточены на фактах и деталях, на том, что сказали эксперты, то в скором времени вы сами себя разубедите в этом. Я за то, чтобы иметь здравый смысл и быть мудрым. Иногда этому не будет логического решения. В естественном мире вы не видите выхода. Нужна вера. Бог, я верю, ты больше, чем факты. Я не вижу выхода, но я знаю, что ты можешь прорваться. Часто мы смотрим на обстоятельства с естественной, с логической точки зрения. Это мой финансовый отчет. Вот цифры, Джоэл. О чем тут спорить? Вот что говорит медицинское обследование. Вот оценки, которые мой ребенок получает в школе. Это все в естественном мире. Я говорю, что мы служим сверхъестественному Богу. Он не ограничен фактами. Он контролирует всю Вселенную. Он словом сотворил миры. Он поместил звезды в космосе. Факты могут говорить, что вы никогда не расплатитесь долгами, но прикосновение благодати Божией может ввести вас в изобилие. Факты будут говорить: вы не достигнете своей мечты, на это уйдет много времени, вы сильно отстали. Одно прикосновение благодати Божией может переместить вас на 50 лет вперед. Факты могут говорить, что вы никогда не выздоровеете, что у вас всегда будет зависимость, вы всегда будете в депрессии. Одно прикосновение благодати Божией может мгновенно освободить вас.
Один человек сказал мне недавно, что он был полон гнева и ненависти всю свою жизнь. Это было все, что он помнил. Ему было больше 40 лет. Он не был доволен собой. Он хотел добиться большего успеха. Факты говорили: «Ты тот, кто ты есть. Просто живи с этим». Некоторое время назад он случайно включил нашу передачу. Он не рос в религиозной семье, но пока он слушал, то что-то поднялось внутри него. Он сказал: «Джоэл, когда я молился в конце программы, то казалось, что я стал совсем другим человеком. Весь гнев и ненависть мгновенно оставили меня. Одно прикосновение благодати Божией может преодолеть факты. Бог может переписать ваш диагноз, справиться с тем, что вы не можете сделать сами. Он может восполнить ваш недостаток. Не позволяйте фактам удерживать вас от вашей судьбы. Выберите веру, поверьте». Бог не поместил вас на планете Земля, чтобы вы были посредственным, зависимым, жили в поражении и нужде. Он поместил вас здесь, чтобы вы были победителем, были свободны и оставили свой след в этом поколении. Факты могут говорить иначе, но не позволяйте им обманывать вас. Бог не ограничен фактами. Когда вы верите, то вы подключаетесь к самой мощной силе во Вселенной. Когда мы с Викторией поженились, то как-то вечером мы гуляли по одному красивому району. Там был прекрасный двухэтажный дом, и мы подошли, чтобы посмотреть на него. В доме были большие окна, высокие потолки, просторные комнаты. Это было так красиво. Виктория сказала: «Джоэл, однажды мы будем жить в таком же доме». Она с успехом могла бы сказать: «Джоэл, однажды мы полетим на Луну». Я не поверил и сказал: «Виктория, я работаю в церкви. Я никогда не буду в состоянии купить такой дом». Я, великий муж веры, снова и снова пытался отговорить ее. Я назвал ей все причины, почему этого не может произойти. Она не слышала меня. Это входило в одно ухо и вылетало из другого. Она сказала: «Джоэл, я чувствую это в своем духе. Однажды это произойдет». 2 года спустя мы неожиданно продали недвижимость. Бог благословил нас больше, чем мы могли когда-то представить. Мы смогли въехать в точно такой дом, который она видела. Разница была в том, что я сосредоточился на фактах. Я знал, сколько мы зарабатывали, сколько откладывали, сколько потребуется, чтобы отправить детей в колледж и сколько нам нужно на жизнь. У меня были расчеты, таблицы, финансовые данные. Факты говорили, что этого не может произойти за всю мою жизнь. У Виктории были те же самые факты и та же информация. Вместо того, чтобы позволить фактам разубедить ее, она решила верить тому, что Бог вложил в ее сердце. Она не отрицала факты и не жила фантазиями. Она говорила, что это невозможно в естественном мире, но я знаю, что ты сверхъестественный Бог. Ты не ограничен нашим доходом, положением, происхождением, нашими обстоятельствами. У тебя вся власть. Ты можешь привести нас туда, где хочешь, чтобы мы были. Когда вы перестанете ограничивать Бога, то Он удивит вас своей благодатью. Не поступайте, как я, не позволяйте фактам отговорить вас от лучшего, что есть у Бога. Вы достаточно долго думали о причинах, почему вы не можете жить в хорошем доме, или почему ваши дети никогда не будут почитать Бога. Почему вы не сможете преодолеть зависимость? Факты могут быть против вас. Я хочу сказать вам, что Бог за вас. Его сила больше любой силы, которая пытается удержать вас. Его благодать может вывести вас на новый уровень, изменить ваших детей. Его милость может освободить вас от любой зависимости. Его любовь может поднять, восстановить, поставить вас на новый путь и дать вам новое начало. Избавьтесь от сомнения, от негативных голосов. Если Бог за вас, кто смеет быть против? Он не вложил бы мечту в ваше сердце, если бы не планировал осуществить ее. Вам не надо просчитывать, как это произойдет. На бумаге это кажется нереальным. Все может быть против вас. Пусть это не волнует вас. Ваше дело – верить. Бог, результаты обследования говорят, что я не выздоровею. Но ты сказал: «Долготой дней ты насытишь меня». Мои дети неправильно поступают,
Но ты сказал, «Я и мой дом будут служить Господу». Если вы хотите увидеть все лучшее, что есть у Бога, то вам надо верить, несмотря на факты. В 1981 году факты говорили моей матери, что ей осталось несколько недель жизни из-за рака последней степени. Но мама выбрала верить. Она все еще жива и здорова. Ей 81 год. После того, как мой отец отошел к Богу, то факты говорили, что я не смогу быть пастором церкви. Я никогда не служил прежде. У меня не было нужного образования, опыта, но я выбрал верить, несмотря на факты. Пока у меня это довольно хорошо получается. Факты говорили, что мы никогда не получим это здание. Здание компакт-центра принадлежало муниципалитету. Факты говорили, что он не отдаст его церкви. Все было против нас. Когда Бог открывает план для вашей жизни, то Он не станет проверять, все ли факты будут помогать вам. Факты не ограничивают Бога. Он не размышляет на небесах. Я хотел бы, чтобы мама Джоэла прожила бы долгую жизнь. Я не знал, что у нее обнаружат рак в 48 лет. Или «Я хотел бы, чтобы Лейквуд получил компакт-центр». Я не знал, что компания подаст судебный иск, чтобы помешать им въехать. Нет, Бог не движим фактами. У Него есть способы, о которых вы даже не думали, чтобы привести вас к вашей судьбе. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея, одно знакомство могут катапультировать вас на новый уровень вашей судьбы. Я знаю молодого человека, который искал стипендию в крупном университете. Было только 20 стипендий в той области, которую он хотел изучить. Заявку подали более 3000 человек. Все было не в его пользу. Он мог сказать, бесполезно даже верить в это. Его шансы были меньше, чем 0.5%. Вместо того, чтобы позволить фактам отговорить его, он решил, «Бог, все против меня, но я знаю, ты за меня. Если ты хочешь видеть меня в этом университете, то я верю, что ты можешь открыть дверь и сделать так, что это произойдет». Несколько месяцев спустя он получил письмо по электронной почте. «Поздравляем! Вы один из 20, которых мы отобрали из 3000. Когда вы верите, то это активизирует силу Божью». Если бы он думал, «О, этого не произойдет, у меня никогда не бывает прорывов, я не очень талантлив, если бы я родился в другой семье, то этого не случилось бы». Прекратите ограничивать Бога, будьте смелыми и верьте. Факты могут говорить, что это тянется слишком долго, мечта никогда не осуществится, проблема не решится, слишком поздно. Так же было и с Иисусом. Однажды он проходил через город, и к нему подошел начальник синагоги, упал к его ногам и сказал, «Иисус, моя маленькая дочь очень больна. Пожалуйста, приди в мой дом и помолись о ней». Иисус сказал, что придет, но его постоянно отвлекали. И вот, слуга того человека подошел к ученикам Иисуса, которые были вместе с ним, и сказал, «Не беспокойте Иисуса больше, слишком поздно, маленькая девочка умерла». В Писании говорится, Иисус услышал это, но проигнорировал. Он услышал факты, он получил официальное сообщение, она мертва. Иисус мог подумать, «О, нет, я все испортил, мне надо было поскорее прийти туда», но он проигнорировал негативное сообщение. Если вы решили верить, то нельзя прожить день, думая о том, что против вас, что вы никогда не выздоровеете, и насколько велики препятствия. Возможно, факты и не выглядят хорошими, но вы должны поступить, как и Иисус, и решить не соглашаться с ними, не основываться на них, а пребывать в вере. Иисус пришел, помолился о девочке, и она возвратилась к жизни. Его отношение было таким, «Факты не остановят меня. Я больше, чем факты. Когда я говорю, волны повинуются мне. Когда я говорю, слепые глаза открываются. Черное море разделяется, мертвые воскресают». Интересно, сколько измененных ситуаций и осуществившихся мечтаний мы увидели, если бы игнорировали негативные сообщения. Факты могут быть против вас. Это одна часть информации, но у Бога всегда есть другая информация. Обследование может говорить, что вы никогда не выздоровеете. Но Бог говорит, «Я восстанавливаю твое здоровье. Я исцеляю твои раны». Какой информации вы собираетесь верить? Вера или факт? Верить факту легче, потому что вы видите его. Это прямо перед вами.
Писании говорится, что мы ходим верой, а не видением. Факты могут говорить, вы изранены, вы одиноки, успех не вернуть, в моем будущем нет ничего хорошего. Вы очень долго слышали это, но есть другая информация, которая говорит, что Бог даст вам украшение вместо пепла. Радость придет утром. Что было сделано вам во вред, Он использует в ваших интересах. Почему бы вам не поверить этой информации? Факты говорят, что вы не расплатитесь долгами, пока вам не исполнится 167 лет. Вы все подсчитали, у вас есть факты, но вера говорит, что благословения Божьи упорно ищут вас. Ваша чаша будет переполнена. То, чего вы касаетесь, будет процветать и преуспевать. Я уверен, что как Иисус, вы слышали немало отрицательных сообщений. Может, это исходило от близких вам людей. Ваш разум говорит, вы достигли своих пределов. Вы не талантливы, вы не привлекательны, вы недостаточно сообразительны. Игнорируйте эту ложь, не уделяйте ей времени. Вы не были бы живы, если бы Бог не приготовил что-то удивительное в вашем будущем. Он все подготовил, снарядил и помазал вас. У вас есть все необходимое для осуществления вашей судьбы. Факты могут говорить. Павел сказал в послании к Коринфянам, что видимое временно.

Такой перевод говорит, что видимое подвержено изменению. Ваши финансы сегодня могут быть на нуле. Хорошие новости, они могут измениться. Вы одиноки, это может измениться. У Бога есть для вас правильный человек. Возможно, вы имели зависимость в течение 20 лет, но не верьте лжи, что это будет всегда. Это так, но это не конец вашей истории. Все изменится. Бог может освободить вас за долю секунды. Вот в чем ключ. Не надо постоянно думать об этом. Не позволяйте фактам убедить вас, что так будет всегда. Сегодня новый день. Бог говорит вам, то, о чем вы молились, во что верили, осуществится. Вы увидите, как крупные достижения, исцеление, благодать, признание, победа приближаются к вам. В третьей книге Царств, в 17 главе, говорится о вдове, которая переживала сильный голод. Она одна поднимала сына. У нее закончилось все пропитание. У нее не было никакой возможности выжить. Она вышла на улицу собрать немного дров и собиралась приготовить еду из последней муки и масла, которые у нее были. Она и ее сын собирались съесть свой последний обед. Факты говорили, что это конец. Нет еды, нет дохода. Все было против нее. В дверь постучали. Это был пророк Илия. Он был другом семьи. Он поприветствовал их и сказал, «Не окажете мне услугу? Я так голоден. Пожалуйста, приготовьте мне что-нибудь». Она сказала, «Илия, я бы с радостью, но вот все, что у меня есть. Это немного муки и немного масла. Это будет нашим последним обедом». Он сказал, «Я понимаю это, но приготовь что-то для меня, а вы поедите то, что останется». Я уверен, она подумала, «Пастор Илия, я вас люблю, но я не собираюсь отдавать вам последнюю еду». Казалось, что это было эгоистично, но Илия знал, что делал. В этом весь принцип. Когда вы поставите Бога на первый план, то Он позаботится о вас. Вся логика, все говорило, не готовить ничего, потому что они сами голодали. Несмотря на то, что говорил ее разум, она решила сделать это. Она приготовила небольшую лепешку из последней муки и последнего масла, отдала это Илии, а сами съели то, что осталось. На следующий день она ожидала, что в кладовой будет пусто, но к ее удивлению, там еще была мука и масло. Так происходило день за днем, месяц за месяцем. Продукты никогда не заканчивались. Бог сверхъестественно умножил их. Интересно то, что Бог не прекратил голод. Условия вокруг нее были прежними. Бог просто благословлял ее посреди голода. Мы думаем, что экономика должна улучшиться, чтобы мы могли добиться успеха. Джоэл, я должен больше стараться, и тогда я смогу получить повышение. Бог может благословить вас прямо посреди голода, благословить, несмотря на то, что происходит вокруг. Представьте, вы можете оказаться в неприятной ситуации. На работе люди, которым вы не нравитесь, хотят навредить вам. Факты говорят, слишком плохо, просто научись жить с этим. Это не остановит Бога. Когда придет время продвинуть вас, то все силы тьмы не смогут сдержать вас. Как насчет вашей семьи? Трудная ситуация, родители не поддерживают вас, ребенок поступает неправильно, плохой район. Факты говорят, что вы в тупике, расслабьтесь. Бог может явиться посреди этой ситуации, посреди хаоса и сказать, «Я собираюсь продвинуть вас, привести вас туда, куда вы и не мечтали». Когда Бог благословит вас посреди голода, тогда все, кто рядом с вами, узнают, что на вашей жизни Божья благодать. Условия могут быть не идеальными. Вы не должны быть идеальным. Если вы будете почитать Бога и не будете Его ограничивать, то Он даст вам процветание даже в пустыне. Он сделает вас примером своей благодати. Факты могут говорить, что вы никогда не выберетесь из этой среды, никогда не встанете с обочины, вы всегда будете бороться. Вокруг вас только нужда и посредственность. Все может быть против вас, но Всевышний Бог за вас. Ему не надо менять всю окружающую среду. Подготовьтесь. Бог идет, чтобы благословить вас, несмотря на ваши обстоятельства. Он продвинет вас прямо посреди голода. Несколько лет назад я был в Кении, в Африке. Мы посетили один

приют. Им управляла одна замечательная семья. Отец оставил свою престижную работу преподавателя в университете, чтобы поехать и основать этот приют. Теперь он, его взрослые сыновья и дочери имеют 200 акров земли, на которых построен приют для 500 детей. Мы спросили, кто их поддерживает и как они собирают средства. Отец сказал, что они сами обеспечивают себя. Они обрабатывают землю и этим обеспечивают пищей себя и детей. Они разработали собственную уникальную оросительную систему. Они настолько успешны, что продают свою продукцию в местные магазины. Когда они купили землю, то им сказали, что они не смогут выращивать там зерновые культуры, потому что почва была слишком сухой и не было достаточного количества дождя. Эксперты сказали, что они никогда не смогут прокормиться с этой земли. Так было везде. На много миль вокруг никто не мог выращивать зерновые культуры. Почва была сухая и бесплодная. Когда вы подъезжаете к их владениям, то это напоминает оазис в пустыне. Университет присылал ученых, чтобы взять образцы почвы, провести исследования и попытаться выяснить, чем их почва отличается от соседней. Они не могут понять, как их почва может быть настолько богатой и плодородной, когда рядом все по-другому. Когда он рассказал это, то улыбнулся и сказал: «Джоэл, это благословение Божье на нашей жизни». Друзья, Бог контролирует окружающую среду. Он не ограничен тем, что кто-то сказал вам. Он не ограничен тем, что сказали эксперты. Последнее слово за Богом. Факты не должны быть благоприятными, чтобы вы были благословенны. Вы не должны быть самыми умными, самыми талантливыми и самыми сильными. Главное – это благословение Божие на вашей жизни. Почему бы и вам не перестать ограничивать его? Не позволяйте фактам отговорить вас от того, что Бог вложил в ваше сердце. В Ветхом Завете израильтяне были окружены большой армией. Она отрезала их от поставок еды. Их хотели уморить голодом, а затем захватить землю. Пророк Елисей пришел и сказал израильтянам: «К этому времени завтра будет так много пищи, что вы будете в состоянии купить ломоть хлеба всего за один пенни». Помощник царя сказал: «Елисей, о чем ты говоришь? Это совершенно невозможно». Проблема была в том, что помощник смотрел на это естественными глазами. Он стал проверять все факты. «Мы окружены, нас превосходят численностью, у нас нет никакой пищи, мы голодаем, мы слабы». Другими словами, он посмотрел, как дела на бирже. Посмотрел на свой финансовый отчет, послушал вечерние новости и пришел к выводу, что этого не может произойти. Когда он сказал Елисею, что это невозможно, то Елисей сделал что-то важное. Он не прореагировал на это, но сказал: «Хорошо, посмотрим». Он сказал помощнику: «Это произойдет, но потому что ты сомневался, потому что не верил, этого не случится для тебя. Ты не увидишь и части этого». В этот же день четверо прокаженных сидели вне городских ворот. Они пошли к лагерю врага. Бог сделал так, что врагам показалось, что эта огромная армия приближается к ним. Они запаниковали, бросились спасаться бегством и оставили всю свою пищу. Прокаженные возвратились и сказали израильтянам, что враги ушли и оставили огромное количество пищи. Помощник отвечал за городские ворота. Когда он открывал их, то люди были так испуганы, что сбили его с ног. Его растоптали до смерти, и люди смогли купить хлеб за один пенни. Случилось так, как сказал Елисей. Я хочу сказать, когда Бог помещает обетование в ваше сердце, то вы можете не видеть, как это может произойти. Все факты говорят, что это невозможно, но окажите себе милость. Не называйте Богу все причины, почему вы не верите, что можете выздороветь. Это будет только мешать. Отключите свой разум. Бог сверхъестественный. Он не ограничен вашими обстоятельствами. Он ограничен тем, чему вы верите. Все может быть против вас, но не забывайте, что Всевышний Бог за вас. Факты не остановят его. Экономика не останавливает его. Медицинское заключение не остановит его. У него вся власть. Когда вы будете верить, несмотря на факты, то я провозглашаю, что новые двери откроются, мечты осуществятся, проблемы решатся, благодать, исцеление, крупные достижения, изобилие, победа придут к вам во имя Иисуса.
Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.